В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

мене любиш, Боже єдиний, ти мене любиш, о.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мы продолжаем с вами марафон, и у нас с вами новый час, новая возможность, где мы можем принимать участие. К сожалению, прошлый блок, друзья, час мы не закрыли, пошли в минус 1532 доллара. Друзья, мы не добрали детский час начал хромать. Начал хромать 1532 доллара, не добрали на детский час, это был прошлый час, но у нас сейчас с вами, друзья, новый час, и нам нельзя унывать. Нам нужно двигаться вперед, потому что часы, они не стоят. Вот новый час, вот там уже остается 52 минуты, и нам нужно в 52 минуты собрать 2155 долларов, если округлить, 2155. долларов. Слава Богу, уже один человек отозвался, и благословит вас Господь. И нам теперь осталось 2155 долларов. Да благословит вас Господь. Я вижу, еще один сейчас человек отозвался. Это уже нам нужно 2055 долларов. Слава Богу, 2055 долларов. Объявляю номер, это 425-296-78-29, это ежегодный марафон Радио МВ, ежегодная поддержка на служение 2027 год. Друзья, это на тот бюджет, который нам не хватает, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. Это текущие наши расходы радиослужения, и мы делаем раз в год марафон, предоставляя привилегию для братьев и сестер трудиться вместе с нами на этом поприще. И вот в этом часовом блоке сейчас должна быть проповедь, друзья, но потому что у нас сейчас с вами марафон, вы проповеди не услышите, но мы призываем, чтобы мы, как народ Божий, отозвались, чтобы в следующем году в этом часовом блоке, в это время, вы могли слышать Слово Господнее. Вы могли слышать Слово Господне, то объявляем телефон номер, куда вы можете позвонить, как вот эти люди сейчас только сделали наши братья и сестры, которые стали соработниками. Их уже можно назвать соработниками, которые позвонили и приняли участие. И те братья и сестры, которые продолжают жертвовать, которые поддерживают это служение, это наши соработники на Ниве Божией. Друзья, это служение наше. Мы называем вместе с вами. Вы делайте ее способным. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линия открыта, и нам не достает 2055 долларов уже. 2055 долларов на этот часовой блок. Друзья, мы говорим, можно делать ежемесячно, кому-то проще, можно делать одноразово.

Зава. Смотрите, друзья, почему ежемесячно поддержка так важна? Знаете, часть пожертвования приходит один раз, да, многие так делают, и многие делают ежемесячно. Мы говорим, как кому располагает их семейный и личный бюджет. Расходы на вещание, друзья, есть, это каждый день у нас расходы. Реальная, друзья, поддержка служения, она ощущается, когда братья и сестры реагируют и благословляют, покрывая все текущие счета, чтобы служение могло дальше в следующем году вещаться круглосуточно, без всяких реклам, без всяких, друзья, сбоев. Как вы знаете, на протяжении 20 лет мы не ставили рекламы, не продавали время, хотя звонят люди, предлагают, чтобы мы это делали. Но от начала, когда было заложено служение, мы не согласились не ставить этого, ничего не ставить этих реклам. И вот это, друзья, в том и вся и вещь, чтобы позволить братьям и сестрам, народу Божьему, принимать участие в этом служении, давать такую возможность, привилегию. Но и этим же самым мы благословляем себя и свои дома, где радио вещается через такие красивые приемники, да, видите, вот такие вот цифровые приемники вещаются, а круглосуточно, без рекламы или без каких-то других передач, которые продали время кому-то. Круглосуточно вы знаете, что если ваши дети слушают, или мамы, папы, или дедушки и бабушки, или внуки, они будут получать, можно так сказать, пищу без всякой примеси. Вот это делает важным это служение. И каждый год мы делаем марафон уже на протяжении 20 лет, делая этим служение способно быть в эфире. Бог использует, дорогие друзья, ваши сердца откликаться и идти вместе с нами в этом служении. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать этой частью служения, на 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, радиослушатели, что вы жертвенные, что вы внимательные. Для тех, кто, может быть, еще не принял участие в этом году, может быть, вы слушаете регулярно или время от времени, получаете назидание и благословение. Может быть, вы едете домой в машине и слушаете через FM, который есть у нас по Вашингтону, по другим некоторым штатам, и вы получаете благословение в Аляске. Друзья, благословите, позвоните и станьте частью благословения этого служения, чтобы это радио могло вещаться по месту вашему, где вы проживаете, могло вещаться в тех местах, где вы слушаете. А номер 425-296-78-29. И нам, друзья, нужно 2055 долларов. Это можно, друзья, сделать одноразово, пожертвовать, насколько вам позволяет бюджет. А если вы хотите одноразово, вы можете это сделать, например, любым способом, как вам угодно. Или если вы желаете, вам легче, может быть, пойти и быть поддержку ежемесячно по 50 долларов в месяц. Это выходит $1.66 в день. И этим, друзья, вы сможете делать это служение стойким, и это служение будет продолжать дальше вещаться на тех каналах, где вы его слушаете. Это сделает служение возможным быть в 2027 году. Напоминаю, номер это 425-296-78-29, это 425-296-78-29, Южная Каролина, Северная Каролина, друзья, у вас уже сейчас вечер, и многие из вас, вы уже дома, готовите, наверное, ужин вокруг с семьей, и хотели бы вам напомнить, что у вас, друзья, в течение 5 минут вы сможете позвонить и оформить звонок, чтобы благословить это служение, чтобы оно и в следующем году вещалось на этих языках, славянских языках, испанском, английском и немецком.
Это мы делаем, друзья, для благовестия, чтобы вы могли быть соучастником на Неве Господней, и мы предлагаем вам такую возможность. Эта возможность дается, друзья, мы предоставляем раз в год, позвонив и стать соучастником. Мы слышим звоночек, друзья, да благословит вас Господь. Призываем вас, если вы еще не стали частью этого служения многогранного, друзья, примите участие, потому что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Помните, что если вы еще не были участником, но слушаете и получаете назидание, кто-то позаботился в прошлом году за вас, что сегодня вы слушаете его, слушаете это радио. Друзья, вот позаботьтесь и вы о ком-то в следующем году, чтобы они послушали. А давайте мы сделаем по-другому. А давайте так, а подумайте, чтобы в следующем году слушала ваша мама, слушал ваш папа, слушали ваши дети. Это делается более персональней. Вот давайте мы позвоним и откликнемся, чтобы этот час не пошел минус, как прошлый час, друзья. Прошлый час у нас был минус $1532, а у нас в этом часу еще остается 43 минуты, и нам мы уже собрали 250 в этом часу, и нам не хватает $2055 в этом часу. $2055 в этом часу. И можно его сделать, покрыть так. 4 человека по $55 в месяц. И этот час, друзья, перекроется. Это 4 человека по $50 в месяц. И этот час перекроется. Линии открыты, и друзья наши, которые проживают в Северной и Южной Каролине, друзья, у вас есть сейчас прекрасная возможность отреагировать. Если вы там проживаете, напишите своим друзьям, давайте скажите, давайте, чтобы Северная Каролина и Южная Каролина сейчас отозвалась и поддержала радиослужение, чтобы радиослужение могло вещаться и в Северной Каролине, и в Южной Каролине, в домах престарелых, в близких, родных, в молодых семьях, и там, чтобы Слово Господне продолжало питать каждого слушателя. На телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Напоминаем, друзья, что остается 41 минута, и нам не хватает $2055. В этом часовом блоке, друзья, нам не хватает $2055. $2055. Уже осталось 40 минут, и телефон номер 425-296-78-29. Благословение вам, друзья, благословляю так. Бог любит ваше щедрое сердце, друзья. Пусть Он наполнит его вашей радостью и благословением. Для тех, кто уже поучаствовал, для тех, кто уже позвонил и поддержал, я хотел бы благословить вас этими словами. Бог любит ваше щедрое и отзывчивое сердце. Пусть Он наполнит его радостью. Это важно, друзья, чтобы радость Божия изливалась в сердца народа Божьего. И мы говорим, что, друзья, Радио МВ является некоммерческой организацией, и Радио МВ существует благодаря братьям и сестрам, которые открыли свои сердца, и они щедро поддерживают это служение и делают способным этому служению существовать 20 лет, быть в эфире, благословляя братьев и сестер, благословляя вас, дорогой слушатель, неся это Слово Господнем в другие страны, другие места. И телефон номер 425-296-78-29. Без коммерческих реклам, без государственной поддержки, но благодаря вам, братьям и сестрам, радио существует. Благодаря дедушкам, бабушкам, благодаря простым семьям, простым братьям и сестрам, которые, как вы слышали, брат Эдуард уже говорил,
собирают и жертвуют, которые их, можно быть, не видно, не слышно. Но они уже, сказать так, искренне и верно стоят в этом служении, поддерживая на долгие годы. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Даем вам, друзья, возможность набрать этот номер, потому что линии открыты. Вас буквально возьмет 5 минут, и вы вернетесь к своим заботам и своей жизнью. 5 минут, и вы сможете, друзья, поучаствовать, стать благословением и стать частью этого служения. 425-296-78-29. 2 Коринфянам 9 глава 7 стих. «Каждый по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо добровольных дающих любит Бог». Друзья, мы говорим, прежде чем вы будете звонить, прежде чем будете жертвовать, помолитесь, сами с Богом поговорите, делайте это с вашего сердца. Если у вас есть огорчение, обида, пожалуйста, не звоните, не жертвуйте. Может быть, просто выключите приемник, да и пусть он будет молчать у вас, но чтобы ваше сердце не было в огорчении. Мы говорим, это привилегия открыта раз в год, где вы можете участвовать в этом служении, чтобы ваше лепто могло делать Слово Божие, продолжало звучать на протяжении года. 425-296-78-29. Ваша возможность поучаствовать, она открыта сейчас. Да благословит вас Господь. Сейчас мы, друзья, объявим, как можно поучаствовать онлайн. Это через Cash App. Если вы, может быть, на кухне, и у вас нету времени много позвонить, но хотели бы пожертвовать через Cash App, откройте Cash App и наберите радио, Radio MV, одно слово, Radio MV. Введите сумму свою, друзья, и благословите радио, Radio MV. И благословите, друзья, радио, и да благословит вас Господь за вашу внимательность. А если вы желаете пожертвовать через зал, может быть, вы откроете свой банковский счет и хотите благословить через зал, вы это можете сделать таким способом, написав на info@radiomv.com. info@radiomv.com и благословить этот час. У нас остается 36 минут. И нам нужно $2055. $2055, друзья, чтобы закрыть этот часовой блок. И этот часовой блок, друзья, это где регулярно проходит здесь передача, где проповеди вещаются. И мы благословляем всех, друзья, кто уже отозвался, кто уже позвонил, кто уже стал частью, соработником на Ниве Господней и пошел с нами впереди, да благословит вас Господь. Друзья, и уже нам осталось $1695. $1695 осталось. Слава Господу! Я хотел бы благословить вас такими словами, и пойдем мы на музыкальную паузу, чтобы вы, другой радиослушатель, который еще не успел поучаствовать, смогли бы поучаствовать. А я хотел бы благословить всех тех, кто принял уже участие, такими словами. Бог любит ваше щедрое сердце и видит ваше щедрое сердце. Пусть Он наполнит его радостью, да будет благословение и милость в ваших домах, дорогие братья и сестры, все слушатели наши, кто молится, кто поддерживает. И возможность, друзья, сделать ваш вклад, чтобы и в следующем году мы могли тоже получать благословение, тоже, чтобы наши сердца получали мир. Это можно сделать, позвонив на 425-296-78-29, 425-296-78-29. Идем на музыкальную паузу, и во время музыкальной паузы даем вам возможность позвонить.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Друзья, во время музыкальной паузы, да благословит Господь те, кто позвонил и откликнулся. И у нас остается 27 минут. У нас остается 27 минут, и нам, друзья, еще не хватает 1604 доллара. Во время музыкальной паузы благодарим всех тех, кто позвонил и стал, друзья, частью этого служения. Да благословит вас Господь за вашу отзывчивость. Мы видим, что люди жертвуют онлайн тоже. Да благословит Господь. И вот сумма, которая нам осталась после этих всех взносов, 1604 доллара в этом часовом блоке. У нас остается 26 минут. И слава Богу, друзья, уже 1504 доллара. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Вы можете, друзья, позвонить. Остается 26 минут, и нам нужно 1504 доллара. Мы уже собрали в этом часовом блоке 800 долларов, и нам не хватает 1504 доллара. Друзья, если вы хотите пожертвовать одноразово через Cash App, через Zelle, если через Zelle, это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com. Это можно сделать через Zelle или через Cash App. Это можно сделать Radio MV через Cash App. Если вы хотите пожертвовать кредитной карточкой или Visa, MasterCard, сами онлайн, зайдите, нажмите «Пожертвовать», вы увидите кредитную карточку, иконочку нажмите и сделайте. Вас возьмет буквально under 2 minutes, где-то оформить donation до 2 минут, а позвонить примерно берет 5 минут, друзья, чтобы оформить ваш взнос. Спасибо за звоночки. Открытые линии, объявляю номер 425-296-78-29. Видим, что пожертвовали через зал. Да благословит вас Господь. И уже, друзья, нам нужно в этом часовом блоке остается 24 минуты и уже 1404 доллара. Мы видим, что люди пожертвовали через зал, звонили по телефону, пожертвовали через онлайн. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу отзывчивость. Линии открыты, можно позвонить. Вас возьмет, я говорил, 5 минут где-то оформить телефонный звоночек. 425-296-78-29. Осталось нам, друзья, 24 минуты, и нам нужно 1404 доллара в этом часовом блоке. Это время обычно проходит передача, где проповедь, и вот это время, где сегодня можно, друзья, принять участие, стать соучастником этого служения, несущей Слово Божие по лицу земли. Говоря об этом, знаете, что 10 самых стран, откуда много слушают, я повторю, когда вы участвуете на радиослужении, ваше лепта, оно будет трудиться в этих странах, благословляя вас и тех братьев и сестер, проживающих там. Говоря об этом, друзья, вы, проживающие в Европе, можете то же самое участвовать, жертвовать онлайн на radiomv.com, через PayPal, через Credit Card, Visa, MasterCard. Вы это можете делать. Объявляю номер, это 425-296-78-29. Да благословит вас Господь за участие. И, друзья, остается 22 минуты, и нам нужно $925, друзья. 925 долларов.
нам остается. И остается 22 минуты. Да благословит вас Господь, что вы отозвались, друзья. Отозвались. Я вижу, онлайн пожертвовали. И эта сумма, я уже сказал, осталась нам $925. А линии открыты 425-296-78-29. А если вам проще сделать онлайн, как многие, я смотрю, делают наши братья и сестры, кто через Zelle, кто через Cash App, кто делает через, просто заходит онлайн, readyme.com, через кредитную. Зайдите на readyme.com, нажмите любой способ, как вам удобнее пожертвовать, это очень быстро. А если вы хотите поговорить с живым человеком по телефону, можете позвонить нашим сестрам на номер 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, и нам остается $925. Это, друзья, если два человека по $50 в месяц, они перекроют этот час, возьмут, скажем, или, может быть, один человек хочет просто позвонить и перекрыть всю сумму за раз. Это ваше усмотрение, друзья. А может быть, вы хотите сказать, за раз я не смогу, но я могу $100 в месяц пойти. Или я могу взять, скажем, ну, $80 в месяц. И вы, друзья, поможете перекрыть вот эту сумму, которая необходима. Вы можете это сделать онлайн, зайти на radiumvid.com. Когда вы нажмете, вот, друзья, пожертвовать карточкой, там спросит ежемесячно или одноразово. Вы можете выбрать, если хотите ежемесячно, выбрать сумму, которая вам удобна, и стать частью этого служения. Открытая такая, друзья, привилегия раз в год, где мы даем возможность братьям и сестрам, раз в год принимая такую возможность участвовать в служении, идти с нами в партнерстве на следующий год, 2027 год. Это, друзья, открыто вам. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вам удобнее сделать онлайн, вы можете зайти на онлайн. И как я сказал, смотрите, друзья, вот кто сейчас поучаствовал, я хотел вас вдохновить, благословить вас, что ваша щедрость, Бог любит вашу щедрость и ваши открытые сердца, пусть Он наполнит его своей радостью. Дорогие, те, кто стал частью, соучастником, сработниками в этом христианском проекте, хотел бы вас вдохновить. Смотрите, что будут делать ваши финансы, в каких странах они будут участвовать. Я выбрал 10 самых, где самое много слушает радиовещание, страны, 10 стран. Смотрите, США, Америка, первая, Украина, вторая, Германия, третья, Россия, четвертая, Канада, пятая, Беларусь, шестая, седьмая, Молдова, Бельгия, смотрите, восьмая, Польша, девятая, и Эстония, десятая. Представьте, дорогой друг, вот ты сейчас стал частью этого служения, и твоя лепта, она будет иметь работу в этих странах. Это как будто, как бы ты, миссионер, поехал в те страны и вещаешь Божье Слово. О, как прекрасно это! Это у тебя такая есть привилегия, друзья. Мы даем эту привилегию раз в год, даем возможность для вас принимать участие. И мы слышим звоночек, объявляя, что у нас остается 18 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо $925. $925 в этом часовом блоке, чтобы этот часовой блок не пошел в минус. В этом часовом блоке обычно проходит у нас, говорится, проповедь в этом часовом блоке. И это важно, друзья, чтобы в следующем году и мы могли продолжать, чтобы была проповедь
проповедано дальше. Да благословит Господь те, кто подписался сейчас и стал. Нам осталось $325. Да благословит вас Господь. Дорогая сестра, дорогая душа, кто сейчас принял это, да благословит вас Господь, что вы сделали вклад свой, и теперь нам осталось $325, друзья, в этом часовом блоке 17 минут и $325, чтобы закрыть этот часовой блок. Напоминаю, что обычно в этом часе идет проповедь. И вот смотрите, друзья, на протяжении 20 лет каждый год Господь использует братьев и сестер, как вы, которые откликаются, которые идут с нами вперед, и мы вещаем уже 20 лет, 24 часа в сутки. Вот подумайте, 20 лет, без перестанку, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, каждый год на протяжении 20 лет. Вот представьте, жертвуя на такое служение, где ваши финансы, они 24 часа в сутки трудятся на благовестие, чтобы служение, Слово Божие было проповедано, друзья, в пространствах интернета. Когда мы 20 лет тому назад начинали это служение, многие задавались вопросом, а кто будет слушать в онлайн, в интернете? А сегодня мы видим, сегодня все люди прикасаются с интернетом. И благодаря Господу за верность Его и верность Его последователей, которые вы, любящие Господа, вам не безразлично благовествие, служение, и вы участвуете, чтобы это служение и было дальше. И вот у нас остается 15 минут, и нам не хватает $325. Это если один человек позвонит и скажет, я возьму на себя $35 в месяц, вы закроете это число, друзья. Если $35 в месяц, это число закроется. Или, может быть, вы хотите просто позвонить и перекрыть это число, это будет благословением для людей. Да благословит Господь братьев и сестер, которые участвуют через Cash App, я вижу, через Zelle, по телефону, онлайн. Если вы хотите получить отчет, письмо, мы бы попросили вас, кто жертвует через Cash App, кто жертвует через Zelle, пришлите смс-сообщение с вашим именем и суммой, которую вы пожертвовали, и с имейлом, чтобы мы могли вам отослать уже отчет. Да благословит вас Господь. Друзья, остается 14 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает уже, смотрите, $175. Нам не хватает $175 в этом часовом блоке. Телефон номер 425-296-78-29. В 2006 году зазвучало впервые радио MV. Это 20 лет тому назад. И с того дня радио MV никогда не вещало программы, которые были проплачены, или никогда не продавало время, или никогда не ставило платные рекламы. Друзья, это было сугубо служение, которое построено вокруг радиослушателей, как вы, кто принимает участие на протяжении 20 лет, делая это возможно, вещать Слово Божие, как мы говорили, топ-10 стран, которые самое много слушают. Нас слушают, конечно, многие другие страны, но я просто говорю, количество, где самое много наших слушателей, я назвал, и вы это делаете способным. И нам остается 13 минут, и не хватает $175. Извиняюсь, уже нет. $125, друзья, осталось. $125. Да благословит вас Господь. Осталось, друзья, $125. И вы можете помочь закрыть этот, друзья, час.
Да благословит вас Господь. За телефон номер я объявлю, пожалуйста, звоните на этот номер, эти линии открыты. Я смотрю, звонят на другой номер, я хотел бы повторить. Пожалуйста, перезвоните на номер 425-296-78-29. Дорогие братья и сестры, я смотрю, звонили на другой номер, у нас студийный, но мы объявляем вот этот номер, если вы хотите пожертвовать и стать частью, позвоните на 425-296-78-29, и у нас осталось 12 минут, и $125 нам не хватает, чтобы закрыть этот час. Мы слышим звоночек, да благословит вас Господь. Помните, что радио МВ, друзья, оно вещает на славянских языках, да, музыкальный канал, детский канал, библейский канал, каналы библейские на испанском языке, английском и немецком языке. Если у вас в родстве, если у вас, может быть, уже в семье есть англоговорящие или испаноговорящие, или немцы, да, вы можете приобрести радиоприемник, друзья, и можете слушать, они могут слушать на своем родном языке круглосуточно радиовещание. Благодаря Господу, который дает возможности это уже делать долгие годы. 11 минут, и слава Господу, друзья, нам осталось $75. $75 в этом часу, чтобы закрыть этот часовой блок, чтобы не быть в минусе. $75, 425-296-78-29. Телефоны, линии наши открыты. Вас возьмет 5 минут оформить звоночек. 425-296-78-29. А может быть, вы очень дружите хорошо с технологическими девайсами, телефонами, планшетами или компьютером и желаете сделать это сами, зайдите на radiomv.com, мы сделали удобно, вам будет объявление, вы выберете «Пожертвовать», и там есть способ пожертвовать через Cash App, через Zelle, через кредитную карточку, даже кредитную карточку, чтобы пожертвовать, вас возьмет 2 минуты, чтобы заполнить эту форму. Очень просто, спрашивают monthly или one time, месячно или один раз, сумму, и ввести вашу электронную почту, и некоторую информацию, вы станете частью, друзья, этого служения, где вы станете соработником на Ниве Господней, где в этом часу обычно вещается проповедь, где в этом часу проповедуется Евангелие. И цель, чтобы в следующем году наши братья и сестры и мы назидались в этом часу Словом Божьим, без всяких реклам, без всяких, друзья, может быть, помех, и это делает возможно ваше участие. Нам не хватает в этом часовом блоке, который осталось 10 минут, не хватает $75, чтобы этот блок не пошел в минус. Объявляю, что $75, и этот блок, друзья, закроется, чтобы не быть в минусе. Телефон номер это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Прошлый блок, друзья, мы пошли минус 1532. И я молюсь, чтобы в этом блоке, друзья, мы закрыли без минуса. Без минуса. Потому что, друзья, эта неделя, она очень критически важна, чтобы в следующем году радио МВИ могло быть в эфире. Многогранное служение, которое предоставляет на этих языках, вещает Слово Божие и Слово Божие на протяжении 20 лет уже было в эфире круглые сутки, каждый день. И когда вы жертвуете на это служение, то это ваши финансы, они трудятся 24 часа в сутки на поприще интернета, неся благовестие. Мы слышим звоночек. Спасибо, братья и сестры, что вы откликаетесь. Я надеюсь, что мы можем закрыть этот час. У нас еще 8 минут остается. И начать перекрывать тот минус, который у нас был
в детском часу, в прошлом часу, у нас был минус 1532 доллара. Может быть, ты, дорогой брат, едешь, и ты имеешь возможность, ты такой думаешь, знаешь, я могу благословить, у меня есть возможность, я хочу, чтобы тот детский час, который пошли мы в минус, мы его перекроем, чтобы не было в этом детском часу никаких неудобств в следующем году, мы благословим его. Друзья, нам остается буквально 7 минут. Слава Господу, друзья, мы закрыли этот час успешно, с Божьей помощью, с вашей внимательностью, с вашей жертвенностью. Я хотел бы поощрить вас стихом таким, благословить стихом и поощрить. Там говорит Павел 2 Коринфянам такие слова, 9 главе, 7 стихе. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с горечем и не с принуждением, ибо добровольно дающих любит Бог». Мы благословляем вас, дорогие слушатели, Бог любит ваши щедрые сердца, пусть Он наполнит их любовью и радостью. Сейчас, друзья, мы уже покрыли это час, который нам надо. Но помните, у нас еще остается 6 минут в этом часовом блоке. Но в прошлом часу мы пошли в минус 1532 доллара. Прошлый час мы не добрали. В этом часу слава Господу за всех. Мы благодарим Бога и вас. И молимся за вас, за вашу отзывчивость. И если у нас есть 6 минут, давайте мы, друзья, может быть, благословим тот час, который пошел в минус. Это был детский час, детская передача, детский канал. И нам нужно 1532 доллара. 1532 доллара. Это если два человека, друзья, один по 100 долларов в месяц, может быть, кто-то хочет взять, а другой кто-то хочет взять по 50 долларов в месяц. Два человека. Один 50 долларов в месяц, другой 100 долларов в месяц. Позвонить, сказать, я могу взять на себя каждый месяц, жертвовать 100 долларов, каждый месяц жертвовать 50 долларов, и два человека перекроют тот минус, который у нас был в прошлом часу. У нас, друзья, есть сейчас время благодати. 5 минут, слава нашему Господу. 5 минут, время благодати открыто. Мы закрыли этот час успешно, с Божьей помощью, с вашей жертвою. А теперь, друзья, у нас остается 5 минут с этой благодати помочь предыдущий час, который пошел в минус, 1532 доллара в минус пошел прошлый час. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 29. Дорогой друг, ты можешь поучаствовать через Zelle, через Cash App, через PayPal или кредитную карточку. Зайдите на Radio MV, там очень быстренько и удобно для вас пожертвовать без всякой задержанности. Остается у нас благодати времени 4 минуты и 16 секунд, чтобы помочь предыдущему часу, который пошел в минус 1500. И помните, как я говорил, можно сделать, разбить как? Один человек, может быть, возьмет на себя 75 долларов в месяц, и другой 50 долларов в месяц. И таким образом они перекроют тот минус, который есть сейчас. Это в месяц 50 долларов или в месяц, и в месяц 75 долларов. Два человека, да? И они перекроют прошлый час, который у нас был минус. А может быть, вы, дорогой брат или сестра, слушаете, и вы хотите просто позвонить и одноразово пожертвовать, благословить. Это на ваше усмотрение. У нас есть благодати времени 3 минуты и 30 секунд, чтобы помочь предыдущему часу детской передачи, чтобы минус не быть. Позвонив на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29 или онлайн, дорогие друзья, онлайн на radiomv.com. Мы сделали быстренько и удобно, как вы можете
принять участие. У нас остается 3 минуты, время благодати в этом часу. Этот час мы закрыли с Божьей помощью, с вашей щедростью, внимательностью. И теперь сейчас мы помогаем предыдущему часу уйти из минуса. Уже благодарим Бога сейчас за людей двоих, которые отозвались. Мы уже, друзья, нужно нам 1400 32 доллара. Слава нашему Господу! Нам нужно 1432 доллара помочь другому часу, предыдущему часу, который пошел в минус. У нас время благодати осталось 2 минуты и 20 секунд. 2 минуты и 20 секунд. Время благодати, чтобы помочь другому часу выйти из минуса. Это час, дорогие слушатели, вы закрыли с Божьей помощью, с вашей щедростью, внимательностью. Да благословит вас Господь. Друзья, Слово Божие говорит, Бог любит щедрое сердце. Пусть Он наполнит ваше сердце радостью. Да благословит вас Господь. Этот час мы закрыли с Божьей помощью. Время благодати осталось минута и 44 секунды, чтобы нам помочь тому часу, который хромает, и уже нам нужно в том часе 1432 доллара. Дорогой друг, если вы желаете позвонить и перекрыть этот час, у нас осталась минута 24 секунды. И вот этот час, который так хромает, он может выйти из хромоты и станет прямым. Я верю, что Господь может это. Друзья, Бог выходил не раз, не два. На 20 лет мы столько видели чудес, который Господь выходит. Да благословит вас Господь, друзья, которые щедрые, которые становитесь сотрудниками. Вот смотрите, друзья, Бог живой. У нас остается минута, и мы уже помогли часу. Мы перекрыли 1300 уже перекрыли. Осталось, друзья, буквально нам осталось, смотрите, буквально, сейчас я вам скажу точно, сколько тому хромому часу нужно осталось. И у нас остается буквально 40 секунд, и я вам скажу, секундочку, друзья, я просто в шоке. Нам осталось 232 доллара, и остается у нас буквально 30 секунд. И 232 доллара осталось хромому часу исправиться. Нет, смотрите, меняется информация. Сейчас я вам скажу, просто чудо. Вау. Окей, друзья. Бог велик, я с радостью сообщаю, что мы закрыли хромой час. У нас нету хромых часов. Слава нашему Господу. И осталась секунда. И вот, друзья, закрыли мы прошлый час, который у нас был минус, и закрыли этот час с плюсом. Слава нашему Господу. Господь, Ты достоин славы. Бог велик. Да благослови каждого, Господь, кто жертвовал, каждого, кто звонил. Великий наш Господь. Друзья, мы сейчас идем на музыкальную паузу. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить и поучаствовать. Благословит Господь всех сотрудников, соучастников, кто на Ниве Господней, кто откликнулся, стал частью этого служения Радио МВ. Вы имеете, друзья, очень открытое и щедрое сердце. Да благословит вас Господь радостью и надеждой. Ваши работы, семьи, дома, личную жизнь. Мы идем на музыкальную паузу, друзья, и после музыкальной паузы начнется новый час, где нам нужно будет покрывать новые номера. Но я верю, что Божья любовь и милость, она над нами и над вами. Мы идем на музыкальную паузу, телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 78-29, мы идем на музыкальную паузу. Можете звонить, друзья, и принимать участие, чтобы следующий час у нас был прямым, а не хромым.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Мир Божий вам, друзья, да благословит всех Господь. И как я сказал, друзья, что Господь наш чудесен, мы видим много милости Божией. И как я говорил в прошлом часу, друзья, мы перекрыли и минус позапрошлый час, и тот час мы его закрыли. Это щедрость ваша, и это ваша отзывчивость, и это ваша, друзья, внимательность, и да благословит вас Господь, как мы говорим, что каждый час у нас есть цели, которые нам нужно закрыть, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире, чтобы радио могло существовать и дальше нести Слово Господне. И наш общий бюджет, который нам нужно поднять, это 135 500, и уже, друзья, с Божьей помощью мы собрали 27 тысяч. Слава нашему Господу! Друзья, если мы соберем в течение пару дней, мы сразу вернемся в регулярное вещание передачи. Помните, здесь не количество дней, а здесь нам нужно поднять сумму. Если мы это можем сделать в короткое время, мы сразу возвращаемся в регулярное вещание. Помните это. Да благословит себя Господь, братья и сестер, кто принимал участие, кто открывал свои сердца и стал, друзья, соработником на Ниве Божией. Телефон номер, куда вы можете в этом часу, у нас была музыкальная пауза, объявление. Как вы слышали, что Радио Ми не является коммерческой организацией, у нас нету рекламы. И вот сейчас у нас осталось 45 минут, и нам уже осталось 2058 долларов, если округлить, 2058 долларов в этом часовом блоке нам нужно закрыть, чтобы этот часовой блок не пошел в минус. Уже мы собрали в этом часовом блоке 10 долларов, слава Богу, слава нашему Господу, друзья. Осталось 2058 долларов, 45 минут, и вы, дорогой слушатель, можете принять участие. Привилегия есть дана для вас стать частью этого служения для многих, быть благословением и для своей семьи, так само же быть благословением в эфире в 2027 году. Объявляю телефон номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. Линии открыты. Сейчас в это время обычно и шло свидетельство, передача, где вы слышали различные свидетельства регулярно. А сегодня, друзья, я извиняюсь, что нам нужно прерывать обычное вещание и говорить о поддержке следующего года. Мы делаем это раз в год, отделяем это время, эту неделю, чтобы поднять тот бюджет, который нам необходим на следующий год, чтобы быть с вами в эфире. И вот уже у нас остается 43 минуты, и нам нужно 2050, друзья, 8 долларов. 2058 долларов на этот часовой блок, чтобы быть в эфире. Это можно сделать, друзья, позвонив и стать частью этого служения на телефон номер 425-296-78-29. Если вы только включили приемник или едете домой в машине, слушайте и думаете, что здесь происходит, куда собирают деньги, зачем собирают деньги. Напоминаем, друзья, что уже это время подошло. Это октябрь. Обычно мы делаем ежегодный марафон на расходы служения, текущие расходы служения Радио МВИ, чтобы Радио МВИ в следующем году могло быть в эфире. И время уже так быстро пробежало, что сегодня нам это необходимо делать, чтобы подготовиться на следующий год, чтобы с вами мы могли дальше проповедовать и нести Слово Божие. У нас остается 42 минуты, и нам нужно 2058 долларов. Вы можете зайти на онлайн radiomv.com и пожертвовать, если вам удобнее, через Zelle, через Cash App или кредитной карточкой. Вас, друзья, буквально возьмет это пару минут сделать.
и легко и удобно для тех, кто дружит с телефоном, для тех, кто дружит с компьютером. А если просто вы дружите, но вам удобнее позвонить, это можно сделать, друзья, на телефон номер 425-296-78-29. Я повторю опять, это 425-296-78-29. Нам остается в этом часовом блоке, друзья, 41 минута, и нам нужно 2058 долларов. Друзья, если это выйдет два человека, друзья, позвонят и скажут, мы пойдем с вами по 80 долларов в месяц, два человека перекроет этот час. Друзья, по 80 долларов в месяц, если два человека позвонят и скажут, знаете, я смогу с вами пойти. Может быть, это ваша молодежь, может быть, это ваши уже дети, которые самостоятельные, живут с вами, они работают. Может быть, скажите им, призовите их, скажи, может быть, ты хотишь, чтобы твои финансы, они были круглосуточно, были миссионерами в интернете. Друзья, то, что радио уже МВ делает с 2006 года, вещает в интернете круглосуточно на протяжении 20 лет. И вот становись партнером этого служения, становись соучастником этого служения, вы становитесь, друзья, в ряды тех соработников, которые несут благую весть в этой интернет-пространстве. Псалмопевец написал такое, Псалом, 77 глава, 4 стих. Но там, прежде чем я зачитаю, я объявлю номер, друзья. Потому что мне пишут здесь, пожалуйста, объяви номер медленней. 425-296-78-29. Я повторяю опять его медленно. 425-296-78-29. Линии открыты, и наши коллеги у телефонов вас, друзья, возьмет буквально 5 минут оформить этот звонок. Да благословит вас Господь, а если вам удобнее через Cash App, вы можете сделать на Radio MV, пожертвовать на Radio MV или через зал на info@radio.mv. Если вы это делаете через Cash App или Zelle, то напишите нам смс-сообщение на этот же номер с вашим именем и с вашим имейлом, и сколько вы пожертвовали, чтобы мы могли вам прислать отчет, друзья, чтобы мы могли вам прислать отчет. Напоминаем, что в это время обычно на радио вы слышали свидетельства. В этом часовом блоке вы обычно слышали свидетельства. Сейчас, друзья, мы говорим, чтобы закрыть нам этот блок, чтобы этот блок был в эфире в следующем году, чтобы радио могло существовать в 2027 году. Нам остается 2058 долларов. В этом часовом блоке у нас осталось 38 минут. И в течение 38 минут нам нужно, друзья, набрать 2058 долларов. Если вы, дорогой слушатель, еще не приняли участие, может быть, вы получаете назидание, благословение от один из наших каналов, либо это детский канал, либо это музыкальный канал, или библейский канал, или вот этот центральный канал, вы получаете благословение, то мы вас призываем, станьте частью этого служения. Пойдемте с нами в 2027 год, неся Слово Господне, вещая Его. Друзья, знали вы, что мы даже вещаем через YouTube? На YouTube мы вещаем прямую трансляцию, круглосуточно тоже. Выдаем такое удобство для народа Божьего. «Не скроем от детей их, возвещает роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Псалмопевец, 77 стих, он говорит, «Не сокроем от детей их».
возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Друзья, вот эта передача свидетельства в это время, которое обычно вещается сейчас, это оно делает. Оно возвещает детям, возвещает братьям и сестрам, возвещает нам славу Господа, возвещает Его чудеса, которые, друзья, Он сделал. И делая жертву на это служение, сейчас становись частью этого служения, вы делаете, чтобы Слово Божие было не сокрыто от детей, чтобы Слово Божие было возвещено. И телефон номер я объявляю, куда вы можете позвонить и стать тем, возвещающим славу Господа. В этом часу нам остается 36 минут, и нам не хватает 2058 долларов. Если вы желаете позвонить и стать соучастником, друзья, может быть, у вас нет такой суммы. И я говорю, друзья, знаете, часто, что это берет коллективом, братьями и сестрами совместно. За этого Иисус Христос да и посылал по двоим. Никогда не посылал по одному. И вот мы говорим, друзья, мы нуждаемся, чтобы вместе идти с вами. Мы одни не по силу, но многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас. Это наш вместе с вами христианский большой проект. И вот мы приглашаем вас, даем вам привилегию подвязаться с нами в этом поприще, чтобы благовестие Слова Божьего, чтобы возвещалась слава Господня и Его чудеса, братьям и сестрам, мы предоставляем вам возможность, друзья, принять участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если 4 человека сейчас позвонят и отзовутся по $50 в месяц, мы закроем, друзья, этот час, и благословение вещания Божие будет дальше продолжать в следующем году. Или, может быть, 2 человека, которые желают позвонить по $80 в месяц. 2 человека по $80 в месяц. И этот час, друзья, он закроется без минуса. Помните, наша цель не во времени, а в количестве. Потому что у нас есть бюджет, который нам надо закрыть на следующий год. Нам не хватает 135 500 долларов на следующий год, которые нам не хватает, чтобы быть в бюджете, чтобы следующий год был проплачен. И вот мы его поднимаем, и сейчас мы уже собрали 27 тысяч, друзья, с Божьей помощью, с вашей внимательностью. Слава нашему Господу, друзья, слава нашему Господу. Смотрите, какое чудо. Осталось 1577 долларов в этом часу. Еще 34 минуты, и уже осталось 1577 долларов. Господь побуждает сердца братьев и сестер, и уже откликнулся душа. И смотрите, уже у нас осталось 1577 долларов. И, друзья, вы можете позвонить, сделать одноразово, или просто сказать: а мне удобнее каждый месяц, потому что у меня легче планировать мой бюджет, может быть. Вы можете, друзья, позвонить, какую вам сумму располагает: $20, $25 в месяц, $30 в месяц. Какой ваш семейный бюджет или личный бюджет располагает? Телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты. Вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. Слава нашему Господу! 1577 осталось нам, друзья, в этом часовом блоке. И времени осталось в этом часовом блоке 33 минуты, друзья. 33 минуты, и нам необходимо 1577 долларов. А в этом часовом блоке обычно играется и звучит передача свидетельства. Почему свидетельство важно? Потому что написано, что свидетельством, друзья, мы побеждаем врага, когда мы свидетельствуем о чудесах Господних. Вот как важно, друзья, чтобы эта передача свидетельства могло быть и в следующем году. Псалмопевец говорит так в 77 стихе: «На
друзья, глядите, чтобы Слово Божье было возвеличено. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Это псалмопевец говорит, друзья, о свидетельстве, что мы не сокроем от детей их, мы возвещаем, что возвещим роду грядущему славу Господню и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Вот это, что псалмопевец говорит. А те братья и сестры, которые отозвались и благословили этот уже час, я бы хотел вам оставить благословение. Это пусть Господь обратит сердца свои на вас. Пусть Господь благословит вас в ваших работах, в ваших заботах, в ваших переживаниях. И милость Господня да не отойдет от всех нас, радиослушателей. Объявляю номер, куда вы можете, друзья, позвонить. Нам остается 31 минута, и нам не хватает 1577 долларов в этом часовом блоке. Чтобы этот часовой блок закрыть, мы уже собрали 490 долларов в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! Благословит Господь наших братьев и сестер. И, друзья, приглашаем вас на 2027 год. Пойдемте вместе. Пойдемте вместе проповедовать, говорить и возвещать славу другим, другому поколению, о Его чудес, о Его милости, о Его защите. И когда вы позвоните и станете частью этого часового блока, друзья, вы будете это делать. Ваши финансы это будут делать, друзья. Вы станете соработником в этом часовом блоке. Остается 30 минут, друзья, и нам не хватает 1577 долларов. Это ежегодный марафон для благословения следующего года, чтобы радио в следующем году звучало, как на протяжении 20 лет уже оно и делало. И благодаря Господу и вам, что каждый год вы, слушатели жертвенные, отзывайтесь, благословляйте и помогайте этому служению идти вперед. Вы тот человек, который становитесь рядом, и идем мы вместе. Радио МВИ, друзья, не получает никаких грантов или каких-то поддержек от государственных структур или от каких-то организаций или от каких-то корпораций, но благодаря братьям и сестрам, которые, как вы, которые имеют, может быть, свои домашние, может быть, маленькие бизнеса или, может быть, личные финансы, даже и пенсии ваши, которые вы выделяете из этого, благословляя это служение, может так, на протяжении 20 лет вместе трудимся, неся, возвещая Божью славу. И можно так сказать, как псалмопевец сказал, не сокроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Дорогой друг, прими эту часть в этом часовом блоке. Остается 28 минут. Если вам удобнее это сделать онлайн, зайдите на radiomv.com, на radiomv.com и выберите способ, можно через Zelle, через Cash App, через карточку, как вам удобнее или проще. Вы можете стать частью этого служения, идти с нами, нести на этом поприще. Вот еще, друзья, одно свидетельство. Мы получили, друзья, христианская семья из Германии расскажет, что ихний сын, подросток, теперь, который имел трудности с верою, но когда он имел однажды вопрос, он говорит, слушая радио, он получал на немецком языке, в своем родном немецком языке получал ответы, слушая немецкое радио. Интересно такое свидетельство. Да благословит Господь вот братьев и сестер, которые присылают свидетельства с различных стран, что их дети, которые, может быть, уже не говорят на украинском или русском, но говорят уже на немецком и английском, они могут слушать радио МВИ на английском, на немецком, получая
на ихнем понятном языке слово Господа. Слава нашему Господу, что не сокроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Псалмопевец в 77 главе, в 4 стихе так сказал. И это наша цель вместе с вами, дорогой слушатель, чтобы слава Господня было возвещено, чтобы вот это свидетельство, как с Германии, того подростка, который на своем родном языке слушал и укреплял веру, где у него были вопросы, а Господь ему отвечал на его родном языке. И мы не сокрыли от него чудеса Господни, и мы не сокрыли от него славу Господню. И благодаря это вам, в прошлом году, братьям и сестрам, которые отозвались и делали это звучало, и эта молодая душа получала ответ. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и у вас есть возможность позвонить и оформить звонок или зайти на radiomv.com, и там, друзья, в течение пару минут вы можете благословить. У нас остается 26 минут, друзья, 26 минут в этом часовом блоке. И этот блок придет к концу, и нам нужно $1577. $1577. Друзья, это можно сделать так, что три человека по $50 в месяц. Если у вас, друзья, есть возможность пойти с нами и стать участником по $50 в месяц, таких три человека, и мы закроем этот час, или, может быть, по $75, или, может быть, по $25, а, может быть, вы хотите одноразово сделать взнос, вы это можете сделать. Напоминаем, что остается 25 минут, и это час, где в этом часу вы обычно слушаете свидетельства, где проповедуется и говорится о чудесах Господних, о Его милости, о Его благословении. И эта передача, она служит поддержкой многих братьев и сестер. Сколько родителей сейчас молятся о своих детей? Сколько, может быть, мы приносим пред Господом наших детей, чтобы они укреплялись верою? Друзья, и вот это наша цель с вами, чтобы наши детки, наши внуки, наше следующее поколение могли на своем родном языке слышать Слово Господне. И наше радио, друзья, как говорю, почему я называю наше? Потому что вы есть наш соработник. И вот наше радио, друзья, вместе, оно вещает на славянских языках, да, на испанском, на английском и на немецком. Остается в этом часовом блоке 24 минуты, и нам нужно $1577, чтобы этот час, друзья, не пошел в минус, чтобы мы могли закрыть этот час и с Божьей помощью двигаться дальше вперед. Да благословит всех Господь вас, братьев и сестер, кто принимал участие. Пусть Господь обратит сердца ваших детей к себе. Пусть Господь обратит милость и любовь и заботу вам. Те, кто несут, те, кто молятся, те, кто постятся, те, кто обращает внимание на это служение, который Господь доверил вам и нам вместе быть соучастником. Объявляю номер 425-296-78-29. И слава Господу, друзья, нам еще осталось 1377. Слава нашему Господу! Я знаю, что Господь жив. Он благословляет, друзья, на протяжении 20 лет Бог продолжает делать. И через вас, друзья, когда мы говорим «благословляет», это значит, что Господь использует вас, дорогой слушатель, который слышит, который щедро откликается, который не равнодушен к служению этому. И вот нам осталось 1377, 22 минуты.
22 минуты, и есть эта возможность, друзья. Покамест-то есть время, покамест-то есть возможность. Нам нужно, друзья, закрыть 1377 в этом часовом блоке. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, объявляю, что вы можете сделать пожертвование через свой банк. Если у вас есть банковский счет, откройте приложение, вы можете сделать через Zelle. Zelle – это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com, или через Cash App, открыть Cash App и через Cash App отправить на Radio MV, Radio MV. Мы бы просили, чтобы вы потом прислали текст-месседжем свое имя, фамилия и сумму, и ваш имейл, чтобы мы просто вам потом отослали отчет вашего пожертвования. Хорошо? Благодарим за звоночки. Друзья, хотел бы объявить, остается 21 минута, и слава нашему Господу. Вот смотрите, друзья, Бог верен. Смотрите, остается 21 минута, и нам осталось только $1077. Осталось $1077. Мы уже собрали $990, друзья, в этом часовом блоке. Слава нашему Господу. Бог велик. Я зачитаю этот псалом опять, он меня так вдохновляет. В этом часовом блоке у нас свидетельство. Вот смотрите, я вам просто хочу сказать. В этом часовом блоке у нас звучит передача свидетельства. И Бог берет этот час и делает его свидетельством. Бог берет этот час и делает его свидетельством. Остается 20 минут, и смотрите, как Господь побуждает, чтобы этот час не пошел в минус. И вы отзываетесь, друзья, и мы уже собрали $990 в этом часу, и 20 минут остается, и нам осталось $1077.33. Видите, какое чудо? Я хотел бы прочитать, псалмопевец говорит так, о 77 главе. Это у нас в этом часу обычно идет свидетельство. И вот смотрите, он говорит: «Не скроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Представьте. Пусть Господь обратит сердца ваших детей к себе. Пусть, друзья, слава Божья проявится в вас и в ваших семьях. Остается 19 минут. И, друзья, нам нужно $1077.33, чтобы закрыть этот часовой блок. Уже мы собрали в этом часовом блоке, друзья, $990. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу, что, братья и сестры, вы щедрые, отзываетесь. И на протяжении 20 лет вы остаетесь многие уже с нами долгие годы. Каждый год вы с нами идете рука в руку, в ногу в ногу, неся это слово Господне по пространству интернета. Остается, друзья, 18 минут, и нам нужно $1077.33. $1077.33. Вы можете сделать это онлайн через Zelle, Cash App, через PayPal. Имейте в виду, братья и сестры, напоминаем, что регулярно в этом часу вы слышите свидетельства братьев и сестер, как Бог выходит навстречу. И мы говорим, что я рассказывал свидетельство от одной из семей, которые из Германии написали, говорили, что ихний подросток имел вопросы, но он регулярно слушал немецкое радио на его понятном языке, и Бог ему открывал свою любовь, истину. И знаете, родители благодарны, что было вещание доступно на его родном, понятном языке. А радио МВ, друзья, мы вещаем на славянских,
на испанском, на английском и немецком, то дети, которые, может быть, в Америке, которые не понимают, многие, может быть, уже свой родной язык, там, или украинский, или русский, они могут слушать на английском тоже, вот как это свидетельство мы получили. И это благодаря тебе, дорогой слушатель. И теперь твой сын, твоя дочь, или ваш внук, или ваша внучка может слушать радио МВ на ихнем понятном языке. А мы, может быть, которые понимаем этот язык, назидаемся и укрепляем свою веру, слушая свидетельства и принимаем благословение Божие. Остается нам 16 минут, друзья, и нам не хватает 1077 долларов и 33 цента. 1077 и 33 цента. Уже мы собрали 990 долларов в этом часовом блоке. Бог наш велик. Велика Его милость и забота о каждом из нас. Как псалмопевец говорит, чтобы мы не скрыли от детей их, возвещая роду славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Друзья, на протяжении 20 лет мы столько видели руку Божию, и я знаю и верю, что многие из вас, кто уже долгие годы слышит, вы слышали и видели, были сами частью этого чуда, части этого свидетельства, части этого благословения. И вот сейчас мы видим, как Бог благословляет и поспешает, чтобы и этот час был покрытый. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается в этом часовом блоке 15 минут, и мы приглашаем вас идти вместе с нами в 2027 год. У нас осталось 1077 долларов и 33 цента, чтобы этот часовой блок был закрытый. Сколько родителей, друзья, сегодня или сейчас молятся о своих детях, друзья? Ваше пожертвование помогает звучать, друзья, на немецком, на английском, на испанском, на славянских языках, друзья. Божие вещание, чтобы ваши дети, может быть, ваши внуки, которые говорят уже на других языках, могли иметь свидетельство о Господе. О, как сильно это, друзья! Телефон номер 425-296-78-29. Как я уже говорил, знаете, друзья, у нас есть эти цифровые приемники. В этом цифровом приемнике заложены все эти станции. Английский, испанский, немецкий, славянский, библейские каналы. И они вещают круглые сутки, без рекламы. Друзья, вот это что ваша взнос или ваша поддержка делает возможным. Круглые сутки вещать Слово Господне, как тот подросток, который имел вопросы, слушая на его родном языке, немецком, получал ответы и укреплялся в вере, в которой он сомневался. А Бог говорил и свидетельствовал ему. А кто сделал это способным? Это Бог использовал тебя, слушатель. В прошлом году ты отозвался, и этот молодой человек получал эту пищу. И теперь призыв тебе, дорогой человек, может быть, ты слушаешь, а еще не принял участие, благослови, позвони, чтобы в следующем году и эта передача свидетельства продолжала звучать в эфире. Вы можете зайти на radio.mv.com, выбрать вам удобный способ пожертвования или Cash App, или Zelle, или кредитную карточку, друзья. Наберите ту сумму, которую ваш позволяет семейный бюджет. И этим, друзья, мы пойдем с вами в следующий год, неся добрую весть. Не скроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его,
которую Он сотворил. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, да благословит вас Господь, у нас остается 12 минут, и нам еще не хватает $1077.33. $1077.33. Если вы желаете позвонить, друзья, смотрите, если два человека позвонят и скажут, мы пойдем с вами. Два человека по $50 в месяц, друзья, перекроют эту нужду. Два человека по $50, друзья, в месяц перекроют эту нужду. Если у вас, друзья, возможность есть, вы еще не участвовали, мы вас приглашаем. Пойдемте с нами. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. А может, вам просто было бы проще, быстрее сделать это онлайн? Мы говорим, вы можете зайти на radiomv.com, выбрать способ для вас, который самый удобный, и сделать, друзья, этот взнос. Да благословит Господь каждого, кто уже принимал участие. Мы благодарим Бога за Его верность, которую Бог проявляет через тебя, слушатели. Божья верность проявляется через Его детей. Божья верность проявляется через тебя, слушатель, который пошел с нами и стал соработником на ниве Божьей. Этот час у нас остается 10 минут, друзья, и у нас не хватает $1077.33. Мы уже собрали 990. И если два человека отзовутся по $50 в месяц, во время этих 10 минут, друзья, мы закроем этот час и не будем в минусе в этом часу. Это можно два человека по $50 в месяц, друзья, и мы перекроем этот час и не будем, друзья, в минусе. Да благословит вас Господь, друзья. Я верю, что Божья любовь и милость, она была на протяжении этих предыдущих годов с вами. И благословите других братьев и сестер, чтобы и они могли назидаться, чем и вы назидаетесь на протяжении этих лет служением радио МВ, которое мы вместе с вами несем и трудимся. Да благословит всех Господь. Объявляю, что у нас остается 9 минут в этом блоковом часе, и нам не хватает $1077.33. $1077.33. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу отзывчивость и внимательность, которую вы даете народу Божьему. Хотел бы, друзья, напомнить, что, знаете, все берет усилие, время, чтобы найти, поставить, чтобы сделать, обработать, записать, как уже брат Эдуард говорил, знаете, за аудиокниги, взять, попробовать даже записать любую статью или любой материал, это берет усердство и время. И за это, друзья, мы просим, продолжайте молиться за коллектив, который делает эти передачи способными. Слава Господу, друзья, осталось 977. Осталось 8 минут, и нам нужно 977. Осталось 9 минут, друзья, и нам осталось $977. Мы уже собрали $1090, а нам осталось 977, и осталось 8 минут. Вы можете зайти онлайн и пожертвовать онлайн. Друзья, может быть, вы имеете свой бизнес и хотели бы списать таксу в конце года, пожертвовать от своей компании,
чтобы ее списать, вы можете это сделать, благословив радиослужение, этот час, и вы можете быть соучастниками этого служения. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается, друзья, 7 минут, и нам не хватает $977, друзья, в этом часовом блоке, который в этом часовом блоке звучит передача свидетельства. Как мы говорили, в этом часовом блоке мы имеем стих из Библии, о каком мы говорим, написано Псалом 77 главе, 4 стих, говорится так: «Не скроем о детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Передача свидетельства – это возвещать следующему поколению, возвещать нам, слушателям, чудеса и славу Его. Остается 6 минут, друзья, и нам не хватает $977 в этом часовом блоке, чтобы мы, друзья, могли закрыть этот часовой блок без минуса. Это бюджет мы собираем на 2027 год, чтобы на протяжении всего года, дорогой слушатель, мы могли вместе назидаться своими детьми, семьями, родителями, бабушками и дедушками, назидаться духовно и питаться духовно, без рекламы, без различных разных передач, где там пытаются, может быть, продать какие-то таблетки или какие-то препараты. У нас на радио этого нету. Вы заметили, что когда вы вложите эти средства, мы делаем так, чтобы было Слово Божие вещалось круглосуточно на испанском, английском, немецком и славянских языках. Почему радует нас это, друзья? Потому что ваши и наши дети, ваши внуки, наши, а может быть, это дети, они уже говорят на разных других языках. И наша цель, чтобы и те, говорящие на английском, и те, которые уже, может быть, живут в Германии, но уже говорят на немецком, чтобы дети ваши, говорящие на немецком языке, получали Слово Божие на своем родном языке. Дети, проживающие здесь, в Америке, могли получать на английском Слово Божие круглосуточно. Вот это наша цель, друзья, возвещать детям славу Господу, не скрыть от рода ихнего. И вот это за это мы и делаем на этих языках. Остается 4 минуты и 30 секунд. Нам не хватает $977. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если, друзья, вам проще и быстрее пожертвовать онлайн, стать соучастником, вы это можете сделать прямо сейчас. Пожертвовать через Cash App, это Radio MV, или пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. Если вам проще будет зайти на radiomv.com и увидеть эту информацию своими глазами, потом ее впечатать в приложение, зайдите на radiomv.com, и вы увидите там объявление. Спасибо за ваш отзывчивость, за вашу доброту, друзья. И когда вы звоните, спасибо вам за ваши подбодрения. Мы получаем много от вас отзывов, что вы благодарите Бога. Вот как семья, которая благодарят Господа из Германии, что у нас есть по-немецкому передача, что ихний подросток, который имел многие вопросы, но он слушал на немецком языке радио МВ, и он получал большое благословение, и он приближался к Господу в его
богоискании. Эта семья благодарит Бога. Слава Господу за это. Остается 2 минуты и 40 секунд, и нам не хватает $977 в этом часовом блоке. Друзья, Божья милость, она проявляется и тем, кто ищет эту милость. Как я только зачитал свидетельство. И обычно в это время у нас звучит в эфире свидетельство. Остается 2 минуты и 17 секунд, и слава Господу, нам осталось 877. Слава нашему Господу, пожертвовали через Cash App. Да благословит вас Господь. Осталось нам $877 в этом часовом блоке, друзья. Это осталось 2 минуты, и этот часовой блок, друзья, закроется. То объявляю вам возможность это сделать по телефону или онлайн. Объявляю номер, и мы идем на музыкальную паузу, и у нас остается остается минута 40 секунд, и нам не хватает $877. Если вы звонили и не дозвонились, пожалуйста, друзья, наберите назад. У нас сотрудники, коллеги у телефонов. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья, и мы говорим, что это совместный проект, где мы трудимся вместе с вами. Мы идем на музыкальную паузу, потом вернемся уже в новом часовом блоке. В новом часовом блоке, друзья, помните, что мы не добрали $877, мы пошли в минус. Сейчас идем на музыкальную паузу, потом вернемся вновь с вами в эфир.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас, и мы продолжаем вместе с вами, возлюбленные, дальше марафон. Я заменил Павла. Павел сегодня уже, как говорят, отслужил, и Павел уже сегодня закончил свое время, и остальные часы пробуду я с вами. По нашему времени я буду с вами до 11, по вашингтоновскому времени до 9 вечера, так что пусть Бог благословит каждого из вас, наполнит нас своей любовью. Любовь, которая необходима для каждого из нас. И хотел бы всех вас благодарить, поблагодарить вас. Спасибо вам, что вы принимаете участие. Спасибо вам, что вы становитесь частью этого служения и принимаете в этом участие. Мы благодарны Богу и за это время, которое Господь дает вам. Я вам скажу очень откровенно то, что, знаете, радуется сердце, что, знаете, вот этими действиями, которые вы сегодня делаете и проявляете свою, знаете, свою щедрость, как Павел говорит, да, которую вы проявляете свою деятельность, да, финансовую, это показывает то, что мы не одни. Это показывает то, что мы вместе трудимся, вместе служим Богу, вместе плачем, вместе радуемся, вместе спасаем, вместе вдохновляем, вместе ободряем. Пусть Бог благословит вас, друзья, и это очень и очень приятно, трогательно, что все-таки мы не одни, мы как одна семья на этой земле, где вместе трудимся, вместе несем Слово Божие, проповедуем и распространяем Евангелие. Извиняюсь, я, может, если вы будете меня смотреть онлайн, у меня сейчас сильно болят глаза, вот так вот заранее извиняюсь, но

насущный, который звучит, который благословляет и вдохновляет радиослушателей. Вы можете прямо сейчас звонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И этот эфир, который сегодня вы сможете заполнить, друзья, поддержать финансово, чтобы на протяжении этого следующего года, 27-й год, друзья, из вас спрашивают, я вот сейчас сидел, где наши сестры принимают звонки, там задают вопрос, а куда собираются финансы, для чего финансы? Возлюбленные, это на 27-й год марафон, где мы собираем финансы, чтобы мы могли находиться в эфире. Мы начали в это утро мы начали, и сумма, которая была с этого утра, это 135 500 долларов, которые необходимо на протяжении этого 27-го года, чтобы радио МВ существовало, и существовали эти программы, эти часы, и мы разбили на каждый час, какая сумма необходима, друзья. И как вы слышите, она, конечно, разная. И вот, например, в этот час необходимо 2040 долларов. Прошлый час было 2300 или 1800 долларов. Каждый час по-разному. И именно в этот час 2000 нам надо 40 долларов. Друзья, чтобы покрыть этот час, где звучит Библия, Старый Завет, где зачитывается Старый Завет, и где люди могут слушать, и программа «Хлеб насущный», которая — это авторская программа «Радио МВ», когда-то она вышла в эфир. Я помню, мы начинали эту программу, и сидел с сестрами, общался, разговаривал, и я говорю, давайте мы создадим вот такую программу, и мы ее вместе назвали, мы вместе пришли к одному решению и стали ее производить, и в первые часы или первое время я принимал большое в этом участие, потом оно перешло больше к сестрам, и сестры этим сейчас занимаются, друзья, и вот так она родилась, эта программа. Я хотел бы сказать, знаете, совместно мы можем делать совместно, возлюбленные, совместно можем производить, совместно можем служить, совместно можем благословлять, только совместно. Одному человеку это не под силу и невозможно. Пусть Бог благословит вас, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Возлюбленные, мы ждем ваших звонков, да благословит вас всех Господь. Наши сестры у телефонов принимают ваши звонки. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы можете на нашем веб-сайте также взять и принять это участие, посмотрев, как для вас удобно. Воспользовавшись, вы можете абсолютно программами PayPal, Cash App, Zelle, или прислать чек, который вы можете выслать по адресу, это PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Друзья, пусть Бог благословит каждого из нас. Знаете, место Писания, которое хочется зачитать, это Матфея, 4 глава, с 4 стиха. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Знаете, Иисус Христос это отвечал врагу душ человеческих. То есть сатана искушал Иисуса, и Иисус говорит, написано, не одним будет жить человек хлебом, не одним, но которая исходит из Слова Божьего. Знаете, вот на самом деле это так. Знаете, где сегодня на радио звучит Слово Божье, звучит Старый Завет, звучит Новый Завет, где люди получают благословение, где люди получают ободрение, где люди получают утешение, и где Господь отвечает и благословляет. И в этом да будет имя Божье благословено. Возлюбленный, да благословит каждого Господь, чтобы мы принимали в этом участие, принимали, знаете, и жертвовали. Пусть в этом Господь благословляет и укрепляет, и чтобы Слово

о Божье, как здесь написано, да, в Слове Божьем, он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Писание Слова Божьего, которое исходит, которое звучит, и мы, слушая это, друзья, мы вдохновляемся, мы растем, наш дух возрастает, и мы приходим в совершенный возраст. Пусть Бог благословит вас. Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас всех Господь, и вы можете дать о себе знать, стать частью этого служения. Пусть Бог благословит, и мы вместе с вами можем распространять Слово Божие. Знаете, насколько, я вам скажу, многие из вас, братья и сестры, слушатели, которые слушают Слово Божие, слушают Новый Завет, Старый Завет, мы сегодня вдохновляемся и ободряемся. Знаете, как приятно, когда ты разговариваешь с людьми, и люди говорят, мы по состоянию здоровья читать не можем, по состоянию, которые обстоятельства сложились, человек едет в машине или на работе работает, говорит, я не могу читать Слово Божие, потому что в работе. Но включая радио, я слушаю. Я слушаю Слово Божие, я слушаю Старый Завет, я слушаю Новый Завет. И пусть в этом Бог прославляется больше в моей жизни. И ты на самом деле, ты соглашаешься с этим и говоришь, Господь, благослови этого брата, благослови эту сестру, которая получает благословение. Друзья, давайте мы будем частью этого благословения. Давайте мы будем частью того, чтобы нести и проповедовать. Поведать Евангелие. Я благодарю Бога, спасибо, вот кто-то использует, видать, наш веб-сайт, где заходит онлайн, жертвует или Cash App, или PayPal, или Zelle. И, друзья, нам надо в этом часу набрать сумму $2040. И нам уже осталось $763.86. И мы видим, пожертвовало 5 человек. 5 человек. Пусть Бог благословит вас, друзья, что вы принимаете участие и вы становитесь распространением Слова Божия. Распространением Слова Божия. Также, знаете, есть вот эта программа «Хлеб насущный», которая также, знаете, она благословляет, где она сопутствует, где она лечит, где вдохновляет, где ободряет людей, где люди, слушая эту программу, укрепляются, ободряются и получают благословение, друзья. И благодарение тому, вот как здесь сейчас 5 человек пожертвовало, и нам надо $763 осталось, чтобы закрыть этот час, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и чтобы нам этот час закрыть, чтобы мы могли на протяжении 27-го года, чтобы звучал Старый Завет в этот именно час, именно в это время, и эта программа «Хлеб насущный», она выходила и, конечно же, производила работу, как она производит в данный момент в жизни многих. Возлюбленные, и нам необходимо 2 человека по $50, или 1 человек по $100, или 3 человека по $25, или 3 человека по $25. Так что есть сегодня такая возможность. Вы можете быть частью, знаете, распространения Слова Божия, которое кормит, которое вдохновляет, которое ободряет и которое оживляет. Знаете, вот это очень необходимо и важно. Хотел бы сказать, у нас есть страны, которые, 10 стран, которые их сегодня в десятку, можно сказать, вошли, которые активные, которые самое большее принимают участие и самым большим, который, знаете, сегодня слушает, это Соединенные Штаты. На втором месте стоит у нас Украина. На третьем месте это Германия. На четвертом месте Россия. На пятом месте Канада. На шестом месте Беларусь. И потом на седьмом месте это Молдова. И на восьмом месте это Бельгия. Потом у нас идет Польша и Эстония. Друзья, и там, где сегодня проживают наши братья и сестры, которые слушают, которые сегодня
знаете, принимает в этом участие, и для них большое благословение. И Павел об этом уже говорил, свидетельствовал, зачитывал, где сегодня многие получают большое благословение, утешение. Знаете, во время этого, когда брат Павел разговаривал с вами, имел это общение, звонили и приходили сообщения. Знаете, ко мне поступил звонок, и это был звонок с Гавайи. Это позвонил один человек с Гавайи. Он говорит: «Эдвард, хочу засвидетельствовать и сказать то, что радиослужение, оно достигает людей, которые сегодня в военном отделении, наверное, работают правильно, или как служат, которые люди, это военные люди, говорит, и он говорит, что есть братья и сестры, которые в России, они тоже раздают визитные карточки, рассказывают о радиослужении, рассказывают о том, что можно слушать радио, говорит, они, и тот кто-то из этих людей свидетельствовал, рассказывал о радиослужении, и взявшие координаты один из офицеров, потом прошло какое-то короткое время, и этот офицер говорит: «Вы знаете, что я отдал свою жизнь Господу». Говорит: «Я в офисе включаюсь, сижу, слушаю радио», и говорит, и там был призыв, и я отдал свою жизнь Богу. Знаете, и этот человек мне позвонил, поделился, говорит, это как бы с первых уст передать во вторые уста, друзья. И знаете, это приятно, что каются люди. Есть люди, которые жертвуют, есть люди, которые, знаете, достигают, есть люди, которые стучат, есть люди, которые раздают визитные карточки. И вот таким образом, да, распространяется Слово Божие, таким образом достигает Слово Божие. Там, куда мы никогда не достигнем, там, где, может, сегодня кипит зло, и туда приходит Слово Божие, туда приходит свет Божий, приходит благословение, приходит помазание. Пусть в этом имя Божие будет прославлено. Но номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить, друзья, и стать частью этого благовестия, этого Евангелия, потому что этот час именно здесь зачитывается Слово Божие Старого Завета, и в этот час мы, здесь говорится программа «Хлеб насущный», которая назидательная, вдохновляющая, благословляющая. Друзья, нам всего лишь необходимо 2 человека по $50 и 1 человек по $100 и 3 человека по $25. И в этот час, который нам надо закрыть, сумма, которая составляет $2040, и уже 5 человек приняло в этом участие, и остается нам $763.86, друзья. Это $763.86. Пусть Бог благословит вас, и вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и стать частью этого благословения, стать частью этого служения. Спасибо вам за звонок, кто это звонит. Да благословит вас Господь, и да будет имя Божье благословено. И хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня мы принимали участие, принимали в этом деле. Я хотел бы сказать, смотрите, у кого-то есть, может, возможность вообще эту всю сумму сейчас закрыть. Это $763 заплатить, и этот эфир, этот час будет проплачен, да? У кого-то есть возможность $200 дать, $300 дать. У кого-то такой возможности абсолютно нету, но есть возможность ежемесячно. Друзья, просто ежемесячно быть и поддерживать, да. Вот я вам расскажу, у меня есть маленькая такая таблица, где если вы, у вас есть возможность поддержать $20 ежемесячно, это в конце года составит $240. Если вы сможете $50, то в конце года составит $605. Если вы сможете $75, то в конце года составит $912. Или $100 ежемесячно, то в конце года составляет $1214. Друзья, это вот такая маленькая таблица, которая рисует картину для вас. Вы сможете в этом принять участие. И, знаете, кажется, вот эта малая лепта, которая вложится, но она, знаете, в конце года возрастает и приносит большой-большой плод для того, чтобы проповедь Евангелия проповедовалась. Звоните нам на номер 4.
425-296-78-29, 425-296-78-29, возлюбленные. И давайте, чтобы этот час у нас был проплаченный, чтобы этот час был уплаченный, и на 27-й год мы смогли транслировать слово Писание Старый Завет, где звучит в эти часы и звучит хлеб насущная программа, которая назидательная, вдохновляющая, ободряющая, которая, знаете, свидетельства, которые там зачитываются, или обстоятельства, или моменты, которые это, оно дает людям большое благословение. Друзья, и мы приглашаем вас быть частью этого благословения, быть частью этого служения и, конечно же, совместно с вами проповедовать Евангелие и распространять Слово Божье. Хотел бы напомнить, чтобы мы помнили радиослужение, оно звучит на четырех языках, это испанский, английский, немецкий и славянский язык, где мы сегодня достигаем более 136 стран мира, более 136 стран мира. Этот, представьте, какой масштаб сегодня людей слушает и получает благословение. Приглашаю вас, вы можете это поделиться своей медией, вы можете выставить на своих платформах, где или Instagram, или Facebook, или Twitter, или какие-то другие платформы, которые у вас есть, поделиться или поделиться с нашим также с нашей платформой, поделиться с нашим веб-сайтом, пригласить людей, которые могут принять в этом участие, да благословит вас Господь. Друзья, и мы сейчас послушаем музыкальную паузу, и я вас приглашаю во время музыкальной паузы, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Сегодня есть выбор, сегодня есть момент, сегодня есть это шанс, где мы можем вложить эту лепту для проповеди Евангелия. Пусть Бог благословит вас, а мы через музыкальную паузу вернемся к вам. Благословения вам!

Дорогие друзья, мы продолжаем с вами этот марафон. Пусть Бог сегодня благословляет каждое сердце и дает нам сегодня Божий мир и Божья радость. И хотел бы поблагодарить, спасибо вам, то, что вы звоните, спасибо вам, что вы пишете и отзываетесь, становитесь частью этого служения. Мы благодарим Бога, что сегодня можем вместе с вами дальше двигаться вперед. И слава Богу, что мы сегодня можем, знаете, с вами распространять Слово Божье и, конечно же, достигать, знаете, те сердца, которые сегодня так нуждаются в Боге. У нас остается 30 минут, друзья, 30 минут, и в этом эфире нам осталось покрыть $763.86, $763.86, чтобы закрыть этот час, и мы вас к этому приглашаем. Конечно же, чтобы вы приняли участие, нам надо или два человека по $50 ежемесячно, или один человек $100, или три человека по $25. О, спасибо, друзья, сейчас кто-то принял в этом участие, и нам уже надо $663.86. $663.86. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И этот, о каком часе мы говорим? Именно об этом. Кто-то, может, сейчас подключается, чтобы послушать Слово Божье, чтобы послушать Старый Завет, где сегодня читается, люди слушают, и многие из вас, которые подключились, чтобы послушать, и вы слышите мой сегодня голос, где мы сегодня говорим о финансовом, о марафоне, то, чтобы поддержать, чтобы приняли участие братья и сестры, для того, чтобы возлюбленные на 27-й год, это был час уплаченный, проплаченный, чтобы мы могли быть в эфире, звучать, и, конечно же, вы, которые сегодня желаете, и чтобы этот час звучал, и чтобы он был в эфире. Но мы сегодня, это время, когда мы согласились на протяжении в течение этого года, где мы выбрали это время, где мы делаем марафон, и мы приглашаем вас, чтобы в этом принять участие. Если у вас есть такая возможность пожертвовать, да благословит вас Господь, стать, и, знаете, тем человеком, который желает сегодня идти вместе с нами трудиться, и вам необходимо бумаги для таксы, вы это можете тоже, друзья, сделать, мы можем в этом посопутствовать и, конечно же, помочь, да благословит вас всех Господь. Нам необходимо, друзья, уплатить эту сумму, где, как я сказал, осталось $663.81. Это один человек по $100, или три человека по 25, или два человека по $50, которые сюда, это я говорю о том, чтобы ежемесячно могут жертвовать. Или кто-то может пожертвовать $100 один раз, $200 один раз, или какую-то другую сумму один раз, чтобы, знаете, потому что у вас есть такая сейчас возможность, пусть Бог благословит вас, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и также вы можете на нашем веб-сайте вы можете также выбрать, там есть платформы, это как Cash App, как Zelle, как PayPal, или банковский счет сделать, и как вам удобно, чтобы быть частью этого служения, и мы сможем с вами, друзья, нести это Слово Божье, и этот час будет уплачен, где звучит Старый Завет, где проповедуется Евангелие, и как здесь сказано, Матфея, 4 глава, с 4 стиха, он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но вся всяким словом, исходящим из уст Божьих. Друзья, написано, что не всяким одним хлебом будет жить человек, что человеку нужен еще хлеб духовный, духовное Слово Божье, которое вдохновляет, ободряет, которое производит работу и действие. И я благодарю Бога за тех людей, которые, 6 человек, приняли в этом участие, и знаете, у нас осталось $663.83, и этот час закроется, и у нас остается 26 минут и 23 секунды.
26 минут и уже 17 секунд, друзья. Время нас быстро торопит, и у нас необходимо закрыть $663.81. Пусть сегодня в этом прославится наш Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Радиослужение, друзья, это является тем служением благодаря вас и благодаря тех, кто принимает в этом участие, кто жертвует, кто вложит лепту, и мы вместе с вами можем это делать. Мы вместе с вами можем распространять, мы вместе с вами можем проповедовать. И тот, кто сегодня это, в это вложит, однажды мы придем на небо, и мы получим этот, знаете, Божье благословение, ответ Божий, где мы переживем Божью благодать, Божью силу, видя плоды, которые Господь произвел через этот вклад, который мы вложим для проповеди Евангелия. Пусть вас всех Господь благословит. Друзья, и хотел бы также сказать, если у вас еще нет такого радиоприемника, вот, который я показываю, и вы можете это посмотреть у нас на YouTube. У нас я показываю вот здесь вот сейчас, или возле стоит моего компьютера. Это радиоприемник, который работает через интернет, который, если у вас есть Wi-Fi или есть у вас приложение какое-то, вы можете использовать, и через этот приемник может воспользоваться интернетом, и вы можете слушать дома. Он может стоять у вас дома, и вы включаете, слушаете, как это у меня и как у многих братьев, сестер, которых когда ты посещаешь дома в разных штатах, заезжаешь, и у них стоят такие приемники, они слушают, и постоянно дома звучит пение, звучит Слово Божье. Как мы сейчас говорим, вот этот час, который необходимо уплатить, нам надо $663.86, где звучит Библия здесь, где звучит хлеб насущный, программа в этой, именно в этом часе, в этом блоке. И сегодня необходимо нам два человека по $50 ежемесячно, или один человек по $100 ежемесячно, или три человека по $25 ежемесячно. Если вы готовы с нами пойти на протяжении целого года служить, благословлять, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вам удобно это сделать один раз, да, какую-то сумму, то, что вы располагаете сегодня это сделать, друзья, вы это можете тоже спокойно сделать. И это послужит большим благословением. То, что уже перед вами многие-многие братья и сестры сделали, и мы благодарны Богу, что мы можем идти вперед, и благодарим Бога, что Господь благословляет, что мы можем закрывать часы. Конечно, в течение этого дня у нас и были часы, которые мы не смогли закрыть, которые мы пошли в минус, и не хочется, чтобы этот час мы ушли в минус, друзья, не хочется, чтобы у нас были убытки. Мы хотим, чтобы все были часы проплачены, и, знаете, мы способны были служить, способны были транслироваться свободно, пусть в этом имя Божье прославляется. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам осталось, друзья, чтобы закрыть этот час, 22 минуты и 24 секунды. И сумма, которая составляет, это $663.86. $663.81. Знаете, если мы сегодня совместно можем это делать, как я рассказывал, есть у нас такая маленькая табличка, если у вас есть возможность пожертвовать $240 один раз, это составит $20 ежемесячно. Если у вас есть возможность пожертвовать $600 и $605 один раз, это составит на целый год по $50 ежемесячно. Или если $912, то это ежемесячно составит $75.
или 1214 долларов, это ежемесячно составит $100. Я говорю уже о суммах, которые в конце года. Или наоборот, мы можем говорить $20, $50, $75 и $100, друзья. Пусть Бог благословит вас, и совместно мы можем это делать, совместно мы можем проповедовать, совместно мы можем распространять Слово Божье и достигать те сегодня сердец, которые сегодня нуждаются в этом, и которые сегодня проходят моменты трудные, которые сегодня нуждаются, чтобы Господь благословил, укрепил и наполнил. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и у нас остается 20 минут и 45 секунд, 20 минут и 45 секунд, и сумму, которую нам надо в этот эфире, в этот часть из блоки добрать, это $663, $663 и 86 центов, которых мы сегодня в этом блоке нуждаемся. Друзья, и хотел бы напомнить, что этот час, которым вы слушаете, да, это здесь звучит Старый Завет, Писание и программа «Хлеб насущный». Это авторская программа радиослужения, где мы когда-то с сестрами, с братьями севшие и общавшись, рассуждая, и приняли решение, чтобы создать эту программу для того, чтобы проповедовать Евангелие, распространять Слово Божие и, конечно же, достигать многих сердец. И оно так и есть, и многие братья и сестры получают благословение, получают ободрение и укрепление. Друзья, и у нас сейчас остается 19 минут и 45 секунд, и на сумму, которая нам необходима, это $600, $663 и 86 центов. Спасибо вам за звонок. Пусть Бог благословит вас. И сегодня нам надо 2 человека по $50 или 1 человек по $100 или 3 человека по $25. У кого какая есть сегодня возможность, или кто-то может пожертвовать $200, $200 и $200, мы сможем закрыться, или $300 и кто-то $63, и мы сможем закрыться. Друзья, пусть Бог благословит вас, чтобы мы могли вместе с вами распространять Слово Божие. Помните, что радиослужение, оно звучит, как я сказал, в разных странах, и как я говорил уже, что у нас есть 10 стран, которые в десятку вошли те страны, которые нас слушают, и я могу их сегодня озвучить вам. Это Соединенные Штаты, номер 1, номер 2 это Украина, и потом у нас идет 3 Германия, потом Россия, потом Канада, Белоруссия, Молдова, и Бельгия, Польша, Эстония. Европейские страны, друзья, и, как вы видите, они тоже задействованы. Мы приглашаем также братьев и сестер с Европы, которые могли бы принимать в этом участие. У нас, если вы зайдете на наш веб-сайт radiomv.com, да, там есть PayPal, вы можете воспользоваться PayPal, где сможете послужить большим благословением, где Слово Божие проповедуется и в ваших краях распространяется через радиослужение. И пусть Бог благословит вас. И радостно, когда мы объединяемся вместе, когда мы можем это служить, когда мы можем нести, когда проповедовать. И все это во славу Господа нашего Иисуса Христа. И когда однажды дьявол искушал Иисуса, и он сказал такие слова, Матфея, 4 глава, 4 стих, он же сказал ему в ответ, то есть врагу душ человеческих отвечает, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, но всяким словом. То есть Слово Божье, которое исходит и приносит плод, друзья, приносит решение, приносит ответ, приносит благословение. И мы сегодня призываем вас, кто возьмется за этот плуг, кто возьмется сегодня и выделит свою лепту для того, чтобы Слово Божье и оно, этот хлеб дальше проповедовался, распространялся и напоял, вдохновлял людей. Нам необходимо несколько человек, мы один получили звонок, нам еще бы пару звонков. У нас остается 16 минут.
и 52 минуты, секунды, извиняюсь, 16 минут, уже 46 секунд, друзья, и нам необходимо $663. Мы получили один звоночек, но нам надо еще пару звонков, чтобы закрыть этот час. Друзья, мы приглашаем вас, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и наши сестры, которые хотел бы тоже сказать насчет наших братьев и сестер, которые принимают ваши звонки. Хотел бы поблагодарить их также, которые сегодня пришли с работы и сразу подключились к тому, чтобы помогать служить. Кто-то взял выходной, чтобы сегодня принимать ваши звонки. Завтра кто-то возьмет выходной. Уже есть братья и сестры, которые дали о себе знать, что они их отпустили с работы. Кто-то от кого-то отпустили, он работает в больнице, кто-то работает в других работах. И придет, чтобы волонтерствовать, придет, чтобы служить, придет, чтобы благословлять и поддерживать и улаживать свою лепту. Знаете, это радостно, друзья, радостно, что есть братья и сестры, которые отзываются, которые служат, которые благословляют. И совместно мы можем распространять Слово Божье. Совместно мы можем проповедовать Евангелие. Остается 15 минут, друзья, и 28 секунд. И нам необходимо $663 и 86 центов. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И этот номер позволит вам дозвониться, стать частью этого труда, стать частью этого благословения. Спасибо вам, кто к нам позвонил. Это Небраска, да, с Небраски. Спасибо вам, отозвались с Небраски, позвонили и стали частью этого служения. Пусть Бог благословит вас, друзья. И нам необходимо еще несколько звоночков. У нас остается 14 минут, и нам необходимо та сумма, которую нам осталось уже перекрыть, это $363, друзья, $363. Пусть Бог благословит вас, и что вы приняли в этом участие, да благословит вас Господь, наполнит миром, любовью и благодатью. И у нас остается 14 минут и 15 секунд, и нам надо $363, друзья, или нам надо два человека по $150, и кто-то уплатит $63, или, друзья, кто-то сможет выделить по $100, или кто-то сможет уплатить этот остальную сумму. Друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И сегодня, если сегодня ваше сердце открыто служить, и чтобы закрыть этот час, чтобы мы не ушли в минус, друзья, чтобы мы не ушли в минус, чтобы мы смогли с вами закрыть этот час, и чтобы Слово Божье, Писание проповедовалось и распространялось по всему лицу земли, друзья, звуча более 136 стран мира, друзья, более 136 стран мира, и где братья и сестры наши слушают, получают благословение, которое звучит на английском, немецком, испанском и славянском языке. Да благословит вас в этом Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Остается 12 минут и 50 секунд, 12 минут и 50 секунд, друзья, и нам необходима сумма, это $363.86. Пусть Бог благословит вас. Я знаю, мы уже подходим к зоне, где, например, в нашем штате уже это 9 часов и 47 минут вечера. У кого-то уже, например, если мы говорим про Каролину, в тех краях Нью-Йорка, там уже 10 часов и 47 минут. И если мы говорим за штат Вашингтон, там еще рано, там еще кто-то, может, пошел на служение, у кого-то сегодня служение, у кого-то кто-то пришел с работы.
И вы можете в этом сегодня принять участие. Мы можем с вами закрыть этот эфир, чтобы он был уплачен. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И нам необходимо несколько людей, или один человек по $50 ежемесячно, или один человек по $100, или два человека по $25, друзья. И этот эфир мы уплатим, мы этот эфир закроем. Хотел бы сказать, если вы сможете $20 ежемесячно жертвовать, это составит сумму в конце года $240. Или если $50 ежемесячно, то в конце года составит $605. Или если $75 ежемесячно, то в конце года составит $912. Если в конце года если вы жертвуете $100 ежемесячно, то в конце года составит $1214. И знаете, если у вас есть такая возможность ежемесячно, если у вас нет такой возможности, но у вас есть возможность один раз пожертвовать, вы можете это сделать, да благословит вас Господь. Мы приглашаем вас, и наше время истекает, у нас остается ровно 10 минут, друзья, 10 минут, и этот час, этот эфир этого часа будет закрыт. И нам, чтобы его закрыть, нам необходимо $363.86. $363.86. И пусть сегодня будет, знаете, Божье имя прославлено в жизни нашей. То, что Господь сегодня доверяет нам. Он доверяет нам жизнь, Он доверяет нам мудрость, доверяет нам финансы, доверяет нам работы, и мы зарабатываем, работаем, мы можем служить, мы можем благословлять. Потому что этот час, про который сейчас говорим, он в этом часу звучит, друзья, Новый Завет, и звучит программа «Хлеб насущный». В этом часу люди получают, слушая Слово Божие, вдохновляются, ободряются. И программа, которая «Хлеб насущный», тоже вдохновляет людей, ободряет, и люди получают в этом благословение. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, друзья, послушаем пение, и мы вернемся к вам обратно, и мы надеемся, друзья, что как раз во время пения мы получим несколько звоночков, и мы закроем этот час. Еще раз объявляю наш номер 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. Пожалуйста.

0: современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио MV». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио MV», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
2: Дорогие друзья, и я хотел бы сказать, что у нас этот час уже подходит к концу, этот блок часа, где в этом часе звучит у нас Старый Завет и где хлеб насущный. Спасибо вам за звоночки, которые вы сделали, друзья, и нам уже осталось $113.86, $113.86, чтобы закрыть этот час, и остается 58 секунд, друзья, 58 секунд, и объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам надо закрыть этот час. Нам необходимо $113.86. $113.86. У нас остается 30 секунд, чтобы закрыться в этом часе, и чтобы нам не пойти в минус, друзья, вы можете нам позвонить и стать частью этого служения на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается 10 секунд, чтобы закрыть этот час. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, и мы благодарны Богу за это время, которое Господь дает нам. Хотел бы поблагодарить Господа за этот час, который Господь благословил, который Господь дал, друзья, чтобы имя Божье в этом было прославлено. И пусть Бог благословит каждое сердце, кто принял в этом участие, кто, знаете, стал частью этого часа. И, конечно, мы ушли в минус $113.86. Друзья, но пусть Бог благословит каждого, тот, кто принял в этом участие и принимает, да благословит вас Господь. У нас новый час и новые возможности, друзья, и в этом часу нам необходимо $2081.92. $2081.92. В этом часе здесь у нас звучат проповеди. Звучат проповеди, где проповедуют проповедники, говорят о силе Божьей, где проповедуется Слово Божье, и разные проповедники, которые принимают в этом участие, звучат, и вы, многие из вас, получаете благословение. Друзья, и приглашаю вас, присоединяйтесь, давайте вместе благословим, давайте вместе будем молиться, давайте вместе будем жертвовать. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Если кто-то хочет закрыть прошлый час, который $113 у нас не хватило, друзья, вы можете позвонить, сказать, я хочу перекрыть те финансы, которые мы пошли в минус. Если кто-то желает стать частью этого часа, который сейчас начался, друзья, на протяжении целого года, он звучит, где проповедуют нас братья абсолютно с разных стран, принесут Евангелие и участвуют, и мы вдохновляемся, назидаемся. В этом часу нам необходимо 2 человека по $100, нам не, или 7 человек по $25, или 4 человека по $50, или 4 человека по $50. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, друзья, и в этом блоке этого часа нам необходимо это $2081.92. В этом часу у нас звучат проповеди, как я уже сказал, и место писания к этому Ефесянам, 4 глава, 9 и 10 стих. Здесь сказаны такие слова. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поддержит товарища своего». Знаете, на самом деле это так. Знаете, вдвоем гораздо легче. Когда у нас есть те братья, которые проповедуют, служителя, пастыря, диакона, евангелисты, которые несут Евангелие, проповедуют и вдохновляют нас, ободряют нас. Знаете, насколько это приятно, легко и радостно. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, всех вас приветствую, кто сейчас присоединился и желает услышать, что будет сейчас звучать проповедь. Но я хочу сказать, это у нас идет ежегодный марафон, где мы сегодня с утра начали, и в пятницу в такое же самое время мы будем заканчивать. Друзья, и сегодня приглашаю вас, чтобы вы присоединились и стали частью этого служения. И остается 56 минут, и нам необходимо $2081 и 69 центов, чтобы закрыть этот час, уплатить этот час на протяжении 27 года. Друзья, на протяжении 27 года. И здесь мы прочитали: вдвоем лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение. Знаете, на самом деле, когда мы не одни, когда нас двое, больше, трое, тогда это, знаете, награждение, благословение, оно приносит и производит в жизнь многих братьев и сестер. Знаете, кстати говоря, про это я, вот у меня есть, сегодня мне прислал один из пасторов с Флориды, пусть Бог его благословит, и я так правильно, наверное, можно сказать, его команда прислала, и, знаете, поздравила меня, и хотел бы всех это служителей тоже поздравить. Этот месяц, друзья, братья и сестры, в Америке этот месяц — месяц благодарности для пасторов, для служителей, тех, кто трудятся, тех, кто служит в церкви у вас. Если вы еще такое не делали, то хочу вдохновить вас, знаете, чтобы вы могли сделать такую карточку или маленький подарок, друзья, или даже с каким-то скажем, уплата какого-то ресторана, чтобы пастор мог пойти со своей женой побыть там, знаете, провести время и поблагодарить то, что он у вас в церкви есть. Друзья, пусть Бог благословит вам. И именно вот здесь как раз и мы говорим в этом часе о проповедниках. Мы говорим тех братьев, которые проповедуют, которые участвуют, и это есть здесь пастыря, служителя, евангелисты и проповедники, и которые принимают участие. И благодаря, братья и сестры, этому мы получаем благословение. Благодаря этому мы назидаемся. Благодаря этому мы можем, знаете, совместно трудиться. Пусть Бог благословит вас. Я хотел бы вас всех вдохновить, вас, где вы находитесь, неважно, если вы ходите в церковь, и у вас, конечно, в церкви есть пастыря, есть служителя, сделайте им приятно, сделайте от своего лица, сделайте от церкви или сделайте от семьи, как угодно, от молодежи, от подростков, и поблагодарите вашего служителя, дайте ему такой теплый хак, да, скажите ему теплые слова, вдохновите, ободрите его, и пусть в этом прославится имя Божие. Мы должны быть теми людьми, которые благословляют, теми людьми, которые, знаете, вдохновляют и ободряют. И они в этом также нуждаются, знаете, как мы, вот, например, в этом часу, в этом блоке, да, мы слушаем этих проповедников, мы слушаем этих братьев, которые проповедуют, которые говорят, мы вдохновляемся, мы ободряемся, эти пастыря, которые проповедуют, мы вдохновляемся, ободряемся. Знаете, к пастырю или проповеднику, можно так даже сказать, приготовить проповедь, это берет 3, 4, 5, 6 часов, 9 часов, в зависимости от проповеди, в зависимости от того, от сложности проповеди, друзья. И этот человек, который проводит время, а если еще пастор не на содержании церкви, да, а еще работает на работе, как все вы,

58 стих, это последний стих этой главы, в этой главе, здесь сказаны такие слова. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом». Хотел бы также присоединить сюда и сестер, которые, знаете, принимают участие в детских школах библейских, где они, знаете, трудятся с детками нашими, которые прилагают усилия, старания, которые, знаете, сестры занимаются женским служением, душепопечительством, работают с молодыми семьями, с молодыми мамами, которые тоже влаживают, трудятся. Пусть Бог благословит каждого из вас, пастыря, служителя. Это месяц, который, знаете, благодарение, да, appreciation month of pastors. Пусть Бог благословит вас. Друзья, остается 51 минута, чтобы этот эфир, чтобы этот час пришел к концу. Нам необходимо $2081, $2081, которые, чтобы закрыть, оплатить нам этот час на протяжении 27 года. Оплатить на протяжении 27 года, чтобы могли этот час звучать, и братья и сестры могли получать благословение, могли слышать проповедников, которые проповедуют Слово Божие, которые вдохновляют нас, обличают нас. Я знаю, мы получаем много и то, что, которое многим не нравится, проповедники, которые многие обличают, говорит, он очень строго говорит, очень и нежно к нам говорит, пусть также в этом, знаете, пусть Бог благословит и укрепит, и даст благодать и силу. Сейчас извиняюсь. Здесь сестра Нина написала свидетельство, я сейчас только что прочитал. Спасибо вам, сестра Нина, то, что вы прислали на номер 425-296-78-29. И она здесь пишет, друзья, спасибо, что вы мне прислали. Это наши радиосотрудники мне прислали на телефон. И она говорит о том, что именно в этой программе через проповедника Господь проговорил к ней в ее переживаниях, в ее трудностях, в ее, то, что она проходила. Она получила ответы, она получила благословение. За это хочется сказать слава нашему Господу. Пусть Господь дальше в этом прославляется. Возлюбленные, кто желает принять участие в этом благословении, вот как сестра Нина получила благословение. Я вам скажу даже больше, что многие братья и сестры, которые ты общаешься, разговариваешь, они говорят, ты знаешь, говорит, я Богу, вот недавно я посещал один дом в Каролине, когда я находился, и одна мама говорит, знаешь, говорит, у меня были вопросы по Писанию, у меня были вопросы, ну, по жизни, которые у меня, говорит, я задавалась и говорила, Господи, как вот эти моменты решать? И, говорит, включаю я радио МВ, и как раз идет проповедь, и проповедует, говорит, такой-то служитель или брат проповедует. И, говорит, и он отвечает на те нужды, которые у меня были, те вопросы, которые у меня были. И, говорит, и я получила ответ, я получила благословение и получила радость. Друзья, вот это то, что делает сегодня радиослужение. И благодарение Богу за таких братьев, сестер, как вы, которые сегодня звоните и говорите, я готов пожертвовать $100, пожертвовать $200, $300 и стать ежемесячно подписаться на $20, на $40, $50 там, или $100 или $25 и благословлять таких людей, которые сегодня нуждаются. Друзья, на 27-й год мы говорим эти финансы, которые мы собираем. Друзья, на 27-й год. И такие сегодня люди есть, которые нуждается перед Богом. Говорит, Господь, я нуждаюсь, чтобы ты мне ответил, ты мне помог. И вы можете быть этим же ключевым человеком, который, знаете, проспонсировав этот час, и человек завтра включит радио, послезавтра он услышит ответ, и он возрадуется и прославит Господа, друзья. И все это, в этом прославляется Господь. И, конечно, будет награда великая для тех, кто принимает в этом участие. И будет вознагражден нашим Господом Иисусом Христом. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 47
минут, и этот эфир подойдет к концу. 40

7 минут, и этот эфир подойдет к концу. Слава Богу, спасибо, кто-то один пожертвовал, принял участие, и нам остается уже 1581 доллар. $1581. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. Да благословит вас Господь. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И, друзья, и через 46 минут наш эфир этого дня подойдет к концу, друзья. Этого дня подойдет к концу. И наше желание, наша просьба, чтобы мы собрали эти все финансы, чтобы закрыть этот день, и мы могли пойти все отдыхать. И завтра же в 9 утра, в 10 утра по нашему времени, по вашему, по Вашингтону, Сиэтла времени, это будет 8 утра, мы выйдем вновь с вами в эфире. Это будет новый день, новые цели и новые достижения. Пусть Бог благословит вас. И сегодня мы говорим об этом часе, где братья и сестры получают благословение. Если вот такие, как сестра Нина сегодня сейчас только что написала свидетельство именно об этом часе, что она в это время, в этот час через проповедь получила благословение, получила ответ, получила вдохновение. Друзья, и спасибо вам, кто пожертвовал финансы и принял в этом участие. Пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из вас сегодня принимал в этом участие. И такие, как братья и сестры, которые получают ответы, вы пишите нам ваши, что делает Господь через эти часы и радио, мы будем зачитывать, мы будем озвучивать, и оно вдохновляет меня лично, оно вдохновляет радиокоманду, оно вдохновляет братьев и сестер, которые жертвуют, и да благословит вас Господь. Друзья, нам остается $1581, чтобы закрыть этот час, и у нас осталось время 44 минуты, и этот эфир сегодняшнего марафона подойдет к концу. Этот эфир подойдет к концу. Да благословит вас Господь и наполнит миром благодатью. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, и мы будем вместе с вами, друзья, молиться, благословлять Господа и радоваться то, что делает Господь в жизни каждого из нас и производит работу, действия. 425-296-78-29. И этот номер, где сегодня позволит вам стать частью этого благословения. Знаете, братья и сестры, хотел бы вдохновить тех, кто сегодня жертвует, тех, кто вложит финансы. Знаете, я с вами встречаюсь, я когда посещаю церкви, когда ваши пастыря открыты, приглашают, я приезжаю и, знаете, или на рукоположение, или на какую-то конференцию, или на какое-то душепопечительское служение, или молитва за каких-то моменты. И когда вы ко мне подходите, мы с вами разговариваем, и вы всегда, многие из вас со мной так говорят, как будто я знаю, что вы жертвуете, что вы часть радиослужения, что вы часть этого влаживаете лепту. Вы, ну, как бы так со мной говорите, да? Но я вам хочу сказать, я даже вот сегодня, вот то, что мы сейчас происходит, я даже не вижу, кто делает вот эти вещи, да, кто это в этом принимает участие. Я вижу номера, я вижу реакцию, я вижу людей. 1, 2, 3, 4 человека, друзья. Так что, и даже если я увижу ваше имя и фамилия, но помните о том, что я вашего лица не знаю. И когда мы с вами встречаемся, друзья, помните о том, что мы как люди, мы этого не знаем, но знает Господь. Знает Господь. Вот это то, что само радует и вдохновляет. Вот, спасибо вам, друзья. Сейчас приняло участие 2 человека. И нам осталось $1461. $1461. И у нас остается 42 минуты. 42 минуты. Пусть Бог благословит вас, кто сейчас сделал этот звонок и принял в этом участие. Друзья, звоните нам на номер 425
296-78-29, 425-296-78-29, и вы можете стать частью этого благословения, этого часа, где в этом часу, в этом блоке, да, как мы называем, здесь звучат проповедя, где сегодня мы сейчас только что зачитали, я прочитал свидетельство и вам пересказывал то, что сестра Нина получила ответы на свои вопросы, получила благословение, назидание, вдохновление, то, что дает, позволяет человеку идти вперед. Друзья, и ваша жертва, ваша лепта, ваши действия, они это производят. И когда, как я говорю, мы с вами встречаемся, когда мы пересекаемся, да, помните, я как бы слышу то, что вы говорите, и я это узнаю. Всего лишь первое. Другое, то, что, помните, Бог-то все больше гораздо знает, больше видит, больше понимает и больше видит даже ваши обстоятельства. Помните, ваша лепта она в Царстве Божьем производит громадную работу, если бы мы только представляли это, друзья. И такие, как сегодня, сейчас я зачитал свидетельство, да, такие братья и сестры, и таких сегодня сотни-сотни тысяч, которые получают ободрение, вдохновение и благословение, и благодаря вас, кто сегодня отзывается, кто-то жертвует тут $100 пожертвовал, кто-то $500 пожертвовал, кто-то 200, кто-то 300, кто-то подписался ежемесячно на 20, на 30, на 40, на $70. Это те люди, которые влажут в Царство Божие, это те люди, которые сегодня становятся, знаете, теми, которые глашатами, которые проповедниками, благодаря им сегодня Слово Божье проповедуется. Благодаря им Слово Божье распространяется. Друзья, пусть Бог благословит вас, укрепит и вдохновит. А мы, как все радиослушатели, приглашаю вас молиться, друзья, молиться, благословлять этих людей, молиться за их семьи, за их бизнеса, за служение, то, что Бог доверяет им, чтобы они получали то благословение, то, о чем они молятся, о чем они просят, может, даже постятся, может, даже вопьют перед Богом, чтобы Господь восполнил их потребности, восполнил их потребности. Вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com, readymv.com, и там есть возможность воспользоваться PayPal, воспользоваться Cash App, воспользоваться Zelle, и вы можете перевести эти финансы, и также, друзья, вы можете сделать через кредитную карточку, через вашу debit card и, или выписать чек. Пусть Бог благословит вас. Нам, у нас остается 39 минут и 23 секунды, друзья, и вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Друзья, я уже, знаете, сказать, у меня уже язык даже заплетается, уже чуть-чуть устал. Честно сказать вам, уже чуть-чуть приустал. Пусть Бог благословит каждое сердце, и нам в этой сумме, нам осталось сумму уплатить. Это $1461. $1461, друзья. И вы можете сделать ваш звоночек и стать частью этого благословения, чтобы нам уплачивать эти все часы, которые у нас перед нами, чтобы мы могли полностью, друзья, проповедовать Евангелие на 27-й год и распространять Слово Божье, чтобы братья и сестры получали ответы, получали благословение, получали назидание и укрепление. Пусть в этом Бог прославится. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И примите в этом участие, примите то, чтобы вместе трудиться, вместе служить и благословлять. Да будет имя Бога в этом благословенно и прославлено. Спасибо вам, что вы отзываетесь, спасибо вам, что вы звоните, спасибо вам, что вы заходите на наш веб-сайт, подписывайтесь и жертвуйте, да благословит вас всех Господь, укрепит и наполнит, произведет работу действия. Нам необходимо еще, друзья, осталось уже
уже меньше 1411 уже долларов, друзья, 11 долларов и 92 цента, 1411 долларов и 92 цента. У нас остается 37 минут и 20 секунд, 37 минут и 20 секунд, и этот эфир подойдет к концу. В этом часе блоке, где мы выслушиваем проповедников, где проповедники проповедуют, где пастыря проповедуют, где служителя проповедуют, друзья, где мы слышим Слово Божье, которое говорит, братья нам разъясняют, нам разлаживают, где оно питает дух наш, ободряет, и как мы сегодня это слышали, что те вопросы, которые у нас есть, те моменты, которые у нас неразрешенные, то, что нас тревожит, или то, что мы сегодня проходим, и оно беспокоит нас, сегодня Слово Божье, благодаря проповедникам, благодаря служителям, оно проговаривает в дух наш, проговаривает в сердце наше, и мы ободряемся, мы вдохновляемся, мы получаем ответы, и благодарение тем, тем людям, которые приняли в этом участие, те, которые проплатили, которые пожертвовали, которые присоединились, кто-то дал, знаете, 100 долларов, кто-то дал 200, кто-то дал больше, кто-то приложил в этом старание, и кто-то ежемесячно подписался на 50 долларов, на 60, или на 70, или на 20 долларов. Друзья, помните, это великое благословение, которое позволяет нам быть в прямом эфире, и, знаете, на протяжении целого года, 27-го года. Если вы только присоединились к нам, помните, что мы сегодня с вами в прямом эфире. Это прямой эфир, это марафон, где мы сегодня где мы говорим, где мы сегодня проповедуем, где мы сегодня вдохновляем, ободряем наших братьев и сестер о том, что Слово Божье, которое проповедуется и распространяется по всему лицу земли. Пусть Бог благословит вас, друзья, и наполнит благодатью, силой, милостью и любовью каждого из вас. Объявляю наш номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 35 минут, и наш этот эфир будет закрыт. Наш этот блок подойдет к концу. И нам необходимо в этом эфире еще осталось 1411 долларов. 1411 долларов и 92 цента. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете принять участие в том, чтобы вы могли принять и, знаете, пожертвовать на этот номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас здесь, друзья, спасибо, еще кто-то прислал свидетельство, тоже так же написал, как я сейчас говорил, только было бы хорошо, если кто-то мне бы помогал их это все зачитывать. Но я думаю, мы проговорим нас завтра. Мы эти свидетельства будем зачитывать. Пусть Бог благословит вас. Друзья, слава Богу, у нас уже, нам необходима сумма. Это уже 1311 долларов. 1311 долларов. Спасибо вам, кто, знаете, сейчас это проявил в этом пожертвовании. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 33 минуты. 33 минуты, и наш эфир будет закрыт и подойдет к концу. Как хочется, чтобы мы этот эфир закрыли, уплатив, знаете, на целый год, на 27-й год. Друзья, благословит вас всех Господь. Я хочу привести пример таблицы. У меня такая маленькая есть. Если вы, у вас есть возможность пожертвовать 20 долларов ежемесячно, то в конце года это составит 240 долларов. Если вы желаете пожертвовать 50 долларов ежемесячно, то в конце года составит 605 долларов. Если вы желаете пожертвовать 75 долларов ежемесячно, то в конце года это составит у нас, друзья, 912 долларов. Если вы желаете пожертвовать 100 долларов ежемесячно, в конце года составит 1214 долларов, друзья. То есть, понимаете, если сегодня у нас нет таких финансов, ресурсов, но малая лепта, которая у нас ежемесячно, постоянстве, оно принесет в конце вот такую сумму. И это большое благословение для этого часа, чтобы этот час был
озвучены, чтобы этот час был, знаете, в эфире, и братья и сестры получали благословение. Знаете, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, звоните, мы ждем ваших звонков. У нас остается 32 минуты, и наш эфир подойдет к концу. 32 минуты, и мы закончим сегодня этот день и попрощаемся с вами. И до, как говорится, до завтра. И мы завтра вновь с вами выйдем в эфир. Пусть Бог благословит вас. Номер 425-296-78-29. И нам остается $1311. И 29 центов, которые необходимо, чтобы закрыть этот час. Это мы говорим, нам надо 3 человека по $50, 2 человека по $100 и 5 людей по $25. 5 людей по $25. Если ваше сердце расположено принять в этом участие, быть частью этого благословения, друзья, позвоните нам на номер, давайте мы пойдем сейчас на музыкальную паузу, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и у нас сейчас будет музыкальная пауза, пожалуйста.

0: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: Дорогие друзья, и мы всех вас приветствуем еще раз, и эта передача у нас марафон, который уже подходит к концу. Друзья, остается 25 минут, и слава Богу, спасибо вам, кто звонил во время этих пений и звонил во время объявления, и у нас осталось $1241, друзья, чтобы закрыть этот эфир, закрыть этот час. И у нас остается 24 минуты, чтобы закрылся этот час. А что в этом часе? Друзья, в этом часе у нас звучат проповеди разных проповедников, абсолютно служителей, которые несут Евангелие, проповедуют, и люди получают благословение. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-7829. 425-296-7829. Друзья, и хотел бы пригласить вас к тому, чтобы принять в этом участие. Нам надо 3 человека по $50, 2 человека по $100 или 5 человек по $25. Мы приглашаем вас, пожалуйста, проявите свою активность в этом, желание, чтобы в служении, пусть Бог благословит вас. Знаете, я сейчас, пока у нас были озвучивания, когда я постарался, чтобы помог мне компьютер озвучить эти свидетельства, которые мы получили от вас. Надеюсь, вы сейчас услышите, пока вы собираетесь с мыслями. Я хотел бы, чтобы вы тоже услышали, что делает вот этот час, который мы говорим за проповедников, мы говорим, за, которые озвучивают, которые служат, что делает радио. Пусть Бог благословит каждого из вас. Давайте мы послушаем.
2: Сестра Нина благодарит за радио МВИ этот труд. Бог очень сильно проговаривает через проповеди и песни. Иногда проходишь очень сложные моменты болезни, но очень рады, что можем слушать радио и принимать эту духовную пищу. Мы покупаем приемники нашим детям и внукам и делимся с то, что мы часто слышим на радио. Пусть Бог благословит этот сильный труд.
1: Друзья, конечно, компьютер не так выразительно читает, да, я думаю, и даже с ошибками, но хотел бы сказать, нам мысль ясна. И мысль ясна тому, что делает Господь. Друзья, хотел бы вдохновить вас, братья и сестры, пусть Бог благословит вас. У нас остается 22 минуты и 57 секунд, и нам необходимо $1241, чтобы закрыть этот час, как вот сестра Нина говорит, что через эту программу Бог благословляет, проговаривает и производит работу, действия ее жизни, не только ее, и в детях ее, и производит благословение. Нам необходимо 3 человека по $50 или 2 человека по $100 или 5 людей по $25. Звоните нам на номер 425-296-7829. 425-296-7829. 8:29, и у нас остается 22 минуты. Если вы желаете такое же самое свидетельство прислать, я не знаю, я надеюсь, вы слышите хорошо. Оператора надо спросить, нормально озвучка, показывают операторы хорошо, то я могу таким образом, посредством компьютера, да, который помогает мне озвучить ваше послание, и вы можете услышать. Сейчас еще одна сестра прислала сообщение, я давайте вам тоже включу, и вы послушайте, пусть в этом Бог прославится.
2: Дорогие радио МВ, несколько лет назад я проходила нелегкий путь в моей жизни. У меня была сильная духовная борьба. Через радио Господь помог мне пройти и укрепить мою веру и пройти тот путь. Господь неоднократно говорил ко мне через проповеди и свидетельства, укреплял меня, когда я унывала и вера моя ослабевала, и я бы поощрила тех, кто проходит борьбу или другие духовные физические трудности, чтоб слушали радио. Молились и вникали в Слово Божье, которое исцеляет, разрешает многие проблемы в нашей жизни, потому что для Иисуса важно не только нас исцелить от разных проблем, но изменить нас и наше мышление, и радио МВ очень хорошая возможность для всех нас. Чтобы иметь радость и мир в нашем Господе Иисусе, пусть Господь благословит и расположит сердца многих, чтобы мы были готовы на всякое доброе дело.
1: Хотел бы сразу принести извинения, что это читает робот, да, читает на компьютер, но как-никак, самое главное, мы услышали важность мыслей о том служении, которое мы сегодня говорим, и пусть в этом Господь прославится и возвеличится. И, знаете, чтобы было, знаете, понятно и ясно, что сегодня братья и сестры пишут, говорят, и мы можем сегодня вдохновляться и ободряться. Друзья, у нас остается 20 минут. Остается 20 минут, и нам необходимо $1241. $1241, и где мы можем, друзья, закрыть этот час для того, чтобы, как мы вот слышим, вот эти нужды, переживания, проблемы, которые братья и сестры присылают, которые проходили в своей жизни трудности, проходили моменты, где им было трудно, тяжело, нелегко, но через проповедь Евангелия, через радиослужение Господь исцелял дух, восстанавливал, благословлял, выводил на просторы. Пусть в этом Господь прославится, имя Божье будет благословенно. У нас остается 19 минут, друзья, и 43 секунды, и вы можете принять в этом участие. У нас остается $1241. Пусть Бог в этом благословит. И на наш номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И мы ждем ваших звонков, пусть Бог благословит вас, звоните, друзья, или можете написать, или можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и у нас есть возможности PayPal, Cash App, Zelle, и у нас есть кредитная карта, можно использовать, или debit card, банковские счета. Как вам удобно, вы можете воспользоваться, сами это сделать, если для вас это доступно, и вы в этом можете работать, да благословит вас Господь. Или, если вам удобно, сделать, выслать нам чек, это на PO Box 523, Mount Vernon, Вашингтон, 98273, 98273. И еще раз объявляю наш номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 18 минут и 15 секунд, и в этом блоке часе нам необходимо $1241. $1241, чтобы этот час закрыть, который у нас есть. И в этом часе, друзья, проповедуют у нас братья, проповедники, служители, которые служат Словом Своим, вы знаете, где разъясняют Слово Божие, как мы сегодня слышали, которые получают благословение, которые получают ответы, которые назидаются, вдохновляются, которые сегодня свидетельствуют об этом, говорят. И, знаете, мы вдохновляемся, мы ободряемся, мы возрастаем, и многие вокруг нас, благодарение тому, кто влаживает эту лепту, кто прилагает усилия, кто прилагает прилагает старания в этом деле, чтобы финансово поддержать, да благословит вас всех Господь, друзья. Да будет имя Божье в этом прославлено. Еще раз объявляю наш номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И у нас осталось уже 1216 долларов и 97 центов. Слава Богу, и 29 центов. И это у нас остается 16 минут 50 секунд. В этом участие уже приняло 7 человек. Друзья, как радостно, что есть братья и сестры, которые отзываются, принимают участие, которые становятся частью и принимают усилия, чтобы Слово Божье, оно было достигнуто. И те братья и сестры, которые нуждаются, которые проходят нелегкие моменты своей жизни, и мы многих таковых знаем. Знаете, есть братья и сестры, которые проходят отвержение, которые проходят предательство, проходят моменты, где, знаете, даже невозможно объяснить, и люди не понимают, но они проходят эти моменты. Но благодарение Господу через проповедников, через Слово Божье, через свидетельство, через пение, через, знаете, рассказы, у людей возрастает вера, у людей возрастает это, знаете, надежда на Господа Иисуса Христа, и Господь их выводит из этой ситуации, и даже, можно сказать, из тьмы выводит в свой свет, свой чудный, и они имеют радость и благословение. Друзья, у нас остается 15 минут и 37 секунд, и вы можете позвонить или зайти на наш веб-сайт radiomv.com и принять в этом участие. Нам необходимо 1216 долларов, 1216 долларов и 92 цента. Да благословит вас Господь. И это 3 человека по 50 долларов или 2 человека по 100 долларов или 5 людей по 25 долларов. Друзья, пусть Бог благословит вас, дайте о себе знать. Мы будем рады вместе с вами на 27-й год вместе служить, вместе трудиться, вместе благословлять имя Господне, которое сегодня, знаете, оно велико, и оно, имя Господне исцеляет, наполняет, производит и укрепляет и оживляет. И пусть в этом Господь прославится в жизни каждого. Тот, кто сегодня открывает свое сердце, чтобы жертвовать, открывает свое сердце, чтобы быть частью труда, и, знаете, трудиться и, знаете, влажить Царство Божие. Однажды мы с вами встретимся на небе, однажды мы придем туда, и там мы вместе будем радоваться, там мы вместе будем переживать Божье благословение. Остается 14 минут, друзья, и наш эфир подойдет к концу, и да, можно даже сказать, наш день подойдет сегодня к концу. И нам необходимо в этом часе это 1216 долларов. 1216 долларов, и мы этот эфир закроем, и этот эфир будет оплаченным на 27-й год, друзья, на 27-й год. Пусть Бог благословит вас и наполнит своей благодатью, силой, любовью. И хотелось бы благодарить всех, кто сегодня в течение этого дня принимал участие, знаете, принимал сегодня и жертвовал, открывал свои сердца и, знаете, принял в том, чтобы сегодня Слово Божье, оно проповедовалось на 27-й год. Спасибо молитвенники, которые молятся сегодня, которые благословляют, которые сегодня, знаете, благодарят Бога и благословляют тех, кто прилагает в этом старание усилия. Да благословит во всех Господь. Пусть Бог благословит всех волонтеров, всех тех, которые сегодня принимают участие, принимают звонки, знаете, делает сегодня, осуществляет этот эфир, который способен сегодня быть, и где вы можете слышать, где вы сегодня можете вдохновляться, где вы сегодня можете принимать участие. И это, вот таким образом Царство Божие расширяется, таким образом Царство Божие наполняет и производит свою работу и действие. Пусть Бог благословит вас, друзья, и нам необходимо, чтобы этот час был уплачены 3 человека по 50 долларов, 2 человека по 100 долларов и 5 людей по 25 долларов. Это ежемесячно. Если у вас есть возможность, вы можете, знаете, какую-то сумму один раз заплатить, вы это тоже можете сделать, позвонив нам на номер 425-296-78-29. И нам необходимо уплатить $1216. $1216. У нас остается 12 минут и 15 секунд. Друзья, время так быстро подходит. 12 минут и 10 уже секунд. И нам сумма эта составляет $1216. $1216. Пусть Бог благословит вас. И сегодня для вас есть прекрасная возможность трудиться, есть прекрасная возможность быть частью этого благословения. Пусть Бог благословит вас. Вы можете посетить наш веб-сайт readymv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle и другие платформы. Или, знаете, сделать это электронно, как вам эта возможность. Или позвоните нам на номер. Наши сестры у телефонов, они примут ваш телефонный звонок. И оно не берет много времени, друзья, до нескольких минут. И взявши вашу кредитную карту, информацию, вы станете частью этого служения. Друзья, у нас остается 10 минут, друзья, и этот эфир подойдет к концу, и нам необходима сумма $1216. И это 3 человека по $50, или 2 человека по $100, или 5 людей по $25. Наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Еще раз напоминаю, 425-296-78-29. И наше время подходит к тому, что этот день подходит к концу. И у нас еще остается 10 минут, друзья, 10 минут. Давайте мы постараемся закрыть этот час, чтобы нам не пойти в минус. Спасибо вам за звонок, друзья. Спасибо, что вы звоните. Нам необходимо $1216. $1216. Кто сегодня станет тем человеком, который способен будет помочь закрыть нам этот час? Друзья, пусть Бог благословит вас, вашу семью, ваш бизнес и то, что Господь вложит в вашем сердце и да производит работу и действия. Мы сегодня вместе с вами и желаем, чтобы, знаете, мы могли распространять и прославлялось имя Господне вместе с вами. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, на этот номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить и дать о себе знать. И нам остается 9 минут и 28 секунд, которая сумма необходима, это $1216. Чтобы этот час был уплачен, а в этом часу у нас звучат проповеди, проповеди Евангелия, где, как мы уже слышали, где сестры благодарят и братья о том, что Бог производит в их жизни работу, действует, выходит навстречу, которые переживали, проходили моменты тяжелые, трудные, и Господь давал ответ посредством проповедников. И место Писания к этому здесь оставлено. Это Екклезиаст, 4 глава, 9 и 10 стих. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поддержит товарища своего». Знаете, на самом деле, вот это проповеди, которые звучат, которые поддерживают, и тот, кто может спотыкается, тот, кто может падает, или кому трудно, тяжело, вот эти проповеди, которые вдохновляют, ободряют, поддерживают и ведут дальше. И это сказал Екклезиаст, премудрый Соломон, который, видя в своей жизни эти моменты, он сказал, вдвоем гораздо легче. У нас остается 8 минут и 8 секунд, друзья, и наш эфир закроется, и наш день придет к концу. Нам необходимо $1216, $1216, друзья, которые вы можете стать частью этого благословения. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И, друзья, помните, что 3 человека по $50 нам необходимо, или 2 человека по $100, или 5 по $25. И мы этот эфир сможем уплатить на протяжении 27 год. Знаете, это час, который будет уплачен, и это будет звучать на протяжении 27 года. Братья и сестры будут получать вдохновение, радость и благословение. Да, в этом имя Божье прославится. У нас остается 7 минут, друзья, и наш эфир подходит к концу. Хотел бы поблагодарить каждого, кто принимает в этом участие, кто молится, кто переживает, кто, знаете, спасибо вам, что вы лично мне пишете, что, Эдвард, мы молимся, мы переживаем, мы благословляем вас. Спасибо вам за такие моменты, что вы это делаете, да благословит вас Господь и то, что вы присылаете. И я хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня принимает участие, кто принял участие, кто планирует завтра принимать участие, кого-то сердце располагается, и он желает поговорить со своей женой, со своим мужем или с детьми, собравшись выделить какую-то сумму своей семьи. Да благословит вас Господь, друзья, чтобы, знаете, всякое дело, то, что мы сеем, мы, знаете, сеющие в плоть, а, знаете, от плоти пожнет, а сеющие в дух, от духа пожнет. Пусть Бог благословит, друзья, каждого из нас. Возлюбленные, слава Богу, друзья, остается 6 минут и 7 секунд, и нам осталось, как вы думаете, сколько? $216, друзья, $216. Меня аж вызывает радость. Вы слышите мою улыбку, и кто-то, может, ее видит. Друзья, пусть Бог благословит вас. И нам необходимо, друзья, $216, чтобы закрыть этот час. $216. Если кого-то Господь сегодня располагает, и вы желаете закрыть этот час на сегодняшний день или закрыть этот день, на этот эфир в этом дне, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И мы сможем закрыть этот час. Мы ждем вашего звонка. Пусть Бог благословит вас. И остается у нас 5 минут, друзья. Остается у нас 5 минут, чтобы наш эфир подошел к концу. И как мы ждем ваших звонков и принимаем ваших звонков, пусть Бог благословит вас. Еще раз напоминаю, друзья, у нас осталось 213 долларов. Пусть Бог благословит вас. И если вы можете закрыть этот час, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И остается у нас 4 минуты 38 секунд. 4 минуты 38 секунд, друзья. И этот день подойдет к концу. Пока мы ждем вашего звонка, я хотел бы вас поблагодарить и, наверное, еще раз объявлю телефон 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, позвоните, дайте о себе знать. Спасибо, что вы звоните. Остается 4 минуты. За эти 4 минуты я хотел бы всех вас поблагодарить. Братья, сестры, все, кто любит Господа, тот, кто сегодня с нами в эфире, тот, кто сегодня следит за нами, кто внимательно слушает нас, кто внимательно смотрит за нами. Всех мы вас благословляем. Пусть Бог благословит вас, укрепит, благословит и оживит. И те нужды, которые вы имеете перед Богом, пусть будут отвечены Господом нашим Иисусом Христом. Мы молимся за вас. Я хотел бы сегодня вдохновить вас. Помните, что этот месяц, месяц, который для appreciation pastors, да, которые вдохновляем пастырей, молимся за пастыров. Хотел бы, чтобы вы вдохновляли своих пастыров, молились за пастыров и благословляли пастыров и сделали для них приятное, да, выделили какой-то, может, им какой-то бюджет финансовый, где он может с женой выделить время посетить, посмотреть, пойти с женой побыть вместе в каком-то ресторане, да, провести время. Друзья, пусть Бог благословит вас. Помните, пастыря делают гораздо больше, чем мы видим. Знаете, я сам нахожусь в этом. И знаете, я с Таней, и я знаю, о чем я говорю, друзья. Пусть Бог благословит каждого из вас. Не всегда, знаете, мы как думаем, оно есть, знаете, многократно. Вот я, время, конечно, очень быстро уходит. Я в одном посетил один дом, этот пастор, он американец, и его жене был день рождения. Она говорит: «Эдвард, ты знаешь, говорит, у меня день рождения, и у нас никто из нашей церкви меня не поздравил. Никто не позвонил, не сказал о том, что у меня сегодня день рождения, и мы тебя благословляем, даже хоть какой-то маленький подарок». И ей это тяжело. Я с ней общался, разговаривал, вдохновлял, благословлял. Друзья, помните, что есть такие моменты. Есть такие моменты, что по какой-то причине забывают про служителей, про его жену и про него. Так что давайте мы не будем забывать. Я всех вас вдохновляю. И сейчас хотелось бы поблагодарить. Спасибо за ваши звонки. И я уже с верой принимаю, друзья, что мы, знаете, закроем этот эфир, потому что я слышу столько звонков. И мы как бы с верой закроется этот час и этот день. В данный момент. Пусть Бог благословит. Давайте мы вместе помолимся, поблагодарим Бога, и пусть в этом имя Божие прославляется. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за каждого радиослушателя. Я благодарю Тебя за каждого брата и сестру, за всех, кто принял сегодня участие, кто звонит, кто пытается дозвониться. Господи, благослови, кого Ты побуждаешь в сердце. Кто-то, может, желает еще позвонить, поблагословить. Господи, благослови, я прошу Тебя, укрепи, яви Твою славу, яви Твою силу, яви Твою благодать. И я прошу Тебя, благослови их финансово, благослови каждого, Господи, бизнесы, работы, здоровьем, семьи их, мужей, жен, детей, Господь, имущество. Пусть Твоя ограда, пусть Твоя сила будет, Господи, благослови во имя Иисуса Христа, Отец Небесный. Я благодарю Тебя за это время. Я благодарю за эти звонки, которые сейчас звенят. Господь, благослови, что братья и сестры хотят стать частью этого благословения. Боже, я прошу, благослови, Отец Небесный. Я прошу Тебя, благослови завтрашний день и эту неделю, где это у нас будет марафон. Боже, благослови финансово. Мы нуждаемся в этом, Господь. Это Твое служение. Ты доверил. И Ты однажды сказал словом, Ты будешь послать тех людей, которые будут жертвовать, те, которые будут влажить дело Царства Божие. И миллионы людей будут получать благословение. И мы свидетели этой ситуации. Мы свидетели сегодня исполнения этого слова. Хвала Тебе и честь и поклонение да будет Боже. Я благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе то, что мы можем сегодня, Господь, говорить, можем поддерживать, можем служить и можем вдохновлять друг друга, Господь. Я благодарю Тебя за это время, за эту возможность. Пусть во всем имя Твое прославится наш великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас всех Господь Божий вам благословением. Если вы еще не можете дозвониться, друзья, пожалуйста, позвоните. Мы еще будем несколько минут в эфире, здесь в офисе, так что не переживайте. Если сейчас не могут поднять сестры, то сейчас, когда они ответят на другие вопросы, они смогут поднять телефон. Пусть Бог благословит вас и дополнит благодатью и силой. Если вы желаете стать этой частью этого служения, друзья, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, чтобы нам закрыть этот час и чтобы мы могли полностью, друзья, чтобы Слово Божие проповедовалось на 27-й год. Мы прощаемся с вами до следующей встречи, а встреча у нас произойдет с вами завтра, друзья, если Господь нам позволит дожить, и мы вместе с вами будем в течение целого дня. Да благословит вас Господь, и, как я сказал, еще несколько минут мы будем здесь, а после этого эфира, то вы можете звонить, и мы примем все ваши звонки. Божьих вам благословений с Господом!

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение автобиографии Чарльза Финея. Следующей зимой, во время Рождества, мы поехали в Вестерн, Онейда Каунти, где, как я уже говорил, начался мой труд в 1825 году. Там мы провели несколько недель, приняв участие в духовном труде и увидев явные его результаты. Вспоминая удивительные обстоятельства, которые произошли во время того пробуждения, я расскажу о том, что случилось с одним молодым человеком. Родители его были хорошими христианами и долго за него молились. Его отец был одним из старейшин церкви, а мать – благочестивой и духовной женщиной. Когда я начал там свой труд, к большому удивлению и огорчению его родителей и всех христиан, этот молодой человек

с совершенно потрясенным видом. Не могу описать это словами. Я редко видел людей с таким выражением лица, как у него в тот момент. Он был похож на обезумевшего. Его трясло так сильно, что когда он присел, вся мебель в комнате содрогалась. Я взял его за руку. Она была холодна, как лед. Его губы посинели, и весь внешний вид был настораживающим. Дело в том, что он сопротивлялся осознанию своей греховности так долго, как только мог. Я мягко спросил: «Дорогой мой молодой человек, что с тобою?» «О», — отвечал он, — «я совершил непростительный грех». Я уточнил: «Что заставляет тебя так думать?» Он сказал: «О, я точно знаю, что это так. Я делал это специально». Потом он рассказал о том, что произошло. Несколько лет назад мне в руки попала книжка, личная книга пирата. Я ее прочитал, и она произвела на меня большое впечатление. Она вдохновила меня на то, чтобы постараться стать самым великим пиратом, который когда-либо жил на свете. Я решил стать во главе всех разбойников, во главе всех бандитов и пиратов. Но мое религиозное воспитание мешало мне сделать это. Воспитание и молитвы моих родителей не давали мне этого сделать. Я слышал о том, что можно огорчить Святого Духа, уменьшить его влияние до того, что человек больше не почувствует его присутствие. Также читал, что можно сжечь свою совесть, и она больше не будет судить вас. Тогда я принял решение избавиться от своих религиозных убеждений, чтобы совершать грабежи и убийства, не чувствуя угрызений совести. Поэтому я решил сознательно похулить Святого Духа. Дальше он рассказал, каким образом он это делал. Это было настолько богохульно, что я не осмелюсь повторить. Он продолжил: «Я думал, что после этого Дух Божий оставит меня, и моя совесть больше не будет меня беспокоить. Спустя некоторое время решил совершить преступление и посмотреть, подействует ли на меня совесть. Через дорогу от нашего дома было здание школы. Однажды вечером я вышел и поджег его, а затем вернулся в свою комнату и лег на кровать. Вскоре кто-то поднял тревогу. Я пошел туда и находился среди людей, которые собирались тушить пожар. Но все попытки потушить огонь были напрасны, и здание сгорело дотла. За такое преступление сажают в тюрьму, и он знал об этом. Я спросил у него, совершал ли он еще преступление. Он ответил: «Нет». Ему не удалось сжечь свою совесть, как он того ожидал, и поэтому он был крайне обеспокоен. Я спросил, подозревали ли его в поджоге здания. Молодой человек этого не знал. Но в этом открыто подозревали других молодых людей. Я поинтересовался, как он предполагает поступить в данной ситуации. Он ответил, что собирается пойти к попечителям школы и во всем признаться, и попросил меня сопровождать его. Я пошел с ним к одному из попечителей, который жил поблизости. Молодой человек спросил меня, не могу ли я рассказать о происшедшем. Я пошел ему навстречу. Этот попечитель был хорошим человеком, а также близким другом родителей этого юноши. Услышанное глубоко его тронуло. Молодой человек стоял перед ним в оцепенении. Завершая беседу с этим попечителем, я сказал: «Мы пойдем и встретимся с другими попечителями». Джентльмен ответил: «Нет, вам нет необходимости этого делать. Я сам с ними поговорю и расскажу им эту ситуацию». Он сказал молодому человеку, что прощает его и надеется, что другие попечители и жители города тоже простят его и не будут требовать ни от него, ни от его родителей возмещения ущерба. После этого я вернулся к себе, а молодой человек пошел домой. Но он все равно не находил себе покоя.

Когда я собирался на вечернее собрание, он встретил меня у двери и сказал: «Мне нужно сделать публичное признание. В поджоге подозревали нескольких других молодых людей, и поэтому я хочу, чтобы все знали, что это сделал я один, и у меня не было соучастников». И затем добавил: «Мистер Финей, не могли бы вы рассказать все людям? Я буду находиться рядом и отвечу на вопросы, если они возникнут. Просто боюсь, что не смогу открыть рот и рассказать все сам. Помогите мне это сделать». Когда собрались люди, я рассказал им эту историю. Эту семью все члены общины знали и любили, и поэтому услышанное шокировало их. Люди в зале рыдали. Как только юноша во всем признался, он сразу же обрел мир. О его последующей христианской жизни я знаю немного. Однако недавно узнал, что он сохранил свою веру в Христа и крепко держался его заповедей до конца своей жизни. Там было также много других людей, совершивших разные преступления. Все они приходили ко мне за советом и рассказывали о происшедшем. Во время этих пробуждений убытки возмещались в размере многих тысяч долларов. Это делали те люди, чья совесть обличала их из-за того, что они получили деньги путем обмана или посредством мошенничества в делах бизнеса. Во время одного из утренних воскресных богослужений за основу проповеди я взял следующий стих: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха». А на вечернем богослужении использовал вторую половину стиха: «А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Помню, что эти две проповеди имели очень большой успех. В течение нескольких последующих недель ко мне за советом приходили люди разных возрастов, обоих полов, и сознавались в различных грехах. Некоторые молодые люди обманывали своих работодателей в делах бизнеса. Были женщины, которые крали часы и другие предметы женских украшений. Казалось, в этом месте Господне Слово действовало с такой силой, что было разворочено самое логово зла. Потребовалось бы очень много времени, чтобы перечислить все преступления, о которых я узнал, слушая исповедания тех, кто их совершил. Но в каждом случае люди выглядели глубоко раскаявшимися и желали сделать все возможное, чтобы возместить ущерб. Я хорошо помню покаяние одной молодой леди, учительницы городской школы. Отец этой девушки отличался скептическим отношением ко всему. Насколько мне известно, она была его единственной и горячо любимой дочерью. Он имел большое влияние в городе, но собраний наших он не посещал. Жил он на ферме недалеко от города. Это поселение было небольшим, и дома его жителей были разбросаны по всей долине Макох, так что людям приходилось преодолевать большое расстояние, чтобы прийти на богослужение. Я слышал, что эта молодая женщина редко посещала наши собрания и, как могла, выступала против пробуждения. Однажды, проходя мимо школы, я зашел, чтобы поговорить с нею. Сначала она очень удивилась моему приходу, так как меня ей никто не представлял, и мы не были лично знакомы. Однако она знала меня в лицо и вздрогнула от неожиданности при виде меня. Я любезно взял ее за руку и сказал, что пришел побеседовать с нею о ее душе. «Дитя», — спросил я, — «отдала ли ты свое сердце Богу?» Я говорил это и в то же время держал ее руку. Она опустила голову и даже не пыталась высвободиться. Я увидел, что выражение ее лица мгновенно смягчилось, и был уверен, что прямо здесь она покается. Когда я заходил в класс, то надеялся, что скажу несколько слов, которые заставят задуматься ее, а затем собирался назначить время для более детальной беседы. Но во время нашего короткого разговора стало ясно, что ее сердце было готово открыться,
и несколько тихих и мягких слов, сказанных ей, угасили всякое противление. Она была готова принять Господа Иисуса Христа прямо там. Затем я спросил, можно ли мне сказать несколько слов ученикам. Она позволила, и я этим воспользовался. После этого помолился Богу за нее и за учеников. Это глубоко тронуло эту девушку. Мы начали молиться, и это был запоминающийся и трогательный момент. С того дня жизнь этой леди полностью изменилась. Было очевидно, что она перешла от смерти в жизнь. После своего покаяния она прожила недолго и потом ушла в небеса. Последний раз я трудился в Вестерне 30 лет назад. Здесь уже жило другое поколение. Однако я встретил нескольких старых членов церкви, но приход в основном был новым и по большей части состоял из молодых людей, которые выросли после первого пробуждения. Как и во время первого пробуждения, жители Ромы услышали о происходящем в Вестерне, и многие из них стали приезжать на наши собрания. В результате, через несколько недель я поехал в Рому и какое-то время трудился там. Осенью 1855 года нас снова позвали трудиться в город Рочестер. Сначала я не собирался туда ехать, но жители города отправили посыльного с письмом, в котором содержалась настоятельная просьба, чтобы я приехал к ним. Под письмом подписалось много людей, как богословов, так и обычных членов церкви. После долгих размышлений и молитв я согласился. Мы начали там свой труд, и вскоре стало понятно, что Господь стучит в сердца многих людей в этом городе. Некоторые христиане, среди которых был и тот брат, который приехал за нами, все лето горячо молились об излиянии Святого Духа. Они боролись с Богом, пока не почувствовали, что находятся накануне Великого Пробуждения. Когда я изложил свои возражения относительно труда в Рочестере, брат, который приехал за мною, отверг их все. Он сказал: «Господь посылает вас в Рочестер, и вы поедете туда этой зимой, и у нас будет великое пробуждение». В конце концов, я с большой неохотой согласился. Как только я туда приехал, я понял, что это было от Бога. Я начал проповедовать в разных церквях. Первая пресвитерианская церковь в городе строго придерживалась кальвинизма, и они не открыли дверь для проведения собраний. Но конгрегационалистическая церковь и две другие пресвитерианские и их пастыря взялись за духовный труд и достигали в нем больших успехов. К нам также примкнули баптистские и методистские церкви. Каждый день мы проводили молитвенные собрания, которые посещало много людей. Вскоре после приезда в Рочестер я получил письмо, подписанное сотрудниками суда и несколькими судьями, двое из которых были членами апелляционного суда. Я полагаю, один или двое представляли Верховный суд. Они просили меня снова прочитать курс лекций на тему Божьей морали в области управления. Я согласился выполнить их просьбу и начал читать курс лекций для юристов. Во время первой проповеди говорил на тему, выраженную следующим библейским стихом: «Представляя себя совести всякого человека перед Богом». Я начал с замечания, что согласно этому месту Писания у каждого человека есть совесть. Потом я дал определение совести и перешел к тому, что в действительности совесть говорит каждому человеку. А она говорит то, что известно каждому из нас. Все мы согрешили и должны быть осуждены Богом. Я знал, что некоторые из юристов — скептики. Один из них за несколько месяцев до этого заявил, что он никогда не будет посещать христианские собрания, потому что он не верит в христианского Бога. Он принял решение больше никогда не иметь ничего общего с христианством. По вечерам я читал свои лекции, убедительно доказывая юристам, что если Библия не является истиной,
то для них нет другой надежды. Я пытался им показать, насколько они ошибаются, думая, что Бог может их простить, потому что Он добрый. Праведность Бога не позволит Ему простить их. Будет ошибочно делать заключение, что грешники могут быть прощены только потому, что Бог станет бесконечно проявлять к ним свою благосклонность. Мы должны утверждать абсолютно противоположное. Не раскаявшиеся грешники не могут быть прощены. Я старался объяснять так, чтобы они хорошо уяснили, что путь к спасению лежит только через принятие Божьих истин, которые записаны в Библии. Заканчивая свою первую лекцию, я услышал, как тот юрист, который не собирался посещать христианские собрания, сказал своему другу, что ошибался, и рад тому, что в христианстве есть что-то большее, чем он предполагал, и он не может опровергнуть аргументы, которые услышал. Более того, он сказал, что будет посещать все лекции и тщательно проанализирует все факты и аргументы, которые будут предоставлены. Я продолжал привлекать внимание юристов к этой мысли, пока не почувствовал, что они стали сосредотачиваться на Христе и откровениях Евангелия, как на единственной надежде для них. До этого момента я не говорил им о Христе, но оставлял их заключенными в законе, осужденными собственной совестью и приговоренными к вечной смерти. Это, как и ожидалось, подготовило их к тому, чтобы искренне принять благословенное Евангелие. Когда я стал представлять им Евангелие, открыв единственный возможный путь спасения для грешников, они смирились так же точно, как и их коллеги во время чтения курса лекций много лет назад. Они начали сдаваться, и многие из них пришли к покаянию. Что было примечательно, во время всех этих трех пробуждений в Рочестере, свидетелем которых я стал, так это то, что они начинались и расширялись среди представителей высшего слоя общества. Это весьма благоприятствовало общему распространению духовного труда и победе над противлением. Во время этого пробуждения было много ярких случаев обращения, так же, как и во время предыдущего. Пробуждение распространялось и вызывало такой интерес, что все происходящее стало темой разговоров по всему городу, в близлежащих регионах, в местах отдыха, в магазинах, в общественных заведениях, банках, а также на улицах. Дело спасения стало основной темой для обсуждения. Многие из тех, кто раньше выступали против пробуждения, теперь склонились перед Христом. Сила пробуждения коснулась тех людей, которые открыто противились всему Божественному и говорили богохульные речи. Пробуждение затронуло все слои общества, так что и очень богатые, и самые бедные люди пришли ко Христу. Я трудился там всю зиму, и пробуждение постоянно набирало обороты. Преподобный доктор Андерсон, президент университета, взялся за труд с большим рвением. И насколько я помню, многие студенты этого университета были обращены к Господу. Пасторы двух баптистских церквей также прилагали в этом большое усилие. И я несколько раз проповедовал в их церквях. Миссис Финей в Рочестере знали все очень хорошо, поскольку она прожила там много лет и стала свидетелем двух великих пробуждений, во время которых я трудился и которые предшествовали нынешнему. Это пробуждение ее очень заинтересовало, и, как всегда, она трудилась с большим рвением и успехом. Как и в предыдущее посещение, я нашел, что христиане Рочестера подобны благородным верийцам, готовым слушать Слово со всем усердием и исследовать Писание ежедневно. Так ли это? Многие леди Рочестера делали все возможное, чтобы привести на служение представителей всех слоев общества и обратить их ко Христу. Некоторые из них ходили по магазинам, по офисам и использовали все свое влияние для того, чтобы возбудить у людей интерес к нашим собраниям. Каялось много мужчин.
В конце концов, по воскресеньям все жители города прекратили работать, благодаря величественному достижению пробуждения. Благословенная работа благодати расширялась и возрастала, и, казалось, весь город будет вскоре обращен ко Христу. Как и во время предыдущих пробуждений, духовные преобразования распространялись из центра в сторону близлежащих городов и селений. Во время пробуждений в Рочестере замечательным было то, что события, происходившие в этом городе, оказали большое влияние на соседние, дальние и ближние города. Методы, которые я использовал во время этого пробуждения, были теми же, что и во время предыдущих пробуждений. Учение не менялось, и результаты мы получили похожие. Я нигде не проповедовал с таким удовольствием, как здесь. Здесь проживали очень интеллигентные люди, которые всегда проявляли радушие, искренность и желание понять истину. И все это было у них в таких масштабах, каких больше нигде я не встречал. Трудился я и в других городах, где люди были куда более образованными, чем в Рочестере. Но в тех городах взгляды и привычки людей были более стереотипными. Люди были более привередливыми и чрезмерно опасались новых методов. В Новой Англии достаточно высокая степень образования населения, но их внутренняя робость, скованность, формальный и зачастую стереотипный подход к выполнению обязанностей не давали Святому Духу совершать там работу во всей полноте. Когда я трудился в Хартфорде, меня посетил один служитель из центрального Нью-Йорка, который стал свидетелем великого пробуждения в том регионе. Он посещал наши служения и наблюдал результаты духовного труда. Я ничего не говорил ему о формальности молитвенных собраний или о том, что люди не решаются использовать новые методы работы. Но он почувствовал это сам и однажды сказал: «Брат Финей, ваши руки связаны их страхами и стереотипным способом мышления. Они надели на Духа Святого смирительную рубашку». Этот человек был благочестивым, искренним, смиренным служителем Иисуса Христа и говорил прямо то, что видел и чувствовал. Своими страхами и самомнением христиане очень ограничивали работу Святого Духа. Если честно сказать, то я не думаю, что жители Новой Англии вообще понимают, каким огромным препятствием являются те ограничения, которые они наложили на действие Святого Духа в отношении спасения человеческих душ. Также они не оценивали силу и глубину пробуждений в тех местах, где эти страхи, предрассудки, ограничения и большое самомнение отсутствовали. К сожалению, широко распространено неправильное представление о том, что такое неблаговидное поведение. В большинстве церквей неблаговидным называют все, что у них не принято. Согласно бытующим там представлениям, божественным порядком является только то, что укладывается в рамки их стереотипного мышления. Все остальное — это высшая степень неприличия. Но на самом деле то, что отвечает нуждам людей, не является неприличным. В вопросах веры, как и во всем остальном, здравый смысл и рассудительность обязательно помогут найти нужные методы. Если постоянно молиться и доверяться влиянию Святого Духа, давая Ему полную свободу, то Бог даст мудрость в выборе того, что необходимо, и это послужит благословением в деле спасения грешников.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

одиночества. Томлюсь в оковах одиночества, и в сердце ночь. Как разорвать мне цепи хочется, увы, не смочь. Пойти к порогу материнскому, печали злить, но трудно даже сердцу близкому всю боль открыть. Не огорчу слезами жалости седую мать, и нет друзей от мысли жалась я, кто бы мог понять, чтобы пришел и на столе моем зажег свечу, и мы могли бы помолчать вдвоем плечо к плечу. Нет, не пойду за утешением ни в чьи дома. Огонь я спичкою последнею зажгу сама. И, может, кто-нибудь нечаянно на свет в окне с бедой похожей и отчаянием зайдет ко мне. Часы проходят в ожидании. Где ты, мой друг? И слышу, затаив дыхание, негромкий стук. Спешу открыть, и вижу странника, стоит босой. Одежда кажется мне странною, а взгляд родной. И показались мне знакомыми лица черты. Спросила путника я скромного: «Скажи, кто ты?» А он с улыбкой смотрит ласково, молчат уста. Смутившись, узнаю не сразу я лицо Христа. Вошел ко мне лучом надежды он, сел у огня, и как отец рукою нежною обнял меня. И озарился светом радости мой темный дом. Как было хорошо и радостно с Христом вдвоем! Я видела любовь безмерную в его глазах. Он, словно врач, все раны сердца мне перевязал. И открылась перед Господом моя душа. Учил меня легко и просто он, и утешал. Утихла боль в груди моей, ушла печаль. Хотелось мне минуты быстрые не замечать. О, если б ты, Христос, Спаситель мой, не уходил, мне жить одной в земной обители не хватит сил. Я одиночеством не сломлена, но слаб мой дух. Иисус ответил тихо: «Снова я к тебе приду. Приду опять, когда увижу я свечу в окне. Дом одиноких и обиженных так близок мне. Пусть будет дверь всегда открытою, и в трудный час ты позови меня молитвою, услышу глас. И не оставлю в одиночестве я никогда. Все сыновья мои и дочери со мной всегда». И он ушел, как дуновение, исчезла тень, но мне осталось утешение и в сердце день.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:6-7

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Выслушав обвиняемых, судебные заседатели приказали вывести из зала двух проповедников Евангелия. Суд проходил за закрытыми дверями. И теперь судебная комиссия, состоявшая из представителей высших властей по вопросам религии, должна была принять решение. Как поступить с этими двумя проповедниками, которых вчера арестовали? Их взяли прямо в молитвенном доме во время богослужения. Ночь они провели в тюрьме, а теперь был их допрос. И вот, выслушав ответы на заданные вопросы, судьи должны были принять решение, как поступить с ними. Этот эпизод вы найдете в книге «Деяния». Он записан в 4 главе. Давайте прочтем это место, начиная с 15 стиха. «И приказавший им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса». Вот что написано в этих стихах. Как известно, этот первый арест служителей Божьих Петра и Иоанна был непосредственным результатом исцеления хромого. Когда, недоумевая о случившемся, народ сбежался посмотреть на исцеленного, Петр, воспользовавшись случаем, начал проповедовать. И вот во время его проповеди церковная милиция арестовала Петра и Иоанна. Но ввиду того, что был вечер, их взяли под стражу до утра. На другой день собрались начальники, старейшины и книжники во главе с первосвященником Анной и другие представители высших религиозных кругов. Двух проповедников стали допрашивать. Дальше сказано, как исполнившись Духа Святого, Петр ответил на вопросы, заданные судом. Фактически вопросов было два. Какою силою или каким именем они сделали это, то есть исцелили хромого? А он был хром от чрева матери своей, и было ему более 40 лет, когда это случилось с ним. Рассуждая между собою, как поступить с Петром и Иоанном, эта группа священников, стоявших у власти, была в недоумении. Что сделать с этими двумя некнижными и простыми рыбаками из Галилеи? Как вы думаете, почему они были в таком замешательстве? Почему у них нет определенности? Почему они не знают, что предпринять с этими людьми? По-видимому, они чего-то боялись. Да, они боялись народа. Слушайте, что они говорят между собою. «Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего». И дальше сказано, что суд вынужден был отпустить этих проповедников не потому, что они хотели их отпустить. Нет, они хотели их наказать. Но, опасаясь гнева народа, судьи отпустили их. За благодеяние, за которое преследовали этих служителей Божьих, народ прославлял Бога. Власти опасались, что народ возмутится, если они накажут апостолов. Вот почему они вынуждены были отпустить их. Как верно сказано в книге притчи, «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа безопасен». Эти люди не служили Богу, несмотря на то, что они были религиозными начальниками и старейшинами народа. Они не надеялись на Бога, а зависели от мнения людей. Эти религиозные лидеры руководствовались не страхом Божьим, но страхом перед людьми и были пойманы в свои же сети. Вы заметили, что между собой, при закрытых дверях, они вынуждены были признать, что действительно было совершено чудо. Подумайте, можно признавать действия Божьи и в то же время отрицать самого Бога. Они были больше озабочены своей репутацией, тем, как они выглядели перед людьми. А страха перед Богом они не имели. И посмотрите, как они все больше и больше запутываются из-за страха перед людьми. Эти религиозники думали, что их приказ закроет уста проповедников, и таким образом проблема будет разрешена. Но, увы, они не учли, что имеет дело с Богом, а не с человеком. Скажите, какому суду под силу замкнуть уста человека, исполненного Духа Святого? А эти начальники, прибегнув к угрозам, хотели запретить им говорить об Иисусе. Это подобно тому, если бы они заставили солнце не греть и не светить. И вот эти, дескать, интеллигентные люди, стоявшие у власти, были все же до того интеллигентны, чтобы понять, что их подсудимые действительно совершили чудо именем Иисуса.

И вопрос задать религиозным лидерам, не так ли? Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Вы учите людей быть послушными Богу, а сами велите нам делать то, что противоречит воле Божией. Справедливо ли это? Одним они говорили одно, а другим они говорили другое. И выходит, что сами судьи оказались на скамье подсудимых. Видите, как страх перед людьми может запутать человека? Начинается все тем, что такой человек перестает уповать на Бога. А когда нет веры в Бога, необходимо прибегнуть к плотскому оружию. Необходимо поступать наперекор истине и в конечном итоге воспрепятствовать самому Богу. Так поступили эти религиозные лидеры. В вопросе Петра, на который, кстати, они не ответили, кроется очень важный принцип. Справедливо ли это перед Богом? Это самый важный вопрос из всех, который может задать себе человек. Он актуален во всех условиях жизни и при любых обстоятельствах. Вопрос не в том, удобно ли это или нет, целесообразно ли это, практично ли это или выгодно ли. Эти вопросы второстепенны. На них следует ответить только после того, как вы ответили на самый основной вопрос, справедливо ли это пред Богом. Справедливо ли пред Богом то, что я теперь намерен сделать, что я намерен предпринять или сказать? Вот что самое важное, а не то, что диктует обстоятельства или человеческий разум. Неважно, кажется ли оно целесообразным, практическим или выгодным, но справедливо ли оно перед Богом. В данном случае, в данной обстановке, единственное, что было бы справедливо перед Богом, это не слушаться человека, не поддаваться его угрозам, но продолжать говорить о том, что они видели и слышали. Такой был их конкретный и окончательный ответ. Мы не можем не говорить о том, что видели и что слышали. Так всегда, дорогие мои, отвечает человек, исполненный Духа Святого, не обращая внимания на угрозы. Он не может поступить иначе, как повиноваться Богу. Если то, что человек велит ему делать или говорить, противоречит ясному указанию Божьему, он ни в коем случае не может его слушать. Таким всегда должен быть ответ искупленного чада Божия. А награда Божия – его защита. Слушайте, боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Как мы уже указали, это было первое преследование церкви. До этого сказано, что новорожденная церковь была в любви у всего народа. Но что случилось? Почему отношение изменилось? Почему против молодой церкви восстали религиозники, стоящие у власти? Эта история ясно и ярко иллюстрирует факт, что конфликт между силами мира и силой Божией неизбежен. Старейшины, начальники и книжники, которые первыми подняли руку против церкви, были в основном из саддукеев. И это не без значения. Хотя саддукеи были религиозниками, тем не менее, по своим убеждениям, они были рационалистами и материалистами. Они не верили в сверхъестественное, хотя устами исповедовали веру в Бога. Для них потусторонний мир был мифом. Для них духовный мир не существовал. Они не верили в воскресение мертвых, в духов и ангелов и так далее. Они руководствовались не мудростью свыше, но, как апостол Яков пишет, мудростью земной, душевной, бесовской. А эта мудрость находит свое выражение в зависти, в сварливости, неустройстве и во всем худом, как говорит Слово Божие. Это и есть мудрость, которую порождает материализм. А дух материализма всегда был противен Духу Христову. Звучит парадоксально, правда? Дух и материя.
Но фактически

Материалистической философии это не что иное, как дух. Это дух из преисподней. За этой философией скрывается сам дьявол. Он отец теории материализма. Это он нашептывает неверие в Бога. Это он говорит, вы сами боги, вам не нужно подчиняться какому-то иному Богу. Правда, у дьявола есть особый подход к каждому отдельному человеку. Но в основном каждое его предложение в конечном итоге – это безжизненная материя. В пустыне он предлагает Сыну Божьему камень. Это лучшее, что он может дать. «Сделай из этих камней хлеб. Все, что тебе нужно – камень. Ты обладаешь способностью превратить его в хлеб. Ешь, пей, ибо завтра умрешь. Это все, что может пообещать тебе материализм». Ясно, что между идеалами христианства и идеалами материализма неизбежен конфликт. Христианство несет исцеление, оно спасает, дает надежду и цель жизни. Но, дорогие мои, вера в Бога не только удовлетворяет все нужды человека в земной жизни, но она дает жизнь вечную. Это и есть миссия церкви – нести исцеление страдающему человечеству не только для тела, но также для души и духа. И эту чудную, искупительную весть Иисус поручил нам, чтобы мы несли ее всему человечеству. И везде, где бы она ни проповедовалась, результаты неизбежны – исцеление, избавление и спасение». Мир не может отвергнуть чудо христианства. И доказательства явны. Исцеленные души свидетельствуют о силе Голгофской жертвы Иисуса Христа. Мы окружены ими. Миллионы людей могут засвидетельствовать о силе Христовой, способной изменить людей, исцелить больных и сделать их новыми творениями. Слава и благодарение Ему! Самое лучшее, самое веское доказательство силы Христовой – это сотни, тысячи и миллионы людей, жизнь которых была изменена благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Как здесь сказано, видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Это неопровержимое доказательство. Враг должен был признаться, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Может ли мир сказать это о нашем христианстве? Имеем ли мы такие явные доказательства в нашей жизни? Или у нас постоянно наблюдается состояние полного мира и покоя, нас никто не трогает и не тревожит? Не поймите меня превратно. Нам не нужно искать гонения, не нужно напрашиваться на противление со стороны мира. Нет. Дорогие мои, если мы будем руководствоваться тем, что справедливо пред Богом, то рано или поздно, без того, чтобы его искать, гонений будет. Как Слово Божие говорит, да, и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, то есть те, которые будут делать то, что справедливо перед Богом, будут гонимы. Дорогие друзья, мы живем в мире, который руководствуется духом материализма. И нет необходимости делить мир на Запад и Восток. Весь мир лежит во зле. И цель мира – заглушить голос истины. Тем или иным путем запретить говорить и учить во имя того, сила которого может спасти человечество, не говорить и не учить об имени Иисуса. Дорогие мои, каково наше отношение к миру? Если мы его побаиваемся, стараемся не обидеть, не раздражать, не возбуждать, находить какой-то общий язык. Иначе говоря, если мы пытаемся отыскать путь компромисса, и мы не то чтобы пошли на прямой компромисс с нашими убеждениями, но согласились как-нибудь смягчить те истины, которые особенно раздражают мир, то мы не делаем того, что справедливо перед Богом. Дорогие мои, когда мы начинаем мешкать, приспосабливаться, спекулировать, чтобы пойти на уступки миру, чтобы сохранить мир во что бы то ни стало, то мы попадаем в сеть страха перед людьми.
Не о таком мире сказано в Библии, чтобы мы его искали и к нему стремились. Если мы так поступаем, то враг теряет к нам интерес. Будьте в этом уверены. Ему нечего страшиться такой церкви. Но в то же время такая церковь не будет иметь среди себя свидетелей, исцеленных силой Христовой. Такая церковь может хвалиться богатством, популярностью, человеческой мудростью, способностью привлекать людей к себе, но, увы, не к Иисусу Христу. Посмотрите на Петра и Иоанна. Рядом с ними стоял исцеленный человек, явное доказательство силы имени Иисуса. И сила эта может проявиться только через уста человека, который руководствуется истиной. Его постоянный девиз – справедливо ли это перед Богом или нет. Дорогие мои, чтобы нам устоять перед миром материализма и убедить его в силе имени Иисуса Христа, нам необходимо живые свидетельства, исцеленные души, прославляющие Бога. Как никогда мы нуждаемся в силе Божьей, чтобы не только устоять против духов злобы поднебесных, но чтобы преодолеть их. А секрет в том, чтобы быть исполненными Духа Святого. Только тогда, когда мы будем так исполнены, мы увидим мир и славу Божию. Сколько вокруг нас душ, дорогие мои, погибающих без Иисуса Христа и без надежды. И это только потому, что нет тех, которые могут пойти и засвидетельствовать им в силе Духа Святого, что нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса. Нет ни в ком ином спасения. Можем ли мы сказать, как сказал Петр и Иоанн своим преследователям, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они настолько были исполнены любовью к Иисусу Христу, что не могли не говорить о нем. Что же такое они видели? И что же они слышали, что не могли молчать? Со дня их обращения не прошло, имейте в виду, и 3 лет. Но в течение этих 3 лет, в общении с Иисусом, видя Его, слыша Его, они до того были исполнены любовью к Нему, что не могли не говорить о Нем. Чем сердце исполнено, о том говорит язык. Но это состояние зависело не только от их прошлого опыта в хождении с Иисусом, но и от их настоящего состояния. Они были исполнены Духа Святого. А быть исполненными Духа Святого значит быть исполненными Иисусом. Служение Духа Святого заключается в том, чтобы сделать Иисуса реальным, действительным, живым. Когда Дух Святой исполняет человека, он исполняет его любовью к Иисусу. И враг непременно заметит это. Преследователи Петра и Иоанна не только видели явный результат силы имени Иисуса, исцелившей человека, который не отходил от них, но сказано, что они, видя смелость Петра и Иоанна, это стих 13, и приметившие, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. И слушайте, что дальше сказано. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Вы понимаете, эти 2 проповедника, Петр и Иоанн, в такой мере были исполнены Духом Святым и настолько отражали Иисуса, что их гонители не могли не заметить этого. Они видели в них Иисуса. О, дорогие мои, дал бы Бог, чтобы в нас мир видел Иисуса. Тогда обязательно мир увидит и стоящих рядом с нами исцеленных людей, исцеленных силой имени Иисуса, которого мы возвещаем. Проверим себя, дорогие друзья. Первое и самое главное, любим ли мы Иисуса? Исполнены ли наши сердца любовью к Нему, к личности Иисуса? Сегодня Он задает тот же вопрос, который задал Петру по своему воскресению. Любишь ли ты Меня? Это единственный вопрос, обращенный к человеку, который Господь повторил 3 раза. Почему? Потому что это наиважнейший вопрос из всех, которые могут быть заданы Господом человеку. Любишь ли ты Меня? Дорогие мои, давайте пойдем
перед Ним на колени и скажем Ему всю правду. Если мы обнаружим, что мы ее не имеем, этой первой любви, тогда вспомним, откуда мы не спали, и покаемся, и отдадим себя полностью Ему. Возлюбленные, что можно сравнить с этой любовью? Что может дать мир? Только камень – это все. А Иисус, Он дает жизнь, Он дает прощение, Он дает мир, радость и любовь. Слава и благодарение Ему. Если ты еще не вкусил, как благ Господь, то приди к Нему сейчас, таким, как ты есть, и ты никогда об этом не пожалеешь. Пусть Господь тебе в этом поможет.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:6.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов слушайте чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Матфея, 21 глава. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне». Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же это было, да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков денег и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он творил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да. Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев. Говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?»

какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собой: если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и он: и я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь. И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: первый. И Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. И Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Евангелие от Матфея, 22 глава. И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц тех и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.
и рабы

0: Те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» А тот молчал. Тогда сказал царь слугам, связавши ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Услышавши это, они удивились и, оставивши его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресенье ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, сказанного вам Богом: „Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слышав, народ удивлялся учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. С того дня никто уже не смел спрашивать его. Евангелие от Матфея, 23 глава. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцем двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». А вы не называйте учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Вы же все братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше? Золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Говорю вам, книжники и фарисеи, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очистите прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников,
1: «И вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все это придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете «Благословен грядущий во имя Господне».
2: Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью». Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

Парень как-то заблудился, тормозит, остановился. Он не там совсем свернул, в церковь Божью заглянул. Там хотел спросить дорогу, но пришел в итоге к Богу. Сам Господь его направил, чтобы путь в грехе оставил. Про Христа обетование слушал он на том собрании, от услышанной им речи возгорелись в сердце свечи. Ехал в адовы ворота, но не дал доехать кто-то. Ехал жизнь свою сгубить, там наркотики купить. Но на то уж Божья воля, нет зависимости боли. К зелью адскому не тянет, только к Богу душу манит. И в Христе живой водицей хочет парень насладиться. Да, вот так бы вот почаще выбирались ада чаще, находя живую воду, выбирались на свободу, становились Божьим чадом, с истиной спасения рядом, словно феникс возрождались и других спасти пытались.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио – Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Однажды сильный человек призвал рабов своих на свет, раздал таланты и просил, чтоб каждый их употребил. Те серебро отдали в рост, и каждый в нем доход принес. И только один хитрый паж зарыл талант, да на свою блажь. Желание мое

Но вот их господин пришел, исчислил кто что приобрел, и верных в малом добрых слуг он награждал из своих рук. Как хорошо, мой верный раб, я за тебя всем сердцем рад. Им от души он говорил и в дом свой проходить просил.

ленивый лживый баш мычал, скрывая свой мандраж. Мол, ты в аферу нас втянул, я твой талант давно вернул, но сильным в спортов не вступал, а только слугам приказал неверного того пажа отправить в чум, где правит тьма.

О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:6-7.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию одно свидетельство из книги «Плакал дождь холодными слезами», которое кратко описывает о теракте в Беслане.

Тяжело мне писать о моих дорогих и любимых детях, ведь каждое их дыхание, движение были смыслом моей жизни. Они были добрыми, отзывчивыми, смелыми, никогда ничего не требовали, не просили купить им ту или иную вещь, всегда понимали положение семьи и довольствовались тем, что имели. Знали цену деньгам и знали, как их зарабатывают. В родительском доме я сама так была воспитана. Они были маленькими, но засучив рукава и встав на табуретку, мыли посуду, вытирали полы, чистили обувь, стирали носочки и нижнее белье. На кухне, на серванте у девочек висел график дежурств на неделю, и каждая знала, что должна делать. Они были очень дружными и очень любили своего единственного братика, Бориса. Дети часто смотрели мне в лицо, и им не нравилось, когда оно бывало хмурым или грустным. В такие минуты младшая Альбина говорила: «Мама, я так тебя люблю. Когда ты улыбаешься, у меня внутри так радостно бывает». Они гордились, что их так много, и часто говорили: «Вот мы все 11 пойдем по улицам. Как будет здорово! Люди будут спрашивать, чьи это дети, а им скажут: это внуки Додо». Они так называли своего дедушку. Наш папа нес служение в церкви и часто брал с собой семью. Едем на собрание в какую-нибудь церковь, а папа говорит: «Дети, мне надо помочь. Готовьте программу минут на 30». Прямо в машине начинали готовиться. Кто стихотворение, кто песню, кто декламацию. Вот так они служили Господу и прославляли Его. В тот страшный день мои дети в спортзале все время молились, пели песни, чем успокаивали себя и тех, кто был рядом с ними. Они были настоящими маленькими героями. В памяти сохранится утро 1 сентября, когда мы совершили последнюю семейную молитву. Молились все вместе. Затем все побежали, чтобы не опоздать, хотя было еще рано. Спешили в то роковое для всех утро. Лариса была моим первым ребенком. Родилась 22 июня 1990 года в городе Беслане. Перешла в 9 класс. Конечно, мы все в ней души не чаяли. Все первое, что называется материнской любовью, лаской, привязанностью, я начала испытывать через нее. Первый детский крик, плач, первые улыбки, взгляды. В детстве она была очень аккуратной девочкой. В садике все удивлялись, особенно ее воспитательница. Этим летом мы ездили на море, вернулись накануне учебного года. Ларису и Бориса

и делали себе веера. Она лицом к лицу стала к террористам и говорила: «Как вам не стыдно издеваться над детьми?» Террорист на нее накричал: «Замолчи сейчас же, а то убью». «Ну и убивай, думаешь, я боюсь тебя?» И это говорила моя скромная, застенчивая девочка. Как не сказать, что Господь отвечал на наши молитвы? Откуда у них была смелость, столько силы, если не от Господа? Люба пошла в тот день в 6 класс. Родилась 24 ноября 1992 года, а на следующий день умерла моя мама, которую звали Любой. В ее честь мы и назвали новорожденную. Мама еще узнала о рождении девочки и благословила ее. Однажды ее воспитательница в садике Альбина поведала мне, что натворила Любушка. В обед я уложила всех детей спать. В это время меня кто-то позвал в коридор. Вернувшись, чуть не упала в обморок. Все дети сидят на полу возле моего стола. Моя сумочка на полу. Все из нее высыпалось. И Люба раздает детишкам печенье, которые были в сумке. Спрашиваю: «Кто это сделал? Почему вы не спите?» Дети в один голос: «Это Люба нас разбудила и начала угощать печеньями». Мне, конечно, как матери было очень стыдно перед воспитательницей за поступок дочки, но она меня успокоила. «Раиса, не расстраивайся, она у тебя будет очень хорошей умницей, а самое главное — доброй девочкой. Впоследствии в жизни она и была такой. Себе ничего не оставит, а другим раздаст». После первого класса мы перевели Любу в школу номер 3 города Алагира, где она училась один год. Ее учительница Зоя Бимболовна в первое время удивлялась, почему она оказалась в алагирской школе. Может, девочка из неблагополучной семьи? Но когда навела справки, сама призналась, что не думала, что такие хорошие отзывы услышит об этой семье. За это время ее очень полюбили соседи, сотрудники и ее тетя, которая работала в городской администрации. Любаша у нас была очень шустрой девчушкой. Бывало, кому-то из детей скажут родители: «Иди, Мадина, Лариса или Альбина, принеси мне». Люба услышит только слово «иди» и уже бежит. На вопрос «Куда ты бежишь и зачем?» она отвечала: «Не знаю». 1 сентября дети отправились в школу. Вдруг слышу, какая-то из девочек обратно бегом вернулась. Смотрю, это Любушка. Подбежала ко мне, поцеловала и говорит, еле переводя дыхание: «Вот теперь все». И побежала догонять своих сестричек и братишку. Альбина родилась дома, в больницу не успели. 15 декабря 1993 года. Была слабенькой, хиленькой, но очень красивой девочкой. Когда нас привезли в больницу, в гинекологию, то каждая из будущих мам хотела ее понянчить, особенно те, у кого еще не было детишек, ждали первенцев. Однажды одна женщина, которая лечилась от бесплодия, предложила мне большую сумму за мою девочку. Она хотела ее купить, если, конечно, девочка мне не нужна, ведь она у меня уже четвертым ребенком была, и, может... Спустя 3 года чудным образом Господь нас опять свел с ней в больнице, но уже в родильном отделении. У нее родился 2-й ребенок, оба мальчика. Она сама первая заговорила со мною: «Помнишь меня? Мы лежали в гинекологии, когда я предложила тебе продать мне твою дочь. Я ей сказала: „Ты бы сейчас согласилась продать мне своего ребенка?“ „Нет, никогда и ни за что“. А на что ты меня тогда толкала? Какая мать согласится на это, если даже будет у нее 15 детей?» Борис был у меня 5-м ребенком. Родился 28 марта 1996 года. Пошел он во 2-й класс. Борис был очень добрым. Когда у него что-то просили, он всегда отдавал. Или видит, что другу нравится игрушка, сразу догадывался и спрашивал: «Тебе нравится? Хочешь, я тебе подарю?» Никогда никого не обижал, а без своих сестричек он и жить не мог. Особенно дружил с Мадиной, которая спаслась. Она была ему как вторая мама. Даже там, в спортзале, в последние минуты они были вместе перед взрывом. Мадина посадила его ближе к стене, чтобы было ему легче. Там прохладнее было.
Как-то я заболела, он подходит и спрашивает:

«Мама, хочешь, я за тебя помолюсь Богу, чтобы ты поправилась?» Он пошел в другую комнату, встал на колени и слышу, как он молится по-детски. «Господи, сделай так, чтобы мама поправилась!» Я лежу и слышу его детскую молитву от сердца, и у меня слезы на глазах. Он подходит ко мне и спрашивает: «Мама, тебе еще не легче?» «Да, Борис, мне легче. Спасибо тебе за молитву». «Мама, правда? Я пойду еще помолюсь, хорошо?» Он так обрадовался, повеселел, и действительно, после его молитвы мне стало легче. 31 августа Борис решил покататься на велосипеде, но ему что-то не понравилось. Он разобрал его и весь день чинил, но собрать не успел. 1 сентября утром он кричит: «Мама, пусть никто не трогает, я вернусь и сам соберу». Но он больше не вернулся. Борис мечтал построить огромный дом на поляне, иметь большую семью, как папа. Любил помогать мне на кухне, но тайком от папы. Если с улицы придет домой и видит, что я в доме одна, он уже не оставил бы меня ни за что одну. А еще ему нравилось дарить мне цветы, особенно полевые. Он любил меня нежной, необычной любовью. Как можно перенести утрату четырех детей? Кто это может себе представить? Но мы вынесли это с помощью Бога. Он нам дает эти силы. Он помогает нам подавить в себе горе, быть уравновешенными. Что я написала, это только частица того, что бы мне хотелось сказать о моих детях. Ведь столько прокручивается в памяти о них, о живых еще. Их улыбки, голоса, смех, небольшие шалости, их нежность и любовь друг к другу, к родителям, к бабушке и дедушке. Я благодарю Господа, что у меня были именно такие дети, ради которых и во имя которых мы должны жить. Помнить о них, гордиться ими, смотреть смело всем в глаза, потому что они были необычными, неповторимыми».

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио МВИ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио МВИ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Ему, возлюбившему нас, омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшего нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Откровение 1 глава, 5-6 стих. Пролог в книге Откровения. Цари и священники. В стихе 5 Господь Иисус представлен как верный свидетель, первенец из мертвых и владыка земных царей. Размышление над этим побудило Иоанна разразиться хвалою. Возвысив свой голос в хвалении, он упоминает, что сделал Господь. Во-первых, возлюбил нас, но Он не просто возлюбил, Он продолжает любить. Это неземная, нескончаемая любовь. Таков характер того, кто не изменяется. Мы можем сказать вместе с Павлом, что Сын Бога возлюбил меня и предал Себя за меня. Эта изумительная любовь является основой того, что идет дальше. Вторая часть словословия касается того, что Господь Иисус, возлюбив Своей кровью, омыл нас от грехов. Бог всегда требовал крови для очищения от греха. Мы взираем на пасхального Агнца и слышим, как Бог говорит: «Увижу кровь и пройду мимо вас». В Откровении 5 главе 6 по 10 стих мы видим Господа Иисуса как закланного Агнца. Мы видим, что 24 старца падают перед Ним и поют новую песнь — «Песни скупленных». Это подводит нас к третьей части словословия Иоанна, к тому, что Господь сделал нас царями и священниками Своему Богу и Отцу. Теперь, будучи годными находиться в Его присутствии, мы можем принести Богу из наших уст жертву хвалы за Его возлюбленного Сына. Давайте же воскликнем вместе с Иоанном: «Ему слава и держава во веки веков».

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:6.

В этих радиобеседах мы рассматриваем чудесные дары Святого Духа. В наших трех последних беседах мы беседовали о трех дарах группы даров откровения, о слове мудрости, слове знания и распознавании духов. Сегодня мы будем беседовать о первом даре из другой группы, группы силы. Этим первым даром есть дар веры. Во многих случаях я нашел опытным путем, что этот дар веры является тем мостом, который перебрасывает нас в область двух других даров силы, то есть чудотворения и исцеления. Говоря о даре веры, необходимо прежде всего указать на то, что вера в Новом Завете представлена в различных формах, и необходимо сделать разницу между различными формами веры. Я желаю указать на три главные различные формы веры. Прежде всего, вера, которую живут. Апостол Павел говорит: «Праведный верою жив будет». Эта вера является продолжающейся личной взаимосвязью, взаимоотношением посвящения себя Богу. Такая вера дает нам способность, мотивирование и направление для всей нашей христианской жизни. Это тот вид веры, который должен иметь каждый христианин, чтобы быть христианином. Дальше. Существует плод веры в перечне даров из послания Галатам в 5 главе. Плод – это всегда аспект характера. И в течение этой беседы мы коснемся веры как плода Духа. Но это не то, о чем мы говорим сегодня. Третьим видом веры есть дар веры. Это сверхъестественная вера, вера, превышающая человеческий уровень. Мы говорим о Божьей собственной вере, которая дается Святым Духом в соответствии с суверенной Божьей волей. В некотором смысле дар веры аналогичен слову мудрости и слову знания. Это сверхъестественное наделение маленькой порцией Божьей собственной веры с целью выполнить Божью цель в определенной ситуации. Однажды Иисус говорил о вере как о горчичном зерне. Это и есть горчичное зернышко Божьей веры, которой Он наделяет нас. Я желаю начать с примера, взятого из служения самого Иисуса. В Евангелии от Марка, 11 главе, в стихах от 12 до 14, мы находим такие слова. «На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней». Но пришед к ней ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Немного позже, в этой же главе, мы читаем, что произошло, когда они проходили на следующий день мимо той же смоковницы. Евангелие от Марка, 11 глава, стихи 20 до 22. Читаю. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: „Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла“. И Иисус, отвечая, говорит им: „Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: „Поднимись и ввергнись в море“, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Я желаю указать на некоторые простые факты из этой истории. Прежде всего, Иисус просто говорил смоковнице. Он не делал чего-либо еще, но говорил с верою, и то, о чем он сказал, произошло. Когда его спросили об этом его ученики, он ответил им: «Имейте веру Божию». А это и есть объяснение происшедшего чуда. Дар веры – это дар Божьей веры. Божья вера – это маленькое горчичное зернышко, которое дается в тот или иной момент для специальной цели. Это сверхъестественная вера. Это не вера на человеческом уровне, это божественная вера, сверхъестественно наделяемая Святым Духом.
Она как слово мудрости и слово знания. Она горчичное зерно, зернышко веры. Тогда Иисус сказал: когда у вас есть этот вид веры, вы можете сказать горе: поднимись и ввергнись в море, и это произойдет. Все, что бы вы ни сказали, получив этот вид веры, будет иметь такой эффект, результат, какой имеет место, когда говорит сам Бог. Почему? Потому что это Божья собственная вера. Горчичное зернышко может сдвигать горы. Как мы видим, ударение здесь ставится не на количестве веры, но на ее качестве. Если это собственная Божья вера, то хватит только одного горчичного зернышка этой веры, чтобы сдвинуть гору. А теперь я желаю вам дать другой пример этого дара веры из Нового Завета. Это дар, который в норме необходим для изгнания злых духов. Обычно это слово, сказанное в вере, которое и дает этот результат. Так, например, вот что рассказывается в Евангелии от Матфея, 8 главе, 16 стихе. Читаю. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Когда Иисус Христос встречался с нечистыми духами, он произносил перед ними слово веры и власти, и они его слушались. Вчера мы говорили о даре распознавания духов, и я указал на инцидент из книги «Деяний апостолов» 16 главы, где сказано, как за апостолом Павлом и его сотрудниками неотвязно следовала сзади одна служанка, имевшая

и начал говорить. Слово власти и веры возвратило умершему человеку жизнь. Когда Иисус Христос стоял вне у гроба Лазаря, который лежал в гробнице уже 4 дня, Иисус громким голосом сказал: «Лазарь, выйди вон!» И мертвый человек начал немедленно двигаться по направлению к выходу из своей гробницы. Дар веры выразился в слове власти. В книге «Деяния апостолов» в 9 главе 40 стихе Петр изображен стоящим перед мертвой Тавитой, лежащей в кровати в верхней комнате. Все вдовы причитали и плакали. Петр поднимается наверх сам один, склоняет свои колени, молится и, обращаясь к ее телу, говорит: «Тавита, встань!» И она открыла свои глаза, и когда увидела Петра, села. Мы видим, что в каждом случае воскрешения из мертвых даром, который воскрешал, был дар веры. А теперь я желаю вам дать пример из своего личного опыта. Я желаю вам сказать, и я верю, что вы в это будете верить, что когда я служил Господу в Африке несколько лет тому назад, мы с моей первой женой видели 2 случая в нашем колледже, когда умерший студент был опять возвращен к жизни. Вот почему я знаю, что это происходит и в наши дни. Но я не буду об этом говорить. Я приведу иной пример из моей личной службы Господу. Пример дара веры, который кажется необыкновенным. Я верю в то, что вы мне поверите. Я верю, что мы все же останемся друзьями и после того, как я расскажу вам об этом инциденте. Я был пастором одной из церквей города Чикаго. А на углу, на котором находилась наша церковь, был расположен магазин алкогольных напитков. Он был пристроен к церковной стене. Этот магазин был не только связан с алкоголем, но и с простой, с наркоманией и так дальше. Это было ужасное злое место, болячка всей округи. Однажды в октябре мы имели молитвенное собрание в церкви, и некто упомянул о проблеме алкогольного магазина. Во время моей молитвы я сказал: «Я полагаю проклятие Божье на этот магазин во имя Иисуса». И больше я об этом не думал. Месяцем позже, в одну ночь, в 2 часа ночи, меня разбудил телефон. Один брат сообщил, что горит наша церковь. Я сел в автомашину и поехал на место пожара. Была очень холодная ночь. На очень далеком расстоянии я видел огонь и клубы дыма. Но когда я подъехал ближе, то обнаружил, что горит не церковь, а магазин алкогольных напитков. Когда горел магазин, ветер дул в сторону церкви. Когда же должна была начинать гореть церковь, то ветер изменил направление на 180 градусов и веял от церкви на магазин. Последний был разрушен на нет, тогда как церковь осталась совершенно неповрежденной, за исключением небольшой копоти со стороны магазина. Когда я думал о том, что сделал Бог, мной овладел ужас и страх. Начальник пожарной охраны города Чикаго, прибывший на место пожара, сказал мне: «Видно, что вы на хорошем счету у того, который вверху». После этого я сказал: «Теперь я буду еще более осторожным в словах своих молитв». Мной владело не чувство важности моей личности, но чувство великой ответственности. Это малый пример дара веры. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принц интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Немного раз мы подвиги совершали, людей хватали из огня немного раз, но мы в беде друзей не забывали, и Бог ждет в малом верности от нас. Пусть не в больших делах, не в грандиозных, но я хочу Ему лишь верным быть, нести других в своих молитвах слезных и заблудившимся в пути светить. И этот свет совсем не мой, а Божий. Лишь Он способен так сердца менять, чтоб на Него я был всегда похожий, в домостроительстве смог верность оказать. Я не смогу, Господь, дойти, признаюсь, Ты знаешь, как порой колеблюсь я, Ты видишь, где так часто спотыкаюсь, но Ты идешь не с гневом, а любя. И я прошу, Господь, веди меня и дальше, через минуты, дни и через года, чтоб сердце было без греха и фальши, чтобы в итоге верным Ты назвал меня. Слава Богу.

0: дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.
1: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет Радио МВИ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня Радио МВИ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВИ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение Радио МВИ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Момент творения. Внимание, паутина. Около 10% из 35 тысяч известных видов пауков плетут привычную нам паутину округлой формы. Размеры этих клейких шелковых конструкций варьируют от нескольких сантиметров до 1 метра в диаметре. Первый шаг к созданию круглой паутины – закладка самой длинной горизонтальной нити в предполагаемой конструкции. Как только закреплены оба конца нити, паук протягивает под ней другую нить V-образной формы, а затем спускается вниз, чтобы закрепить ее. Другие опорные линии могут быть натянуты от центра V к твердым предметам, чтобы в конечном итоге появилась паутина привычного для нас вида. Несмотря на то, что плетение паутины – трудная работа, большинство пауков разрушает свои творения, съедая паутину каждый день до восхода солнца. Но вот интересный вопрос, на который ученые пока не могут дать ответ. Как паукам удается не попадаться в собственные клейкие сети? Ученые-эволюционисты пришли к выводу, что если так много пауков плетут паутину круглой формы, значит, эта способность появилась в процессе многократной эволюции. Но мы считаем, что если бы она эволюционировала хотя бы один раз, это уже было бы настоящее чудо. В притчах 30.28 говорится о том, что хотя паук и мал, у него есть мастерство и мудрость. Но мы, в свою очередь, должны спросить, кто же научил его всему этому? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:6-7.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение автобиографии Чарльза Финея. Следующей зимой, во время Рождества, мы поехали в Вестерн, Онейда Каунти, где, как я уже говорил, начался мой труд в 1825 году. Там мы провели несколько недель, приняв участие в духовном труде и увидев явные его результаты. Вспоминая удивительные обстоятельства, которые произошли во время того пробуждения, я расскажу о том, что случилось с одним молодым человеком. Родители его были хорошими христианами и долго за него молились. Его отец был одним из старейшин церкви, а мать – благочестивой и духовной женщиной. Когда я начал там свой труд, к большому удивлению и огорчению его родителей и всех христиан, этот молодой человек стал яро противиться проповедям, собраниям и всему, что способствовало пробуждению. Все свои силы он вкладывал в это противостояние. Как мне рассказывали, он утверждал, что ни Финей, ни ад не смогут привести его к покаянию. Он не раз с ненавистью говорил богохульные слова, чем привел родителей в состояние отчаяния. Но Слово Божье обличало его день за днем, и он не мог больше противиться. Однажды он зашел ко мне в комнату с совершенно потрясенным видом. Не могу описать это словами. Я редко видел людей с таким выражением лица, как у него в тот момент. Он был похож на обезумевшего. Его трясло так сильно, что когда он присел, вся мебель в комнате содрогалась. Я взял его за руку. Она была холодна, как лед. Его губы посинели, и весь внешний вид был настораживающим. Дело в том, что он сопротивлялся осознанию своей греховности так долго, как только мог. Я мягко спросил: «Дорогой мой молодой человек, что с тобою?» «О», — отвечал он, — «я совершил непростительный грех». Я уточнил: «Что заставляет тебя так думать?» Он сказал: «О, я точно знаю, что это так! Я делал это специально». Потом он рассказал о том, что произошло. Несколько лет назад мне в руки попала книжка, личная книга пирата. Я ее прочитал, и она произвела на меня большое впечатление. Она вдохновила меня на то, чтобы постараться стать самым великим пиратом, который когда-либо жил на свете. Я решил стать во главе всех разбойников, во главе всех бандитов и пиратов. Но мое религиозное воспитание мешало мне сделать это. Воспитание и молитвы моих родителей не давали мне этого сделать. Я слышал о том, что можно огорчить Святого Духа, уменьшить его влияние до того, что человек больше не почувствует его присутствие. Также читал, что можно сжечь свою совесть, и она больше не будет судить вас. Тогда я принял решение избавиться от своих религиозных убеждений, чтобы совершать грабежи и убийства, не чувствуя угрызений совести. Поэтому я решил сознательно похулить Святого Духа. Дальше он рассказал, каким образом он это делал. Это было настолько богохульно, что я не осмелюсь повторить. Он продолжил: «Я думал, что после этого Дух Божий оставит меня, и моя совесть больше не будет меня беспокоить. Спустя некоторое время решил совершить преступление и посмотреть, подействует ли на меня совесть. Через дорогу от нашего дома было здание школы. Однажды вечером я вышел и поджег его, а затем вернулся в свою комнату и лег на кровать. Вскоре кто-то поднял тревогу. Я пошел туда и находился среди людей, которые собирались тушить пожар. Но все попытки потушить огонь были напрасны, и здание сгорело дотла. За такое преступление сажают в тюрьму, и он знал об этом. Я спросил у него, совершал ли он еще преступление. Он ответил: «Нет,
Ему не удалось сжечь свою совесть, как он того ожидал, и поэтому он был крайне обеспокоен. Я спросил, подозревали ли его в поджоге здания. Молодой человек этого не знал. Но в этом открыто подозревали других молодых людей. Я поинтересовался, как он предполагает поступить в данной ситуации. Он ответил, что собирается пойти к попечителям школы и во всем признаться, и попросил меня сопровождать его. Я пошел с ним к одному из попечителей, который жил поблизости. Молодой человек спросил меня, не могу ли я рассказать о происшедшем. Я пошел ему навстречу. Этот попечитель был хорошим человеком, а также близким другом родителей этого юноши. Услышанное глубоко его тронуло. Молодой человек стоял перед ним в оцепенении. Завершая беседу с этим попечителем, я сказал, «Мы пойдем и встретимся с другими попечителями». Джентльмен ответил, «Нет, вам нет необходимости этого делать. Я сам с ними поговорю и расскажу им эту ситуацию». Он сказал молодому человеку, что прощает его и надеется, что другие попечители и жители города тоже простят его и не будут требовать ни от него, ни от его родителей возмещения ущерба. После этого я вернулся к себе, а молодой человек пошел домой. Но он все равно не находил себе покоя. Когда я собирался на вечернее собрание, он встретил меня у двери и сказал, «Мне нужно сделать публичное признание. В поджоге подозревали нескольких других молодых людей, и поэтому я хочу, чтобы все знали, что это сделал я один, и у меня не было соучастников». И затем добавил, «Мистер Финей, не могли бы вы рассказать все людям? Я буду находиться рядом и отвечу на вопросы, если они возникнут. Просто боюсь, что не смогу открыть рот и рассказать все сам. Помогите мне это сделать». Когда собрались люди, я рассказал им эту историю. Эту семью все члены общины знали и любили, и поэтому услышанное шокировало их. Люди в зале рыдали. Как только юноша во всем признался, он сразу же обрел мир. О его последующей христианской жизни я знаю немного. Однако недавно узнал, что он сохранил свою веру в Христа и крепко держался его заповедей до конца своей жизни. Там было также много других людей, совершивших разные преступления. Все они приходили ко мне за советом и рассказывали о происшедшем. Во время этих пробуждений убытки возмещались в размере многих тысяч долларов. Это делали те люди, чья совесть обличала их из-за того, что они получили деньги путем обмана или посредством мошенничества в делах бизнеса. Во время одного из утренних воскресных богослужений за основу проповеди я взял следующий стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха». А на вечернем богослужении использовал вторую половину стиха. «А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Помню, что эти две проповеди имели очень большой успех. В течение нескольких последующих недель ко мне за советом приходили люди разных возрастов,

возможное, чтобы возместить ущерб. Я хорошо помню покаяние одной молодой леди, учительницы городской школы. Отец этой девушки отличался скептическим отношением ко всему. Насколько мне известно, она была его единственной и горячо любимой дочерью. Он имел большое влияние в городе, но собраний наших он не посещал. Жил он на ферме недалеко от города. Это поселение было небольшим, и дома его жителей были разбросаны по всей долине Макох, так что людям приходилось преодолевать большое расстояние, чтобы прийти на богослужение. Я слышал, что эта молодая женщина редко посещала наши собрания и, как могла, выступала против пробуждения. Однажды, проходя мимо школы, я зашел, чтобы поговорить с нею. Сначала она очень удивилась моему приходу, так как меня ей никто не представлял, и мы не были лично знакомы. Однако она знала меня в лицо и вздрогнула от неожиданности при виде меня. Я любезно взял ее за руку и сказал, что пришел побеседовать с нею о ее душе. «Дитя», — спросил я, — «отдала ли ты свое сердце Богу?» Я говорил это и в то же время держал ее руку. Она опустила голову и даже не пыталась высвободиться. Я увидел, что выражение ее лица мгновенно смягчилось, и был уверен, что прямо здесь она покается. Когда я заходил в класс, то надеялся, что скажу несколько слов, которые заставят задуматься ее, а затем собирался назначить время для более детальной беседы. Но во время нашего короткого разговора стало ясно, что ее сердце было готово открыться, и несколько тихих и мягких слов, сказанных ей, угасили всякое противление. Она была готова принять Господа Иисуса Христа прямо там. Затем я спросил, можно ли мне сказать несколько слов ученикам. Она позволила, и я этим воспользовался. После этого помолился Богу за нее и за учеников. Это глубоко тронуло эту девушку. Мы начали молиться, и это был запоминающийся и трогательный момент. С того дня жизнь этой леди полностью изменилась. Было очевидно, что она перешла от смерти в жизнь. После своего покаяния она прожила недолго и потом ушла в небеса. Последний раз я трудился в Вестерне 30 лет назад. Здесь уже жило другое поколение. Однако я встретил нескольких старых членов церкви, но приход в основном был новым и по большей части состоял из молодых людей, которые выросли после первого пробуждения. Как и во время первого пробуждения, жители Ромы услышали о происходящем в Эстерне, и многие из них стали приезжать на наши собрания. В результате, через несколько недель я поехал в Рому и какое-то время трудился там. Осенью 1855 года нас снова позвали трудиться в город Рочестер. Сначала я не собирался туда ехать, но жители города отправили посыльного с письмом, в котором содержалась настоятельная просьба, чтобы я приехал к ним. Под письмом подписалось много людей, как богословов, так и обычных членов церкви. После долгих размышлений и молитв я согласился. Мы начали там свой труд. И вскоре стало понятно, что Господь стучит в сердца многих людей в этом городе. Некоторые христиане, среди которых был и тот брат, который приехал за нами, все лето горячо молились об излиянии Святого Духа. Они боролись с Богом, пока не почувствовали, что находятся накануне Великого Пробуждения. Когда я изложил свои возражения относительно труда в Рочестере, брат, который приехал за мною, отверг их все. Он сказал: «Господь посылает вас в Рочестер, и вы поедете туда этой зимой, и у нас будет великое пробуждение». В конце концов, я с большой неохотой согласился. Как только я туда приехал, я понял, что это было от Бога. Я начал проповедовать в разных церквях. Первая пресвитерианская церковь

в городе строго придерживалась кальвинизма, и они не открыли дверь для проведения собраний. Но конгрегационалистическая церковь и две другие пресвитерианские и их пастыря взялись за духовный труд и достигали в нем больших успехов. К нам также примкнули баптистские и методистские церкви. Каждый день мы проводили молитвенные собрания, которые посещало много людей. Вскоре после приезда в Рочестер я получил письмо, подписанное сотрудниками суда и несколькими судьями, двое из которых были членами апелляционного суда. Я полагаю, один или двое представляли Верховный суд. Они просили меня снова прочитать курс лекций на тему Божьей морали в области управления. Я согласился выполнить их просьбу и начал читать курс лекций для юристов. Во время первой проповеди говорил на тему, выраженную следующим библейским стихом. «Представляя себя совести всякого человека перед Богом». Я начал с замечания, что согласно этому месту Писания у каждого человека есть совесть. Потом я дал определение совести и перешел к тому, что в действительности совесть говорит каждому человеку. А она говорит то, что известно каждому из нас. Все мы согрешили и должны быть осуждены Богом. Я знал, что некоторые из юристов — скептики. Один из них за несколько месяцев до этого заявил, что он никогда не будет посещать христианские собрания, потому что он не верит в христианского Бога. Он принял решение больше никогда не иметь ничего общего с христианством. По вечерам я читал свои лекции, убедительно доказывая юристам, что если Библия не является истиной, то для них нет другой надежды. Я пытался им показать, насколько они ошибаются, думая, что Бог может их простить, потому что Он добрый. Праведность Бога не позволит Ему простить их. Будет ошибочно делать заключение, что грешники могут быть прощены только потому, что Бог станет бесконечно проявлять к ним свою благосклонность. Мы должны утверждать абсолютно противоположное. Не раскаявшиеся грешники не могут быть прощены. Я старался объяснять так, чтобы они хорошо уяснили, что путь к спасению лежит только через принятие Божьих истин, которые записаны в Библии. Заканчивая свою первую лекцию, я услышал, как тот юрист, который не собирался посещать христианские собрания, сказал своему другу, что ошибался, и рад тому, что в христианстве есть что-то большее, чем он предполагал, и он не может опровергнуть аргументы, которые услышал. Более того, он сказал, что будет посещать все лекции и тщательно проанализирует все факты и аргументы, которые будут предоставлены. Я продолжал привлекать внимание юристов к этой мысли, пока не почувствовал, что они стали сосредотачиваться на Христе и откровениях Евангелия, как на единственной надежде для них. До этого момента я не говорил им о Христе, но оставлял их заключенными в законе, осужденными собственной совестью и приговоренными к вечной смерти. Это, как и ожидалось, подготовило их к тому, чтобы искренне принять благословенное Евангелие. Когда я стал представлять им Евангелие, открыв единственный возможный путь спасения для грешников, они смирились так же точно, как и их коллеги во время чтения курса лекций много лет назад. Они начали сдаваться, и многие из них пришли к покаянию. Что было примечательно, во время всех этих трех пробуждений в Рочестере, свидетелем которых я стал, так это то, что они начинались и расширялись среди представителей высшего слоя общества. Это весьма благоприятствовало общему распространению духовного труда и победе над противлением. Во время этого пробуждения было много ярких случаев обращения, так же, как и во время предыдущего. Пробуждение распространялось и вызывало такой интерес, что все происходящее стало темой разговоров по всему городу, в близлежащих регионах, местах отдыха, магазинах, в общественных заведениях, банках, а также на улицах. Дело спасения стало основной темой для обсуждения. Многие из тех, кто раньше выступали против пробуждения,
теперь склонились перед Христом. Сила пробуждения коснулась тех людей, которые открыто противились всему божественному и говорили богохульные речи. Пробуждение затронуло все слои общества, так что и очень богатые, и самые бедные люди пришли ко Христу. Я трудился там всю зиму, и пробуждение постоянно набирало обороты. Преподобный доктор Андерсон, президент университета, взялся за труд с большим рвением. И, насколько я помню, многие студенты этого университета были обращены к Господу. Пасторы двух баптистских церквей также прилагали в этом большое усилие, и я несколько раз проповедовал в их церквях. Миссис Финей в Рочестере знали все очень хорошо, поскольку она прожила там много лет и стала свидетелем двух великих пробуждений, во время которых я трудился и которые предшествовали нынешнему. Это пробуждение ее очень заинтересовало, и, как всегда, она трудилась с большим рвением и успехом. Как и в предыдущее посещение, я нашел, что христиане Рочестера подобны благородным верийцам, готовым слушать слово со всем усердием и исследовать Писание ежедневно. Так ли это? Многие леди Рочестера делали все возможное, чтобы привести на служение представителей всех слоев общества и обратить их ко Христу. Некоторые из них ходили по магазинам, по офисам и использовали все свое влияние для того, чтобы возбудить у людей интерес к нашим собраниям. Каялось много мужчин. В конце концов, по воскресеньям все жители города прекратили работать благодаря величественному достижению пробуждения. Благословенная работа благодати расширялась и возрастала, и, казалось, весь город будет вскоре обращен ко Христу. Как и во время предыдущих пробуждений, духовные преобразования распространялись из центра в сторону близлежащих городов и селений. Во время пробуждений в Рочестере замечательным было то, что события, происходившие в этом городе, оказали большое влияние на соседние, дальние и ближние города. Методы, которые я использовал во время этого пробуждения, были теми же, что и во время предыдущих пробуждений. Учение не менялось, и результаты мы получили похожие. Я нигде не проповедовал с таким удовольствием, как здесь. Здесь проживали очень интеллигентные люди, которые всегда проявляли радушие, искренность и желание понять истину. И все это было у них в таких масштабах, каких больше нигде я не встречал. Трудился я и в других городах, где люди были куда более образованными, чем в Рочестере. Но в тех городах взгляды и привычки людей были более стереотипными. Люди были более привередливыми и чрезмерно опасались новых методов. В Новой Англии достаточно высокая степень образования населения, но их внутренняя робость, скованность, формальный и зачастую стереотипный подход к выполнению обязанностей не давали Святому Духу совершать там работу во всей полноте. Когда я трудился в Хартфорде, меня посетил один служитель из Центрального Нью-Йорка, который стал свидетелем великого пробуждения в том регионе. Он посещал наши служения и наблюдал результаты духовного труда. Я ничего не говорил ему о формальности молитвенных собраний или о том, что люди не решаются использовать новые методы работы. Но он почувствовал это сам и однажды сказал: «Брат Финей, ваши руки связаны их страхами и стереотипным способом мышления. Они надели на Духа Святого смирительную рубашку». Этот человек был благочестивым, искренним, смиренным служителем Иисуса Христа и говорил прямо то, что видел и чувствовал. Своими страхами и самомнением христиане очень ограничивали работу Святого Духа. Если честно сказать, то я не думаю, что жители Новой Англии вообще понимают,
каким огромным препятствием являются те ограничения, которые они наложили на действие Святого Духа в отношении спасения человеческих душ. Также они не оценивали силу и глубину пробуждений в тех местах, где эти страхи, предрассудки, ограничения и большое самомнение отсутствовали. К сожалению, широко распространено неправильное представление о том, что такое неблаговидное поведение. В большинстве церквей неблаговидным называют все, что у них не принято. Согласно бытующим там представлениям, божественным порядком является только то, что укладывается в рамки их стереотипного мышления. Все остальное — это высшая степень неприличия. Но на самом деле то, что отвечает нуждам людей, не является неприличным. В вопросах веры, как и во всем остальном, здравый смысл и рассудительность обязательно помогут найти нужные методы. Если постоянно молиться и доверяться влиянию Святого Духа, давая Ему полную свободу, то Бог даст мудрость в выборе того, что необходимо, и это послужит благословением в деле спасения грешников.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

небесная гавань. Ты для себя искал покой, но тщетно. Не находил ты город свой заветный. Встречались разные моря и страны, но обрывались якоря обманом. Красивым видел с корабля ты берег, была цветущая земля на реях. А только стоило ступить на остров, ты не хотел там век прожить, так остро. Тебя манил девятый вал и море, ты приключения искал на горе. Ведь счастья там не повстречал, лишь боли тебя терзали, ты молчал до крови. А ведь на небе для тебя есть гавань. Хоть из греха вся жизнь твоя отравой давно отравлена, но есть Спаситель. Нам всем подал благую весть Учитель.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.

О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:6-7.

Проповедовать я буду на тему «Учимся жить». Текст буду читать из 4 главы послания к Филиппийцам, 12 и 13 стихи. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Апостол Павел заявляет о том, что он научился. А если научился, то значит учился. А если учился, то это значит не теория, а практика. Он предлагает нам две школы. Предлагает ознакомиться со школой скудости и со школой изобилия. Вообще, братья, мы в жизни всему учимся. Мы когда-то с вами учились ходить. Потом мы с вами учились читать. А потом мы учились считать, кто-то учился петь. Всему этому мы учимся, учимся профессии, учимся управлять автомобилем. Кто-то лучше научился, кто-то хуже научился, и от опыта очень много зависит. Братья, я бы хотел свою проповедь разделить на две части. Я бы хотел порассуждать об этих двух школах, в которых большинству из нас придется учиться. Более того, скажу, я убежден, что каждый из нас находится в этой школе. Либо в школе скудости, либо в школе изобилия. И почему-то некоторые люди думают так, что когда мы с вами живем скудно, вот тогда нам нужно учиться жить. И учиться, чтобы жить в изобилии. А когда мы достигли изобилия, тогда не надо учиться. Оказывается, не так. Вот когда мы в скудости, мы должны учиться вот этой школе скудости. Но когда мы перешли в другую школу, в школу изобилия, вот тут мы поступаем с вами в первый класс. И мы опять заново начинаем учиться. Трудно признаться тем, кто находится в школе изобилия, что они перешли в другую школу. Трудно признаться. Потому что всегда есть люди выше нас, есть миллионеры, миллиардеры. Но я вам простой тест предложу. Вот школа изобилия, она так просто называется. Вот когда у вас есть изобилие, когда вы не переживаете о том, что вам кушать, когда вы не переживаете за коммунальные платежи, а самый лучший показатель, вообще знаете, как благосостояние государства проверяется? По парку автомобилей. Это самый простой метод. Мне один человек говорит, когда я в Дубае остановился на светофоре, и рядом со мной Porsche Macan, Rolls-Royce, Lamborghini. Он стал перечислять такие машины. Говорит, я так оглянулся, посмотрел, а он на арендованной машине. Говорит, я понял, в какой я стране. Ну, конечно, у вас на парковку выходишь, тоже улыбка растягивается широко по лицу. Нетрудно сказать, в какой школе обучаетесь. Ну, каждый для себя должен ответить. Друзья, я не за то, чтобы нам искусственно перетягивать с одного класса в другой класс. Нам Бог этого не поручил. Но я хотел бы, чтобы мы с вами порассуждали, чему мы должны научиться, живя в школе скудости, и чему должны научиться, живя в школе изобилия. Давайте начнем с простого. Начнем со школы скудости. Вообще, где легче учиться? Ну, однозначного ответа нет на этот вопрос. Но если посмотреть на опыт Израиля, то, живя в скудости, в бедности, в нищете, Израиль взывал к Богу. А когда немножко он уже обживался, вот тогда уклонялся в идолопоклонство. Это говорит о том, что в скудости научились жить, а в изобилии не научились. И когда мы с вами успешно сдаем экзамены в одной школе, Бог нас готов перевести из класса в класс, из школы в школу. Но если, допустим, отучившись в школе скудости, мы с вами перешли в школу изобилия и не сдаем экзамены, что по своей милости и любви должен сделать Бог? Назад вернуть. А нам это не нравится. Но если мы неуспешные ученики, если мы проваливаем постоянно экзамены, надо вернуть в другую школу. И это милость Божья. Это Божья забота о нас. Друзья, это не гнев, это не наказание, это великая любовь. Бог создает условия для жизни, в которых нам самое комфортно жить. Каждый продукт питания имеет свои условия хранения. Ну, например, в каких условиях хранится картошка? В плюсовой температуре и обязательно сухое и темное место, правда?
Вот если хоть что-то нарушить из этих условий, картошка испортится. Скажите, для молока такие же условия нужны или нет? Другие. Здесь уже сухое не обязательно место. А вот, например, сахар. Сахар, температура на него не влияет. Можно плюсовая, можно минусовая. Но точно должно быть сухое место. А мясо? Тут уже сухое, не сухое, не важно. Главное, чтобы минусовая была температура. То есть для каждого продукта есть свои условия хранения. И, братья, поверьте, что мы с вами индивидуальны, и Бог каждому из нас пишет свою программу и обучает в индивидуальной школе. И если человек учится в этой школе успешно, Бог его благословляет. Неужели вы думаете, Богу жалко что-то человеку дать? Но когда он видит, что человек не справляется с тем, что он ему дал, ну что тогда делать? Тогда нужно менять условия жизни, условия пребывания. Давайте порассуждаем о первой школе. Чему мы должны научиться, когда мы живем в школе скудости? Первое – это мы должны научиться принимать жизнь, как она есть. Я хочу с вами вспомнить одну историю. Она страшная история. Ну, наверное, по ужасу она, наверное, достигла апогея. Такого страха я не представлял никогда в той местности, где я живу, что такое может наступить. 6 глава 4 книги Царств описывает сильный голод в Самарии. И был голод такой, что матери ели своих детей. Вообще невообразимый голод, правда? Но знаете, что меня смущает? Вот в этой же главе описано конфликт двух женщин, которые одного ребенка сварили и съели, а за другого поспорили. И в этой же главе описывается общение Елисея со старцами у него в доме. Почему Елисей и старцы не искали нигде ребенка, чтобы словить и сварить? Почему он не уехал в другую страну? Почему Елисей мирно сидел и общался с братьями, со старцами? А женщины, которые не умели жить без колбасы и мяса, пришли к тому, что детей будем кушать. Не научились жить без колбасы. Если, братья, мы не научимся жить без мяса в каких-то периодах жизни, тогда нам придется когда-то оставить детей, оставить семью, оставить церковь. Вот есть же Польша рядом, Германия, что у вас еще есть? И поехал. Он не научился жить в скудости. Дети растут, а это время не вернешь. Есть такое выражение «7 лет домашнего воспитания». Ну, на молдавском языке оно звучит рифмовано «шаптяндиакаса». 7 лет, которые ты получил в домашнем образовании, в домашней школе. Если отец проведет где-то вне дома это время, в служении проведет, думаю, что Бог восполнит. Но если в восполнении колбасы и мяса, ну, чем детей варить, конечно, лучше в Польшу поехать, но намного лучше без мяса пережить. Вот нет мяса, ну без мяса, вот Елисей без мяса прожил, принял жизнь, как она есть. Ведь это же разные люди, по-разному принимали жизнь, но в одном и том же городе, в одних и тех же обстоятельствах. И нельзя сказать, что святого Елисея Бог подкармливал колбаской или мяском, а вот эти вот женщины должны были от голода умирать. Братья, мы живем с вами в одинаковых странах. Поэтому если бы немец у вас проповедовал, вы бы посмотрели, покачали головой и сказали: «Говори, говори, тебе хорошо говорить». А мы с вами, как знаете, как Елисей, эти женщины, мы живем с вами примерно одинаково. Примерно. Ну, разве что кто-то в городе, кто-то в поселке, у кого-то что-то лучше, что-то хуже. Но это очень все равно, очень все близко. Братья, нам нужно научиться жить в скудости и принимать жизнь, как она есть. Кто-то очень удачно выразился, так сказал: трудные времена порождают сильных людей, а сильные люди порождают хорошие времена. Хорошие времена порождают слабых людей, а слабые люди порождают трудные времена. Где мы сейчас находимся, братья? Нам отцы наши подарили хорошие времена. Я не побоюсь так сказать. Это их заслуга. Наши отцы жили в трудные времена. Вот эта дата, 61-й год, это было трудное время. Но вот это трудное время породило сильных людей. Как трудные времена породили сильных людей. А сильные люди, которые без мяса
порой без колбасы, с клопами, с овшами, умирали в тюрьмах, замерзая и отдавая жизнь. Они только думали и представляли, как их детки дома плачут, ждут их. Вот эти сильные люди принесли нам хорошие времена. А эти хорошие времена теперь породили слабых людей. Сейчас вопрос рукоположения трудно рассуждается. Человек занят, у него бизнес, работа. Какое рукоположение, какая церковь? Если есть Германия и Польша, и без виз. Ну, церковь – это, ну,

сохраниться и остаться сильными людьми, когда мы научимся жить. И когда мы будем принимать жизнь, как она есть. Второе. Живя в школе скудости, мы с вами должны научиться жертвовать. Почему-то так принято считать, что жертвовать должны люди, у которых есть что-то лишнее, что-то большее. Ну, вообще, много должны жертвовать немцы, правда? Ну, мы же когда строимся, где мы просим деньги? Немцы, американцы. А знаете, как немцы говорят? А вы сделайте, как сделали мы, и тогда мы вам поможем. Вот они говорят, вот наш дом стоит там 2 миллиона евро. Но знаете, как мы его построили? Мы ни у кого помощи не просили. Мы сделали так. Каждая семья первоначально принесла в церковь двухмесячный свой доход. Это было решение церковное. Каждый человек двухмесячный свой доход принес в церковь. Вот сколько ваша семья получает денег в месяц? Вы знаете. Папа, мама, дети. Вот соберите эту сумму, честно, посчитайте. Если у вас сезонная работа, распределите ее на 12 месяцев и посчитайте, сколько у вас месячный доход. И вот двухмесячный доход семейный принесите в церковь. И немцы говорят, вот когда ваша церковь это сделает, все остальное мы доложим. Но мы же говорим, мы бедные. Пусть немцы жертвуют, они богатые. Вы знаете, где Господь находится, когда в молитвенный дом заходит? Марка, 12 глава, 41-43 стихи. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». Странное дело. Вот бы возле кафедры бы сел и слово бы Господне послушал, а он сел возле сокровищницы. У вас собирают деньги или же сокровищница стоит? Вот знайте, что вот там Господь находится. Вот там. Кто-то думает, что он возле пресвитера, возле кафедры. Вот там Господь. И когда он заходит в Дом Божий, он садится возле сокровищницы и смотрит, кто что туда кладет. Как вы думаете, должны класть все или должны класть богатые? Должны класть все, без исключения. И вот написано, что следующий стих: «Богатые клали много». Обратил внимание на это Господь? Он это как бы пропустил мимо глаз. А вот когда подошла бедная вдова, он посмотрел, а сколько положит она. Я почему-то уверен, что вот эта бедная вдова, которая положила все пропитание, она не умерла с голоду. Потому что Бог о ней позаботился, и Он отметил ее жертву. Братья, если мы корыстно жертвуем так, чтобы получить от Бога больше, вряд ли это получится. В одной американской церкви пастор проповедовал о том, что если мы жертвуем Богу, Бог нам щедро воздает. И после службы подходит один молодой человек и говорит: «Пастор, ты прав, ты молодец. Действительно у меня было так. Я доллар положил в церковную сокровищницу, шел домой и нашел этот доллар. Бог мне его вернул». Пастор говорит: «Бог выкинул твой доллар, а не вернул». Бедная вдова положила все пропитание свое. Братья, я не за то, чтобы мы эксперименты проводили и все деньги с дома брали и несли в церковь. Я не за это. Я за то, чтобы мы честно относились к материальному служению. Вот здесь делаю акцент. Даже тогда, когда мы живем в скудости. Это очень важно, очень важно. Бог проверяет нас на нашу жертвенность, когда нам не хватает. Потому что когда нам хватает, это не экзамен, это просто образ жизни. А когда нам не хватает на жизнь, вот тогда Бог смотрит, сколько ты жертвуешь времени на церковь, сколько ты жертвуешь средств, сколько ты жертвуешь своих усилий. Вот это проверка. И Бог в долгу ни перед кем не оставался. Сколько мы должны с вами жертвовать? Братья, есть такое ошибочное понимание, что нужно по расположению сердца жертвовать. Почему я говорю ошибочное понимание? Потому что сердце человека крайне испорчено. Вы помните, откуда взяло свое начало служение десятины? Кто первый пожертвовал десятую часть? Авраам. Он Мелхиседеку принес десятую часть. Потом, где мы встречаем еще десятину? Иаков пообещал Богу отдать десятую часть. Братья, здесь и не пахнет законом. До Моисея еще очень далеко, согласны? А мы говорим, десятина – это закон. Знаете, откуда взялась десятина? Я вам расскажу. Вот Бог посмотрел на жертву Авраама.
Вот Авраам вот так расположился, что отдал десятую часть. Бог посмотрел на жертву Иакова.

братья, это были евреи. А вы знаете, что ну, у евреев есть особенность? Простите, если здесь есть евреи в зале. Но евреи, не, ну давайте скажем, не особо щедры, да? И вот Бог посмотрел, ну Авраам десятую часть пожертвовал. И он узаконил. Говорит, вот это будет минимум. Вот сколько еврей от себя оторвал, вот это будет минимум. Бог узаконил это через Моисея. Ну теперь давайте простую схему я вам предложу. Логическую схему. Есть действие по закону, есть действие по благодати, есть по беззаконию. Если, например, собрание начинается в 10 часов, вы пришли ровно в 10, вы пришли по закону. Если вы пришли без 15:10, это как? По благодати. А если в 10:15, это беззаконие. Братья, смеетесь, да? Если вы принесли десятую часть в церковь, вы это поступили по закону. Если больше, чего молчить? По благодати. А если меньше, то даже еврей больше дал. Если говорить о жертве, написано в послании к Коринфянам, вот тот текст, который любят читать те, которые дают по расположению, знаете, как написано? 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением». Братья, когда-нибудь в практике церковной вы встречали, чтобы кого-то принуждали жертвовать? Нет? Я тоже не встречал никогда. Но что имеется в виду? Братья, я верю, что здесь написано про десятину. В Новом Завете. С принуждением человек может жертвовать десятую часть. А вот доброохотно дающего, когда человек дает больше, дает от сердца, вот такого любит Бог. Причем, когда Бог дает нам прибыль, дает зарплату, Бог, знаете, как сказал? Десятина моя. Вот так Он сказал. Это мое. Вот ты получил зарплату в конверте, или в кошельке, вот там есть часть чужих денег. Это Божьи деньги. Вот десятая часть, Бог говорит, десятина моя. И если вы берете из десятины, то вы меня обкрадываете. Так Бог говорит. Вот представьте себе, вы оказались в ситуации, когда, ну давайте я про себя скажу. Вот я оказался в поездке, здесь я далеко от дома, и кто-то мне передал какие-то деньги, чтобы я привез в Кишинев, кому-то отдал. А по дороге у меня закончились свои деньги, и я потратил чужие деньги. Приезжаю в Кишинев, ко мне подходит человек и спрашивает, через тебя передавали для меня деньги? Да, передавали. Я скажу, ну ты знаешь, мои деньги закончились, и я потратил твои деньги. Вообще, приличный разговор. Скажут, ну это твои проблемы, что тебе не хватает, но это не твои деньги, отдай. Братья, когда мы от расположения своего сердца аж доллар положим, как этот человек нашел его на дороге, Бог посмотрит на расположение этого сердца и скажет, а там же деньги мои у тебя, мои, а ты их верни. Я просто тебе дал, чтобы ты своими руками положил. Независимо от твоего достатка, хватает тебе или не хватает, это не твои деньги. Вот когда мы ребенку даем две конфеты и говорим, вот иди конфетку одну отнеси братику или сестричке, одну себе возьми. Родители имеют еще конфеты? Конечно, имеет. Но ребенок шел и по дороге обе конфеты съел. И до братика не донес. Что родители в следующий раз будут делать? Они не дадут ребенку вторую конфету. Они сами разделят. Братья, это очень важный момент. Мы должны с вами научиться жертвовать в скудости. В скудости. И расположение нашего сердца не должно зависеть от того, сколько денег у нас находится в кошельке. От того, сколько мы с вами заработали денег. И исходя из этого, мы с вами должны жертвовать. И Господь стоит возле сокровищницы. Вы знаете, говорят, что у человека есть самый чувствительный орган. Знаете, какой это? Кошелек, правильно. Это самый чувствительный орган. Не глаз, не язык, не кожа. Нет, кошелек. Самый чувствительный орган. И там, возле этого органа, стоит Господь и наблюдает, как мы с вами служим Богу. В государстве, в стране есть разные периоды. Есть периоды, когда люди лучше живут, когда живут хуже. Не зависит наша жертвенность от нашего достатка. Я же имею в виду, что если у нас даже недостаток, все равно мы с вами должны проявлять верность в этом служении. Потому что Бог говорит, десятая часть – это святыня.
Это неприкосновенное. Я не хочу сейчас вас привязать к закону. Я хочу к благодати, подальше идти от закона. И хочу сказать, что Бог установил вот этот вот порядок еще тогда, когда не было закона. Братья, вот мы должны с вами вот туда, ближе к Аврааму и к Иакову вернуться. А вот нам удобно переступить через закон Моисея, потому что мы живем не по закону, а по благодати. Но дай Бог, чтобы мы жили не по беззаконию, а действительно, чтобы мы жили по благодати. Давайте посмотрим еще, чему мы должны с вами научиться. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите». Обычно у нас этот текст пишется на праздниках жатвы, да? И вот за все красивое, что на сцене, на витрине, вот мы за все это благодарим. Но в этот список нужно добавить все наши неудачи, все наши проблемы, все наши переживания, трагедии, болезни, недомогания. Все, и скудость тоже. Если написано «за все благодарите», вот тогда «за все благодарите». Вот в слово «все» включите «все». Оказывается, этому нужно учиться. Но благодарить не только за те плоды красивые, вкусные, за все доброе, что Господь посылает, а научиться за все благодарить. Знаете, братья, к чему это нас приведет? Это приведет к благородству характера. Человек, который за все благодарит, это человек, который не ропщет, которого в жизни все устраивает, который не проявляет никакого недовольства. Ну, это приятный, благородный человек. Вы представляете себе церковь, которая состоит из людей, которые за все благодарят? Что не произойдет? Говорят, слава Богу, слава Богу. Принимаем от Бога, как есть, слава Богу. Это, мне кажется, будет уже рай на земле. А вот этому нужно учиться. За все благодарить. Если мы будем за все благодарить, у нас не будет причины для ропота. Никогда. Ну, теоретически, вот если за все мы благодарим, у нас не найдется причины для ропота ни в семье, ни на работе, ни в стране, ни в церкви, нигде. Но это вырабатывается в школе скудости. Братья, в школе изобилия это не вырабатывается черта характера, это качество. В школе изобилия совершенно другие предметы и другая нагрузка. А вот этому мы должны с вами учиться в школе скудости. И уверен, что каждому пройти нужно через эту школу, чтобы научиться вот этим ценным качествам. Эти качества невозможно приобрести в другой школе. Или, как мы любим говорить, ну, мы средненькие, мы не богатые и не бедные. А средние не знаю вообще, чему научатся. Все равно мы либо в одной школе, либо в другой. Иногда мы не сознаемся. Нам иногда стыдно признаться, что мы в школе скудости живем. А иногда боимся признаться, что мы в школе изобилия, чтобы не стали у нас одалживать деньги. Это тоже же проблема, когда узнают, что у нас много денег, правда? Так вот, еще чему нужно научиться, это научиться не завидовать. А это очень сложно. Говоря так, что плакать с плачущими может каждый. И для этого нужно быть просто человеком. А порадоваться с радующимся не получится. Вот для этого надо быть ангелом. Если вы узнаете, что ваш брат, ваш друг выиграл машину, или ему кто-то подарил, ну не старую машину, а вот прям как по Писанию, знаете, вот когда жертвуют, написано, что жертва должна быть какая? Однолетняя. Если немцы жертвуют, они старше 10 лет. Ну, кому нужна вот такая жертва? А когда действительно пожертвуют однолетнюю такую жертву, хорошую. Порадуетесь вы за брата или нет? И скажете, ух, повезло. Ну, а почему не мне? Или, а, теперь я понял, почему он так проповедовал или так часто там в поездки ездил. Вот я понял. Вот что он хотел. Братья, что это в нас говорит? Зависть. А написано, где зависть и сварливость, там что? Неустройство и все худое. Все худое. То есть ничего хорошего не может быть, где зависть. Братья, поэтому надо научиться в себе задушить зависть. Задушить. Вы верите, что у каждого есть причина завидовать? У каждого. Даже у богатого. Нам-то простым-то нечего на них смотреть. А у кого фирма, он думает, а почему вот я не дотянулся до такого уровня?
И у бедного, и у богатого, у каждого есть причина позавидовать. Вы помните, Иисуса Христа предали из-за чего? Из-за зависти. И если мы посмотрим в Писании, сколько возникло проблем во взаимоотношениях между людьми, то очень часто это случалось из-за зависти. И поэтому написано, чтобы мы научились с вами не завидовать. Об этом говорит 3 глава послания Иакова. Давайте мы перейдем к школе изобилия. 1 Тимофею, мы откроем 6 главу и прочитаем 17, 18 и 19 стихи. Братья, здесь речь идет о верующих людях. Ну, мы по тексту посмотрим. Здесь не написано это наставление неверующим. Здесь написано, чтобы уповали не на богатство, но на Бога живого. Значит, если должны вот эти люди уповать на Бога, то это не неверующие. Для неверующих написано, чтобы нужно было, чтобы они покаялись и пришли к Богу. А здесь написано, чтобы уповали на Бога. Это немножко другая категория. Давайте прочитаем 17, 18, 19 стихи. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе, уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища добрые, основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Не надо думать, что это говорится не обо мне. Давайте мы просто об этом порассуждаем. Значит, богатых в настоящем веке. Что это значит настоящий век? Это значит время, в которое вы живете. Если у вас есть что-то лишнее, есть какие-то излишки, значит, мы не относимся к категории нуждающимся. А что-то среднее Библия нам не предлагает в оценке состояния человека. Либо человек живет в скудости, либо он в изобилии живет. Я не понимаю среднего положения. Давайте слово «богатых» заменим людьми, живущими в изобилии. Нам так легче будет читать этот текст. Люди, которые живут в изобилии, вот учи их, увещевай, чтобы они невысоко думали о себе. Вы знаете, что человек, у которого появляется изобилие, он начинает по-другому думать о себе. У евреев по трем вещам определяют человека, хороший человек или нет. На еврейском языке это кис, кос, кас. Это три еврейских слова. Кис – это карман, кос – это стакан, кас – это гнев. Вот насколько человек правильно распоряжается своими средствами, насколько человек воздержан от спиртного и насколько человек управляет своим гневом. Вот так вот евреи классифицировали человека, хороший человек или нехороший человек. То есть, во-первых, это кис, это его карман, это его средства, его доход. А еще говорят, что деньги, власть и женщины портят мужчин. И это мы в армии, кто служил, хорошо наблюдали. В какой-то момент стоят в строю все лысые новобранцы, а через полгода уже, задрав нос, командует какой-то ефрейтор. Равняясь смирно, товарищ солдат обращается на «вы», начинает как-то грубить, заносчиво вести себя. А что изменилось? Чуть-чуть стал другим, чуть-чуть изменилось его положение. И человек уже по-другому думает о себе. И попробуй этого человека зацепить, попробуй обидеть. Друзья, мне очень нравится история, которая в Евангелии от Луки записана. История исцеления слуги сотника. Эта история прекрасна тем, что сотник получил очень хорошую оценку от Иисуса Христа. Вот люди об этом человеке говорили, 4 стих, что он достоин, чтобы ты сделал для него этого. А сотник про себя сказал, что я недостоин. Друзья, если бы он это говорил для красного словца, то есть для приличия, то Господь бы это оценил. Точно Господь обратил бы на это внимание, что слицемерил сотник. А он действительно, занимая высокое положение в обществе, управляя сотней солдат, построил синагогу для евреев. Будучи римским служащим, он проявил добро, имел много заслуг, а о себе думал невысоко. И вот, когда Господь давал ему оценку, он сказал: «В Израиле не нашел я такой веры».
Вы думаете, что вера сотника заключалась только в том, что Христос силен исцелить его слугу? Я не думаю, потому что в Израиле было много людей, которые имели веру в исцеление и которые получали исцеление. И ситуация с расслабленным. И сколько вы вспомните истории исцелений, у людей была сильная вера. Но здесь вот оценка Иисуса, она связана с верой и самооценкой сотника. Братья, это очень важно, что мы о себе думаем. Вот это определяет наше положение перед Богом. Что мы о себе думаем? Мы иногда обижаемся от того, что с нами поступили так, как мы не заслужили. Но мне очень нравится выражение одного великого мужа Божьего, который сказал так. Это сказал Чарльз Спержин. «Когда вас почитают за ничто, вы не переживайте, потому что вы и есть ничто». Кто из нас скажет, что он что-то значит? Кто из нас на это рискнет? У кого повернется язык это заявить? Я таких не знаю людей. Но когда мы обижаемся, мы доказываем, что с нами поступили не так, как мы заслужили. Нас обидели. Мы почему-то, вот знаете, вот прах и пепел, но не такой, как другой прах. Вот если спалить скрипку Страдивари и спалить обыкновенное полено, прах отличается от скрипки Страдивари, от обыкновенного дерева? Не отличается. А вот мы иногда вот этот вот прах дифференцируем. Мой прах другой, чем твой. Так вот, помните, как Авраам говорил, я прах и пепел. И мы тоже о себе нередко говорим, что мы прах и пепел, но у нас другой прах. У нас другой состав праха. И начинаем мерить прах. Братья, вот это наступает тогда, когда человек переходит в школу изобилия и начинает носом небо царапать. Он уже других людей не замечает. Он уже проходит, цепляет плечом одного, зацепит другого. А всего лишь почему? У него чуть-чуть больше появилось, чем у других. Так вот написано, богатых в веке сём. Увещевай, Павел говорит Тимофею, не избавиться от богатства, не раздать богатство. Не написано, что ты должен стать бедным. Нет, тебя Бог в школу изобилия поместил. Начинай учиться, это первый класс. В школе скудости ты проучился 5, 10, 20, 30 лет. Сколько лет, не знаю. Вот Бог тебя поместил в эту школу, и ты сдал экзамены. Ты научился жертвенности, ты научился благородству, ты научился принимать жизнь, как она есть, научился не завидовать. И Бог тебя переводит в другую школу. А теперь говорит, давай мы посмотрим, что ты думаешь о себе. Вот когда ты бедный, ты ничего о себе не думаешь. А вот когда стал богатым, вот увещевай богатых веки сём, чтобы они не высоко думали о себе. Дальше что Павел Тимофею говорит? Уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. Братья, давайте мы проверим себя. Когда мы можем с вами решить вопрос, у нас молитвы нет. Когда мы знаем, что мы договоримся, это стоит вот столько, и мы за деньги решаем свои вопросы, ну тогда нам не нужна молитва, и упование на Бога не нужно. Братья, ну вот Бог, именно когда дает нам изобилие, Он начинает нас учить упованию. В скудости мы учимся одному упованию, а в изобилии мы учимся совершенно другому упованию. У нас в церкви есть брат, который очень много потрудился для церкви, он еще не крещенный. Он сделал для церкви, если говорить о личном участии, наверное, больше всех для нашей стройки. Вот, но он мне рассказал, как он обратился к Богу. Его первую молитву. У него две дочери. Приходит девочка домой, девочке 15 лет, и говорит, папочка, нога болит. Ну и говорит, покажи, что там у тебя. А у нее там что-то, какое-то образование. Он девочку садит на машину, едет сразу в больницу. Врач вот так открыл глаза, говорит, езжайте вонка. Ну и руки затряслись у папы. Девочка в слезы. Приезжает вонка, врач посмотрел, говорит, если завтра отрежем ногу, то девочка может умереть, нужно сегодня резать ногу. То есть даже до завтра нет времени, прямо сейчас ложим ее, нужно отрезать ногу по бедро. Девочке 15 лет, слезы, истерика.
И он говорит, я не смог сесть за руль. Я в таком переживании, друг сел за руль. И мы прямо с онкологической больницы сели в машину и поехали. Я созвонился с Киевом, говорит. Всю дорогу мы мчались на огромной скорости. Примерно 6 часов нам понадобилось. Говорит, но я на заднем сиденье откинулся в машине. И не было у меня секунды, чтобы я не молился Богу. Я все 6 часов молился. Я понимал, что сейчас деньги не помогут. И если надо было бы, я любую сумму дал бы, любую. Мне без разницы была, какая сумма. Но здесь мне не помогло богатство, мне нужно было упование на Бога. Вот сделай какое-то чудо, вот я не знаю какое. Мне говорят, что дочь моя или умрет, или останется без ноги. Ни то, ни другое меня не устраивает. Господи, сделай так, чтобы дочь моя осталась жива и с двумя ногами. И вот сейчас его дочь и жива. И с двумя ногами. И вот этот опыт упования на Бога, неверующего человека, помог ему поставить правильные акценты. Друзья, Бог нашел путь. Его сегодня главная учеба в школе изобилия – это научиться уповать не на богатство, а на Бога. И он сейчас 2/3 занятости своей просто скинул, освободил. И он говорит, ты знаешь, у меня прибыль не уменьшилась. А руки освободились. Уникальный человек. И он говорит, я учусь разговаривать с отцом. У него настолько теплое отношение с Богом. Он говорит, я понял, что в мире ничто не имеет никакой ценности, никакого значения. У меня есть отец на небе. Это человек, который умышленно, знаете, властно отодвинул богатство и свое упование переложил на Бога. Сегодня есть люди, которые толком-то и ничего не имеют, а пытаются как-то возложить свое упование на какие-то материальные ценности. Братья, это школа изобилия, когда Бог нас учит упованию не на наши ресурсы, а упование на Бога. Один богослов, доктор Муди, сказал так, «У меня сегодня так много дел, что я должен 2 часа быть в молитве». То есть, если мы верим в то, что мы что-то с вами можем, что мы договоримся, что мы решим, мы придем к тому, что мы убедимся, что будут дни, когда эти дни будут безрезультатны. Мы целый день будем что-то делать, где-то суетиться, о чем-то договариваться, переживать, и результатов не будет никаких. Нам нужно научиться в школе изобилия уповать не на наши возможности, не на наше богатство, а научиться уповать на Бога. Братья, повторяю, это немножко другое упование. Упование бедного человека на Бога – это упование, чтобы Бог его прокормил, чтобы Бог не дал ему погибнуть. А упование богатого человека – это другой уровень упования. И вот написано в псалмах, «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня». Школа упования, она никогда не прекратится ни в скудости, ни в изобилии. Но это просто другой класс. Есть класс А, а есть класс Б. Это другой класс, но этому тоже нужно учиться. Третье. Чтобы они благодетельствовали, благодели добрыми делами. Благодетельствовали, 18 стих, это значит добрые дела делали. Это то же самое. Благодетельствовали, богатели добрыми делами. Я хочу задать вопрос. Вопрос риторический, чтобы ответил каждый сам себе. Скажите, пожалуйста, когда мы последний раз в своей жизни сделали доброе дело? Знаете, за что мы сегодня боремся? Мы боремся хотя бы, чтобы честно рассчитывались за нашу работу. Вот в церкви, когда нанимают рабочих, вот как-то мы стараемся, чтобы выстроить честные отношения. Давайте вспомним, когда мы сделали доброе дело. Вот просто так, без никакой корысти, без никакого расчета на будущее, сделали просто не ожидая ничего, доброе дело. Нам очень удобен текст, очень удобен. В послании к Ефесянам из 2 главы, где написано, что мы спасены благодатью, и сие написано не от дел, да? Чтобы никто не хвалился. И так нам удобно спрятаться за этот стих. А в послании к Титу Господь нам говорит через апостола Павла, что Он создал нас на добрые дела, которые предназначил нам исполнить.
Главное предназначение человека – он должен делать добрые дела. Какие добрые дела? Это уже другой вопрос. Вот как ты с Господом договоришься, что тебе Господь подскажет, чему Господь тебя научит? Вот тому нам нужно и научиться. Но нужно научиться делать добрые дела. Братья, когда у нас появляется излишек, давайте мы честно к этому излишку отнесемся. Категорически я против, чтобы мы с вами кормили ленивых. Я против, чтобы рыбку ленивому дать. Я за то, чтобы ему дать удочку. Но когда человек в болезни, когда человек в проблемах и не может обеспечить свой уровень жизни, вот здесь хорошо бы и честно бы приложить нашу руку к доброму делу. Добрые дела, они украшают человека. Добрые дела, они закрывают уста, написано, безумству невежествующих людей. Добрые дела создают добрую характеристику церкви. Очень много может сделать доброе дело. Очень много. Писание нам показывает, что Господь наш, находясь на земле, пришел для того, чтобы принести спасение, но в это время он делал много добрых дел. Много добрых дел. Братья, не смог Господь исцелить всех, которые были на земле, но он исцелял по своей доброте. Ему, это не была его цель, это не была главная задача, для чего он пришел. И если бы сразу после крещения его распяли, и он не успел сделать ни одного доброго дела, он все равно свою миссию бы исполнил на земле. Но он 3 года служил людям и делал добрые дела. Братья, насколько мы готовы к бескорыстным добрым делам, которые мы просто сделаем? Верующие люди – это люди очень занятые, очень занятые. Мы должны время уделить для семьи, мы должны с вами время уделить для церкви, для служения и должны еще заработать деньги. Куда вот втиснуть добрые дела между вот этими 3 глобальными задачами? Куда? Куда втиснуть добрые дела? Вот, братья, для этого нам необходимо сделать какой-то план добрых дел и относиться к этому очень серьезно. Есть такое понятие, как управление временем. Современное модное слово – тайм-менеджмент. Так вот, Божий человек, особенно человек, который чем-то владеет, у него есть какие-то ресурсы, он должен научиться правильно распределять свое время. Когда у нас нет обязанностей, когда мы ничем не загружены, ничего не делаем, тогда у нас очень много свободного времени. Но когда у нас есть много задач, вот тогда нужно правильно научиться управлять временем. Я подскажу один из методов, их очень много, но я подскажу один из методов, которым, может быть, кто-то воспользуется, кому-то это поможет. Возьмите лист бумаги и напишите о себе, кто вы есть, абсолютно честно и исчерпывающе. Что это значит? Вот, например, я пишу, что я муж, то есть у меня есть жена. Потом я еще отец, у меня есть дети. Дальше я еще дедушка, у меня есть внучка. Дальше кто я еще? Я еще член церкви. Дальше я кто? Я еще пресвитер церкви. Дальше я хозяин дома, у меня есть дом. Я хозяин автомобиля. Дальше, кто я? Я еще сын, у меня живой отец. И вот так вот напишите, кто ты есть на самом деле. А потом напротив каждой надписи напиши, что ты в течение недели планируешь сделать как отец для своих детей. Напиши, что ты планируешь сделать как сын для своего отца. Что ты планируешь сделать как член церкви для церкви. То есть ты имеешь много функций, и по каждой функции ты должен что-то делать. Знаете, как часто получается, что когда у нас есть много работы, мы работаем с вами с утра до ночи. Есть такая поговорка, говорят, что если ты утром рано встаешь, как жаворонок, целый день крутишься, как белка в колесе, работаешь, как лошадь целый день, выматываешься к вечеру, как собака, ну, там еще долго-долго можно продолжать. Тебе надо показаться ветеринару. Не осел ли ты? Человек – это что-то другое. Человек должен не только работать. Человек должен успеть и время семье уделить. Человек должен еще и Богу послужить и найти время для добрых дел.
Ну, моему отцу в январе будет 80 лет. Я не думаю, что он очень нуждается в общении с нами, ну, чтобы каждый день общаться. Моя, например, жена, она с мамой разговаривает каждый день по телефону. Я не испытываю такой потребности. У меня в понедельник утром это время, посвященное общению с отцом. И отец мой знает, и по телефону я ему звоню. Мы живем с ним не в одном городе. Я с ним разговариваю столько, сколько ему хочется. Это время, посвященное для отца. Ну вот так я для него выделил один разговор. Это получается не деловой разговор, это просто, как сын я выделил это время для общения с отцом. Потом, когда мне надо, я бывает в течение недели и 5, и 10 раз с ним созваниваюсь, и когда надо, встречаемся. Но выделить время, посвятить свое время для чего-то, братья, это очень важно. Мой родной брат, он по-другому построил свое время общения с отцом. С 8 утра до 8:30 они едут в школу, он везет детей в школу, и он звонит отцу и включает громкую связь, и отец проводит утренний молитвенный час. Кроме того, что они дома провели молитвенный час, мой папа служитель, и он беседу проводит с детьми. И вот на громкой связи, и это каждый день. И дорожим этой возможностью, братья. Вот так же мы должны относиться к добрым делам. Добрые дела – это не что-то, что к нам вот пристал какой-то человек, вот надо ему сделать доброе дело, вот он от нас не отстает. Это должна быть наша инициатива. Если у нас есть с вами избыток времени, если у нас есть излишки денег, то есть мы живем в изобилии, значит, мы можем меньше работать, чтобы время на что-то другое потратить, а не скапливать наш доход, потому что дети наши этого не оценят. Это никому не нужно будет. И тем, чем мы обладаем, братья, мы с вами не воспользуемся. Говорят так, что самые неудачные люди в жизни считаются – это дети миллионеров. Потому что они не борются за жизнь, они не учатся жизни. И сейчас разумные, богатые люди, они наследство свое не оставляют детям. Они очень как-то интересно, разумно его распределяют. Ну, например, если вы знаете, есть, он еще жив, человек, который организовал вот эту систему duty-free, беспошлинной торговли. Так вот, он обладает там более 40 миллиардов долларов, у него большой очень доход, и он все до копейки жертвует на благотворительность, написал свое завещание, он уже пожилой человек, сказал, детям моим не надо. Он все абсолютно на благотворительность отдает. Другие миллионеры, они по-другому распределили свои средства в завещании. Например, в 40 лет в дети на день рождения получат из банка чек на 2 миллиона долларов, если это мультимиллионер. И остальные деньги они получат еще через 10 или через 20 лет. Это сделано для того, чтобы люди сами зарабатывали, сами заботились. Есть у меня один знакомый человек, который обладает большим имением, и он так сказал своим детям, «Я ни одному ребенку из вас не оставлю мой бизнес, чтобы вы сами добились в жизни каких-то успехов, потому что я вас испорчу». Братья, если мы думаем что-то накопить и оставить детям, это им пойдет во вред. Дети должны сами побороться и научиться жить и зарабатывать. Вот это правильное отношение к детям. А время наше нужно использовать, свободное время, для добрых дел. Мы для этого созданы. Мы созданы не для того, чтобы что-то накопить или обеспечить всех детей квартирами, жильем. Мы же это всего не имели. Мы сами как-то этого добились. Бог нам помог. А вот мы с вами созданы для добрых дел. Дальше давайте мы идем. Следующее. Были щедры и общительны. Обычно богатые люди – это люди нещедрые. Может быть, вам уже надоело слушать про богатых. Но, братья, это полезно. Потому что каждый из нас достигает такого момента в жизни, когда появляются какие-то излишки. И вот когда появляются излишки, у нас появляются большие опасности, когда мы живем с вами в изобилии. Вот написано, чтобы были щедрые и общительные. Вы замечаете, что богатые люди, как правило, закрываются в своем круге общения. У них есть небольшой круг, в котором они общаются. Был человек победнее, он был доступный всем. А сейчас он очень занят. И он общается только с десятком людей. Вот это опасность, которая подстерегает людей, которые живут в изобилии. Написано, чтобы они были общительны, щедры и общительны. И
Последнее, чтобы собирали себе сокровища на небесах. Доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Каким образом человек, живущий в изобилии, может собирать себе сокровища на небесах? Правильно инвестировать свое имущество, свое сокровище. А это трудно, правда, братья? Очень трудно. А как правильно инвестировать? Это нужно вкладывать в то, что будет иметь какую-то вечную ценность. Есть такой прекрасный стих. Мы его все хорошо знаем. Помните, написано: «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Не написано, что «где сокровище, там и должно быть сердце». Нет, так не написано. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Если вы все свое сокровище вкладываете в фирму, вы будете утром просыпаться, первая мысль у вас будет: как дела на фирме. Если вы все свои деньги будете вкладывать в работу, вы будете там жить, у вас сердце будет там. Если вы вложите деньги в миссионерство, вы всегда будете на телефоне, вы будете спрашивать: а как та миссионерская группа, как та группа благовестия живет? Вы туда вложили свое сокровище, туда пошло ваше сердце. Если вы вкладываете свое сокровище в машину, я вам расскажу, что будет. Я знаю хорошо брата, который купил первую свою машину. Он мне лично рассказал свою историю. Это было лет 20 назад, это было Opel Vectra. Сейчас мы улыбаемся от этой машины, это, ну, как старая-старая машина. Он говорит: я когда купил машину, живу на этаже, припарковал машину, не спится. Не трогает ли кто машину? В 3 часа ночи выглянул, посмотрел. Он мне сам рассказывал, говорит: я мучился, пока я пошел в 4 утра, завел машину, перегнал к отцу в частный двор. Я не мог спать. Вот туда он вложил свое сокровище, вот там было его сердце. Он спал на кровати, а сердце было в машине. Братья, куда мы вкладываем свое сокровище, туда и сердце пойдет. Если вы чувствуете, что у вас отношение к жене начинает охладевать, начинайте в нее вкладывать. Туда пойдет сердце. Купите ей хорошие сапоги, купите ей хорошую шубу, не знаю еще что. Если вы чувствуете, что ваше сердце, оно отдаляется. А знаете, как получается? Твой автомобиль имеет хорошую зимнюю резину. Поцарапал, ты покрасил. Тебе не жалко потратить деньги на ремонт машины. Твое сердце там, в этой машине. Ты ее всегда и помоешь, и пропылесосишь. А вот жена уже ходит в 10-летнем в каком-то фраке. Ну, что-то у нее там такое вот старое. Жалуются дети иногда. Девочка одна говорит: мама моя, говорит, не понимает меня, говорит. У меня износились сапоги. Она говорит: вот у меня есть сапоги, которые мне подарили в молодежи, я их не носила. Они новые абсолютно. Пожалуйста, ты можешь их взять. А девочка со слезами говорит: я лучше буду ходить в туфлях, чем одену сапоги, которые маме подарили в молодежи. Вот, а мама не понимает, зачем надо в девочку вкладывать свои средства. Братья, это правило. Никуда мы от этого правила не денемся. Где наше сокровище, там будет наше сердце. Посмотрите, куда вы направляете свои инвестиции, куда вы их вкладываете. Вот Бог нам предлагает учиться жить. А учиться жить – это правильно инвестировать свое время, свои силы, свое здоровье, свои средства. И вот куда мы это все инвестируем, вот там будет наше сердце. Второзаконие, 8 глава, с 10 стиха. Когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и жить будешь в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Братья, вот такое искушение ожидает людей, которые живут или учатся в школе изобилия. Библия ставит акценты на факторах риска.
То есть, где опасно, вот там Библия предупреждает. Вот когда ты будешь насыщаться, берегись, чтобы ты не забыл Господа. Братья, скажите, тенденция какая? Когда у нас появляется изобилие, чаще мы ходим на богослужение, больше ревности в служении или меньше? Вот скажите, в практике как? Больше? Я заметил, что меньше. Однажды человек один возопил к Богу, говорит: «Господи, Господи, у меня большие переживания в семье, большие проблемы. Я молюсь, а ты не слышишь». А Господь ему говорит: «Ты последний раз молился 5 лет назад, когда у тебя умирал сын. После этого ты больше не молился. Да, ты что-то говорил: благодарю за день, благослови на ночь. Какие-то слова ты говорил: благодарю за пищу, благослови». Но это не было молитвы, это были какие-то изученные слова. Вот когда у нас изобилие, когда у нас излишек появляется, тогда охладевает сердце. И посмотрите, написано: нищие благовествуют, а богатые что делают? Работают. Почему нищие благовествуют? Да потому что сердце их там, а у богатого сердце в другом месте. Братья, мы не должны с вами сейчас раздать имение. То, что у нас есть, то, что мы нажили, то, что накопили. Мы должны правильно в этой школе учиться. И если мы не будем сдавать экзамены, Бог же нас с вами очень любит. Очень любит. И Он будет из одной школы в другую переводить, из одной в другую. Вот бывает такое, что бизнес терпит крах. Бывает, что-то сгорает. Бывает, что-то исчезает, разбивается. Бывает, здоровье Бог отнимает, и не можешь работать, не можешь зарабатывать. То есть разные бывают перемены в жизни, но это от Бога, братья, это перемена школы. Павел говорит: умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему. Вот нас Господь учит. Давайте мы будем внимательными учениками в школе Иисуса Христа, чтобы проходить эту школу без каких-то дополнительных экзаменов, чтобы учиться в регулярных классах и принимать уроки, которые Господь для нас приготовил, чтобы они нам как-то давались легко и доступно. Есть неудачные ученики, есть двоечники, которых вызывают на педсовет, вызывают к директору, к ним применяются какие-то дополнительные усилия. Но есть регулярные ученики, которые хорошо учатся. Братья, у нас с вами есть выбор. Мы все равно в какой-то школе находимся. Выбор, как учиться. Будем хорошие давать результаты в своей школе, в своей учебе. Не будет у нас дополнительных экзаменов. А если нет, давайте мы от Бога будем принимать как великую милость какие-то перемены в нашей жизни. И будем учиться вот в этих школах, в какую Господь поместит, в одну или в другую, без ропота, приобретая вот эти ценнейшие навыки, которые достигаются учебой в этой школе. Да благословит нас всех в этом Бог. Аминь.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Пророки. Господь часто обращался к израильскому народу через особо призванных людей, пророков. Они не были, как это теперь понимается, только предсказателями будущего. Бог время от времени посылал пророков, выбирая их среди израильтян, северного и южного царств, чтобы они по его откровению возвещали народу его волю, предупреждали, предостерегали от греха и идолопоклонства и свидетельствовали о могущественных делах Божиих в прошлом и будущем. Пророки выступали часто, когда цари, священники и народ заблуждались и отступали с пути Господа, когда царствам угрожали войны, голод и другие бедствия. Напоминая о делах Господа в прошлом, пророки пробуждали в людях сознание необходимости полного послушания Богу, а не только выполнения обрядов. Они возвещали о грядущей каре, нападении языческих народов на непокорный Израиль, а также возмездие Господа, которое постигнет эти народы за зло, нанесенное Израилю, о рассеянии израильского народа по всему миру и о его возвращении в землю обетованную. Они предсказывали пришествие Мессии, то есть помазанника, его смерть за спасение Израиля и всего мира, и его воскресение. Говорили о светлых будущих временах, когда Мессия вторично придет и будет царствовать. Некоторые пророки писали пророческие книги. Библия насчитывает 17 пророческих книг. По количеству страниц это почти пятая часть Библии. Их написали 16 пророков, из них Иеремия — 2. Вот имена этих пророков в приблизительном хронологическом порядке. Иаиль, Иона, Амос, Осия, Исаия, Михей, Сафония, Наум, Иеремия, Аввакум, Авдий, Даниил, Иезекииль, Агей, Захария и Малахия. В Библии порядок пророческих книг не соответствует хронологии их написания. Полезно запомнить имена всех пророков, чтобы легче находить их книги в Библии.

Пророк Исаия. Пророк Исаия жил в Израиле за много сотен лет до нашей эры, то есть до Рождества Христова. Он с горячей ревностью защищал славу Бога, обличал лицемерную набожность отпадающего от Господа израильского народа и звал дерзких грешников к покаянию. Он предсказал участь многих городов, и его предсказания в точности сбылись. Исаия постоянно призывал народ уповать на Бога. Вот один из его призывов. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаия пророчески предсказал рождение Мессии, Спасителя человечества Иисуса Христа. В своей книге он так ясно изложил историю рождения Христа, его жизнь, страдания, смерть и воскресение, что можно подумать, что он уже тогда видел то, что произошло сотни лет спустя, и что записано в книгах Нового Завета. Это еще раз доказывает боговдохновленность Библии, в которой собраны книги, написанные разными людьми в разные эпохи. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изранен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих.

0: Ирвин Джордан. Сьюзи зашла в автобус и села рядом с Колин.
1: «Представляешь, Ирвин уже сегодня придет в школу», – прошептала Колин.
0: «Сегодня?» – Сьюзи округлила глаза. «Он же должен был приехать на следующей неделе».
1: Колин покачала головой. «Дельфайн говорит, что он уже приехал. Ей папа об этом сказал».
0: «Надеюсь, Ирвин порядочный мальчишка», – пробормотала Сьюзи. Колин не расслышала сказанного, но, посмотрев Сьюзи в глаза, догадалась, что та могла сказать. «Если мы сами проявим дружелюбие, то все будет хорошо», – убежденно сказала Колин. Сьюзи только хмыкнула, и разговор на этом закончился.
2: «Это, наверное, самая старая школа во всем мире», – услышала Колин громкий голос, поднимаясь по ступенькам следом за Сьюзи. Зайдя в класс, они увидели незнакомого мальчика.
3: «Я учился в новой школе, а этой хибаре точно не меньше 100 лет», – горячился новичок. Его непослушные рыжеватые волосы напоминали стог сена. Широко расставив ноги, он начал раскачиваться так, что доски под ним жалобно заскрипели.
2: «Что за скрипящая ветхость?» – загоготал он.
1: И вдруг увидел Колин.
3: «О, у тебя слуховой аппарат? У моей бабушки тоже есть такой. Но я никогда не видел его у девочек. Ты что-нибудь слышишь?»
1: Колин растерянно улыбнулась, глядя на веснушчатое круглое лицо, на котором отобразилось не то восхищение, не то презрение.

0: успела ничего сказать новичку в ответ, как рядом появилась Сюзи. «Колин — замечательная девочка, понял?» — заявила она. К Ирвину подошел брат Мейнард. Колин не слышала, что он сказал, но ей это было и неинтересно. Она повесила куртку на крючок и села за парту. «Никогда не думала, что из всех моих друзей именно Сюзи будет меня защищать», — удивлялась Колин, раскладывая книги и тетради. Несмотря на неблагополучное начало, занятия в школе прошли спокойно. Учитель представил новичка всему классу и объявил, что его зовут Ирвин Джордан, и ему 13 лет. Он еще не знаком с распорядком в их школе и не знает их учебников, потому что учился по другой программе. Брат Мейнард напомнил, что все должны исполнять золотое правило и по возможности помогать новому ученику скорее освоиться в новой среде. Колин посмотрела на покрасневшего Ирвина. Он сидел, подперев щеку рукой. «Мне было бы нелегко на его месте», — думала она. «Перейти в другую школу — это непросто. Похоже, не только наши порядки, но и мы сами кажемся ему странными». Дельфайн говорила, что он почти не общался с верующими. «Ладно, хотя он и невысокого мнения о людях со слуховыми аппаратами, все же постараюсь быть с ним приветливой». После ужина Колин направилась в гостиную, где семья собралась для чтения Библии и молитвы. Сначала спели несколько песен. Потом отец открыл Библию на том месте, где лежала закладка. «Арнольд, с какого стиха мы должны сегодня читать?» «Послание к римлянам, 9 глава, 18 стих. Вчера мы остановились на 17-м», — уверенно ответил мальчик. Колин улыбнулась. Брат всегда отлично помнил главы и стихи, а она порой забывала. «Сегодня будем читать по очереди», — объявил отец. «Начнем с мамы». Когда глава была прочитана, папа спросил: «Дорис, в каком стихе сказано, что мы должны быть довольны тем, что Бог сотворил нас именно такими?» Дорис пробежала глазами по прочитанному отрывку. «В 20-м?» — неуверенно ответила она. «Молодец! Правильно! Брэндон, прочитай еще раз 20-й стих». «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его? Зачем ты меня так сделал?» «Хорошо, теперь посмотрим на 21-й стих. Кто является горшечником?» «Бог», — ответила Колин. «Правильно», — сказал папа. «Горшечник вправе сделать сосуд, какой ему нужен. Он может изготовить простой кувшин для воды или же узорчатую вазу для цветов. Сосуду не пристало жаловаться, что он сделан не таким, как ему хотелось бы». Дорис хихикнула. «Это значит, — продолжал отец, — что мы не имеем права жаловаться на то, что у нас не тот цвет волос, или мы не можем петь так же хорошо, как наш друг или подруга, что мы не такие высокие, какими бы хотели быть». «Или не можем хорошо слышать, как другие», — добавила про себя Колин. «Помните об этом, дети, чтобы быть послушной глиной в руках великого горшечника. Будем радоваться тому, что он делает в нашей жизни, и за все благодарить его. Давайте сейчас встанем на колени и помолимся об этом». Быть послушной глиной. Радоваться тому, что Бог делает в нашей жизни. Колин снова и снова повторяла про себя слова отца. «Значит, я не должна жаловаться на то, что плохо слышу». «Но это так тяжело!» Глубоко вздохнув, она мысленно обратилась к Богу. «Господи, помоги мне не роптать». После молитвы Колин пошла на кухню. Она молча помогла матери убрать со стола, молча вымыла посуду. Когда все было прибрано, Колин пожелала маме спокойной ночи и поднялась в спальню. Как обычно, она открыла Библию, чтобы почитать перед сном. В этот раз она должна читать 4 главу книги «Исход». Она пыталась сосредоточиться на тексте, но ее мысли снова и снова возвращались в школу. Глазами она уже дочитала до 11 стиха и вдруг встрепенулась. Даже не думала, что в Библии есть слово «глухой». Она бегло перечитала предыдущие стихи. «Ах да, это история о том, как Бог говорил с Моисеем из горящего куста. Кто делает немым или глухим, или зрячим или слепым? Не я ли Господь?» Она снова и снова перечитывала эти слова. «Бог делает глухим. Это Он распорядился, чтобы я плохо слышала. Но почему, Боже, почему?» Бог разгневался на Моисея за то, что он не хотел выполнить его поручение. Не гневается ли Бог и на меня за то, что я недовольна своим плохим слухом? Горшечник вправе сделать сосуд, какой ему нужен, — вспомнила она слова отца. Должно быть, Бог желает, чтобы я усвоила этот урок. Ведь это Он сделал меня такой, какая я есть. Колин закрыла Библию и опустилась на колени возле кровати. «Боже, — молилась она, — мне очень трудно из-за того, что я плохо слышу. Помоги мне быть послушной глиной, чтобы из меня получился хороший сосуд. Помоги мне не роптать, не завидовать, не обижаться». Она вытерла слезы и легла под одеяло рядом с крепко спящей Дорис. На следующее утро первое, о чем вспомнила Колин, было ее вчерашнее открытие. «Такой, какая я есть, меня создал Бог. Как же мне научиться не роптать из-за своего недостатка? Мне ведь хочется все слышать и быть как все. Я не хочу, чтобы обо мне думали так, как я думала о Руфе». Расчесываясь, Колин безуспешно пыталась найти ответ на свой вопрос. Она продолжала думать об этом и тогда, когда вместе с мамой готовила школьникам обед. «Как же зовут вашего новичка?» — спросила мама, заворачивая бутерброды в пленку. «Ирвин. Как прошел его первый день в школе?» Колин закрыла коробку с фруктами. «Он показался мне очень своевольным. Может, он изменится, когда лучше познакомится с нами. А еще ему не нравятся слуховые аппараты». «Почему ты так думаешь?» Он с издевкой сказал, что у его бабушки тоже есть слуховой аппарат, но он никогда не видел его у ровесников. «Тебя это задело?» «Немного. Мне тяжело думать о том, что я всегда буду такой, что мой слух никогда не улучшится. Я навсегда, навсегда останусь такой. Мне этого не хочется. Но я должна смириться с этим. Как же это непросто». «Да, непросто», — понимающе повторила мама. «Есть множество обстоятельств в жизни, которые необходимо принимать как Божью волю. Главное, каждый раз, когда возникает обида или недовольство, напоминать себе о том, что все обстоятельства в нашей жизни допускает Господь. Тебе придется всю жизнь мириться с потерей слуха. Иногда это будет легко, иногда очень трудно. Однако никогда не забывай, что это Божья воля для тебя. Не жалей себя. Вспоминай Божье благословение. Пой, молись, делай все, чтобы преодолеть испытания, и иди вперед». Колин закрыла контейнеры с обедом, и в это время на кухню зашел сонный Даллас, прижимая к груди плюшевого медвежонка. Колин взяла братишку на руки и присела в кресло-качалку, вспоминая Божье благословение. «Я благодарна Богу за такого хорошенького братика», — думала Колин, нежно прижимая к себе Далласа. «Как говорила тетя Ханна, чтобы испытывать радость, нужно помогать ближним». С Далласом на руках Колин зашла в детскую. «Я одену его», — сказала она матери, надевавшей на Люси колготки. «Хорошо, помоги ему, а то уже пора завтракать». В это утро Колин с радостным сердцем зашла в школьный автобус. Как обычно, рядом с ней села Сьюзи. «Ты сегодня выглядишь усталой», — заметила Колин. Сьюзи вздохнула. «У мамы обострился артрит, и она ничего не может делать. Вчера я допоздна стирала, а сегодня утром мне пришлось причесывать ее». «Да ты что?» — удивилась Колин. «Я не знала, что это такая страшная болезнь. У тебя дома много работы?» Сьюзи пожала плечами. «Я уже привыкла. Когда маме лучше, она сама управляется по хозяйству». «Наверное, и к таким обстоятельствам тоже нужно относиться, как к Божьей воле», — пробормотала Колин. «Что ты сказала?» — переспросила Сьюзи, растирая замерзшие руки. «Не знаю, как это объяснить», — смущенно улыбнулась Колин, глядя в окно. «А ты попробуй». «Я сказала, что к этому нужно относиться, как к Божьей воле. Мне, например, тяжело смириться с тем, что я плохо слышу. Я подумала, что твоей маме тоже нелегко согласиться с тем, что страдания в ее жизни допускает Бог, и тебе трудно, когда приходится много работать». Сьюзи съежилась и промолчала. «Все это тоже надо научиться принимать, как Божью волю», задумчиво сказала Колин, когда автобус уже подъезжал к школе. Сьюзи дружески улыбнулась Колин, выскочила из автобуса и побежала по тропинке, ведущей к крыльцу. От ее взгляда у Колин потеплело на сердце. «Она хорошая подружка, и за это мне тоже нужно благодарить Бога». Она глухая. В воскресенье утром Дорис аккуратно заправила кровать, поставила тапочки Колин на обувную полку и повесила халаты в шкаф. Расчесываясь перед зеркалом, Колин наблюдала, как сестра наводит порядок в комнате. «Ты хочешь, чтобы у нас сегодня было красиво?» – спросила она. Дорис весело засмеялась. Она подвинула лампу на середину столика, бросила мятую салфетку в корзину, взяла с полки Библию и, окинув придирчивым взглядом комнату, быстро вышла в коридор. Колин уже почти заплела две косы, когда в дверь постучал отец. «Время ехать!» Она взяла Библию и вышла из комнаты. Перед тем, как спуститься в подвал на урок воскресной школы, Колин неожиданно увидела тетю Ханну, а рядом с ней — Руф Бейерс. Колин подождала Руф в вестибюле. «Ты приехала к нам? На обед?» — спросила она, беззвучно шевеля губами. Руф кивнула. «С днем рождения!» — произнесла она в ответ тоже беззвучно. Колин обдало жаром. «Это настоящий сюрприз!» После собрания девочки обступили Руф. Колин с удовольствием наблюдала за их оживленным разговором. Стоящая рядом с Колин сестра Маргарет тоже решила подойти к Руфи и поприветствовать ее. «Она глухая», — шепотом предупредила Сьюзи. «Ах!» — отпрянула Маргарет. «Ладно, вы сами пообщайтесь с ней. Я не знаю, о чем говорить с глухим человеком». Колин ошеломленно смотрела, как сестра Маргарет вышла на улицу. «Извини», — прошептала Сьюзи. «Я не хотела напугать ее». «Ты не виновата», — мотнула головой Колин. «Хорошо, что Руф этого не видела». Сьюзи кивнула. Подошла Дорис. «Папа сказал, что уже пора ехать». «Пока», — Колин посмотрела на Сьюзи, не переживая о случившемся. Затем она помахала Руфи. «Скоро увидимся», — и побежала к машине. После обеда Колин и Руф пошли в сарай. Они взяли по морской свинке и уселись на соломенных тюках друг напротив друга. Им никто не мешал, и они свободно разговаривали и вслух, и беззвучно, шевеля губами и жестикулируя. «У вас здесь приятные девочки», — сказала Руф. Колин ничего не ответила. Ей было стыдно признаться, что она сама только недавно это поняла. «Мне нравится, когда люди разговаривают со мной», — снова заговорила Руф. «Правда, им приходится говорить громко и иногда повторять по нескольку раз, но я рада, что они стараются хоть как-то пообщаться со мной». Колин вспомнила сестру Маргарет, и ее сердце сжалось. «Нет, не буду рассказывать об этом Руфи», — решила она и сказала. «Ты очень смелая. Когда девочки, разговаривая со мной, нервничают, мне тоже становится не по себе, и разговора не получается. Я просто смеюсь в таких случаях». Руф засмеялась своим особенным смехом. «Да, у тебя это получается», — улыбнулась Колин. «Мне кажется, что это хорошо помогает тебе. А я в таких случаях не могу смеяться. Смех не всегда разрешает мои проблемы. Незадолго до того, как папа купил мне аппарат с антеннами, у меня был такой же, как у тебя. Однажды я пошла на выпускной вечер нашей библейской школы. Вокруг было много незнакомых девочек, и одна из них что-то очень быстро спросила у меня. Ей пришлось повторить свой вопрос 4 раза, так что нам обеим уже было не по себе. Хорошо, что в это время мимо проходила моя подруга. Она ответила вместо меня, но после этого мы с той девочкой просто разошлись». Колин сочувственно кивнула. «Есть разные люди», — продолжала Руф. «Некоторые хорошо относятся к таким, как мы, а другие — не очень. Мама говорит, что общаться со мной будет легче, если я спокойнее буду относиться к своей проблеме», — сказала Колин, поглаживая морскую свинку. «Конечно, давать советы легко, но...» Руф перебила ее, энергично заговорив жестами. «Но когда находишься среди людей, которые быстро разговаривают между собой, а ты ничего не успеваешь понять, то чувствуешь себя отсталой». «Вот именно. Когда все смеются, а ты не понимаешь причины, это ужасно. Глупо смеяться, когда не знаешь, почему вокруг тебя смеются. Но если не будешь смеяться, тебя могут посчитать гордой. А постоянно переспрашивать неудобно». «Даже мой смех в таких случаях с трудом срабатывает», — засмеялась Руф. «Но наша жизнь, похоже, всегда будет такой», — продолжила она серьезно. «Мы не должны думать об этих неприятностях. Нам надо просто научиться не принимать их близко к сердцу». «Иногда это не так просто сделать», — с грустью призналась Колин. «Да», — согласилась Руф. «Знаешь, я поняла, что мне лучше держаться подальше от тех, кто разговаривает группами. «А это возможно?» – удивилась Колин. «Ведь обычно и в церкви, и в школе, и даже дома все разговаривают по несколько человек. Дома мы уже привыкли друг к другу, и если нет гостей, у меня нет особых трудностей. В школе мы общаемся в основном в обеденное время. На переменах я всегда играю, так что много говорить не приходится. Конечно, бывают трудности, но я всегда стараюсь найти выход из положения. Самое легкое – в церкви. Там всегда найдется тот, кто стоит или сидит одиноко. Я стараюсь первое заговорить с таким человеком. Общение приносит мне радость, и тогда у меня просто нет причин жалеть себя». Колин хмыкнула. «А если этот человек не захочет разговаривать с инвалидом, что тогда?» «Мама говорит, что тот, кто пренебрегает нами, находится в худшем положении, потому что имеет уже не физический, а духовный изъян. Мне жаль таких людей. Если разговор не получается, я ищу общение с кем-то другим. Знаешь, всегда можно пообщаться с детьми. Даже те, кто еще не могут поддерживать разговор, могут смеяться вместе с тобой». «Мне даже страшно подумать, что надо первой начинать общение», — призналась Колин. «Но я понимаю, что этого не избежать, и надо приложить старания». Колин вздохнула. «И я постараюсь. Я на самом деле буду стараться». «Не всегда будет легко, но ты не сдавайся», — искренне пожелала ей Руфь. Девочки посадили морских свинок в клетку и направились к дому мимо цветущей сирени. После ужина тетя Ханна и Руфь поехали домой. «Тебе понравился наш сюрприз?» — спросила Дорис, как только за ними закрылась дверь. «Конечно!» — воскликнула Колин. «Я даже не подозревала о нем. Вы умеете хранить тайны». Дорис присела на краешек дивана и, накручивая волосы на палец, широко улыбнулась. «Я боялась, что ты догадаешься, глядя на мою уборку в комнате», — призналась она. «Нет, я даже не подумала об этом, пока не увидела на собрании тетю Ханну и Руфь. Это был прекрасный сюрприз». Вечером Колин долго не могла заснуть. «Я никогда не узнаю, почему Бог допустил в моей жизни то, что я стала почти глухой», — размышляла она, укрывшись одеялом. «Надо просто согласиться с тем, что Он сделал это, любя меня. Надо перестать жалеть себя». Удивительно, какими приятными стали девочки с тех пор, как я начала принимать себя такой, какая я есть. Ко мне хорошо относится Дельфайн, а Сюзи... Как сильно у нас изменились отношения. Может, она тоже меняется? Как приятно считать их своими друзьями. В понедельник утром, выйдя из школьного автобуса, Колин вновь столкнулась с Ирвином. Он остановился перед ней точно так, как при первой встрече. Затаив дыхание, она приготовилась ко всяким неожиданностям. Краем глаза она заметила, что Сюзи тоже остановилась. Это ее обрадовало, так как Сюзи могла справиться почти с любой проблемой. «Что это за девочка была вчера в церкви?» — спросил Ирвин. Колин вздрогнула от грубого голоса, однако она заметила искренность в его глазах. «Возможно, он только кажется хуже, чем есть на самом деле», — успела подумать она. «Ее зовут Руф Бейерс», — ответила Сюзи. Ирвин удивленно отступил, не отрывая взгляда от собеседницы. «А что это за антенны на ее слуховом аппарате? Они похожи на молниеотводы», — усмехнулся он. «Они помогают ей лучше улавливать звуки». «Смелая девочка», — восхищенно произнес Ирвин. «Я бы точно не смог такое носить». Он передернул плечами и вдруг оживленно спросил. «А почему у тебя нет антенн? Ты ведь тоже плохо слышишь?» Она с облегчением вздохнула, заметив, что к ним направляется брат Мейнард. «Колин может слышать», — сказал он, положив руку Ирвину на плечо. «Я лучше слышу, чем Руф. Мне хватает простого слухового аппарата». «Это должно быть тяжело. Мне трудно представить себя на твоем месте». Втянув голову в плечи, Ирвин направился за учителем в класс. «Он похож на бабушку, которая жалеет малыша, прищемившего палец», — недовольно пробормотала Сюзи. Колин тихо рассмеялась. «Сюзи, не говори так. Мне кажется, его что-то тронуло. Может, он изменится?» Сюзи недоверчиво фыркнула. Потом она вдруг остановилась и как-то странно посмотрела на Колин. «Я во многом была похожа на него», — тихо сказала она. «Да, возможно, и он сможет измениться». Ее лицо залилось краской, и она быстро пошла в класс. Когда они ехали из школы домой, Колин открыла окно. «Кажется, что сейчас середина июля, а не начало мая». Сюзи кивнула, обмахиваясь тетрадкой. «Похоже, будет гроза», — проговорил Брэндон. «На небе нет ни одного грозового облачка», — вздохнула Сюзи. Вечером, вернувшись от дедушки Абрама, Брэндон сообщил, что на западе собираются грозовые тучи. Мама отодвинула занавеску и с тревогой выглянула в окошко. «Сейчас не по сезону душно, хоть бы все обошлось благополучно». «Я слышал, что вечером ожидается сильная гроза», — сказал отец, поднимаясь из подвала. «На западе были смерчи».
1: «Как интересно», — сказал Арнольд.
0: «Не надо, это страшно», — заявила Дорис, накрывая на стол. «Мне не нравятся грозы». «Ты разве не знаешь, что при сильной грозе ветер может вырывать с корнями большие деревья и срывать крыши с домов?» — спросил Брэндон младшего брата.
2: «Знаю», — неуверенно ответил Арнольд, «но мне все равно интересно посмотреть на сильную грозу».
0: «Да, это интересно», — сказал папа, «но лучше обойтись без подобных событий. Давайте помолимся и будем ужинать».
2: «Папа, ты в самом деле думаешь, что будет сильная гроза?» — тревожно спросила Колин.
0: «Не переживай, Господь сохранит нас», — спокойно ответил отец. Они уже заканчивали ужинать, как вдруг подул сильный порывистый ветер, и по крыше дома застучали крупные капли дождя.
1: «Надо закрыть окна в спальне», — вскочила мама. Брэндон и Колин помчались на второй этаж.
0: «Льет, как из ведра», — закричал Арнольд, стараясь перекричать шум ливня и громовые раскаты. «Я даже не вижу наш сарай». Минут через 10 гроза закончилась. «Ну что, тебе было интересно?» — спросил папа, взъерошив волосы на голове Арнольда.
2: «Да, хотя это была не очень сильная гроза».
0: «Хорошо, что не очень сильная», — прошептала Дорис.
2: «А в той стороне, где живут дедушка с бабушкой, небо очень темное», — с тревогой сказал отец. «У них, видно, гроза сильнее».
0: «Колин, Дорис, давайте убирать со стола», — позвала мама. «Будем надеяться, что милосердный Бог сохранит наших родных от всякого зла». Через короткое время раздался звонок от дяди Калвина. Он сообщил, что у них прошла сильная гроза. Ветер сорвал часть крыши с сарая и сломал дерево, что росло между их домом и домом тети Ханны. «Он просит, чтобы мы помогли им все убрать», — сказал папа. «Я пообещал, что мы завтра приедем».
2: «Здорово», — обрадовалась Колин. «Это будет интереснее, чем обычная уборка».
0: Совет Руфи действует. Семья дяди Калвина тоже приехала к дедушке Абраму на помощь. Девочки собирали ветки и мусор, вспоминая о вчерашней стихии.
2: «У вас разве не было вчера грозы?» — спросила Колин у Джинни.
0: «Была, но большого вреда не принесла. Только на старом амбаре сорвала лист жести».
2: «Хорошо, что сегодня суббота, иначе мы не смогли бы приехать на помощь». Дорис потащила в конец двора целую охапку веток.
0: Тишину свежего утра нарушил визг бензопилы. Герберт, старший брат Джинни, принялся распиливать упавшее дерево.
2: «Для нас пока нет работы!» — крикнула Джинни, стараясь перекричать шум.
0: «Пойдем к тете Ханне!» — предложила Колин. Девочки быстро убрали во дворе у тети и вернулись к спиленному дереву. Во время обеда двоюродные братья и сестры говорили без умолку. Колин поняла, что речь идет о вчерашней грозе. Сначала она следила за разговором, переспрашивая Дорис о том, что не расслышала. Но, заметив, что сестре это не нравится, незаметно ушла в гостиную. В гостиной было прохладно и тихо. Колин взяла книгу и забралась в кресло. На душе у нее было пусто и одиноко. Где-то в глубине ее сердца затаилось недовольство, но она старалась не думать о нем. Колин погрузилась в чтение и скоро забыла обо всем на свете.
2: «Ах, вот ты где!» — вдруг заскочила в комнату Джинни. «Мы с Дорис искали тебя!»
0: «Ну вот я!» Не обращая внимания на угрюмость сестры, Дорис затараторила.
2: «Папа разрешил нам подняться на гору. Ты пойдешь?»
0: Колин пожала плечами. Книга казалась ей интереснее, чем путешествие. Правда, она знала конец рассказа, так как читала его уже четвертый раз.
2: «А кто еще идет?» — спросила Колин, подумав. «Если я и пойду, все равно ничего не услышу». хотя подняться на гору было бы интересно. «А что скажет тетя Ханна, если увидит, что я осталась?» Она нехотя закрыла книгу и переспросила. «Так кто идет в этот поход?» «Герберт, Даглас, Брэндон, Джинни, я и Питер, если дядя Калвин его отпустит». «Хорошо, я иду». Колин положила книгу на место, и они вышли во двор. Мальчики уже ждали их. «Ты тоже идешь, Питер?» – спросила Джинни. «Конечно». «Вы должны вернуться к 4 часам», – сказал отец, глядя на часы. «Не отходите далеко друг от друга. Поднимайтесь прямо вверх и этим же путем возвращайтесь. Будьте осторожны, там может быть бурелом. Желаю приятной прогулки». Он помахал детям рукой и направился к сараю, где мужчины ремонтировали крышу. Колин торопливо пошла вслед за братьями и сестрами. Ей не хотелось, чтобы кто-то подумал, что она не хочет быть вместе со всеми. Тем не менее, она не спешила догонять их. «Я все равно ничего не понимаю, что они стрекочут», — бормотала она, переходя дорогу. Когда она проходила мимо дома тети Ханны, ей вспомнились слова. «Не жалей себя, не прячься за книгой, делай что-то для других». В следующий момент Колин вздрогнула, словно ее укусила оса. «Руф, она ни за что не пряталась бы за книгой от своих двоюродных братьев и сестер. Она просто смеялась бы. Я тоже старалась смеяться в гостиной, но это не помогло». Колин с досадой пнула камень. Она посмотрела вверх на тропу и заметила, что Питер отстал, однако продолжал мужественно идти вперед. «Руф говорила, что избегает разговоров по группам», — вспомнила Колин. «А что она сделала бы сейчас? Нашла бы того, кто нуждается в помощи. Но кому нужен такой друг, как я?» Колин обошла валун и снова посмотрела вверх. Мальчики уже скрылись из виду. Дорис и Джинни шли бодро, а Питер устало и одиноко тащился позади всех. «Ему нужен друг», — оживилась Колин. «Девочки, скорее всего, не хотят, чтобы за ними плелся этот малыш». Питер оглянулся, услышав чьи-то шаги. Это Колин догоняла его. В его печальных глазах сверкнула радость. «Откуда ты взялась?» Он устало присел на валун. «Оттуда, откуда и ты?» Тяжело дыша, она села рядом. «Мне очень нравится запах леса», — сказала девочка, рассматривая деревья вокруг. «Ой, смотри, белочка, видишь?» Питер повернулся в том направлении, куда показывала Колин. «Где?» «Она уже спряталась за деревом. Подожди, она скоро появится, чтобы посмотреть на нас». «Я вижу ее, вижу!» — восторженно закричал мальчик. «Эх, она снова убежала». Колин от души улыбнулась. «Пойдем дальше, я уже отдохнула. Мне хочется дойти до вершины, я никогда раньше там не был». «Хорошо, тогда нам нужно поторопиться. Мы ведь должны к 4 вернуться. Как ты думаешь, мы сможем идти быстрее?» «Я постараюсь», — мужественно заявил Питер. «Только не так быстро, как наши мальчики». Колин засмеялась. «Я тоже так не могу». По дороге они почти не разговаривали. Питер хотя и пыхтел, но упрямо шел вперед. Вскоре они добрались до вершины. «Это высокая гора, Колин?» — спросил Питер, упав на землю от усталости. «Нет. Если поставить ее возле самой высокой горы, она будет похожа на маленький холмик». «Посмотри на этот мох», — сказал Питер. «Он такой пушистый». Колин взяла мох из его рук. «Да, он приятный на ощупь. Как прекрасно все, что сотворил Бог. Посмотри вон на тот камень», — Питер протянул руку вперед. «Он похож на утку, правда?» «Правда», — ответила Колин. «Ты когда-нибудь видела живого медведя?» — внезапно спросил Питер. «Нет, ни разу. И мне бы не хотелось сейчас встретиться с этим зверем». Колин встала. «Нам пора отправляться домой. Интересно, где наши девочки?» «Минуту назад я слышал, как они взвизгнули. Может, они увидели медвежат?» — спросил Питер с таким серьезным выражением лица, что Колин чуть не рассмеялась. «Надеюсь, я тоже когда-нибудь встречу медведя», — добавил он весело. «Вот, я слышу смех Джинни». Он вскочил, сложил руки рупором и закричал. «Джинни, Джинни, пора спускаться!» Через минуту из-за валуна выскочили девочки. «А где мальчики?» «Не знаю», — пожал плечами Питер. «Наверное, спускаются вниз по другой дорожке». «Они думают, что этот спуск слишком легкий», — усмехнулась Колин. Все четверо побежали вниз по тропе. Вскоре Джинни и Дорис были далеко впереди. Колин старалась держаться рядом с Питером. Они бежали до тех пор, пока он не начал задыхаться. Тогда Колин перешла на шаг. Джинни и Дорис уже исчезли из виду. «Не надо так сильно спешить», — сказала Колин. «Девочки своим визгом и топотом скоро разгонят всех животных и птиц. Давай посмотрим, не растут ли вдоль этой тропинки какие-нибудь необычные растения». «Тетя Ханна знает много интересного о животных и растениях», — сказал Питер. «Она, наверное, часто ходит по этому лесу». «Тебе нравятся растения?» — спросила Колин. «Когда ты станешь таким большим, как Герберт, ты будешь знать намного больше о живой природе, чем я». «Ты думаешь, что я стану таким же высоким, как Герберт?» — недоверчиво спросил Питер. «Конечно, он же твой брат». «Я скажу тебе один секрет. В альбоме тети Ханны есть фотография Герберта, когда он был в твоем возрасте. Он был такой же полненький и кругленький». Питер засмеялся. «Посмотри, как интересно закручены верхушки этих листьев». Колин присела на корточки. «По-моему, это папоротник. По крайней мере, папоротники на наших клумбах похожи на это растение». Питер испуганно подскочил. «Что это за шум?» «Шум?» Колин повысила уровень чувствительности слухового аппарата и услышала треск веток. Кто-то шумно пробирался сквозь заросли. Смотревшись, Колин заметила синюю кепку Брэндона и рассмеялась. «Это наши мальчики!» «А я подумал, что это медведь!» Его лицо было серьезным, но глаза весело искрились. Брэндон остановился возле них. «За тобой гонится медведь?» «Даже два!» — поддержал шутку Брэндон. «Одного зовут Герберт, а другого — Даглас. Мы поспорили, кто быстрее добежит до дома, поэтому я должен спешить». Он тут же исчез из виду, а через несколько минут, перепрыгивая через поваленные деревья, мимо пробежал Герберт, за ним Даглас. «Бегите, бегите!» — прокричал Питер и повернулся к Колин. «Я думаю, первым прибежит Герберт, потому что у него длинные ноги. А я думаю, что победит Брэндон, потому что он уже впереди. Он очень быстро бегает». «Пусть бегут!» — засмеялся Питер. «Я не хочу спешить. Мне нравится в горах. Когда я вырасту, построю здесь дом». Остаток пути они шли молча. «Это намного лучше, чем читать книгу», — думала Колин, шагая вслед за Питером. «Руф дала мне хороший совет. Лучше найти одного человека, нуждающегося в друге, чем находиться среди многих людей, с которыми все равно не можешь общаться. Господи, помоги мне стараться что-то делать, вместо того, чтобы жалеть себя». Господь добрый. Колин стояла на коленях возле окна и наблюдала за наступлением сумерек. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Дорис, опускаясь на колени рядом с ней. «Ничего», — ответила Колин, — «просто размышляю». «О чем?» — не унималась Дорис. «Я думаю об Бетти, которую видела сегодня на собрании. Не могу представить себя на ее месте. Она моя ровесница, но уже вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Ее руки и ноги постоянно дергаются». «Я видела», — грустно сказала Дорис. «И еще она хрипит и издает какие-то странные звуки. Я тоже не могу представить себя на ее месте». Ее мама говорила, что Бетти мыслит почти нормально, но тело отказывается ей повиноваться. Колин содрогнулась. Глядя на сгущающиеся сумерки, девочки погрузились в свои мысли. «Похоже, мой дефект не самая большая беда», — думала Колин. «Я нормально выгляжу, кое-что слышу, никого не обременяю. А Бетти будет зависеть от других всю свою жизнь». «Слышишь, как пищат квакши?» — спросила Дорис. Колин прислушалась. «Ничего не слышу, кроме шума на кухне». «Его я тоже слышу, но древесницы пищат на улице. А еще я слышу мычание коров и шум машин с трассы. Мне кажется, ночью лучше слышно». Колин рассеянно слушала свою сестру, чувствуя, как жалость к себе накрывает ее, словно тяжелое покрывало. «Почему ты хрипишь?» — вдруг спросила Дорис. Колин от неожиданности вздрогнула. «Что? Хриплю? В твоем горле что-то булькает и хрипит. Я и раньше слышала это». «Но ты не переживай», — поспешно добавила Дорис. «Это почти не слышно». Теперь покрывало жалости к себе стало душить ее. Дорис поднялась. «Пойду поиграю с Арнольдом, если он захочет».
1: «Не может быть», – прошептала Колин, глядя в темноту. «Я издаю неприятные для людей звуки и никогда этого не слышу. Это намного хуже, чем не слышать, как пищат древесницы». Колин смахнула слезу. «Как несправедлива жизнь», – пробормотала она. «Я плохо слышу. Аруф вообще глухая. Бетти не может управлять своим телом, а мама Сьюзи из-за артрита бывает прикована к постели». Колин вспомнила недавно услышанную проповедь. «Некоторые ситуации в этой жизни мы никогда не поймем», – говорил служитель. «Почему один человек погибает в аварии, а другой нет? Мы никогда этого не узнаем. Нам необходимо просто доверять Богу. У Него есть объяснение всего происходящего. Мы знаем, что Он добрый и любит нас». Она подняла глаза к небу, на котором уже мерцали редкие звезды, и прошептала: «Мы знаем, что Он добрый». «Бог предназначил мне быть именно такой», — подумала она. «Об этом написано в книге «Исход». Боже, помоги мне быть довольной и не роптать». Колин поднялась, размяла затекшие ноги и в темноте пробралась к лампе. Яркий свет ослепил ее, и она на мгновение зажмурилась. Возле лампы лежало письмо, которое она совсем недавно получила от Руфи. Колин присела на кровать и снова стала читать его. «Сегодня в школе девочки говорили, что слушали новую кассету с песнями. Я им так завидовала. Я никогда не слышала запись пения. Даже когда делаю самую большую громкость, почти ничего не слышу. Думаю, что мы никогда не избавимся от чувства жалости к себе. А может, тебе это уже удалось? Весь день я была сама не своя и не могла даже смеяться. Давно у меня уже не было такой подавленности. И все же я думаю, что это должно послужить мне на пользу. Ведь Бог посылает в нашу жизнь только то, что приносит нам благо. Вера в это помогла мне довериться Господу и поблагодарить Его за те благословения, которые я имею». Письмо выпало из рук Колин. Ничего не видящими глазами она смотрела в темное окно. Руф тоже порой не может смеяться, значит, ей знакомы трудности и испытания. Она может понять меня и быть настоящей подругой. Колин подняла письмо. «Мы иногда забываем, что у людей с нормальным слухом бывают такие же проблемы, как и у нас. Недавно мы в школе играли в одну игру. Я слышала, как моя команда что-то кричала, и подумала, что надо бежать быстрее. А на самом деле надо было остановиться. Если бы я лучше посмотрела, то все бы поняла. Но я как-то не додумалась до этого, и мне пришлось выйти из игры. Я чувствовала себя так глупо. На следующий день то же самое случилось с другой девочкой. Услышав крик, она побежала еще быстрее, и, как я, выбыла из игры. Она, конечно, смеялась вместе со всеми, но я знала, что она чувствует. Наверное, люди с нормальным слухом тоже не всегда все хорошо понимают. Я хочу научиться всегда полагаться на Божью благодать. Однажды я слышала в проповеди такую мысль, что Бог все делает вовремя, и силу перенести испытания Он дает только тогда, когда оно приходит. И глухие получают от Него силу, которая нужна им, чтобы побеждать отчаяние, иначе оно поглотит их. Мне очень понравилась эта мысль, и я хочу каждый день пользоваться Его помощью, Его благодатью, чтобы радовать Его и за все благодарить». Глубоко вздохнув, Колин аккуратно положила письмо в конверт. «Господь Иисус благ и ко мне», — подумала она. «Он подарил мне таких прекрасных людей, как папа, мама, тетя Ханна и Руф. Они помогают мне справляться с моим горем, учат охотно принимать Божью волю и каждый день жить полноценной жизнью. А на небе я буду слышать так же хорошо, как и все остальные. Чего же мне еще желать?»

Там вдали за облаками правит Бог чудес с мирами. Солнце он велит светить, серым тучкам дождик лить, всем цветам в саду цвести, а деревьям всем расти, сладким ягодкам грустнеть, голосистым птицам петь. Как не славить мне дворца за такие чудеса?

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу, братья и сестры! 12 глава. Послание Еврейской Церкви. Первых два стиха мы возьмем в основу нашей проповеди. Послание Евреям, 12 глава, 1 и 2 стих. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и свершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Тема нашей проповеди – это пройти поприще. Что такое поприще? Может быть, для нас в понятии лингвинистики, скажем, старославянского языка, который употребляет здесь синодальный перевод, может быть, не всем понятно и доступно. И мы не всегда можем быстро так сориентироваться. Недавно мне на разборе задали такой вопрос, который просто ошеломил, и я не был даже готов ответить на этот вопрос. Меня спросили, что такое совершенство. И я для себя так всегда понимал, что понятие совершенства, чи досконалости в украинском перекладе, это понятное слово, доступное для всех. Я практически это слово, вопрос застал меня врасплох. Я не был готов дать ответ и даже как-то проинтерпретировать, объяснить, изложить позицию правильную, объективную, как объяснить это слово. Есть слова, которые мы просто употребляем и не всегда, может быть, отдаем отчет и смысловое значение, которое вложено в этом слове. Скажем, есть слова, которые имеет, несколько значений в своем использовании, когда мы, в зависимости от того, где мы и как, и при каких обстоятельствах, и именно в каком направлении мы используем их. Вот. Здесь апостол Павел обращается к еврейской церкви, евреям. Я не буду сегодня затрагивать момент спора, Павел автор этого послания или не Павел, кто-то говорит Варнава или не Варнава. Для нас это не столь важно. Мы верим тому, что здесь написано в послании апостола Павла к евреям. Вот. И это достаточно для нас. В этой ситуации Павел обращается к еврейской церкви, и множество воззрений, гипотез, сопоставлений с Ветхим Заветом, с образами Ветхого Завета, все это знакомый язык для еврейского народа, знакомые образы, знакомые обычаи, знакомые виды служения. И хотя все это Павел называет бесполезностью, называет в какую-то меру тенью будущих благ, то, что не потеряло в себе силы и так дальше. И подводя итоги, в последующих уже последних главах, он выводит все-таки мышление еврейского человека, личности еврейской, на Христа. На то, что посредством Христа вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И он сразу делает сравнение, насколько выше крови Иисуса Христа, крови тельцов, агнцев и так дальше. И сама суть вот этой позиции Павла в послании к евреям сводится к тому, что в конечном итоге человек идет к совершенству, где он не мог оправдаться законом Моисея, здесь мы оправдываемся во всем Иисусом Христом. И дальше, вот то, что касается нашей непосредственно с вами проповеди сегодня в этот вечер, это то, что человеку, чтобы пройти этот жизненный путь, нужно пройти поприще. Понятие поприще, оно очень специфично. Когда я посмотрел в оригинале, оно имеет несколько интерпретаций с греческого. Прямой, самый прямой и подлинный перевод, это просто переводится как поле, как поприще. Значит, другие переводы или интерпретации, или понятия, скажем, в зависимости от того, где и когда это употребляется, говорят, что это может быть просто ипподром. Скажем, когда мы едем в Версейлес с правой стороны, мы видим ипподром, где происходит конный спорт, соревнования. Вот, или стадион, или просто беговая дорожка. В украинском переводе там говорится именно о состязаниях, то есть о стадионе, более близкий, более правильный перевод. Скажем, Владимир Даль немножко, когда касается, и он делает сравнение на все уровни жизни, употребляя, скажем, это слово «поприще», он сравнивает с одним этапом этого понятия, как понятие всей нашей жизни или какой-то короткий отрезок нашей жизни, через который мы проходим. И в целом, когда мы смотрим на эту позицию, я именно с этой точки зрения хочу сегодня говорить в этот вечер, что это может занимать чье-то служение, поприще как служение. Помните, когда-то апостол Павел, когда в 20 главе Деяния святых апостолов прощался в Милите, и он собрал всех просвитеров из Ефеса, это было очень огромное количество служителей. Если вы помните по статистике, тогда в Ефесе уже было около 60 тысяч верующих. Статисты и историки говорят, что на то время в Ефесе было где-то 180-200 тысяч населения, и каждый третий из них, благодаря проповеди апостола Павла, был обращен в христианство. Это приблизительно 60 тысяч. Какое нужно количество служителей, если у нас на 343 служителя? Вы понимаете? Но я не об этом говорю, я говорю о том, что было собрано много служителей, и Павел прощается с ними. Павел дает наставления, Павел напоминает, как он 3 года, день и ночь со слезами на глазах учил каждого из них. И дальше, уже доходя до момента, когда он говорит, что я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, и из вас самих восстанут люди, которые будут не щадить Божье стадо, но будут учить превратно, чтобы увлечь учеников к своей корости, я добавляю это своими словами. И он говорит, я становлюсь жертвой, я иду к своему концу. Везде, где я бываю в церквях, Дух Святой через пророчество говорит, что узы и скорби ждут меня. И вот он говорит определенный стих. Но я ни на что не взираю, лишь бы только совершить с радостью, что? Поприще свое. Павла жизнь, Павлово служение – это было поприще. Это было поприще, которое он должен был пройти. И когда он стоял у старта этого поприща, Бог говорил с другим человеком в отношении жизни апостола Павла. Он говорит, он мой избранный сосуд. И я покажу ему, сколько он должен. Должен чего? Должен будет претерпеть, чтобы пройти это поприще. Друзья мои, братья и сестры, вот эта проповедь, которая была буквально вот сейчас передо мною, мы не сговаривались, это слово, которое я сегодня говорю, оно буквально вечером, когда уже семья вся уснула, я сидел и находила, и находила, и находила на меня. И я просто хочу вам сказать, что вопрос поприща – это очень сложный вопрос, когда мы говорим о Царстве Божьем, о служении Богу, о том, насколько христианская жизнь не такая уж красивая, как ее сегодня проповедует неохаризматическое движение, скажем, с той позиции воззрения, какую они имеют, а не с точки позиции Библии. Есть определенная своя специфическая евангельская красота. Скажем, с одной стороны, Библия говорит о Христе, что он был обезображен паче всякого человека, правда? Что такое обезображен?

не расходятся. И когда мы говорим о позициях Божьих, Божьего воззрения, то Библия говорит просто, что нам нужно войти в Царство Божие. Как войти? Многими скорбями. Дальше эпитеты, вот воззрение на Слово Божье, на Царство Божье говорят о том, что узкий путь и узкие врата, и немногие находят их, правда? Потом, когда мы говорим о соревнованиях, потому что понятие поприща, оно привязано к соревнованиям, скажем, к состязаниям, к какой-то мере того, что человек должен пройти, в зависимости от того, где мы будем употреблять это слово, то в этой ситуации, когда мы говорим о Царстве Божьем, оно связано с таким понятием, скажем, что в мире похвала первому, правда? И первый бежит, и Павел даже об этой истине говорит. Но Христос наводит еще на одну абстрактную мысль, которую трудно иногда воспринять в сознании. Он говорит, что иногда, и в большинстве случаев, это будет так, что первые могут оказаться какими? Последними. А те, которые были сзади, вдруг окажутся спереди. Понимаете? То есть, если смотреть, с одной стороны, это непредсказуемое положение в жизни. Но есть принципы и причины, почему это работает в нашей жизни. Друзья мои, у Ильи, пророка Божьего, тоже было свое поприще. И его нужно было пройти. Жизнь этого человека, она, наверное, чем-то напоминала жизнь пророка Иеремии. «Горе мне, моя мать, ты родила меня человеком, спорящим со всей землей». Но это было тотальное отступление, наверное, чуть похуже, чем в дни пророка Иеремии. Страшное тотальное отступление. И один единственный, Бог говорит, что он соблюл 7000 мужей, которые не преклонялись пред Ваалом, не лобзали его образа и так дальше. Да, это правда, да, это так. Но я хочу сказать вам, друзья мои дорогие, ни один из этих 7000 вдруг не оказался рядом с Ильей на Кармеле. Где-то прятались, где-то были в конспирации, где-то переживали худшие времена, ожидали чего-то лучшего. Но только один стоял в проломе между Богом и Израилем, между Богом и Израилем. И в этой ситуации он говорит: «Господи, довольно с меня, довольно, хватит, я уже устал, я утомился». Я уже не могу больше бороться. Иезавель преследует мою жизнь. Я постоянно в опасности. Идет этот человек. Его поприще было болезненным, страшным. Но, друзья мои, каждому нужно пройти. Каждому нужно пройти. У Христа тоже было свое поприще. И апостол Павел когда-то в своей жизни говорил, что когда он говорил о своем поприще, то уже прощаясь в 4 главе 2 послания Тимофею, он говорит, что течение совершил, веру сохранил. А теперь мне готовится венец правды, который даст Небесный Отец, праведный судья. И дальше он добавляет, и не только мне, но всем возлюбившим его явление. А я просто хочу добавить к этим словам, всем, которые пройдут свое поприще, и не просто пройдут, а пройдут, наверное, скажем так, с достоинством. Сегодня мы по-разному в жизни идем, и у разных у нас людей судьбы, хотя мы все ходим в одно собрание, называемся все верующие, крещенные Духом Святым, исповедуем Господа, но жизнь... Но тот отрезок жизни, который дал нам Господь поприще, оно может быть очень разным. У кого-то это одиночество, у кого-то это непослушные дети, у кого-то непокорный или неверный муж, неустройство в финансовых проблемах, потеря здоровья, душевная или физическая, или духовная депрессия. Масса причин, я не буду на этом останавливаться. Друзья мои, но мы должны пройти через все это. Мы должны пройти через это. Христа было свое поприще, и оно было от ясел до Голгофского Христа. Не думайте просто себе так. Одну мысль, он во

дни плоти своей с сильным воплем и со слезами. Неохаризматическое братство, которое проповедует материальное процветание в этом мире, они смеются над нашими слезами. И если бы Христос по ихним понятиям, давайте проведем параллель, правильно понимал богословскую теологию, ему не нужно было плакать, просто востребовать все, что нужно. И не жить, и не смотреть ни на лисиц, ни на птиц небесных, и ни еще на каких-то подобных тварей. Но он принял образ раба. Он по виду стал как человек. Он был послушен до смерти и смерти крестной. Друзья мои, он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И был услышан. За что он был услышан? За свое благоговение. Это сочетание смирения с послушанием. Когда ты благовеешь пред Божьим лицом, когда ты покоряешься полностью Божьей воле. Брат сегодня говорил, мы в песнях, в молитвах, в проповедях верим 100%. Но в жизни. И это слово, которое я вам говорил, я не знаю, почему я последнее время постоянно говорю в своей семье, когда приходят какие-то трудности, и мы не видим порою выхода из положения, я говорю, детки, Бог обязательно поможет. Друзья мои, и я просто хочу сказать вам, не оставляйте этого упования. Пожалуйста, держитесь этой абсолютно единственной верной вехи в этом мире. Все будет крушиться и падать, а надеющийся на Господа, аллилуйя, надеющийся на Господа, они обновятся в силе. И ни экономический кризис, ни болезни, ни трудности, ничего не будет иметь власти над твоей жизнью, потому что наше жительство на небесах. Аллилуйя! Откуда мы ожидаем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который уничижен на это тело? Он однажды его преобразит, и оно будет славным, подобным его телу. Аллилуйя! А сегодня Павел говорит, мы воздыхаем. Мы желаем совлечься, чтобы облечься. Друзья мои дорогие, пройти поприще. Давайте поставим несколько вопросов, или Павел ставит несколько условий для того, чтобы нам нужно было позитивно пройти это поприще. Не просто пройти, не просто так, как шел Израиль в пустыне. Нет, не так. Нам нужно обязательно дойти. Позвольте мне сказать еще нечто. И не просто в одиночку. Я знаю, когда я приду туда, он спросит, где твои дети? Когда я приду туда, он спросит, где твоя жена? Где тот участок людей, которых я тебе верил? Бог будет спрашивать. Нам не просто нужно пройти, потратить время. Друзья мои, Павел говорит, первое, что нужно, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Есть свидетели разные. Есть позитивные и есть негативные свидетели. Есть свидетели, которые, верный свидетель, Библия говорит, что он спасает души. Верный свидетель, он спасает души, а неверный наговорит много лжи. И Павел, наверное, ссылаясь на 11 главу Евреям, на мужей веры, которые угошали силу огня, были крепки на войне, побеждали полки других, жены получали умерших. И процесс, очень который симпатизирует нам, как пятидесятникам, людей, которые понимают правильно направление действия Святого Духа в наших служениях. Это очень хорошая позиция, но, друзья мои, вторая половина этой главы говорит о том, что иные были замучены, иные скитались по пещерам и ущельям земли, терпя озлобления, недостатки, лишения, голод. Павел Коринфянам говорит, мы были как сор для мира, мы нищие, мы ничего не имеем.
Что это за категория людей? У них что, не хватало веры? У них что, не было богословского познания? Друзья мои, Галатам Павел говорит, каждый понесет свое бремя. Есть разные бремена, есть разное поприще. Кого-то хорошая семья, благословенная, счастливая, радостная, а кто-то в одиночку орошает свою подушку слезами. Борется с трудностями, борется с проблемами, и они не решаются, они каждый день. Вроде бы сегодня превозмог, а завтра еще больше. Превозмог, а послезавтра еще больше. И помните, мы поем такую песню, мы боремся, силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Аллилуйя. Поможет. Обязательно поможет. Друзья мои, пройти. Для того, он говорит, имея такое облако свидетелей. Это были свидетели. Был Илья хорошим свидетелем. Свидетель – это значит то, что ты на кого-то можешь посмотреть и пройти, как они поступали. Авраам был хороший свидетель, правда? Исаак, Иаков. Жизнь. И мы видим, что в этих людей всех были сложности, трудности, проблемы какие-то. Но они как-то их преодолевали упованием на Бога, надеждой, молитвой, постом, отречением. Павел просто в своей жизни говорит, что я от всего отказался. Что за решение? Нужно было пройти. Нужно было страдать с народом Божиим, нежели иметь временное и греховное наслаждение. Так решил Моисей. Друзья мои дорогие, имея вокруг такое облако свидетелей. Но есть еще одно облако свидетелей, о котором говорит Иуда. Я хочу, говорит, напомнить вам, уже знающим, что вначале Господь избавил народ свой, а потом что Он сделал? Неверовавших погубил. Бог вывел их в пустыню, это было их поприще. Поприще буквально в 2 неполных года они должны были пройти, чтобы прийти в обетованную землю. Но вместо этого, дойдя до пределов Божьей страны, и Павел в 10 главе пересчитывает проблемы, почему эти люди не смогли пройти это поприще. Он говорит, что все эти люди были в пустыне под облаком Моисея и в море крестились и пили духовное питье, ели духовную еду. И казалось, Господи, ну что еще? Ну иди себе, Господь ведет, слава Божия является. Шехина шла впереди всего Израиля. Воду пили, и не просто какую-то воду, а из скалы. Христос из себя источал воду. Вы представляете когда-нибудь? Не ту фильтрованную, которую мы пьем, иногда все равно отдает хлоркой. Но за это надо благодарить. Они пили чистую из самого Христа, ели духовную еду, хлеб ангельский дал им. Доходя до пределов Ханаана, и брат говорил, посмотрели, высота, стены, машины, сыны инаковы, и вера рушится мгновенно, мгновенно рушится вера. И Бог говорит, через Асафа позже, за много лет скажет, непрестанно заблуждаются сердцем. Они не познали моих путей. Братья мои и сестры, оказывается, когда мы идем нашим земным поприщем, которым ведет нас Бог, есть вероятность важности познавать Божьи пути, которыми Он направляет. Я, Господь, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Но нам иногда хочется прощупать, как Давид сегодня, брат, говорил, тылы ли, там все нормально, вроде бы проверил, вроде бы посчитал, Давид, а ты знаешь, что кто-нибудь хоть внес полсикля священного за одну душу? Бог говорил в 30 главе книги Исход, когда будешь делать исчисление, пусть всякий вступающий в исчисление внесет полсикля серебра, чтобы не было среди тебя язвы губительной.
Давид этого не сделал. Народ надо считать, обеспечивать тылы. А вот принцип искупления – это уже цена. Друзья мои, братья мои, сестры, свидетели, имея вокруг себя такое облако свидетелей. И Павел там, приходя в 10 главу 1 послания Коринфянам, он говорит, что нужно извлечь этой жизни, чтобы не оказаться в позиции этих людей, которые так и не смогли пройти это поприще. А оно оказалось длиною в 42 года. 42 года. И он говорит, чтобы вы не были похотливы на злое. Как они были похотливые. Причины есть, братья мои и сестры, для того, чтобы прийти в Божье Царство. Иногда мы сегодня идем, и каждого свой путь, свое поприще. Я уже говорил об этом. Кто-то стоит сегодня у старта из молодых и решается, быть христианином на всю жизнь или нет. Слово, авторитет, как сегодня было напомнено в утреннем собрании. Кто-то уже прошел полпути, кто-то уже у самой границы. И только день покажет, кто из нас шел. Только Божий день покажет. И не дай Бог, если еще как головня полбеды, а если полная потеря, если вся жизнь напрасна, если Бог скажет, отойди, неверный и лукавый раб. Друзья мои, это не просто сказать, ты плохо себя ведешь, выйди из молитвенного дома и больше не приходи. И вы пошли и нашли другую церковь или общество. Но если там скажет, отойдите, я никогда не знал вас. Вне ужаса, вне воображения. Они не познали моих путей, чтобы вы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Дальше стоит вопрос идолопоклонства. Слушаем внимательно, братья мои и сестры, в нашем поприще есть принципы, которые мы должны придерживаться и исполнять, чтобы пройти это поприще. Чтобы мы не были похотливы на злое. Потом идет вопрос идолопоклонства. Иоанн говорит в первом послании, дети, храните себя от чего? Берегитесь любостяжания, которое есть идолослужение. Я быстренько, потому что время уходит, практически уже у меня нету времени. Чуть-чуть, я еще хочу несколько минут поговорить с вами. Может быть, займу чуть больше, чем положено, просите меня. Потом идет блудодеяние. 12-15 евреям говорит, чтобы не было среди вас какого блудника или нечестивца. Горький корень. Давид согрешил, 75 упало. Кто-то заглянул в ковчег, 50 упало. Кто-то начал роптать. Ропот тоже был в Израиле грехом. Потом искушали Христа. Что такое искушали Христа? Требовали пищи по душе. Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Может дать мясо, хлеб и так дальше? Вот он ударил в камень, потекла вода. Может ли он это приготовить все в пустыне? Требовали, искушали Бога. Друзья мои, как происходит в нашей жизни? Слово Божие говорит, что великое приобретение быть благочестивым и довольным на участке нашего поприща. А если мы ропщим, если мы ропотники, если мы ничем не довольны, и нас и одно, и второе, и третье, и четвертое не устраивает в нашей жизни, и мы начинаем роптать. Вероятность того, что ты или я, если мы окажемся в этой позиции, мы не сможем пройти правильно это поприще. Друзья мои, это очень серьезно. Дальше он говорит, имея вокруг себя такое облако свидетелей. И что нужно просто сделать, чтобы пройти это поприще? Он говорит, свергнем с себя всякое бремя и запинающий грех. У меня к вам вопрос, быстро помогите мне. Грех и бремя это одно и то же или нет? Когда мы согрешаем, что мы испытываем? Тяжесть, обремененность, правда? В этой ситуации грех становится бременем или нет? Конечно, да. Теперь второй вопрос обратной стороны. Давайте посмотрим с другой стороны. А всякое бремя является грехом или нет? Нет, конечно. Есть позитивные
и негативные бремена. Друзья мои, в этой ситуации Священное Писание, Павел говорит, 5 глава 2 послания к Коринфянам, говорит, от всего мы и воздыхаем, находясь под бременем, желая совлечься, чтобы облечься. Мы не желаем совлечься, но облечься, чтобы смертное было поглощено победою. В чем суть? Я смотрел на этот стих и думаю, Павел, какую ты мысль вложил в этот контекст? Когда мы приходим в окончание 7 главы послания Римлянам, апостол Павел говорит следующие слова. Он говорит, что бедный я человек. Почему он осознал, что он бедный? Потому что он видел, что в членах его тела был вложен другой закон, противоборствующий закону его ума и делающий его пленником закона греховного. Он говорит, бедный я человек, кто освободит меня от всего тела смерти? Друзья мои, братья мои и сестры, когда мы грешим, это одна позиция. Когда мы несем какое-то бремя, мы обременены. У нас могут быть разные бремена в нашей жизни. Даже в духовном плане были бремена. Христос говорит, что люди, которые называли фарисеями, они возлагали на людей бремена неудобно носимые, тяжелое бремя. А сами перстом не хотели двинуть. Вот ты должен поступать так, третье, четвертое, пятое, шестое. А сами работали на вид служения, на перекрестках, оббирали дома, вдов и так дальше. Это был свой прогресс и свое понятие. Друзья мои, в этой ситуации есть разные бремена. Но я просто хочу одно, поскольку время наше уходит, я спешу. И Павел говорит, что это страшное бремя, которое тяготеет над нами, это закон проклятия, закон похоти, который живет в наших членах, который постоянно прогрессирует и управляет нами в этой ситуации. И иногда, говорит, я делаю то, что я не хочу. Вы когда-нибудь поймали себя на той мысли, что вы сделали то, что вы не хотели сделать? Что вас влечет к мирскому? Почему? Потому что в мире господствуют похоти, страсти, нечистота, гордость, соблазны. И в этой ситуации, вот этот закон греха и смерти, он работает в наших членах, потому что он противится Божьему закону, он не подчиняется. Дух и греховная природа, они постоянно противятся друг другу. И в этой ситуации Христос, или Павел говорит, что мы должны свергнуть себя. Как это возможно? Христос делает бартерный обмен, если можно так выразиться. 11 глава Матфея, 28, 29, 30 стихи. Он говорит, придите ко мне все, абсолютно все, труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Прежде, когда мы несем какое-то бремя, нам тяжело, нам неудобно, мы испытываем дискомфорт нашей жизни, даже это в духовном образе понятия служения Богу, когда мы находимся под влиянием воздействия, расстройства, скажем, мы сорвались, мы пошли на крик, мы кого-то оскорбили или обозвали, или еще что-то. И мы поступили некорректно, неправильно, не совсем так, как учит нас Евангелие. И в этой ситуации, каждый раз, когда мы приходим в Божье присутствие, нас это тяготит, потому что мы там или в другом, или в третьем месте поступили неправильно. Это бремя, это наша привязка. Друзья мои, мы должны просто скинуть это бремя, свергнуть себя всякое бремя и запинающий нас грех, и взять бремя Христово. Там, где комната убрана, выметена и никем не занята, пустота не может вечно продолжаться. Кто-то придет и приведет с собой обязательно еще квартирантов. Или еще, скажем, попутно по нашему тексту, дополнительный груз, который ты нес. Дальше вопрос стоит запинающий грех. Запинающий грех. Этот вопрос касается абсолютно всех нас. Когда мы говорим о позиции греха, я не хотел бы на эту тему говорить, потому что она страшна для меня. Она страшна с одной стороны, с другой стороны, она противна для меня. Я говорю это искренне, поверьте мне. Если вы знаете ужасы греха, если вы когда-либо проходили через исповедь, если вы знаете, что такое горе человеческой души в раскаяниях и до каких порою глубин доводит грех, это вне воображений, поверьте мне.
Все, что мы сегодня видим в этом мире, разрушенные семьи, поломанные судьбы, слезы, боль, отчаяние, это все результат бунтарства против Бога. Это абсолютно одно единственное слово – грех, который есть беззаконие, или беззаконие, который есть грех. Это абсолютный результат всего. Друзья мои дорогие, и в этой ситуации кто-то так сказал, что грехи обычно делятся на три категории. Ошибочные грехи. Когда человек согрешает по ошибке. Помните, закон говорил, если ты пошел в лес, и из твоего топорища сорвался топор. Ты видел, что он там вольно ходил на топорище, да? Ну, ты начал рубить. А тут сосед стоял. Топор срубился, сорвался. Ты, ну, рубишь, он сорвался по соседу и убил соседа. Ты кто? Ты убийца. Но ты согрешил по ошибке. И в этой ситуации, друзья мои, это одно положение. Я быстренько просто навожу вас на мысль, когда мы согрешаем по ошибке. Когда вол был бодлив, и ты знал, выкопал яму, но не оградил, построил дом, не построил перила, ты можешь навести грех по ошибке, по ошибке. Второе положение – это сознательный грех, когда ты знаешь, что это грех, и делаешь. У меня вопрос, как вы думаете, сознательный грех имеет сферу прощения или нет? Страшно сказать, правда? Вот так вот быстро. Я помогу вам. Абсолютно имеет полное право прощения. Но есть один грех. Это третья категория и позиция греха. Это произвольный грех, о котором Иоанн в 5 главе 1 послания, 6 глава Евреям и 10 глава Евреям, там говорится, что если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях. Я когда-то объяснял вам на разборе, поэтому я не буду особенно останавливаться на этой позиции. Я просто хочу сказать, что произвольный грех – это позиция греха, когда ты делаешь грех, и в то же время ты отвергаешь жертву Христа. Ты отвергаешь Духа благодати, оскорбляешь и не почитаешь за святыню кровь завета, которую освящен. Таковым нет прощения. Знаете почему? Потому что у вас нет выбора. Бог предложил только абсолютно один единственный вариант во искупление человеческой жизни. Это искупительная жертва Иисуса Христа. У Бога больше нету заступнической жертвы, больше нету вариантов для спасения. Абсолютно. Все спасение во всем мировоздании, оно абсолютно совершается только через Иисуса Христа. И если ты отвергаешься Христа, если ты отвергаешься Его крови, если ты отвергаешься голоса Святого Духа, который указывает на эту жертву, Бог тебе не может ничего больше предложить. Ты никогда не придешь к покаянию, ты никогда не спасешься. И еще подобная категория – это хула над Духа Святого. Но это та же самая категория. Мы говорим о форме запинающего греха. В украинском переводе я посмотрел у брата Коли Евангелие, и там очень правильный перевод, абсолютно такой, как в оригинале стоит перевод. Грех, який нас оплутує, постійно який хоче нами панувати, володіти, який легко нас завойовує. Знаете почему? Я объясню. Потому что мы симпатизируем этому греху. Ты воруешь, тебе это нравится, это твой грех запинающий. Ты прелюбодействуешь, тебе это нравится, это тот грех, который тебя опутывает. Ты смотришь порнографию, это тебе нравится, это грех, который тебя опутывает. Ты занимаешься грехом самоудовлетворения, это грех, который тебя опутывает. Друзья мои, формы греха, запинающего греха, они различны. В словах, в мыслях, в чувствах, в делах, в поступках, во всех сферах. То ли это грехи против заповеди целомудрия, то ли это оккультного характера грехи. Разные формы, какие бы они ни были. Но если ты легко попадаешься, Павел говорит, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в его
похотях, в его похотях. И он говорит, свергнем с себя всякое бремя и запинающий грех. И дальше он говорит, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Это вопрос очень болезненный. Почему? Потому что мы часто себя ловим. Давайте будем честны и признаемся, что у нас не всегда хватает терпения. И вот особенно, когда приходят какие-то кризисные моменты, когда Бог по-особенному нас ставит в такую позицию испытания, когда нам особенно больно, мы обостряемся, мы очень чувствительны, мы волнуемся, мы переживаем, мысли бродят в сознании, и мы быстро воспламеняемся, и у нас вот в таких моментах не хватает терпения. И мы смотрим на оппозицию, как Саул посмотрел влево, вправо, а где Самуил? Ну нет, а обещал прийти, а обещал принести жертву, а обещал, что помолится. А ты же ходатай всего Израиля, а ты не приходишь. А тут враги, а тут ситуация, а тут обстоятельства. А плюс еще люди разбегаются, и ты остаешься один. И ты считаешь своим логическим путем или умом свои возможности. Они теряются, все уходит, приходит безнадежное состояние. Ударил в кресало, высек огонь, подклал под жертву. Только огонь загорелся, и Самуил приходит. Вот ситуация, правда? И думаешь, жил, воевал, отстоивал Божьи истины. Не просто был, поверьте, он не просто был беззаконник, он был Божьим помазанником. Не думайте, что Давид просто лицемерно оплакивал Саула. Он говорил, как бы ни было, он был помазан елеем. Один момент, мгновение не дождался. И он говорит, ныне упрочил бы Бог твое царство. Чуть-чуть, чего-то не дождался. Упрочил бы, а так все отходит. Ты теряешь помазание. Бог уже смотрит на горизонте другого человека. Ты не дождался. У тебя не хватило терпения. Братья мои, сестры, как с нами, с нашим терпением. Библия говорит, что терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поголеблется, не благоволит тому душа моя. Терпение нужно вам. Он говорит, с терпением проходите предлежащее поприще, последний пункт моей проповеди, я спешу, простите меня. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Мой последний совет или мой последний аргумент в моей проповеди для вас в вашу пользу, в нашу пользу. Вероятность пройти. Вероятность преодолеть, вероятность устоять, вероятность дойти. Сегодня было слово, утром слово. Я думаю, оно коснулось всех вас, когда брат говорил о духовной слепоте. Я так хотел ему подсказать одно место Священного Писания, так оно напрашивалось, просто напрашивалось в его проповеди. Я сегодня процитирую его вечером, Петр говорит, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. И дальше он говорит, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. А дальше, в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих. И то, что касается нашей проповеди. Посему более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Павел, проходя свое проприще, он не просто брел, он не просто плавал, он не просто тратил македонян деньги. Он не просто рекламировал свое служение в Иерусалиме. Я там потрудился, я благовествовал, я организовал столько церквей. У него была цель. Он говорит, стремлюсь к цели и почести вышнего звания во Христе Иисусе. Братья мои и сестры, вот была цель войти в жизнь вечную, пройти это поприще. Он говорит Тимофею, я уже становлюсь жертвой, время моего отшествия настало. Войти
дойти. Но чтобы дойти, нужно смотреть абсолютно на Христа, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Быстренько привожу пример. Идет Петр по волнам, уже идет. Море бушует, трудно представить себе картину. Я не знаю, в фильмах сегодня насчет компьютера можно сделать любые фокусы. Но тогда это не был мир компьютеров, это было реалии жизни, это было Божье повеление, и он шел. Как можно представить себе, но он шел по бушующим волнам. И евангелист описывает, что он шел до тех пор, пока он что делал? Пока он смотрел на Христа. Когда Петр начал смотреть на волны, что произошло в жизни этого великого Божьего человека? Он начал тонуть. Друзья, мы живем в мире, который как нечестивое, как море взволнованное, которого волны выбрасывают ил и грязь. Или Иуда говорит, мир пенящийся своими срамотами. У нас много проблем, помимо этих грязных волн, которые в мире, о которых сегодня брат проповедовал, тот же самый брат Саша, и говорил, что мы должны удалиться своими глазами. Петр говорит, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Удалившись. Это принцип церкви. Если мы хотим идти христианским поприщем, Божьим поприщем, евангельским принципом, то он говорит, что он оставил нам пример, чтобы мы шли по его следам, по следам Христа. По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ваших. Когда мы будем смотреть на наши проблемы, на наши сложности, они были в жизни Израиля, в пустыне, они были уже на территории обетованной земли, они были в жизни пророков, разных людей, они в нашей жизни есть проблемы разного характера и разного уровня. Кто-то идет долинами плача, правда? Это свои долины, это свое поприще. Плачет человек. Чье-то поприще проходит через долину смертной тени, где сама тень, где смерть близка, где слышится запах. Разные поприща. Друзья, но если мы будем взирать на Христа, если мы будем смотреть так, как смотрел на начальника и свершителя веры Давид, когда стоял перед ним эта гора мышц, облеченная в медь, в броню, в щит, в оружие. А вон кто? Ну, красивый, ну, видный собой, ну, разумный в речах. Но пастушок, пастух-овец. Но он не смотрел ни на мышцы, ни на высоту роста, ни на силу, ни на то, что он воин от юности своей. Не на это смотрел Давид. Он говорит, видел я всегда пред собою, кого видел? Господа. И дальше он говорит, ибо он одесную меня, поэтому не поколеблюсь. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их никогда не постыдятся. Я хотел бы сегодня в заключение своей проповеди, призывая всех нас к молитве. Мой брат и сестра, я не знаю до конца, и, может быть, никто не знает, каким поприщем идешь ты. Сколько на твоем столе слезного хлеба, сколько проблем, сколько трудностей, сколько сложностей приносит судьба в твою жизнь, я не знаю. Но я сегодня призываю всех нас поднять наши взоры на начальника и свершителя веры. Он вместо предлежащей ему радости претерпел крест. И он пренебрег всем этим. Мир смеялся с него. Мир хулился над ним. Мир плевал ему в лицо. Мир заушал и бил полонитом. А он знал, что кратковременное легкое страдание в безмерном преизбытке произведет вечную славу. И Библия говорит, Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось колено всякое, небесное, земных и преисподних. Пройдет твоя и моя жизнь, пройдет горе и слезы, пройдут проблемы и неустройства, но впереди вечность со Христом неприходящая. Давайте будем смотреть на Царя царей и Господа господствующих и преображаться в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь.

0: Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.
1: Неужели небо не прекрасно? Неужели там нехорошо? Так зачем же ты наш мир ужасный в рабском унижении сошел? Неужели хуже на престоле в превосходной царской красоте, чем терпеть мучительные боли и Отцу молиться на кресте? Неужели в ангельском служении ты себе отраду не нашел? Скорби, пытки, боль и поношенья радости небесной предпочел. Агнец Божий, друг и мой Спаситель, за мой грех пришел ты пострадать и ввести погибшую в обитель, благодатью грешных оправдать. Вместо славы, чести и почета на тебя грех мира тяжкий лег. Ты томился, плакал и работал, и распят за человеков Бог. Слава тебе, честь и поклонение, аллилуйя милости твоей, за святую кровь, за дар спасенья, праведный, пронзенный Царь царей. Аминь.
2: О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:6-7.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

дорогие друзья, а сейчас предлагаю вашему вниманию одно свидетельство из книги «Плакал дождь холодными слезами», которое кратко описывает о теракте в Беслане.

Тяжело мне писать о моих дорогих и любимых детях, ведь каждое их дыхание, движение были смыслом моей жизни. Они были добрыми, отзывчивыми, смелыми, никогда ничего не требовали, не просили купить им ту или иную вещь, всегда понимали положение семьи и довольствовались тем, что имели. Знали цену деньгам и знали, как их зарабатывают. В родительском доме я сама так была воспитана. Они были маленькими, но засучив рукава и встав на табуретку, мыли посуду, вытирали полы, чистили обувь, стирали носочки и нижнее белье. На кухне, на серванте у девочек висел график дежурств на неделю, и каждая знала, что должна делать. Они были очень дружными и очень любили своего единственного братика, Бориса. Дети часто смотрели мне в лицо, и им не нравилось, когда оно бывало хмурым или грустным. В такие минуты младшая Альбина говорила: «Мама, я так тебя люблю. Когда ты улыбаешься, у меня внутри так радостно бывает». Они гордились, что их так много, и часто говорили: «Вот мы все 11 пойдем по улицам. Как будет здорово! Люди будут спрашивать, чьи это дети, а им скажут: это внуки Додо». Они так называли своего дедушку. Наш папа нес служение в церкви и часто брал с собой семью. Едем на собрание в какую-нибудь церковь, а папа говорит: «Дети, мне надо помочь. Готовьте программу минут на 30». Прямо в машине начинали готовиться. Кто стихотворение, кто песню, кто декламацию. Вот так они служили Господу и прославляли Его. В тот страшный день мои дети в спортзале все время молились, пели песни, чем успокаивали себя и тех, кто был рядом с ними. Они были настоящими маленькими героями. В памяти сохранится утро 1 сентября, когда мы совершили последнюю семейную молитву. Молились все вместе. Затем все побежали, чтобы не опоздать, хотя было еще рано. Спешили в то роковое для всех утро. Лариса была моим первым ребенком. Родилась 22 июня 1990 года в городе Беслане. Перешла в 9 класс. Конечно, мы все в ней души не чаяли. Все первое, что называется материнской любовью, лаской, привязанностью, я начала испытывать через нее. Первый детский крик, плач, первые улыбки, взгляды. В детстве она была очень аккуратной девочкой. В садике все удивлялись, особенно ее воспитательница. Этим летом мы ездили на море, вернулись накануне учебного года. Ларису и Бориса мы не взяли с собой, так как у нас в хозяйстве была корова. Лариса бывало пойдет доить корову и пропадает. Мы шли на ее поиски, а она сидит под коровой, разговаривая с ней, поет ей песенки. Делала сыр, пекла замечательные осетинские пироги с сыром, с мясом. Практически ее ничему не надо было уже учить, она все умела. В тот роковой день Лариса взяла одну тетрадь, но тайком от меня прихватила свой личный блокнот, в котором были христианские песни и стихи. В спортзале она на листочках писала молитвы и раздавала всем, чтобы те молились и делали себе веера. Она лицом к лицу стала к террористам и говорила: «Как вам не стыдно издеваться над детьми?» Террорист на нее накричал: «Замолчи сейчас же, а то убью». «Ну и убивай, думаешь, я боюсь тебя?» И это говорила моя скромная, застенчивая девочка. Как не сказать, что Господь отвечал на наши молитвы? Откуда у них была смелость, столько силы, если не от Господа? Люба пошла в тот день в 6 класс. Родилась 24 ноября 1992 года, а на следующий день умерла моя мама, которую звали Любой. В ее честь мы и назвали новорожденную. Мама еще узнала о рождении девочки и благословила ее. Однажды ее воспитательница в садике Альбина поведала мне, что натворила Любушка. В обед я уложила всех детей спать. В это время меня кто-то позвал в коридор. Вернувшись, чуть не упала в обморок. Все дети сидят на полу возле моего стола. Моя сумочка на полу,
Все из нее высыпалось, и Люба раздает детишкам печенье, которые были в сумке. Спрашиваю: «Кто это сделал? Почему вы не спите?» Дети в один голос: «Это Люба нас разбудила и начала угощать печеньями». Мне, конечно, как матери было очень стыдно перед воспитательницей за поступок дочки, но она меня успокоила. «Раиса, не расстраивайся, она у тебя будет очень хорошей умницей, а самое главное – доброй девочкой. Впоследствии в жизни она и была такой. Себе ничего не оставит, а другим раздаст». После первого класса мы перевели Любу в школу номер 3 города Алагира, где она училась один год. Ее учительница Зоя Бимболовна в первое время удивлялась, почему она оказалась в алагирской школе. Может, девочка из неблагополучной семьи? Но когда навела справки, сама призналась, что не думала, что такие хорошие отзывы услышит об этой семье. За это время ее очень полюбили соседи, сотрудники и ее тетя, которая работала в городской администрации. Любаша у нас была очень шустрой девчушкой. Бывало, кому-то из детей скажут родители: «Иди, Мадина, Лариса или Альбина, принеси мне». Люба услышит только слово «иди» и уже бежит. На вопрос «Куда ты бежишь и зачем?» она отвечала: «Не знаю». 1 сентября дети отправились в школу. Вдруг слышу, какая-то из девочек обратно бегом вернулась. Смотрю, это Любушка. Подбежала ко мне, поцеловала и говорит, еле переводя дыхание: «Вот теперь все». И побежала догонять своих сестричек и братишку. Альбина родилась дома, в больницу не успели. 15 декабря 1993 года. Была слабенькой, хиленькой, но очень красивой девочкой. Когда нас привезли в больницу, в гинекологию, то каждая из будущих мам хотела ее понянчить, особенно те, у кого еще не было детишек, ждали первенцев. Однажды одна женщина, которая лечилась от бесплодия, предложила мне большую сумму за мою девочку. Она хотела ее купить, если, конечно, девочка мне не нужна, ведь она у меня уже 4-м ребенком была, и, может... Спустя 3 года чудным образом Господь нас опять свел с ней в больнице, но уже в родильном отделении. У нее родился 2-й ребенок, оба мальчика. Она сама первая заговорила со мною: «Помнишь меня? Мы лежали в гинекологии, когда я предложила тебе продать мне твою дочь. Я ей сказала: „Ты бы сейчас согласилась продать мне своего ребенка?“ „Нет, никогда и ни за что“. „А на что ты меня тогда толкала? Какая мать согласится на это, если даже будет у нее 15 детей?“ Борис был у меня 5-м ребенком. Родился 28 марта 1996 года. Пошел он во 2-й класс. Борис был очень добрым. Когда у него что-то просили, он всегда отдавал. Или видит, что другу нравится игрушка, сразу догадывался и спрашивал: «Тебе нравится? Хочешь, я тебе подарю?» Никогда никого не обижал,

Детка мне спрашивает: «Мама, тебе еще не легче?» «Да, Борис, мне легче. Спасибо тебе за молитву». «Мама, правда, я пойду еще помолюсь, хорошо?» Он так обрадовался, повеселел, и действительно, после его молитвы мне стало легче. 31 августа Борис решил покататься на велосипеде, но ему что-то не понравилось. Он разобрал его и весь день чинил, но собрать не успел. 1 сентября утром он кричит: «Мама, пусть никто не трогает, я вернусь и сам соберу». Но он больше не вернулся. Борис мечтал построить огромный дом на поляне, иметь большую семью, как папа. Любил помогать мне на кухне, но тайком от папы. Если с улицы придет домой и видит, что я в доме одна, он уже не оставил бы меня ни за что одну. А еще ему нравилось дарить мне цветы, особенно полевые. Он любил меня нежной, необычной любовью. Как можно перенести утрату 4 детей? Кто это может себе представить? Но мы вынесли это с помощью Бога. Он нам дает эти силы. Он помогает нам подавить в себе горе, быть уравновешенными. Что я написала, это только частица того, что бы мне хотелось сказать о моих детях. Ведь столько прокручивается в памяти о них, о живых еще. Их улыбки, голоса, смех, небольшие шалости, их нежность и любовь друг к другу, к родителям, к бабушке и дедушке. Я благодарю Господа, что у меня были именно такие дети, ради которых и во имя которых мы должны жить. Помнить о них, гордиться ими, смотреть смело всем в глаза, потому что они были необычными, неповторимыми».

эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Ничего просто так не случается. Контролирует Бог каждый шаг. Если что-то не получается, это значит, что нужно так. Боль и скорбь не бывают напрасными. Дорог каждый твой выдох и вдох. Коль встречаешься с бурями частыми, значит, чудо планирует Бог. Не бывает страданий бессмысленных в жизни Божьих любимых детей. Полной грудью вдохни эту истину, как стеной окружи себя ей. Ничего просто так не случается. Если злобно свирепствует враг, значит, что-то в душе исправляется. Значит, воля Отца исполняется. Значит, это не просто так.

дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Момент творения. Внимание, паутина! Около 10% из 35 тысяч известных видов пауков плетут привычную нам паутину округлой формы. Размеры этих клейких шелковых конструкций варьируют от нескольких сантиметров до 1 метра в диаметре. Первый шаг в создании круглой паутины – закладка самой длинной горизонтальной нити в предполагаемой конструкции. Как только закреплены оба конца нити, паук протягивает под ней другую нить V-образной формы, а затем спускается вниз, чтобы закрепить ее. Другие опорные линии могут быть натянуты от центра V к твердым предметам, чтобы в конечном итоге появилась паутина привычного для нас вида. Несмотря на то, что плетение паутины – трудная работа, большинство пауков разрушает свои творения, съедая паутину каждый день до восхода солнца. Но вот интересный вопрос, на который ученые пока не могут дать ответ. Как паукам удается не попадаться в собственные клейкие сети? Ученые-эволюционисты пришли к выводу, что если так много пауков плетут паутину круглой формы, значит, эта способность появилась в процессе многократной эволюции. Но мы считаем, что если бы она эволюционировала хотя бы один раз, это уже было бы настоящее чудо. В притчах 30.28 говорится о том, что хотя паук и мал, у него есть мастерство и мудрость. Но мы, в свою очередь, должны спросить, кто же научил его всему этому? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:6.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 9. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами Янаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Янаковых. Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огонь поедающий». Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть всей землею, и что за нечестие народа всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою, и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие, вы противились Господу. И при Хариве вы раздражили Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь 2 скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания». По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь 2 скрижали каменные, скрижали завета. И сказал мне Господь: «Встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литый истукан». И сказал мне Господь: «Вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный, не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их». Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, 2 скрижали завета были в обеих руках моих, и видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я 2 скрижали, и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими. И, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз». И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали тельца, я взял, сожег в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и обросил прах сей в поток, текущий из горы. И в Тавере, в Массе, и в Киброт-Гаттааве вы раздражили Господа. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря: «Пойдите, овладейте землею, которую я даю вам», то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего, и не поверили Ему, и не послушали гласа Его. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас. И, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал: «Владыка, Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукою сильною. Вспомни рабов Твоих, Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда Ты вывел нас, не сказали: Господь не мог ввести их в землю, которую обещал им, и, ненавидя их, вывел Он их, чтобы умертвить их в пустыне. А они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из земли египетской силою Твоею великою и мышцею Твоею высокою». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 10. «В то время сказал мне Господь: вытеши себе 2 скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситим, и вытесал 2 каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и 2 сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, как повелел мне Господь. И сыны Израилевы отправились из Бееров-Бене-Яакана в Мазер. Там умер Аарон, и погребен там, и стал священником вместо него сын его Илиазар. Оттуда отправились Гуд-год, из Гуд-года в Иот-Вафу, в землю, где потоки вод. В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь Бог твой. И пробыл я на горе, как и в прежнее время, 40 дней и 40 ночей, и послушал меня Господь и на сей раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь: встань, пойди в путь пред народом сим, пусть они пойдут и овладеют землею, которую я клялся отцам их дать им. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь». Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он — хвала твоя, И Он, Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, которые видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 11. «Итак, люби Господа Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказания Господа Бога вашего, Его величие, Его крепкую руку и высокую мышцу Его, знамения Его и дела Его, которые Он сделал среди Египта с фараоном, царем египетским, и со всею землей Его, и что Он сделал с войском египетским, с конями Его и колесницами Его, которых Он потопил в водах Черного моря, когда они гнались за вами, и погубил их Господь даже до сего дня, и что Он делал для вас в пустыне, доколе вы не дошли до места сего, и что Он сделал с Дафаном и Авероном, сынами Елиава, сына Рувимова, когда земля разверзла уста свои и среди всего Израиля поглотила их, и семейство их, и шатры их, и все имущество их, которое было у них. Ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которой вы

неустанно на ней от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней неба будет над землею. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше, от пустыни и Ливана, от реки, реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас, Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца в земле хананеев, живущих на равнине против Галгала, близ Дубравы море. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю я вам сегодня. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 12. Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваших, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь, вы и семейство ваше, о всем, что делалось руками вашими, чем благословил

Господь Бог твой. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам. Всесожжения ваши, и жертвы ваши, десятины ваши, и возношение рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу. И веселитесь пред Господом, Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами». Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь. В одном из колен твоих приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе. Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколоть и есть по благословению Господа Бога твоего мясо, которое Он дал тебе во всех жилищах твоих. Нечистый и чистый могут есть сие, как серну и как оленя. Только крови не ешьте, на землю выливайте ее, как воду. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношение рук твоих. Но ешь сие пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Господь Бог твой. Ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих, и веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими. Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей. Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: «Поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо», тогда по желанию души твоей ешь мясо. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей. Но ешь их так, как едят серну и оленя. Нечистый, как и чистый, могут есть сие. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом, не ешь ее, выливай ее на землю, как воду. Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое пред очами Господа. Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь. И совершай все сожжения твои, мясо и кровь на жертвеннике Господа Бога твоего. Но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа Бога твоего, а мясо ешь. Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего. Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря: «Как служили народы сии богам своим, то буду и я делать». Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и
сыновей своих и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять. Не прибавляй к тому и не убавляй от того».

0: В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям.
1: Недавно попалось одно сообщение, где говорилось, что братья приняли увещевание, и потому все личные трудности разногласий были удалены. Большой проблемой, с которой сталкиваются в наше время христиане в духовной работе, при которой необходимо иметь много мудрости и терпения, является разрешение между людьми их личных разногласий. Хотя многие считают себя христианами, все же порой трудно решать эти проблемы. Причина в том, что участники проблемы неуступчивы. Апостол Иаков говорит, что мудрость, сходящая свыше, мирна, послушлива. Уступчивость является признаком истинного благочестия и соответствует сущности Иисуса. Там, где отсутствует уступчивость, открывается недостаток духовности. Совершенно несложно устранить проблемы, если все участники заинтересованы в единстве. Кто хочет по-настоящему устранить все проблемы, тот согласен это сделать с самого начала. Мир и согласие для него важнее, чем все остальное, за исключением истины. Разногласия и раздоры существуют только тогда, когда между группировками главным является признание их личного мнения, а не мир и согласие. Прекрасным примером готовности уступить является для нас Авраам. Когда возникла ссора между его пастухами и пастухами Лота, то он сказал: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Он позволил Лоту избрать лучшую часть земли, а сам поселился на оставшейся земле. Что же такое уступчивость? Это значит быть дружелюбным, приветливым, самоотверженным, снисходительным и терпимым. Тот, кто к этому стремится, проявит эти качества в общении с людьми. Есть люди, которые ни в чем не уступают другим и настаивают только на своей правоте. Они считают, что к их мнению относятся не с должным уважением, и потому они вынуждены отстаивать его. Они теряют из поля зрения все остальное — приветливость, милосердие, долготерпение, образ Христа. Они видят только свою правоту, которую нужно отстоять. Но при этом очень часто совершается несправедливость. Истинно духовные люди не настаивают на своей правоте. Разве что речь идет о существенном, но это бывает в очень редких случаях. Если духовный человек вынужден отстаивать свое право, то он делает это в смирении и без претензий на первенство. Когда апостола Павла хотели несправедливо бичевать, он только спросил: «Разве позволено вам бичевать римского гражданина, да и без суда?» К сожалению, иногда люди настаивают на своей правоте. Если бы они были более духовными и имели в себе больше Духа Христа, то их требования были бы иными. Иногда люди имеют различные мнения об одном деле, и никакие дискуссии не могут привести их к одному мнению. Чем больше они об этом говорят, тем больше отделяются от единого мнения. Это происходит тогда, когда в церкви долго не разрешаются какие-то проблемы, и тогда нет им конца. А проблема в сердцах людей. Участники спора не готовы уступить. Они не прислушиваются к советам. О, если бы их сердца горели любовью и братским дружелюбием! Без этой предпосылки все прочее является только попыткой соединить воедино два куска железа. Единство и согласие можно достичь только готовностью пожертвовать тем, что мешает этому. Препятствием к миру и согласию является также и своеволие. Многие люди хотят идти своим путем. Если все идет по их воле, то они добры и приветливы. Но если возникают затруднения, что-то не соответствует их воле, то они тут же становятся агрессивными и упрямыми, и их просто невозможно примирить с окружающими. Этим людям очень тяжело смириться и уступить, даже если они убеждаются в своей неправоте. Внешне они как будто смиряются, уступают, но сердце их не изменяется. Как много трудностей создает своеволие, и какой противоположностью является Дух Иисуса, который сказал: «Не моя воля, но Твоя да будет». Нам предъявляется требование в повиновении друг другу. Если мы ожидаем, чтобы повиновение проявили окружающие нас люди, то это говорит о нашем своеволии, которое считается только с личным мнением, а не стремится к справедливости или послушанию Святому Духу. Еще одним препятствием является гордость. Одна женщина недавно рассказала мне о том, как она отстаивала определенное мнение об учении, которое оспорили другие женщины. Она объяснила мне: «В этом споре я хотела лишь отстоять свое мнение». Подобным образом думает не только эта женщина, но и некоторые другие люди. Они не уступают даже тогда, когда убеждаются в своей правоте. Они упорно отстаивают свою точку зрения и не хотят идти на примирение. Гордость делает человека упрямым и не позволяет ему прислушаться к другому человеку или изменить свое мнение. Смирение так не поступает. Гордость человека является корнем многих проблем в церкви и личной жизни. Душепопечитель, если он желает выявить истинные обстоятельства, должен в таком случае руководствоваться указанными причинами. Вероятнее всего, он столкнется при этом с эгоизмом, своеволием и гордостью, если вопрос не разрешится простым образом. Его задача — не решать проблему практически, а прежде всего вскрыть истинную причину, являющуюся корнем затруднения. Никакая проблема не разрешится сама собой, пока сердца людей не очистятся от эгоизма. Дорогие, нам в наших церквях необходима мудрость, сходящая свыше. О ней говорится, что она, во-первых, чиста и потому ищет мира и согласия с каждым человеком. Кротость, которая была в Иисусе, открывается в сердцах тех, кто, во-первых, чист. Любовь не произносит жестких слов. Она милосердна и уступчива. Где живет эта небесная мудрость, там не отстаивается собственная правота. Напротив, ее присутствие наполняет наши души милосердием, дружелюбием, готовностью прощать, долготерпением и сочувствием. Как Отец открыл свое сердце блудному сыну, так и мы откроем свое сердце брату, который несправедливо обошелся с нами. Будем готовы идти ему навстречу и забывать прошлое. И тогда нас наполнит радость прощения. Дорогие, мы остро нуждаемся в уступке.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

0: В эфире благотворительный марафон служения Радио МВИ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВИ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Новорожденный в вере. Он ощущал поддержку где-то свыше, не зная, что за сила в нем теперь. Он раньше слов святых вообще не слышал, не знал он и не ведал Божьих дел. Преграды, кочки, ямы на дорогах ему мешали вверх идти тропой, тропой священной, выше, дальше к Богу. Он шел по ней и знал, там есть покой. Но злые силы прочь не отступали, они пытались соблазнить его, они его все время искушали, мирским путем на низ сводя его. И становилось тяжко, одиноко, в душе его таилась пустота. И он искал, искал вновь ту дорогу, которая во свет его вела. В молитвах получал он утешение, в молитвах он учился жить, любя. Всем сердцем ощущал в себе он Бога, и Богу своему вручал себя. И отступали злые силы снова, и в сердце воцаряла благодать. Священное, божественное слово ему служило, чтобы зло изгнать. И вновь он получал поддержку свыше, и он молился Господу опять. Он раньше слова Божьего не слышал, теперь же стал он жить им и дышать. Всевышнего поддержку получает, Всевышнего любовь в себя берет. Всевышний Бог ему грехи прощает, его он любит и к себе зовет.

О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:6-7.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Мир Божий вам, друзья! Мы вновь с вами в эфире, как вы уже слышали заставку перед этим, где немножко вы познакомились больше о служении Радио MV. Для тех, кто слышал, может быть, раньше уже вчера эти ставки, для вас уже было более понятно. А для тех, кто сегодня, может быть, только включил радиоприемник или слушает нас онлайн или в машине, мы хотели бы напомнить, друзья, что это годовой марафон, где мы сегодня с вами говорим о 2027 году, чтобы радио могло быть в эфире. И напоминаем, друзья, мы это делаем раз в год для того, чтобы собрать бюджеты, которые необходимы на 2027 год. И один вопрос, люди спрашивают, почему сумма меняется? И я вам скажу, большинство людей, кто звонят, кто отзывается во время марафонов на протяжении 20 лет, а большинство жертвует одноразово. Из-за этого, друзья, мы смотрим по бюджетам, по номерам, что нам нужно собрать на следующий год, чтобы нам быть в эфире. То напоминаю, вот почему часто мы говорим о ежемесячном пожертвовании, чтобы подписывали, чтобы могли люди, мы могли планировать лучший бюджет на следующий год. Но мы понимаем, ситуация есть разная, немного, некоторым людям или многим людям удобнее, может быть, делать месячно, а может быть, кому-то раз в год. Из-за этого, друзья, мы говорим вам числа, номера. Каждый год говорим, сколько нам не хватает добрать до следующего года. То этот день, сегодня уже второй день, и слава Богу, друзья, со вчерашней, вчера, мы уже вчера собрались, слава Богу, с Божьей помощью, с вашей отзывчивостью уже 36 170 долларов. Слава Господу. Друзья, нам еще остается 99 329 долларов собрать. И мы что сделали? Мы взяли этих 135 тысяч, которые у нас, нам нужно сумму собрать на 2027 год. Мы ее разбили на часовые блоки. И каждый часовой блок несет эту сумму, да? И вот сейчас уже у нас начался новый блок, уже 49 минут в этом блоке остается, и в этом блоке нам нужно 2047 долларов. 2047 долларов, чтобы закрыть этот блок, друзья. Можно сделать так. А можно, чтобы 4 человека позвонили по 50 долларов и в месяц, и этот блок закроется. Или 2 человека, которые отзовутся, скажут, мы с вами можем пойти на 2027 год. И 2 человека по 100 долларов в месяц перекроет вот этот часовой блок. Смотрите, одному, друзья, не по силу, но мы смотрим, как Господь использует вас, дорогие радиослушатели, где вы становитесь работниками на небе Божией, где вы прилагаете старания, и потихоньку мы смотрим, как Господь отвечает. Смотрите, на протяжении 20 лет Господь использует радиослушателей, вас, дорогие, чтобы это служение было в эфире. И 50 долларов в месяц, да, если человек хочет подписаться, это выходит для человека в день $1.66. Отлаживать день $1.66, в месяц наберется 50 долларов. И вот в конце года это будет $605. То если вы, дорогие братья и сестры, еще не участвовали и желали бы стать частью этого служения, для вас открыта сегодня возможность. В этот обычный час вы слышите проповеди. В этот час вы обычно слушаете проповеди, где вещается Слово Божие. Сегодня мы делаем марафон, этот поддержку на следующий год, потому что на радио, друзья, нету рекламы. Радио Ви не продает время никаким проповедникам, никаким церквям. И мы не получаем никакие фонды или финансовую поддержку от каких-то корпораций или государственных структур. Радио Ви существует благодаря вам, радиослушателей, которые уже на протяжении долгих годов вы остаетесь верны Богу и помогаете этому служению идти вперед вместе. То объявляю телефон, куда вы можете позвонить сейчас и стать частью. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты, и наши коллеги у телефонов. А вас возьмет примерно 5 минут, чтобы оформить звоночек. Телефон номер 425-296-78-29. Напоминаем, друзья, что это марафон ежегодный. В это время обычно вы слышите проповедь. И наша цель, чтобы мы могли и слышать проповедь на следующий год. Кто-то позаботился в прошлом году, чтобы счета были покрыты, чтобы целый год в этом 2026 году вы могли слушать проповеди. И мы хотим, друзья, и молимся, чтобы и на следующий год дальше могли люди слушать Евангелие и получать назидание. В этом часовом блоке у нас остается 45 минут, друзья, и нам нужно 2047 долларов, чтобы закрыть этот часовой блок. А если позвонят 2 человека по 100 долларов в месяц, они могут перекрыть, или 4 человека по 50 долларов в месяц могут перекрыть. Или, друзья, одноразово, если у вас есть какая сумма, вы желаете благословить, вы это можете сделать. Мы сделали удобно все для вас на онлайн, на веб-сайте, чтобы вам можно онлайн пожертвовать. Если вы зайдете на radio.mv.com, вы сможете, друзья, сделать пожертвование там. Там очень сделано просто и удобно. То зайдите на radio.mv.com, и там вы увидите, можно пожертвовать через Zelle, через PayPal, через любую карточку и через Cash App. Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, мы напоминаем вам, что у нас прямой эфир, и это прямой эфир сделан для того, друзья, чтобы вы смогли иметь эту привилегию стать частью служения, чтобы на следующий год благовестие Слова Божьего могло быть проповедано. А в этом обычном часу у нас идет проповедь, и я немножко хотел бы прочитать стих из Библии. Но для того, я прежде чем зачитаю стих из Библии, я дам вам возможность позвонить на телефон нашей коллеги у телефонов и стать частью этого служения одноразово.

По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Дорогие друзья, кому-то это утро, у кого-то это вечер. Добрых вам времени суток. Я смотрю сейчас в Сиэтл, он уже у них 8:15. Уже в Берлине, друзья, 5:15 вечера. То смотря где кто находится. В Киеве сейчас, друзья, 6:15 вечера уже кто где находится. И я хотел бы сказать, друзья, сегодня день уже второй марафона, где служение Радио МВИ собирает, друзья, финансовую поддержку на 2027 год. Знаете, друзья, где звучит наша передача? Более чем 136 стран. На английском, испанском, немецком и русском и украинских языках. Псалмопевец писал: «По всей земле пройдет звук их». Сегодня, друзья, эта труба, да, этот звук проходит по интернету. Что интересно, охвачивая почти все страны. Да, вот интернет сейчас большинство находится везде. И как будто псалмопевец писал, зная будущее. Но мы говорим, конечно, потому что он писал под воздействием Духом Святым. Дух Святой писал через них. И, друзья, где звук охвачивает их, по всей земле проходит. Это делает способным вещание по интернету благодаря вам, дорогие братья и сестры, которые отозвались и отзываются на протяжении 20 лет, становятся и идут вместе с нами, чтобы делать этот звук доступным по всей земле. У нас остается 41 минута в этом часовом блоке, и нам нужно, друзья, чтобы вы откликнулись, позвоните своим близким, разбудите, может быть, себя, или если вы уже проснулись и готовитесь уже в вечер в Германии, в Польше, в Эстонии, в Киеве. Друзья, это ваше время, чтобы принять участие, потому что нас очень много слушают с Европы, нас, друзья, очень много слушают с европейских странах, и мы сделали, что европейцы могут участвовать. Зайдите на radiomv.com, вам звонить не нужно. Вы можете спокойно это сделать с вашего планшета, с компьютера или с мобильного телефона. Зайдите на radiomv.com, и там вы сможете нажать «Пожертвовать». И пожертвовать можно через PayPal, через любую карточку банковскую. Вы сможете это спокойно сделать. И может быть, в этом первых так часах мы будем делать больше акцент на Европу, потому что в Европе вы активно слушаете, и это было бы хорошо, чтобы вы тоже принимали участие. Я объявляю, radiomv.com, зайдите на radiomv.com, и вы сможете выбрать способ пожертвования и принять участие. Дорогие наши радиослушатели, проживающие в Европе, я хотел бы немножко сказать такую статистику интересную. Я уже ее вчера говорил, мы ее напоминаем, где самое больше нас слушает, самые популярные страны, откуда нас слушают. Но прежде чем я зачитаю эти страны, я объявлю номер для наших братьев и сестер, проживающих в Канаде, в Америке, кто еще не принял участие, чтобы могли стать в ряды сотрудников, соработников на Ниве Божией. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 29. Каждый часовой блок, друзья, имеет свою сумму, которую нам надо перекрыть, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. Это тот бюджет, который нам не достает для следующего года, чтобы быть в эфире. Почему, друзья, не достает бюджет, люди спрашивают? Потому что, друзья, многие жертвуют одноразово. Не все хотят подписываться ежемесячно, чтобы помогать выдерживать этот баланс, чтобы, друзья, нам не делать так каждый год, то мы за этого делаем раз в году, такие отделяем неделю и делаем марафон. Чем быстрее мы соберем, друзья, тем быстрее мы пойдем в регулярную режим вещания. Так что это не сколько дней, а здесь смысл сумма, чтобы мы могли набрать ту сумму, которая нам необходима. Напоминаю, друзья, те, кто сейчас слушает нас в Европе, мы видим, что многие из вас сейчас

слушает в Европе. У нас немного вчера отреагировало с Европы, пожертвовали. Мы благодарим тех, кто пожертвовал с Европы. Но мы видим, вас много слушают с Европы, но мало активности. И некоторые из вас писали, спрашивали, как европейцы могут участвовать. И мы сделали, друзья, все возможное для вас, европейцев, чтобы вы могли принять участие, зайти на radio.mv.com и могли сделать вас, буквально возьмет 2-3 минуты, чтобы благословить это служение. У нас остается 37 минут, друзья, $2047, которые нам необходимо собрать. Это можно сделать так. 4 человека по $50 в месяц могут подписаться или одноразово, друзья, здесь на ваше усмотрение, ваш семейный бюджет, или 2 человека по $100, друзья, или 7 человек по $25. Кстати, да, люди спрашивали, могут ли европейцы подписываться на ежемесячное пожертвование. Да, если вы зайдете на radio.mv.com, и выберите PayPal, там есть PayPal возможность одноразово или ежемесячно. И вы можете подписаться там и участвовать с нами, и участвовать. Да благословит вас Господь, братья и сестры. Благодарим Бога, мы только сейчас получили одно пожертвование. Уже нам осталось $1947. Слава Богу, $1947. Так что, братья и сестры, проживающие в Европе, вы можете активно принимать участие. Мы видим ваше, откуда вы слушаете, вас много с Европы. И хотели бы видеть ваше участие сейчас, в эти часы. Мы будем более говорить направленно к Европе, если можно. Вот эти часы, конечно, братья и сестры, проживающие здесь, вы можете реагировать и реагируйте тоже, пожалуйста. Псалмопевец пишет такие слова, 18 главе, 5 стих. «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». В этом часовом блоке сейчас должна была звучать проповедь. И знаете, что интересно, псалмопевец как будто бы писал о этом служении. И, потому что наше служение направлено на в онлайн-вещание. 20 лет тому назад, когда мы начали делать это служение, многие задавали вопрос, кто будет слушать в онлайн-радиовещание, в онлайн-христианский контент. И вот, друзья, статистика уже, вы знаете, что более чем 136 стран слушают радио на английском, на испанском, на немецком, на русском, на украинском языках. И вот как псалмопевец как будто бы писал, что по всей земле пройдет звук их. Сегодня буквально, друзья, что и делает радио МВ. Мы вещаем онлайн, вещаем, друзья, и у нас многогранное служение, как вы слышали. И когда вы отзываетесь, когда вы выходите и начинаете поддерживать это служение, которое является не коммерческим организациям, а добровольным пожертвованием, мы существуем, и мы раз в год делаем вот такой марафон, такой эфир, где мы отделяем время, даем привилегию для новых братьев и сестер и для тех, кто жертвует раз в год, принять опять участие. Это привилегия, друзья, не часто дана, и мы не знаем, насколько Бог будет давать такую привилегию. И вот сегодня открыта, друзья, эта возможность, и у вас, смотрите, есть колоссальная возможность поучаствовать, стать частью этого служения, которое несет слово по всей вселенной, где звук проходит по всей вселенной, друзья. Это то, что Господь дал нам совместный труд. И телефон номер, это я объявляю, 425-225-296-78-29. И, друзья, если вы подписаны на нашем телеграм-канале, мы там выставили всю информацию о марафоне, как принять участие, куда можно позвонить или как можно пожертвовать онлайн. А то, дорогие братья и сестры, проживающие в Европе, вы можете, друзья, сейчас это сделать, зайти на radio.mv.com на вашем мобильном телефоне,
на radio.mv.com, вы увидите там объявление за марафон. Нажмите, там у нас есть по-немецки, по-английски, по-испански и на русском языке. Какой вам язык удобнее, нажмите и сделайте пожертвование. Там у нас прописано, как это можно сделать. А самый легкий способ для многих, я думаю, это в Европе проживающие. Это может быть ваша личная карточка или PayPal. А то, друзья, у нас остается 33 минуты в этом часовом блоке. И нам не хватает 1937 долларов уже, потому что двое человек уже встали ряды соработников. Двое человек хотят, чтобы по всей земле проходил этот звук, и до вселенной слова их, друзья, это, что псалмопевец говорит, и вот эти два человека, которые сейчас в этом часовом блоке, отозвались, которые встали и сказали, мы хотим, чтобы это дальше продолжалось, чтобы по всей земле проходил звук их. Пусть в вашей жизни звучит хвала Господу по всей земле. Дорогие наши соработники, которые встали в ряды в этом часовом блоке, я бы хотел благословить вас. Пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. Объявляю координаты, друзья. Помните, что остается 32 минуты, и нам не хватает 1937 долларов. А их можно сделать, друзья, раз пожертвовать одноразово, или, если вам проще, друзья, смотрите, чтобы закрыть вот этот часовой блок, можно таким способом. У нас есть три способа месячных, или просто вы можете пожертвовать одноразово, сколько вас располагает ваш семейный бюджет. Можно пожертвовать, скажем, 4 человека, если отзовутся, по 50 долларов в месяц, смогут перекрыть этот часовой блок. Это можно, может быть, 4 семьи или 4 человека, проживающие в Европе, которые зайдут на radio.mv.com, нажмут PayPal и выберут каждый месяц, где они будут жертвовать 40 евро или 50 евро. И вы, друзья, сможете стать тем соучастником, который помогает по всей земле проходить этому звуку и до предела вселенной слова, чтобы Божьи были проповеданы. И вот и мы даем вам такую возможность, друзья, принять сейчас в этом служении, принять сейчас эту активность, чтобы в следующем году Слово Божие могло вещаться. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это телефон-номер, куда вы можете звонить. Для европейцев, проживающих в Европе, у вас самый прощий и легкий способ зайти на radio.mv.com. И там уже на первой страничке будет информация, чтобы вы могли сделать свой взнос. Смотрите, 10 самое, где много нас слушают, количество прослушивателей. И хотел бы напомнить, как я говорил, я скажу вам, 10 самое много, где прослушают. Первая страна, где самое много нас слушают, это США, Америка. Вторая страна, это Украина. Это вот Киев, Украина, самое много слушает. Второй стране, это Украина. Третья страна, друзья, смотрите, это тоже европейская. Это Германия. Германия. По количеству. Это третье самое много, где нас слушает. Германия. Потом идет Россия. Потом идет Канада. Потом Беларусь. Молдова. Бельгия. Польша. Эстония. Друзья, эта статистика такая, где нас самое много, откуда вы слушателей славянских, они нас слушают. Да благословит вас Господь, те, кто это делаете. Да будет Божья милость над вами. Хотел бы благословить вас, тех, кто принимает участие. Уже вот двое человека приняли в этом часовом блоке. У нас остается 29 минут, друзья, и нам нужно 1937 долларов. И можно, друзья, это сделать, где ежемесячно человек может принять участие, чтобы проще, может быть, легче было для вас, или одноразово, как вам удобнее. Если 4 человека возьмут по 50 долларов или по 50 евро, вы сможете, друзья, перекрыть этот часовой блок на radio.mv.com.
было бы хорошо видеть активность с европейских стран, которые я зачитал, откуда нас самое больше слушают. У вас сейчас как раз-таки вечер, друзья. У вас вечер, вы уже собираетесь у, может быть, стола, кто-то уже готовится к ночлегу. Но мы видим у вас сейчас, друзья, там уже вечер, и многие из вас подключены к радио, слушают, мы видим. И хорошо, друзья, было бы, чтобы вы взяли, может быть, минут 5 своего драгоценного времени в Европе, остановились, что вы делаете, зашли бы на radiumv.com и выбрали способ, как вы можете пожертвовать и благословить радиослужение. Благословить радиослужение. Вы, друзья, являетесь теми инструментами, которые делаете служение, способным быть в эфире, чтобы Слово Божие могло вещаться по всей земле. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Псалмопевец пишет в 18 главе, 5 стихе. И это буквально то, что делает радиослужение на протяжении 20 лет. Многогранное служение, которое несет Слово Божие на английском, испанском, немецком, русском, украинских языках. Друзья, то, что мы и делаем, как псалмопевец говорил. И слава нашему Господу! Друзья, остается 27 минут, и уже нам остается $1,687. Слава нашему Господу! Братья и сестры отзываются. Спасибо, кто пожертвовал через Zelle. Спасибо, кто пожертвовал, друзья, через PayPal. Мы видим, Германия сейчас приняла участие. Да благословит Господь. Друзья слушают и отзываются. Нам остается 26, друзья, минут. И было бы хорошо, чтобы мы могли закрыть этот час без минуса. Мы более хотим, чтобы Европа сейчас приняла участие. У вас, друзья, вечер сейчас в Берлине. У вас сейчас 5 часов и 33 минуты. В Киеве это уже 6 часов и 33 минуты. Варшава, подобная time zone. Эстония, друзья, Польша, откуда нас слушает много-много братьев и сестер с Европы. И, друзья, вы можете пожертвовать через PayPal в Европе, через Cash App, через кредитную карточку. У нас остается 25 минут, и нам осталось $1,687. Слава нашему Господу, что наши братья и сестры, они щедрые и активные, принимают участие, делая взнос, чтобы в следующем году радио могло вещать, Слово Божие могло делать свою работу. Объявляю номер, это телефон 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты. И, друзья, и ваше участие, оно делает это служение, чтобы, как псалмопевец сказал, чтобы по всей земле проходил звук их. И до предел, до предела вселенной слова их, друзья. Это то, что мы делаем уже с вами на протяжении 20 лет. И вот поддержите служение, друзья, чтобы следующий год могло Слово Божие звучать по всей земле, по интернету. И остается нам уже, слава Господу, друзья, 1447. 1447. Остается 24 минуты. И братья и сестры очень щедрые, отзываются. Я хотел бы благословить вас сейчас, те, кто приняли участие, те, кто уже благословили. Хотел бы благословить вас такими словами. Друзья, вот кто сейчас позвонил, кто поддержал вот с Европы, мы видим некоторые души, мы видим с Америки, кто сейчас откликнулся в этом часовом блоке, и вообще, друзья, наших соработников, кто участвует с нами в этом служении, я хотел бы благословить вас такими словами. Пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле.
Друзья, пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. Становясь соучастником этого служения, вы делаете, чтобы звучала хвала по всей земле. И этим ваша лепта прославляет Господа. И да благословит вас Господь, друзья, у нас остается 23 минуты, и нам нужно 1447 долларов. Вы можете зайти на radiov.com, radiomv.com, выбрать пожертвование, и там можно пожертвовать карточкой. Если вы в Европе, вы можете пожертвовать любой карточкой или через PayPal стать нашим соучастником этого служения. Если сейчас 3 человека, друзья, в Европе откликнутся, 3 человека, и скажут, мы возьмем, будем 50 евро в месяц с вами жертвовать, вы, друзья, перекроете спокойно этот часовой блок. Просто 3 человека по 50 евро в месяц зайдут, нажмут PayPal, выберут месячно и 50 долларов в месяц, и вы, друзья, перекроете этот часовой блок. Так что у вас в Европе сейчас вечер. Я знаю, что вечер — это такой, ну, активный период времени дня, где суета, подготовка к ночлегу, может быть, ужин. То возьмите 5 минут своего времени, 5 минут своего времени и сделайте пожертвование, друзья, потому что для нас важно, чтобы каждый час был закрыт, чтобы у нас не было минуса. Потому что каждый час мы разбили на каждый час эту общую сумму, и нам необходимо закрыть, чтобы общая сумма была в конце пополнена. И вот остается у нас, друзья, 21 минута, и в этом часовом блоке обычно звучит проповедь. И как псалмопевец говорит, друзья, как псалмопевец говорит, что по всей земле проходит звук их, до предела вселенной слова их. Друзья, и те, кто уже стали частью этого служения, хотел бы благословить вас. Смотрите, слава Господу, пока я говорил, некоторые из вас позвонили, некоторые из вас онлайн пожертвовали. И уже нам нужно 998 долларов осталось. 998 долларов осталось в этом часовом блоке. А нас осталось 21 минута в этом часовом блоке. И вы, друзья, поддержали. Смотрите. Вау, слава Богу. Смотрите, уже осталось 798. Слава Богу, 798. 798. Да благословит вас Господь. Телефон номер объявляю. Наши открытые линии и сотрудники ждут. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Ваше, друзья, участие онлайн, оно делает способным вещать Слово Божие по всему лицу земли. Смотрите, псалмопевец как говорит. Я объявляю номер, куда вы можете звонить во время, когда я буду говорить место Писания. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам остается 20 минут в этом часовом блоке. Каждый часовой блок имеет сумму, которую нам необходимо перекрыть, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. А почему мы это делаем, друзья? Потому что Radio V не имеет рекламы, мы не продаем время, и мы существуем благодаря вам, дорогие братья и сестры, которые верны Господу и поддерживаете на протяжении долгие уже годы нас это служение совместно. И вот в этом часовом блоке обычно вы привыкли слушать проповеди. Вот в этом часовом блоке вы привыкли слушать проповеди. И место Писания, которое мы выбрали, говорится так. Псалмопевец в 18 главе в 5 стихе говорит так. «По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их». Вот те братья и сестры, которые звонят, которые идут онлайн, заходят на radiomv.com, которые подписываются и становятся, друзья, соучастниками, жертвуют на это служение, друзья, вы становитесь теми людьми, которые делают, чтобы звук проходил по всей земле. Почему? Смотрите. Дорогие радиослушатели, почему? Потому что знали ли вы, что радио MV,
оно звучит в больше, чем 136 стран онлайн, по онлайну. На английском, на испанском, на немецком, на русском и украинском языках. Псалмопевец писал: «По всей земле пройдет звук их». Сегодня, друзья, буквально про радио как будто говорится, да? Про нас онлайн. Мы это уже делаем вместе с вами. Почему говорю «мы»? Это вы, соучастник, кто сейчас звонит, кто становится тем сотрудником. Вы становитесь, делайте возможное, чтобы по всей земле проходил звук их. И я уже напоминал вам, что вы можете онлайн принять участие, зайти на radiomv.com, проживающие в Европе, вы можете принять активное участие. Сделайте это, друзья, я знаю, сейчас там у вас вечер, может быть суета, кто бежит на спевку, кто на собрание, может быть какие-то церковные мероприятия. Вас возьмет буквально 5 минут. Если вы, может быть, взяли бы 5 минут, зашли бы на radiomv.com, на вашем мобильном телефоне, radiomv.com. Там есть уже и по-немецки, и по-английски, и по-испански странички сделаны. Нажмите, какой вам удобнее язык, выберите, как вы могли бы пожертвовать онлайн, и обратите внимание. Сделайте так, друзья, чтобы по всей земле звук проходил и в следующем году. А для тех, кто уже позвонил, а для тех, кто уже отозвался, благословляя идти с нами в 2027 год, я хотел бы оставить благословение и пожелание вам. Пожалуйста, возьмите это пожелание к сердцу. Пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. И ваша жертва это делает возможно. Да благословит вас Господь, мы молимся за вас, за ваш вклад и ваш труд, вашу щедрость, вашу внимательность. Друзья, мы видим, что много подключаются нас с Европы, слушает, мы видим, а Канада принимает участие. Канада, да благословит вас Господь, братья и сестры с Канады, а вы принимаете участие активное, да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 16 минут в этом часовом блоке. Было бы хорошо видеть братьев, сестер с Германии, с Польши, с Эстонии, с Латвии, с европейских стран, друзья. Хорошо было бы видеть братьев и сестер, отзывающихся с европейских стран. Более активности. У вас сейчас вечер, многие из вас, мы видим, слушают. И было бы хорошо, чтобы вы могли, друзья, принять участие сейчас. Зайдите онлайн на radiomv.com и примите участие. Слава нашему Господу. Друзья, смотрите, нам Бог есть велик. Нам остается 15 минут, и мы уже, друзья, перекрыли этот час. Слава нашему Господу, мы перекрыли этот час, друзья. Но у нас, друзья, подходит следующий час. И смысл таков, друзья. Если мы наберем общую сумму раньше, которая нам нужна, мы прям пойдем в эфир в тот день. Если сегодня, друзья, Господь даст нам такую милость, мы перекроем всю сумму, которая нам надо, нам не нужно делать эту всю неделю этого марафона. Мы прям сегодня выйдем в эфир. Так что помните такую мысль, не думайте, что вот здесь нам надо тянуть какую-то резину. Нет, мы говорим, здесь, если сумма набирается общая, на следующий год, который нам необходимо, мы идем в регулярное вещание прям в тот день. А для этого мы приглашаем вас, братья и сестры, принять участие, чтобы чем быстрее мы бы пошли и слушали проповеди, нежели чем здесь меня, говорящего у микрофона. Да благословит Господь вас, братья и сестры, кто звонит, телефон номер 425-296-78-29. Это будет линии, где открыты, вы можете звонить. А наши братья и сестры, проживающие в Европе, для вас самое проще это зайти на radiomv.com, radiomv.com и сделать, друзья, а там взнос. Мы призываем вас и мотивируем вас, как бы призываем вас, даже так скажу я, мотивировать даже не надо, а можно так сказать, мы даем вам возможность стать соучастником. Друзья, это привилегия, и не все, друзья, знаете,
видят это как привилегии, то для вас, братья, проживающие и сестры в Европе, мы специально делаем этот утренний эфир, чтобы вас могли с вами мы коммуникировать, потому что мы видим, что много из вас слушают нас с Европы. По статистике, одни самые большие страны, откуда слушают Радио МВ. И чтобы в следующем году Радио МВ могло быть, друзья, в ваших странах, мы приглашаем вас принять участие. Коллективно, друзья, много мы можем сделать совместно. Совместно много можем сделать. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И как самопевец говорит, чтобы по всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Псалмопевец, 18 глава, 5 стих. И благословение, пожелание для наших соработников, уже кто позвонил, кто неравнодушны, кому это не, они не беспечны, которые переживают, молятся, чтобы слова дальше звучали по всей земле, я хотел бы благословить вас такими словами. Пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. По всей земле. Да благословит вас Господь, друзья, которые приняли участие. Мы, друзья, будем продолжать говорить. Это марафон. Марафон благословения на следующий год, чтобы служение было в эфире, чтобы вы могли слушать на своем родном языке, чтобы вещание могло продолжаться по всей земле, чтобы слова доходили до краев земли по интернетам, линиям, друзья. И это цель от начала было радиослужение в интернете, которое Господь дал нам совместно нести уже 20 лет. Верность Его. Напоминаю, что это благотворительный марафон на 2027 год. Чем быстрее мы наберем, друзья, общую сумму, тем быстрее мы пойдем в регулярное вещание наших передач. Телефон номер это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Время сейчас в Лондоне. В Лондоне сейчас 4 часа 48 минут. В Берлине сейчас 5 часов 48 минут. И в Киеве сейчас 6 часов и 48 минут. В Иерусалиме сейчас, друзья, получается 6 часов и 40 минут. И вы, друзья, проживающие в европейском и в Израиле странах, можете принять участие. Мы вас призываем активно принять участие. Зайдите на radiomv.com и нажмите «Пожертвовать», выбрать вам удобный способ и любую сумму, которую располагает ваш семейный бюджет. Друзья, ваш семейный бюджет. И пойдем с нами вместе в 2027 год нести Слово Божие по всей земле. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу и дадим вам, европейцам и людям, проживающим в Израиле и в других странах, отреагировать. Во время музыкальной паузы, друзья, вы пойдете на онлайн и делайте, пожертвуйте, а я выйду, уже скажу, насколько вы были активны. Мы посмотрим вашу активность, вашу внимательность, посмотрим вашу щедрость, как вы это будете делать, а мы будем вместе с вами сейчас слушать музыкальную паузу. И объявляю, зайти на radiomv.com. Вам самое проще это сделать онлайн, а мы идем на музыкальную паузу, и потом дальше вернемся, будем с вами в эфире.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВИ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВИ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, хотел бы напомнить, вы только слышали телефон номер, который был объявлен, вы можете принимать участие. Это благотворительный марафон. Да благословит вас Господь и даст вам Божьей милости и благословения. Объявляю координаты опять, куда вы можете позвонить и стать частью. Это радио будет телефон номер 425-296-78-29. Это телефон номер, куда вы можете звонить и принять участие. Да благословит всех тех, кто уже принимал участие. Хотел бы благословить вас такими словами. Словами, которые это сказал псалмопевец, но я бы хотел благословить вас ими. Да пусть ваша жизнь звучит хвалой Господу по всей земле. Когда вы стали соучастником этого служения, ваша, друзья, финансовая поддержка делает возможно на волнах интернета, можем по линиям интернета, делает возможно, чтобы Слово Божие звучало. И да прославится Господь в вашей жизни через вашу поддержку этого служения в следующий год, делая этот эфир, который мог идти по всем странам, звучать по интернету на 4 языках. Это большая привилегия, что вы стали, друзья, сработником. И мы, друзья, даем эту возможность не так часто. Раз в год мы призываем стать вас соучастником, частью служения Радио МВ, где многие из вас откликаются, звонят, подписываются. Многие из вас жертвуют одноразово, многие подписываются месячно. То за этого мы делаем, друзья, каждый год марафон. Если вы уже долгие годы слушаете Радио МВ, вы знаете, что сумма меняется каждый год, потому что многие жертвуют, как я говорю, одноразово, раз в год. И от той количества, сколько людей жертвовали, нам нужно добирать того, что не хватает нам в следующий год. Помните, за этого, друзья, мы взяли вот эту сумму, которая нам не хватает на 2026 год. Мы ее разбили на дни и потом разбили на часовые блоки. Разбили на часовые блоки, сколько мы в эфире и сколько нам нужно собрать. Чем быстрее, друзья, мы соберем общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. То помните, здесь они в количестве часов или дней, а насколько быстрее мы отреагируем, чтобы закрыть общую сумму. Да благословит вас Господь. В этом часовом блоке, друзья, мы закрыли этот часовой блок, плюс было $450 наверх. Другими словами, мы движемся быстрее, и цель наша, чтобы закрыть чем быстрее общую сумму, чтобы мы, друзья, были в эфире регулярного вещания. Регулярного вещания. Повторяю, телефон, куда вы можете звонить, через буквально 47 секунд начнется новый часовой блок, где нам нужно будет достигать эти цели. Будет предоставлена и предоставлена сейчас вам возможность, друзья, стать частью этого служения, соработником на этом служении, которое несет по всему земли Слово Божие. Марафон, друзья, для Радио МВ – это значит, чтобы звук наш дальше звучал в всех тех странах. Более чем 136 стран слушают на английском, испанском, немецком, русском и украинском языках. Псалмопевец писал: «По всей земле пройдет звук их». Сегодня это буквально про радио, которое мы делаем, по радио интернет онлайн. Знаете, друзья, это что Господь дал нам вместе, этот труд делать, проповедуя Слово Божие по всему лицу земли. И у нас, друзья, уже начался новый час, буквально 59 минут в этом часе осталось. 59 минут в этом часе осталось, и нам уже нужно 1877. Слава Богу, уже человек, который позвонил первый, и он отреагировал. И у нас, смотрите, уже надо было 2300, а уже 1877 осталось в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! Друзья, если вы желаете, может быть, пожертвовать онлайн одноразово через Zelle, это будет info@radiomv.com, info@radiomv.com. Вы можете это сделать, зайти и пожертвовать онлайн, или через, если вам удобнее, Cash App, можете сделать, зайти, пожертвовать через Cash App, будет на Radio MV просто. Мы просто просим, если вы жертвуете через Cash App или Zelle,
пришлите свой на этот номер, пришлите text message, имя свое, сколько вы пожертвовали, и ваш email, адрес, чтобы мы вам просто прислали благодарственное письмо, чтобы просто прислали вам отчет, что мы получили пожертвование. Вы это можете сделать через Zelle, это будет info@radiomv.com, или вы можете сделать через Cash App, или онлайн можете сделать сами карточкой, как у вас вам более получается. А если вам просто удобнее сейчас позвонить, потому что вы on a go, вы спешите куда-то и желаете сделать это по телефону, вы это могли, друзья, спокойно сейчас сделать, позвонив на телефон номер нашей линии открытой. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, звоните. У нас в этом часовом блоке обычно звучат книги, читаются, да, зачитываются книги. А я смотрю, друзья, что в это время многие люди меньше читают, больше слушают и смотрят. По-другому принимают контент. То чтение книги стало одним таких из активно прослушиваемых передач. И вот сейчас, если люди подключились и хотят слушать свою любимую книгу, мы говорим, напоминаем вам, что у нас сейчас идет марафон для того, чтобы на протяжении 2027 года вы могли слушать ваши книги, чтобы вы могли слушать ваши любимые передачи без всяких сбоев, чтобы они были в эфире, чтобы было что слушать. И вот уже у нас 56 минут, и нам нужно 1878 долларов. $1,888, друзья. Вы можете позвонить на 425-296-78-29 на этот номер и стать соучастником. Друзья, можно сделать это одноразово, или, если вам проще, друзья, вы можете позвонить и сказать: я хочу стать $30 в месяц партнером, вашим соучастником, быть соработником на Ниве Господней, или, может, $50. Глядите, если позвонят 7 человек или зайдут онлайн и по $25 в месяц станут соучастником, то эта сумма этого часа, она закроется. Мы перекроем этот час, друзья. Или два человека по $100 в месяц, они перекроют этот час. Или можно сделать так, смотрите, 4 человека по $50 в месяц, вы сможете перекрыть этот час. Смотрите, что это значит. Я немножко расскажу расклад. $50 в месяц, это выходит $1.66 в день. В конце года это число набегает на $605. И вот это, друзья, есть возможность, чтобы вы выбрали, посмотрели на свой личный и семейный бюджет и благословили служение, чтобы оно было в эфире и в следующем году. В этом часовом блоке у нас остается 55 минут, и нам еще нужно $1,880, друзья. Да благословит Господь тех братьев и сестер, которые звонят, которые идут онлайн и жертвуют. Друзья, если вы проживаете за пределами США и желали бы поучаствовать, вы видите, что вы хотите дальше слушать радио МВ, хотите дальше получать назидание, благословения от радио МВ, вы, может быть, слушаете уже некоторое время, и вам оно служит благословением. Кто-то в прошлом году позаботился об этом, чтобы вам было благословением в этом году. И вот мы призываем вас, будьте тем благословением для других братьев и сестер, которые бы хотели бы слушать в следующем году тоже. Примите участие, проживающие за пределами США, вы можете зайти на radiomv.com и выбрать способ, как вы можете пожертвовать через любую карточку или PayPal, и вы можете сделать свой вклад. В этом часовом блоке, как я уже говорил, обычно читается книга. Друзья,
И знаете, что интересно? Написано псалмопевец в 84 главе, 9 стихе. «Послушай, что скажет Господь Бог. Он скажет мир к народу своему, к святым своим, да не впадут они, да не впадут они снова без распутства». Друзья, смотрите. Где вы сейчас нас слушаете? Я просто хотел бы знать, интересно, если вы можете написать смс-кой, просто было бы даже интересно. Смс-ом своим можете написать или в комментариях, где вы нас сейчас слушаете и на каких, через какие приложения. Через мобильное приложение, через Smart TV, через, может быть, FM-радио или онлайн radioMV.com. Просто интересно было бы слушать, посмотреть, откуда нас слушает. Мы стараемся здесь сделать на Radio MV, чтобы было доступно через все способы слушать Radio MV. В доме, на работе, по делу, по дороге, друзья. Мы прилагаем старания, даже на Smart Apple Watch мы выпустили уже приложение. Разрабатываем приложение на все мультимедиа-девайсы, чтобы Слово Божие могло быть проповедано. И это мы делаем, чтобы достигать и ловить сердца человека для спасения душ их. Пусть Господь благословит вас, друзья. Пусть Господин мир будет в ваших домах. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Те, кто принял участие, кому не безразлично это служение, кто получает назидание и хочет, чтобы в следующем году это продолжалось, чтобы этот мир несся и был в ихних сердцах. Телефон, номер, куда вы можете позвонить, и, пожалуйста, напишите смс-сообщение или в комментариях, откуда вы нас слушаете и как вы нас слушаете. Это было бы хорошо для нас просто знать, интересно было бы. Как вчера некоторые из вас присылали свидетельства, спасибо вам, было очень и очень интересно слушать ваши свидетельства. Телефон, номер, куда вы можете позвонить, наши линии открыты, чтобы стать соучастником. И смс на этот же номер можно написать тоже. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Дорогие друзья, благословит вас Господь за тех, кто отзывается, кто щедрый, кто видит важность. Уже остается нам 50 минут и осталось 1577. Вы отозвались, мы видим, некоторые из вас зашли онлайн и стали ежемесячным участником. Некоторые из вас позвонили и стали ежемесячным участником. Многие из вас звонят и становятся, делают одноразово. Мы видим и благодарим Бога за вас, за вашу щедрость. И я хотел бы благословить так словами. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Вы стали соработником на ниве Божией. Да благословит вас Господь. И, друзья, остается 50 минут, и у вас есть огромный потенциал и возможность стать соработником в этом сообщем служении Радио МВ. Линии открыты, наши сотрудники у телефона, и можете звонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или можно сделать это онлайн через Zelle, info@radiomv.com. Можно сделать это через Cash App. Это просто будет Radio MV. Или, друзья, можно сделать через PayPal или кредитную карточку, которая вам удобна, онлайн. Вас возьмет буквально 2-3 минуты. А позвонить примерно возьмет 5 минут. То рассчитывайте, друзья, если вы в дороге, располагаете 5 минутой, вы можете позвонить и стать тем соработником на ниве Божией. Это привилегия служить Богу и трудиться. Остается 1577 долларов, которые нам нужно в этом часовом блоке набрать, друзья.
Чем быстрее мы наберем общую сумму, тем быстрее мы пойдем в регулярное вещание. Нам не нужно будет, друзья, растягивать эти дни. Мысль какова? Чем быстрее мы наберем общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. И мы предлагаем вам или приглашаем вас раз в году стать соработником, даем привилегию, чтобы вы могли трудиться вместе с нами, неся Слово Божие на четырех языках, на разных девайсах. Я, кстати, жду от вас смс-ы. Пришлите, пожалуйста, текст-месседжем, где вы нас слушаете сейчас, штат какой и через какие вы девайсы слушаете. Через приложение мобильное, через Smart TV, через Radio FM или онлайн на веб-сайте, через радиоприемник наш. Как вы нас слушаете? Было бы хорошо услышать от вас, потому что мы работаем, чтобы все сервера, которые обеспечивают ваши коммуникации, они правильно работали без всяких сбоев, чтобы вы могли слушать Слово Господне круглосуточно. А это значит, чтобы люди, которые обеспечивают эти сервера, эти все необходимые системы, чтобы они были в правильном режиме, чтобы Слово Божие доходило вас в любое время суток. Остается 47 минут, и у вас открыта, друзья, привилегия, и мы приглашаем вам, даем такую возможность стать частью, соработником этого большого христианского проекта. Телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники у линии стоят. А братья и сестры, которые вы проживаете в Европе, у вас сейчас уже вечер. Многие из вас готовятся, может быть, на ночлег или имеют только семейный ужин. А мы не хотим вас сильно беспокоить в процессе вашего ужина, как семьи. Но если у вас есть 5 минут, пожалуйста, зайдите онлайн на radiomv.com и отреагируйте, поддержите радиослужение, чтобы вы дальше могли в себя дома в Европе продолжать слушать Радио МВ круглые сутки на протяжении 2027 года. Да благословит вас Господь, друзья, зайдите на radiomv.com и примите такое решение, которое вам позволяет семейный бюджет. Телефоны линии открыты, это 425-296-78-29. Друзья, не забудьте, если вы могли бы, напишите коротко смс-сообщение на этот номер 425-296-78-29. Я бы хотел, чтобы вы написали, откуда вы нас слушаете, местность и через что вы нас регулярно слушаете. Мобильное приложение, цифровой приемник, может быть, FM-станция, или через ваш веб-сайт, или через Smart TV. Дайте нам знать, через откуда вы нас слушаете. Это было бы для нас приятно. Да благословит вас Господь. Объявляю, что у нас остается 44 минуты в этом часовом блоке. Мы уже собрали $660 в этом часовом блоке, а нам еще не хватает 1577 долларов в этом часовом блоке. Смотрите, братья и сестры, как можно его покорить, это число. Если 3 человека сейчас отзовутся, может быть, онлайн, зайдут с любой страны и подпишутся ежемесячным участникам по $50, то это нам нужно будет только 3 человека. Если по $25 или 25 евро, то нам надо будет 6 участников, и мы закроем это число. Или кто-то, может быть, хочет пожертвовать одноразово. Вы это можете, друзья, сделать. Цель какова, чтобы набрать нам необходимо общую сумму,
чтобы в следующем году то, что нам не хватает для следующего года быть в эфире, мы могли перекрыть эти номера. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29.

6.17, в Киеве 7.17 и в Иерусалиме 7.17. В Аргентине, Буэнос-Айресе это уже час дня и 17 минут. Вот так, друзья, немножко диапазон, где нас слушают часовые поясы, где нас слушают братья и сестры. И мы вас, друзья, призываем, что нам необходимо в этом часовом блоке 1577 долларов. Это можно, друзья, сделать, пожертвовать одноразово любую сумму, которой вас располагает Бог. Или вы, друзья, сможете сделать это ежемесячным, стать участником служения Радио Ви, распространяя Слово Божие по всему лицу земли, благословляя других братьев и сестер, потому что кто-то благословил вас в этом году, слушая и назидаясь от этого служения. Да благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. А мы сейчас, друзья, возьмем музыкальную паузу, дадим вам времени написать смс-сообщение, откуда вы слушаете и через какой девайс вы слушаете. Это будет Smart TV, может быть, Smart Apple Watch или FM-радио, или приложение на мобильном, или это цифровой приемник. Мы хотели бы услышать смс-сообщение. И также само, друзья, мы во время музыкальной паузы, линии открыты, и мы ждем от вас участия. Те, кто еще не стали соработниками, те, кто еще не приняли участие, нам не хватает 1577 долларов в этом часовом блоке. Нам нужно закрыть этот часовой блок, друзья. Чем быстрее мы наберем общую сумму, которая нам уже осталась 96 169 долларов, мы вернемся в регулярное вещание. То звоните на 425-296-78-29, 425-296-78-29, линии открыты, а мы сейчас идем на музыкальную паузу, дадим вам время позвонить и дадим вам время зайти онлайн на radiomv.com и сделать, друзья, свой взнос.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Друзья, объявляем координаты. Вы слышали сейчас немножко информацию о Радио МВ. Мы даем вам возможности, чтобы услышать и больше познакомиться с многогранным служением, которое доверил вам вместе с нами Господь. И мы приглашаем вас стать соучастником этого большого проекта, который уже 20 лет вместе с многими радиослушателями, которые стали соучастниками, мы вещаем круглосуточно по всему лицу земли, по интернету, друзья. 20 лет тому назад, когда Господь дал нам возможность, мы, знаете, многие говорили, кто будет слушать в интернете. Сегодня мы видим масштаб, обхватываем слушателей со многих стран. И, как я уже говорил, знаете, страны, которые нас самое много слушают, я сейчас повторю их, но хотел бы для вас, радиослушателей, дать возможность. Спасибо тем, кто зашли онлайн и пожертвовали через PayPal. Спасибо тем, кто пожертвовали через Zelle, через Cash App. Кто звонит и жертвует по телефону. Благодарим Бога за вас, за вашу щедрость, внимательность. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Это слова благословения от нас всех сотрудников, вам, дорогие наши соработники. У нас уже мы собрали в этом часовом блоке $810. Слава Богу за вас, кто отозвался и внес свою финансовую поддержку. И нам еще остается $1428. $1428. В этом часовом блоке у нас остается 32 минуты, и нам нужно закрыть $1428. Линии наши открыты, наши сотрудники у телефонов, вы можете позвонить и стать частью этого многогранного служения, где вы сможете видеть и слышать, как Слово Божие распространяется по всему лицу земли через интернет. Друзья, Господь дал нам эту возможность быть вместе в этом поприще. Знаете, объявляю номер, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Вы можете звонить на эту линию, эта линия открыта, сейчас сотрудники у телефонов. У нас остается 31 минута в этом часовом блоке, и нам нужно $1428. Чтобы объяснить, как можно это сделать, можно сделать одноразово любую сумму, которую вы желаете. Или можно, друзья, сделать так. Три человека по $50 в месяц, если подпишутся, мы можем закрыть вот этот часовой блок, который уже нуждается в 1378. Слава Богу, осталось 1378. Реакция была через Zelle, да благословит Господь. Осталось 1328, да благословит вас, друзья, Господь. Смотрите, остается 31 минута. И да благословит вас Господь, друзья, что вы реагируете через Zelle, через PayPal, онлайн, через онлайн card donations, через телефон. Линии открыты. Если вы, может быть, спешите и желали бы быстрее это сделать, вы можете сами сделать онлайн. Или если у вас 5 минут есть, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Можете позвонить на этот номер. Вас возьмет буквально 5 минут, друзья, оформить звонок, где вы можете сделать свой финансовый благословение этого служения, стать соработником многогранного служения. В этом часу обычно идет чтение книги, где многие слушатели уже привыкли и нравится им слушать чтения книги, потому что за них читают книгу им. Многие люди сегодня уже привыкли более к слышанию и смотреть, нежели чем читать. То это одна из таких, ну, скажем, одна из популярных времени, где чтение книги идут, он есть в этом часовом блоке. И как я уже говорил, знаете, Радио МВ вещается на разных девайсах, на смарт-ТВ, на приложениях мобильных, на цифровом приемнике, который вы видите у меня стоит здесь, если вы смотрите онлайн, цифровом приемнике, на радио FM, через веб-сайт, через уже Apple Watch, такие смарт-ТВ, то помните, что люди много принимают участие в таких разных платформах. Слушают, могут. Да благословит вас Господь, если вы окей. Есть вопрос, пришел от слушателя из Сакраменто, спрашивают, на каких платформах больше всего слушают Радио МВ. Я могу уточнить у нашего инженера, чтобы он у нас мог посмотреть и дать мне статистику. Хороший вопрос. А я бы хотел от вас слышать. Вы хотите от нас услышать, на каких платформах слушает Радио МВ само больше, а мы бы хотели узнать от вас, откуда вы слушаете, с каких местностей и на какой платформе. Это Smart TV, на Apple Watch, на, может быть, мобильных телефонах, на FM-радио, веб-сайте. Хорошо, мы постараемся этот вопрос ответить. А пока, друзья, у нас остается 28 минут в этом часовом блоке. Нам, друзья, нужно закрыть $1,328. $1,328. Это можно сделать одноразово, с какая сумма вас располагает, или вы можете подписаться ежемесячным, стать соучастником, и это будет служить благословением для радиослужения, где мы можем планировать на следующий год бюджет, чтобы вместе с вами быть в эфире. Эта передача сегодня должна звучать, это здесь книга, аудиокниги, где мы зачитываем. Сегодня мы говорим о поддержке радио на 2027 год. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу щедрость, внимательность. Уже мы собрали в этом часовом блоке $910. 5 человек отозвалось. И слава Господу, мы уже собрали $910. И нам еще нужно... Остается 27 минут в этом часовом блоке, и нам еще нужно $1,327. $1,327 в этом часовом блоке, чтобы мы его закрыли. Это можно сделать одноразово, если вам, друзья, удобнее, позвонив на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Сами мы не можем это сделать, но с Божьей помощью на протяжении 20 лет мы уже делаем совместно это большое служение. И объявляю, номер линии открытый, вас возьмет 5 минут оформить звоночек 425-296-78-29. Смотрите, если сейчас позвонят, друзья, 3 человека скажут, мы сможем $50 в месяц, чтобы уделять $50 в месяц, 3 человека, и мы, друзья, закроем эту $1,328. На 3 человек разбить по $50 в месяц, и мы закроем, друзья. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линия открыта, и вас возьмет буквально, друзья, 5 минут, чтобы стать соучастником, соработником на Неве Господней. 25 минут, друзья, и нам нужно $1,327. Напоминаю, что можно делать жертву онлайн, как многие наши братья и сестры принимают участие через Zelle. Это будет info@radiomv.com. или PayPal, это будет тоже info@radiomv.com. И помните, помните, друзья, что совместно мы можем сделать многое. Нам нужно, друзья, вместе работать, чтобы Слово Божие могло вещаться круглосуточно в эфире. И остается 24 минуты, линии открыты, звонков, друзья, сейчас нету. Прекрасная возможность, у нас коллеги сидят у телефонов. Вы можете набрать с East Coast, с West Coast, если вы проживаете в Орегоне, Вашингтоне, Калифорнии, или если вы проживаете где-либо, не проживали бы вы, или в Колорадо, в Техасе, может быть, проживаете где-то за пределами, или на East Coast. Можете набрать на этот номер, он открытый линии. Сейчас вас возьмет 5 минут. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы сможете, друзья, сейчас стать частью этого служения, сделать свое, друзья, финансовое, может быть, благословение на следующий год, чтобы радио было в эфире. И как вы знаете, что радио, оно уже вещается 20 лет без рекламы, не продает время, друзья. И вот за это мы говорим, почему мы делаем раз в год такую финансовую поддержку радиослужения, для того, чтобы в следующем году мы смогли быть в эфире. Кто-то помог, вышел навстречу, стал соучастником в прошлом году, и на протяжении этого года мы вместе слушаем радио и назидаемся, друзья. Вот это важно, чтобы мы понимали важность активности, поддержать служение. И я объявляю, телефон это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если вы еще, друзья, своим близким, родным, родственникам, может быть, на своем церковном чате, на вайбер-группах не выставили, не объявили, что у Радио МВ проходит марафон, давайте вместе поддержим это служение, которое межцерковное, да, христианский проект, который уже 20 лет идет онлайн. Поставьте, сообщите, дайте другим знать, напомните, что сегодня это день, где есть такая привилегия стать соучастником на Ниве Господней. Да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие. Что вы принимаете участие. 21 минута, $1327, которые нам еще не хватает. Это если сейчас братья и сестры отзовутся и скажут, мы пойдем вместе с вами по $50 в месяц, три человека смогут закрыть этот недостаток, который сейчас есть, $1327. Или, друзья, может быть, пять человек найдутся по $25 в месяц. А может быть, вы хотите одноразово, как вам удобнее, вы это можете сделать, позвонив номер 425-296-78-29. Друзья, помните, что мы рассчитываем на вас, потому что многие рассчитывают на нас. И сами этого мы не можем. А вместе, коллективно, как братья и сестры, мы можем вместе это сделать. Такой христианский большой проект. Да благословит Господь тех, кто принимал участие, кто уже в этом часовом блоке. Этих пять людей, которые отозвались, и я хотел бы благословить вас такими словами. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Я повторю эти благословения, слова. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. И напоминаю, что остается 20 минут, и нам не хватает $1327. $1327 не хватает нам в этом часовом блоке, друзья, чтобы нам его закрыть. 1327 27, линии открыты. Вы слышите, друзья, что позвонили сейчас один звоночек, линии открыты, у нас сидят сотрудники у телефонов 425-296-78-29, 425-296-78-29. Напомните, друзья, своим близким, родным, что Радио МВ имеет сегодня марафон. И для тех, кто имеет, может быть, свои бизнеса, может быть, имеет свои компании, помните, друзья, если вам нужно в конце года списать таксу, хотели бы и этим же благословить христианские проекты, радиослужение существует сугубо благотворительным пожертвованием братьям и сестрам, которые принимают участие, благословляя это служение, то вы можете от своего бизнеса благословить радио, и мы в конце года даем всегда отчет всем, кто жертвует, и вы, друзья, сможете пожертвовать, принять участие тоже. Мы призываем, друзья, всех принять активное участие, чтобы в 2027 год мы могли с вами пойти в полной силе, проповедуя Слово Господне и неся это тем людям, которые нуждаются в нем. А мы все нуждаемся в этом Слове Божьем, подкреплении нашего духовного человека. И вот, друзья, у нас остается буквально 18 минут, и нам уже, слава Богу, друзья, осталось $1,088. $1,088. Отозвался еще один человек. Еще один человек отозвался, и я хотел бы благословить. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день за вашу отзывчивость, что вы стали ежемесячным соработником, где вы стали с нами идти в 2027 год. У нас остается 17 минут, и нам еще необходимо $1,088. $1,088. Уже собрали 1150, а еще нужно 1088. Это буквально 4 человека по $25 в месяц смогут закрыть этот час. Друзья, смотрите, $20 в месяц, это выходит 66 центов в день. 66 центов в день. В конце месяца это будет в конце года это будет $240. $20 в месяц на 12 месяцев, это будет $240. 4 человека, если позвонят и скажут, мы возьмем по $25 в месяц, то перекроем эту сумму, которую у нас сейчас не достает. Это $1,088. Если 4 человека отзовутся по $25 в месяц, станут соучастниками, то вот эта часть закроется, этот блок, и мы с вами, друзья, не пойдем в минус. Другими словами, радио будет помогать, будет бюджет на следующий год, чтобы мы были в эфире. Напоминаем, это час, где обычно звучит аудиокнига. И псалмопевец в 84 главе, в 9 стихе говорит так. «Послушай, что скажет Господь Бог. Он скажет мир к народу своему и к святым своим». Да не впадут они снова в безраспутство. Друзья, да скажет Господь мир вашему сердцу. Да не впадем мы, друзья, свои, может быть, какие-то распутные мысли, обычаи. Да хранит Господь тебя и меня на путях своих, чтобы мы бодрствовали от всякого беззакония, чтобы мы бодрствовали от всякого распутства, чтобы Слово Божие, которое мы слышим, оно нас укрепляло, меняло и формировало быть похожим на Господа. И вот у нас остается 15 минут, друзья, и нам не хватает $1,088. И
1: Это открытая возможность для вас сейчас, друзья, привилегия, возможность потрудиться в этом часовом блоке, чтобы дальше в 2027 году мы могли быть с вами в эфире, чтобы Слово Божие могло дальше звучать, а мы получали назидание. Объявляю номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты, друзья. Два человека по $50 в месяц смогут закрыть этот минус, который есть у нас, нехватка. Или, друзья, один человек по $80 сможет закрыть. По $80 в месяц один человек сможет закрыть это. Или 4 человека по $25 в месяц смогут перекрыть этот минус. Остается 14 минут, и нам нужно $1087. Друзья, напоминаю, что открыты линии. Если вы желаете пожертвовать онлайн, можно сделать через Zelle, можно сделать через Cash App, можно сделать через PayPal, как вам удобно. Сделайте, зайдите на radiomv.com, и вы сможете это, друзья, сделать. Объявляю номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. У вас, друзья, открыта возможность, и эту возможность мы предоставляем раз в год, чтобы вы могли принять участие. Напоминаем, что это добровольный марафон на следующий год, чтобы мы были в эфире. И благословляя это служение, вы становитесь соучастником этого христианского большого проекта, который вещает на 4 языках. А Божьей помощью, друзья, мы это делаем вместе способным через участие радиослужений. Телефон номер 425-296-78-29. Вас возьмет буквально, друзья, 5 минут, чтобы оформить этот звоночек. 425-296-78-29. Линии открыты. Спасибо за звоночек, друзья. Можно жертвовать онлайн, если вам удобнее и проще. Это зайти на radiomv.com, и вы увидите там объявление о пожертвовании. Вы сможете, друзья, там сделать пожертвование прям онлайн. Да благословит вас Господь. Друзья, мы вместе с вами будем радоваться, если вы могли бы найти минутку и зайти онлайн и сделать свой взнос. Либо, если вы проживаете в Европе, принять участие вы можете сделать через PayPal, через кредитную карточку, зайти на radiomv.com и сделать свое пожертвование. Остается у нас, друзья, 11 минут, и нам не хватает $1087 в этом часовом блоке. Друзья, здесь мысль какова? Мы взяли общую сумму, которой нам не достает на 2025 год. Мы ее разбили на дни и разбили на часы. Из-за этого мы называем каждый час сумму, которую нам нужно собрать. Но суть какова? Если мы соберем общую сумму быстрее, то быстрее мы вернемся в регулярное вещание. Вот об этом мы, друзья, говорим. Задается этот вопрос, а почему общая сумма? Откуда она рождается? Я вам скажу, друзья, потому что общая сумма, откуда она приходит, большинство людей, кто участвует, многих из людей, они звонят вот как сейчас. Раз в год кто-то позвонил, пожертвовал раз на год. И вот образуется вот такой вакуум. Вакуум, потому что одна, кто жертвовал одноразово, и другие у нас, многие братья и сестры, которые они уже на пенсии в годах, и они уже переходят в Царствие Небесное. Когда они уходят, остается вакуум, друзья. Место кому-то стать в их места и трудиться поддерживая. Одноразово и люди, например, некоторые, которые уже отошли в вечность или по какой-то причине уже не могут поддерживать ежемесячно. Из-за этого образуется такой вакуум, и мы делаем раз в год такой марафон, напоминаем, что, друзья, приглашаем вас встать эти ряды тружеников. И вот, друзья, нам нужно 4 человека, труженика может быть по $25, чтобы закрыть вот этот минус, который у нас сейчас есть, $1087. Остается 9 минут, и нам 4 человека по $25 в месяц смогут закрыть этот минус. А может быть, у нас есть только 2 человека, которые по $50 в месяц, то они смогут закрыть этот минус. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я хотел бы благословить тех, кто приняли участие, благословением таким. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день, что вы стали соработником, что вы стали тем сотрудником, неся Слово Господне, и всем нашим братьям и сестрам, которые с нами уже идут, долгие годы жертвуют, долгие годы стоят вместе с нами, пусть Господь говорит вашему сердцу мир каждый день, чтобы Дух Святой укреплял вас. Друзья, остается 8 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $1087. $1087. Напоминаем, что это можно сделать онлайн, зайти на radiov.com. Вас возьмет буквально 2 минутки, чтобы сделать это онлайн, выбрать через карточку и пожертвовать как вам угодно, одноразово или ежемесячно. А если ежемесячно, можно, друзья, разбить на 4 человека по $25, и мы перекроем вот эту $1087, которые нам не хватает. Или, друзья, можно сделать так: один человек, который возьмет на себя по $80 в месяц, один человек на $80 в месяц сможет перекрыть эту сумму. Или одноразово, сколько вас располагает Господь. Напоминаем, номер 425-296-78-29, линии открыты, и вы, друзья, сможете сейчас принять решение, чтобы сделать, стать частью, быть соработником, и линии у нас, как говорил, открыты, то 425-296-78-29. $1087. 7 минут, друзья, остается. И нам нужно $1087 не хватает. Напоминаем, друзья, что это благотворительный марафон. И мы говорим это, чтобы в следующем году Радио МВ могло быть в эфире. Дорогие наши братья и сестры, проживающие по всему лицу мира, вы можете принять участие через PayPal, через любую вашу банковскую карточку. Зайдите на radiomv.com и можете пожертвовать одноразово любой валютой, которая вам позволяет. И это будет благословением для этого служения. Вы можете, друзья, сделать это, зайти, выбрать там PayPal или вашу карточку, которая у вас есть, и сделать взнос. Сделать, друзья, финансовое пожертвование. Меня корректируют здесь. Правильно, сделать пожертвование финансовое. Да благословит вас Господь. Остается 5 минут, друзья, 5 минут, и нам не хватает $1087. Нам не хватает, друзья, чтобы покрыть этот номер. Объявляем номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы благодарим людей, кто отзывается. Мы видим, пожертвовали на Cash App. Да благословит вас Господь. Уже осталось $1038. 5 минут и осталось 1038. 38. Благодарим братьев и сестер, кто отзывается через Cash App, через Zelle, через PayPal, через телефон. Телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты. У нас остается буквально 5 минут, друзья, и нам не хватает, чтобы закрыть этот час. Мы призываем вас, чтобы вы могли отреагировать. Слава Богу, друзья. Еще человек через Cash App сейчас пожертвовал. Нам уже осталось $937. $937. И осталось 5 минут, друзья. 5 минут. Если вы могли бы отреагировать, чтобы мы закрыли этот час, чтобы у нас не было в этом часу минуса, объявляю номер. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вас возьмет буквально 5 минут оформить. Если вам удобнее сделать это онлайн через PayPal, через Cash App или Zelle, вы зайдите и сделайте это. Это очень быстренько. И, друзья, напоминаем тем, кто жертвует через Cash App или Zelle, пожалуйста, пришлите текст-месседж с вашим именем, фамилией и суммой, которую вы пожертвовали, и вашу электронную почту, ваш email, чтобы мы просто отослали вам отчет вашего финансового благословения, которое вы прислали. Напоминаю, что у нас остается 4 минуты, и нам, друзья, не хватает $937 осталось. $937 осталось 3 минуты. Слава Богу, друзья, опять Cash App отозвался. Братья и сестры с Cash App. Уже осталось $817. Слава Богу. Друзья, $817. 3 минуты, $817. И видите, как Господь благословляет братьев и сестер, отзывается. Да благословит вас Господь, друзья. Хотел бы благословить вас, все, кто сейчас принял это участие, стали сработником. Хотел вас благословить такими словами. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Примите это благословение от радио МВ. Примите это благословение в ваши сердца. Пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Вы стали соработник. У нас остается 2 минуты и 30 секунд. И уже нам осталось, друзья, $337. Друзья, и остается у нас 2 минуты буквально. 2 минуты, друзья. И я вижу, как Господь побуждает. И мы вместе эту работу делаем. Да благословит вас Господь. Напоминаю, 2 минуты остается. Вы можете отреагировать через Cash App, онлайн. А вы можете отреагировать через Zelle. Насколько вам удобнее. Остается 2 минуты. И вау, 2 минуты, друзья, и нам не хватает $38, чтобы в этом часовом блоке закрыть, чтобы не было минуса. $38. Да благословит Господь, друзья, что вы щедрый, отзывайтесь, и остается $38 в этом часовом блоке, и чтобы нам его закрыть без минуса. Братья и сестры отреагировали на телефонах, на Cash App, на Zelle, на PayPal. Телефон номер объявляю 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, $38 не хватает в этом часовом блоке. Те, кто стал уже соработником, дайте я вам еще раз и всем нашим соработникам слова благословения от нас, от Радио МВ. Такие слова. Пусть Господь, друзья, пусть Господь, да, своим говорит вам мир вашему сердцу. Друзья, пусть Господь говорит мир вашему сердцу каждый день. Остается 40 секунд, и у нас не хватает $38 в этом часовом блоке. $38 в этом часовом блоке. Чтобы нам не пойти в новый часовой блок в минус, я объявляю номер 425-296-78-29. 29. Линии наши открыты. Вы можете, друзья, отреагировать на Cash App, на Zelle, на PayPal. Братья и сестры, мы идем на музыкальную паузу, а в это время мы начинаем звонить и участвовать, чтобы служение Божие дальше продолжалось. Слушаем музыкальную паузу.

дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, приветствую вас всех, кто с нами сегодня. В этом дне, это у нас второй день, друзья, идет марафон. Приветствую вас, и я, Эдуард, у микрофона сегодня Павла заменяю. Павел только что с вами был до этого часа, и теперь мое время настало. Заменю Павла, пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, приветствую всех вас, кто нас сегодня слышит и смотрит. Да благословит вас всех Господь. Знаете, я сижу и благодарю Бога и радуюсь о том, как говорится, то, что наша семья, Церковь Иисуса Христа по всему лицу земли. Знаете, мы можем совместно трудиться, совместно служить Господу, совместно жертвовать, совместно поддерживать. Да благословит вас всех Господь. Друзья, это так приятно и так радостно. Так радостно, что есть те сегодня братья и сестры, которые, знаете, принимают решение служить, принимают решение, чтобы идти и трудиться дальше вместе с нами 27-й год, друзья. Хотя мы еще в 26-м году, но мы уже размышляем и помышляем о 27-м годе и ревнуем о том, чтобы у нас было все, знаете, финансы, чтобы мы могли существовать и там же также вместе с вами трудиться вместе, проповедовать Евангелие, распространять Слово Божие. Я всех вас приветствую. Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете звонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер, друзья, звоните. Наши сестры у микрофонов, которые принимают ваши звонки, которые вы можете сегодня воспользоваться этой информацией и стать частью этого благословенного времени, где вы можете жертвовать, где можете вылаживать и где можете трудиться. Помните о том, что сегодня каждый час, который мы как разбили, для того, чтобы, знаете, мы могли уплатить каждый час, чтобы быть в эфире. Быть в эфире. Напоминаю, наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И на этот номер вы можете позвонить и сделать свой вклад. Вклад в дело Божие. Приветствую всех, кто нас слушает в Европе, друзья, братьев, сестер, и, конечно, в Украине, в России и по ту сторону всех мы поприветствуем вас, да благословит вас Господь. Мы приглашаем вас тоже, если у вас есть возможность присоединиться поместе и поддержать радиослужение, которое для вас также она приносит благословение, и мы получаем отзывы, мы получаем свидетельства от вас и от того, что мы имеем, и приходит до нас, пусть Бог благословит вас, и мы приглашаем, что вы можете посетить наш веб-сайт readymv.com и стать частью этого служения, воспользовавшись PayPal, воспользовавшись другими платформами, где вы можете присоединиться и быть благословением для этого служения. Друзья, хотел бы сказать, что в этом часу у нас остается 51 минута, и нам необходимо собрать на 2171 доллар. Но слава Богу, уже у нас 4 человека отозвалось. Спасибо за ваши звонки, за то, что вы посещаете наш веб-сайт. И нам уже необходимо 1793 доллара. Друзья, пусть Бог благословит вас. И у нас, как я сказал, остается 50 минут, и нам необходимо 1793 доллара. Чтобы покрыть этот эфир, по нашему времени с 12 до часу, где звучит проповедь. Проповедь Ярла Николаевича Пести, да, где большинство мы его ставим, где он звучит, где проповедует. Многие из вас получают благословение, многие из вас имеют в этом радость. И знаете, и то, что я скажу, приятно, то, что мы можем это делать, то, что мы можем проповедовать, то, что мы можем распространять. И
Многие люди получают, знаете, от его проповеди благословения. Чтобы этот час существовал на протяжении следующего года, друзья, нам необходимо дособирать сумму, которая у нас составляет $1,793. Нам необходимо 3 человека по $50, 2 человека по $100 или 6 людей по $25. Или 6 людей по $25. Если у вас сегодня есть такая возможность, и вы можете это сделать, вы можете сделать это одноразово, вы можете сделать ежемесячно, как вам удобно и как вы располагаете. Друзья, у нас есть такая маленькая таблица. Если вы жертвуете $20, в месяц к концу года составит $240. Если вы жертвуете $50 в месяц, в конце года это составит $605. Если мы жертвуем $75 в месяц, то в конце года составит $912. Если мы жертвуем $100, то в конце года составит $121. И знаете, извиняюсь, 1214 долларов составит эта сумма, которую вы вложите на протяжении целого года. Друзья, и для радиослужения это большое благословение. Почему? Мы можем это транслировать, мы можем дальше нести Евангелие, мы можем проповедовать, мы можем достигать тех душ, тех сердец, которые нуждаются в этом, приносить большое благословение. Мы приглашаем вас, возлюбленные, присоединяйтесь к нам там, где вы проживаете, и сегодня, где вы находитесь, это ли Канада, или Европа, или другие страны, Америка, воспользуйтесь этой сегодня возможностью, и мы понимаем то, что одним человеком это невозможно сделать, одной группой людей это невозможно сделать, но совместно, возлюбленные, мы можем это сделать. Как я напоминал, нам необходимо 3 человека по $50, 2 человека по $100 и 6 человек по $25. И нам осталось у нас время 47 минут, и нам необходимо сумму дособирать. Это $1,793. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы тоже предложить вам, в прошлый раз, когда я вчера был здесь в эфире, некоторые из вас прислали свидетельство. Свидетельство то, что Бог через какой-то час или какие-то часовые полюса времени через радио проговаривал к вам, и вы получили большое благословение, исцеление и ободрение, или изменилась ваша жизнь. Вы это тоже можете сделать. Мы это ждем ваших также сообщений на этот же номер, как я объявлял, 425-296-78-29. На этот номер вы можете тоже позвонить и также сделать это вместе с нами. Да благословит вас всех Господь. Друзья, и этот час, который мы говорим, нам необходимо уплатить, где в этом часу звучит проповедь Ярла Николаевича Пести, да, и это активный час, служение часа, великое поручение всем слушателям во всем мире. Знаете, на самом деле это так для всех людей, которые сегодня нас слушают, которые получают сегодня назидание, наставление, когда мы слушаем эту проповедь, когда мы назидаемся, когда получаем большое благословение. Стих местописания, которое здесь у нас есть оставлено, Матфея 28 глава, с 19 по 20 стих, такие сказаны слова. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие я с вами во все дни до скончания века». Друзья, до скончания века Господь сказал: «Я буду с вами». «Идите, научите все народы». Помните, что один человек не способен это делать. Но когда мы сегодня совместно, кто-то помогает купить обувь, кто-то помогает приобрести штаны, кто-то помогает приобрести машину, кто-то помогает приобрести Библию, кто-то благословляет, кто-то молится, кто-то финансирует, чтобы прокормить этого человека. И тот человек идет и несет Евангелие, и проповедует Евангелие до краев земли.
И Слово Божье достигает, и Слово Божье производит работу, действие, и люди отдают свою жизнь Богу. То, что сегодня этот час делает через радио МВИ, оно достигает краев земли. Мы приглашаем вас, возлюбленные, вы можете частью стать тем человеком, который до краев земли доносит Слово Божье, да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Станьте частью этого служения, друзья. Мы ожидаем ваших звонков. У нас остается 44 минуты, и этот час подойдет к концу, и у нас необходимо нам 1793 доллара. Друзья, 1793 доллара. И нам надо 3 человека по 50 долларов, 2 человека по 100 долларов или 6 людей по 25 долларов. Возлюбленные, если мы соберем с вами эти финансы, которые нам необходимы, вчера мы начали этот эфир, и мы сказали вам, что нам необходимо 135 500 долларов на следующий год. И брат Павел уже объяснял, откуда это берется сумма, и вот эти растраты, которые нам только необходимо покрыть. Почему у нас это есть сумма, кто-то подписывается на один год, и потом он отписывается, кто-то пожертвовал одноразово и больше не жертвует. Друзья, и одни уходят, другие приходят, и мы друг друга заменяем, друг друга поддерживаем. Кто-то себя посвятил на 2 года, у него была возможность, и это он сделал. Друзья, и таким образом Царство Божие распространяется. И благодаря братьев и сестер, верных, и как радиослужение уже имеет 20 лет в этом служении, 21 год уже идет, друзья, такие, которые сегодня отдали свое время, а посвятили свои финансы, посвятили, знаете, то, что Господь доверил им. И благодаря этого радиослужение сегодня в эфире, и многие из вас получают благословение. И нам необходимо вот эту сумму собрать. И слава Богу, друзья, до этого часа нам уже осталось собрать это 94 251 доллар и 4 цента. 94 251

обласить вам, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 41 минута, друзья, и прямо сейчас вы можете воспользоваться. Нам необходима сумма $1794. $1794. Сейчас у нас будет музыкальная пауза, мы послушаем пение, и в этом пении, друзья, мы включаем и по-румынски, мы включаем по-испански, включаем по-английски, по-славянски, друзья, потому что радио МВ звучит на 4 языках: английский, испанский, немецкий и английский язык, друзья, и славянский язык. И мы ставим эти песни, чтобы вы могли тоже слышать. И также во время пения звоните нам на номер 425-296-78-29.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. Да благословит всех Господь. Я приветствую всех вас, кто присоединился сейчас только что к нам. Напоминаем, это у нас ежегодный марафон, который у нас в данный момент проходит. И многие из вас интересуются, что происходит. И я хотел бы сказать, это у нас идет марафон. И спрашивают, почему у нас нету проповеди, почему не звучат в данный момент, потому что, друзья, мы как еще раз напоминаем, что это идет марафон, где сегодня братья и сестры принимают, знаете, участие для того, чтобы это радио звучало в 27-м году, друзья. Чтобы на следующий год мы могли эти проповеди звучать, могли эфиры звучать, и пусть Бог благословит вас из вас. Сегодня многие принимают в этом участие. Слава Богу, друзья, во время пения, во время этого объявления, 5 человек приняло участие, и у нас осталось $705.05, которые необходимы, чтобы закрыть этот эфир, закрыть этот час, друзья. И у нас остается 33 минуты, и наш этот час будет закрытый. Нам необходимо $705.05. Нам нужно 2 человека по $50, или 1 человек по $100, или 3 человека по $25 ежемесячно. Если у вас нет, вот сейчас да, подходили, мне спрашивали, если можно одноразово. Возлюбленный, пожалуйста, пусть Бог благословит, конечно же, можно одноразово. И как вам удобно, и как вам доступно. Но почему мы говорим о том, чтобы ежемесячно? Для того, чтобы, я маленькую сейчас таблицу вам расскажу, многие братья и сестры, которые не могут пожертвовать сумму, которая, скажем, она необходима для того, чтобы на радио была, да, но у них есть возможность подписаться по $25, под $50, под $75, под $100 и понимать, что ежемесячно я способен платить эти финансы. И я вам скажу маленькую таблицу. Если мы подписываемся по $20, то в конце года это $240. $50 в конце года $605. Если под $75 в конце года это $912. Если $100 в конце года это $1214. Друзья, и таким образом, когда мы подписываемся, да, то радиослужение может делать то дело, которое Господь нам совместно с вами доверил, чтобы нам делать и распространять это Слово Божье, вдохновлять других, и как мы об этом говорили, что Слово Божье, оно сегодня для нас дано, для того, чтобы мы помогали, служили друг другу, благословляли друг друга, укрепляли друг друга. И вы можете прямо сейчас позвонить нам на номер. На вас остается 31 минута, и нам необходимо $705.05. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425 296-78-29. И нам необходимо $705.05, чтобы закрыть этот час, друзья, закрыть это время. На протяжении целого года, друзья, мы сможем с вами быть в этом эфире, в этом часе, если мы можем проплатить. Как я уже вам говорил, друзья, мы начали вчера этот марафон с утра. И нам необходимо сумму собрать $135.500. Слава Богу, я вам скажу, что нам в данный момент уже необходимо $93.162. И мы говорим о том, если мы эти деньги соберем, чем раньше мы их соберем, тем быстрее наша программа пойдет в эфир. И многие ожидают, как дети ожидают детскую программу, братья и сестры ожидают книгу и ожидают проповеди, то мы быстрее пойдем в программу, и у нас стоит план до пятницы вечера. Ну, если мы это сделаем с вами раньше, то пусть нас в этом Бог благословит, и мы благословляем вас. Знаете, это очень важно. Знаете, мне что нравится в это время, я думаю, наверное, вот эти последние 2 года, может, по причине того, что я много езжу сейчас по церквям,
И мы, я очень часто слышу вот это благословение. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо на тебя и да даст тебе мир». И знаете, хочется всех этим благословить вас, и чтобы вы были благословлены. И хотел бы вдохновить пастыров правильно, что они это делают. И знаете, очень приятно, что пастыря это делают. И это звучит в церкви. Говоря про пастыров, друзья, еще я хотел бы подчеркнуть. Сейчас мы, пока мы будем говорить насчет пастыров, это у нас остается 28 минут, друзья, и нам необходимо $705.05. 28 минут остается, чтобы платить этот и час. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я возвращаюсь к пастырям. Пока я буду говорить, вы можете, друзья, звонить. Этот месяц, который начался, и сегодня у нас октябрь, 6 число, который начался, этот месяц Appreciation Pastor Month. То есть это благодарственный пастырский месяц, где братья и сестры благодарят и делают маленькие подарки пастырю, да, кто-то делает хорошие подарки, дает ему проплачивать вакейшн, он может ехать с женой отдохнуть, или делают такие маленькие, знаете, приятные моменты, приглашают к себе вместе где-то в ресторан, делают какие-то визитные карточки, как вот вчера мне один из пасторов с Флориды прислал и поздравил. Это очень приятно, друзья, очень приятно. Я вам хочу сказать, По статистике, что статистика показывает, что самое мало уделяется время и внимание это пастырям и их женам. Интересно, знаете, такая статистика по причине того, пастыря постоянно служат. Постоянно, можно сказать, есть церкви, где пастыря каждое воскресенье стоят у кафедры. Знаете, они, пастыря, всегда в церкви, они служат. И он всегда принимает. И народ привык принимать. И, знаете, по этой статистике там говорится так, что люди, они желают от пастыря принимать, но они не открыты, чтобы пастырю благословить, да, сказать теплые слова, послужить или сделать какое-то внимание пастырю, да. То есть они не к этому по какой-то причине не открыты, потому что они понимают, что он нам должен дать. Друзья, на самом деле, я вам скажу так, со стороны, что пастырь, он такой же человек, как и вы, абсолютно, и у него жена такая же, как ваша жена, и все желания, хотения, внимания он также желает, и также и ему это приятно. И я вас всех вдохновляю, радиослушателей, братьев, сестер, да благословит вас Господь, чтобы каждый из вас уделил время. Представьте, если вы ходите в церковь, где 2000 членов, 1500, там, 500, 1000, или 200, или 100, или 150, или 30 человек, членов. И каждый из вас уделит внимание. Кто-то сделает карточку, кто-то сделает какой-то маленький подарочек, кто-то уделит время провести с пастырем время, просто поведет куда-то за какое-то заведение, друзья. Кто-то сделает внимание. И это очень и очень приятно. Почему? Потому что он служит. Он служит, и его семья служит, его жена служит. И он отделяет время для того, чтобы церковь, народ получал благословение. Да, я вам скажу так, 95% народ не видит, что делает пастор. Это, как вы скажете, ничего себе большой какой процент. Почему? Потому что мы его видим, пастыря, знаете, в церкви только в воскресенье, скажем, да, и все. Но заканчивается воскресенье, или пятницу мы его видим, или в среду какие-то служения. Но на протяжении целого дня, вот, например, как у меня телефон, он просто не
прекращает звенеть. В данный момент я нахожусь с вами в прямом эфире, и у меня телефон здесь показывает, и, ну, приходят звонки, да, у меня он стоит на мьют, и приходят звонки. И вот мне в данный момент, я с вами разговаривал, получил звонок с Украины, получил звонок с Индии, и плюс получил пару звонков с Соединенных Штатов. Я с вами всего лишь в эфире около часа. И это я получаю. Почему, друзья, всегда есть какие-то обращения, какие-то просьбы, какие-то молитвы, какие-то проблемы, и постоянно к этому есть. И вот этот пастырь беседует, разговаривает, помогает и решает вопросы и так далее. И вот это время у него забирается. Так что пусть Бог благословит. Это была такая маленькая реплика в сторону того, чтобы вы уделили время пастырю. Это у вас еще есть целый месяц, чтобы сделать приятно для вашего пастора. Да благословит вас всех Господь. Возлюбленные, у нас остается 23 минуты. И наш этот час подойдет к концу. И слава Богу, нам уже надо $405. $405. И в этом часу приняло, в этом блоке приняло 6 людей. И поучаствовали. Спасибо вам. Да благословит вас Господь. И мы нуждаемся, друзья, еще в одном человеке по $50, в одном человеке по 100, в двух людях по $25. И этот эфир у нас будет проплачен и закрыт на целый 27-й год. Пусть Бог благословит вас. И здесь вместо... Давайте я скажу сейчас наш телефон, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, звоните на этот номер, мы ждем ваших звонков, и вы будете слышать, когда к нам звонят. Вы это все будете слышать. Друзья, я хотел бы сказать, что если у вас нет возможности звонить, вы проживаете в Европе, или в Канаде, или в других странах, и вы желаете принять участие, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы можете воспользоваться PayPal. PayPal, которое оно служит для многих, которые смогут сделать это, и вы можете стать частью этого благословения. Вот сейчас я как раз про это говорю. Кто-то воспользовался этой именно программой. И нам осталось, друзья, $255, и у нас остается 21 минута. 21 минута, и нас $255. Да благословит во всех Господь. И зачитываю место Писания, которое оставлено на этот час. Матфея, 28 глава, 19-20 стих. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сие я с вами во все дни до скончания века. Аллилуйя! Аминь! На это хочется сказать, друзья. Бог с нами до скончания века. И Он сказал, идите, научите. И сегодня то, что радиослужение занимается очень усердно, друзья, над этим, чтобы идти, учить, говорить, наставлять, благословлять. И я вам скажу, если у вас есть такое... желание услышать, какие у нас 10 стран вошли в десятку, да, у нас, конечно, 136 стран мира, которые слушают, но у нас есть 10 стран, которые вошли в десятку, самое большее слушают. Прежде чем я это скажу, запишите номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и у нас остается 19 минут, и нам необходимо $255. И я вам рассказываю, вы это время можете звонить. У нас вошли в десятку стран, которые принимают активность. Это, конечно же, Соединенные Штаты, где мы и находимся в данный момент. И вторая страна, как вы думаете, какая вторая страна, друзья? Конечно, это вы правильно говорите, это Украина. Украина, где сегодня проходит
тяжелое время истории Украины, где идет война. Друзья, где мы с вами молимся, где мы постоянно взываем Богу: «Господь, помилуй и останови это братоубийственную войну». Мы с вами постоянно в молитве об этом молимся. Мы служим, мы помогаем, мы поддерживаем. И знаете, к нам приезжают в церкви гости, мы их поддержим, служителей. И в эту пятницу, субботу у нас будет в Техасе брат, один из служителей, Виталий, который прилетел сейчас только что с Украины. Мы будем вместе с ним молиться, и будем так, мы его всегда поддержим, потому что он проводит там евангелизации, ездит по селам. И дальше, вторая страна, это, конечно же, Германия. Друзья, где очень много беженцев в Германии, и много проживают в Германии людей, которые сегодня... Мы также служим благословением. И на четвертом месте это Россия, на пятом месте Канада, потом Белоруссия, потом Молдова, Бельгия, Польша, Эстония. И пошли дальше страны. Друзья, мы всех вас приглашаем к тому, чтобы вместе служить, вместе трудиться. И помните, мы можем, влаживая лепту, принося большой плод для Царства Божия. Если вы можете сделать это одноразово, у вас сегодня есть эта возможность. Да благословит вас Господь. Вы можете собрать своих близких, родных, друзей и сказать, зайти на свои сети, да, вот, например, как у меня есть Facebook, есть Instagram, вы можете зайти ко мне, Эдуард Натёкин, да, и можете оттуда взять видео, поделиться, да, share that, или зайти к нам на Radio MV и взять и поделиться, пригласить своих друзей, зайти на церковную платформу, сказать: друзья, у радиослужения и идет марафон, они нуждаются в финансовой поддержке, давайте мы поддержим. Друзья, пусть Бог благословит вас. Мы даже приготовили

на 27-й год и продуктивно служить и благословлять. И мы это все делаем. Мы предпринимаем все возможные варианты для того, чтобы с вами трудиться дальше, друзья. Радиослужение имеет даже вот такие приемники, как мы об этом говорили. Это приемники, которые работают от интернета. Работают от интернета, которые можно подключать через Wi-Fi, и оно звучит дома. Вы это можете тоже приобрести на номере 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, у нас остается 16 минут. 16 минут и 53 секунды. И нам необходимо $255. $255. Наша линия открытая. Мы ждем тех братьев и сестер, которые желают понести это Евангелие с нами дальше. Желают этот час оплатить, чтобы этот час был в эфире. И мы способны были, знаете, благословлять других. И способны были дальше проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем ваших звонков. 425-296-28. 78-29, 425-296-78-29. И здесь мы читаем: «Господь с вами во все дни и сегодня даже». Господь с нами всегда, друзья. Господь с нами тогда, когда нам хорошо. Господь с нами тогда, когда нам плохо. Господь с нами тогда, когда мы сегодня жертвуем, когда мы прилагаем усилия, старания, да благословит вас всех Господь. Также, кто у нас желает смотреть в Фейсбуке, в Ютубе, вы можете это смотреть. Да благословит вас всех Господь. И мы сегодня приглашаем вас к труду. Мы приглашаем вас к тому, чтобы вместе трудиться, вместе нести Евангелие и проповедовать Слово Божие. Этот час, о котором мы сейчас говорим, друзья, это звучит проповедь Ярла Николаевича Пести по вторникам, друзья. И кто его всегда слушает и присоединился, и спрашивают, что сейчас здесь происходит. У нас здесь сейчас происходит марафон. Марафон, друзья, где мы собираем финансы на следующий год. Это ежегодный марафон, который мы проводим, который мы делаем. И, конечно же, где мы с вами вместе проповедуем Евангелие. И благодаря вас, радиослушатели, братья и сестры, Радио МВИ существует. Радио МВИ не существует на каких-то рекламах или каких-то больших спонсоров или оплачиваемых какими-то большими организациями, абсолютно нет. Радио МВИ существует благодаря тех братьев и сестер, которые сегодня отзываются, которые сегодня жертвуют, и кто-то жертвует $50, кто-то подписывается ежемесячно на $50, кто-то на $20. И вот такими маленькими лептами, друзья, копеечка по копеечке вырастает 2 копейки, и мы способны быть в эфире, мы способны жертвовать, мы способны двигаться дальше. Конечно же, желание нашего сердца, чтобы мы, знаете, может, даже и не проводили такие марафоны, если бы, как бы сказать, если бы церквя все мы присоединились, выделяли какую-то бы сумму, и это бы все покрывало. Но, как есть, и таким образом нас Бог уже ведет более 20 лет, это 21 год уже идет, друзья, и мы с вами, знаете, можем служить большим благословением. Я думаю, это одна из тех причин, где Господь позволяет, дает возможность нам служить, друзья, знаете, своей лептой, чтобы, придя на небо, чтобы мы принесли много плода в Царство Божие. Много плода в Царство Божие. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 13 минут. 13 минут, и нам необходимо $255 и 5 центов. $255.50. Нам надо или один человек $50, или один человек по $25 ежемесячно. Друзья, вы сегодня можете это сделать. Наши линии открыты, наши сестры сегодня, которые тоже хочу поблагодарить сестер, которые сегодня пришли к нам и служат благословением. Они оставили свои работы,
кто-то взял day off сегодня и сказал, я хочу послужить. Знаете, очень приятно, друзья, настолько приятно,

что услышав, что у нас происходит этот марафон, сами обращаются, сами звонят, говорят, я готова прийти послужить, чтобы, знаете, вложить лепту для того, чтобы Царство Божие распространялось. Хотел бы также поблагодарить всех, кто в этом принимает участие. Зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, и там, возможно, воспользоваться зал, Cash App, можно воспользоваться PayPal, и, друзья, и да благословит вас Господь, в каждая копеечка, она, знаете, собирается, и мы, наша сумма, которая сейчас составляет $92,713, она потихонечку с каждым часом уменьшается, и то, что мы этого ожидаем, чтобы нам собрать полную эту сумму, 135 500, которые сегодня позволят нам на 27-й год и это быть в эфире, транслировать и прославлять Господа дальше. И каждый получает свое благословение на испанском, немецком, английском и славянском языке, друзья. И это, как мы говорим, у нас есть, где вы можете слушать детскую передачу, где Новый Завет, Старый Завет, где вы можете слушать музыкальный канал. Все мы делаем и работаем, как брат Павел до этого говорил. Мы прорабатываем, чтобы это звучало по разным формам, по разным технологическим, которые сегодня есть приложениям, для того, чтобы сегодня чем больше достичь людей. Чем больше достичь людей, друзья, чем больше мы достигнем людей, тем быстрее придет Царство Божье. И наша цель – достичь до краев земли, до краев всей земли, друзья. Пусть Бог благословит каждого из нас. Остается 10 минут, и у нас та же сумма остается $255. $255. Возлюбленные, ваше время сегодня дать, сказать: «Господь, я желаю с Радио Ви пойти дальше. Я желаю 27-й год пойти с Радио Ви и понести Твое Слово дальше». Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам необходимо один человек по $100 или... Нет, точнее, два человека по $100 и один по $55. Или кто-то может это сразу всю сумму покрыть, друзья. И мы проплатим этот весь эфир в этот час, который будет уплачен на следующий год, друзья. И остается у нас 9 минут. 9 минут, и мы сегодня объявляем наши координаты, где нам необходимо $255. Остается 9 минут. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам, у нас уже остается, друзья, $205.82, $205.82, слава нашему Богу. И у нас остается 9 минут и 20 секунд. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этом блоке, я уже смотрю, приняло 8 человек участие. 8 человек, друзья. Слава нашему Богу, мы начали этот час, где нам было надо собрать $2171.05. И сейчас нам уже необходимо закончить этот час. Нам надо $205 заплатить и 82 цента. И слава Богу за тех братьев и сестер, которые 8 человек приняли в этом участие и стали теми, которые пожелали, чтобы этот эфир, он дальше был в прямом эфире на следующий 27-й год. Да благословит вас Господь, мы сегодня ожидаем ваших звонков. Спасибо за звонок. Друзья, вы слышите звонки, правильно? Спасибо вам, то, что вы сегодня звоните, то, что вы отвечаете. Пусть Бог благословит вас. О, мне прислали. Кто-то из Европы пожертвовал тоже €100. Спасибо вам, друзья. Спасибо, Европа. Спасибо те братья и сестры, которые жертвуют, принимают участие. Знаете, пусть вас Бог благословит. И нам это приятно. Приятно, что мы совместно можем распространять Слово Божье и благословлять имя Божье. Пусть Бог благословит вам. Друзья, у нас остается
7 минут и 40 секунд, и нам необходимо $205. $205. И звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И пусть сегодня будет имя Бога прославлено в жизни, этом служении и в вашей жизни, друзья. Да, будет в этом успех и благословение. Я благодарю всех, кто принимает участие. Я благодарю всех, кто сегодня молится. И просил бы вас, молитесь, благословляйте сегодня тех, кто сегодня жертвует, друзья. Кто, знаете, влажит, кто сегодня влажит свою лепту, чтобы имя Божие в их жизни было прославлено. Они имеют также свои нужды, они также имеют свои переживания, они также имеют свои, знаете, проблемы, свои скорби, и чтобы Господь восполнял их просьбы, желания, переживания, которые имеют. Возлюбленные, у нас остается 6 минут. 6 минут, и нам необходимо $205. $205, друзья, как вы слышите, мы не слышим ваших звонков. И приглашаем вас, позвоните к нам 425-296-78-29, 425-296-78-29. И помните, ваш звонок может всего лишь возьмет несколько минут, 2-3-5 минут, вы и сестры возьмут ту информацию, или кредитной карточки, или банковского счета, и это можно сделать одноразово, и это все сейф, друзья, и если вам нужно финансы для такс, это все тоже возможно, все это сделать, и мы это даем, пусть Бог благословит вас, и чтобы вы вместе с нами могли дальше трудиться, благословит всех вас Господь. И еще раз напоминаю, у нас остается уже 5 минут, и нам надо $205. 5 минут и $205. Пусть сегодня, знаете, этот час, чтобы мы не ушли в минус. Не ушли в минус, а наоборот, друзья, чтобы мы набирали в плюс. И то есть, если мы будем набирать в плюс, друзья, то, другими словами, та сумма, которую нам надо полностью собрать, это $92,667, то мы ее соберем быстрее, и нам не надо ждать этого пятницы. До пятницы мы быстрее выйдет вся программа в эфир. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. Если вы на траке едете, если вы где-то в своей компании работаете, поговорите со своими с ребятами, поговорите со своими партнерами и примите участие в поддержке радиослужения, друзья. Оплатите какой-то час, оплатите полчаса, оплатите какое-то время, которое вы сможете взять, друзья, в финансы, которые вы вложите, все это tax deductible, мы сможем это вам дать, бумаги, которые для вам необходимы будут, для ваших моментов и бумаг, которые на таксу. Пусть Бог в этом вас благословит. И мы, приближается наш час времени, где он закроется, этот час, и мы в этом часу у нас звучат проповеди Ярла Николаевича Пести, где проповедуется Евангелие и достигает краев земли. У нас остается 4 минуты, друзья, и наш эфир подойдет к концу. Правильно уже сказать, остается 3 минуты. И нам необходимо $205. 3 минуты и $205, и нам необходимо пару звоночков. И сейчас еще один звонок уже поступил. И мы ждем ваших звонков, чтобы нам закрыться, и этот час, чтобы был у нас закрыт, и пусть Бог благословит вас. Мы ждем вас, и остается 3 минуты и 20 секунд. Знаете, Слово Божие говорит так, как я зачитал, Матфея, 28 глава, с 19 стиха. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Идите, научите все народы». Вы слышите? Пусть Бог благословит каждого из вас, чтобы мы и шли, и учили, наставляли, благословляли. Вот таким образом мы делаем, друзья, где радиослужение достигает более 136 стран мира, где звучит на английском, испанском, немецком радио, языке и славянском языке, где люди получают благословение. Хотел бы поблагодарить, спасибо, что Европа принимает в этом участие. Спасибо, что вы заходите на наш веб-сайт readingv.com и используйте PayPal. PayPal, я думаю, это самый
актуальный вариант для вас, чтобы воспользоваться, и мы получаем эти финансы. Пусть Бог благословит вас, да будет в этом имя Бога благословено. Остается 2 минуты и 30 секунд, друзья, и нам необходима сумма $205. $205. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И пусть в этом прославится Господь. И, друзья, и нам остается, как я сказал, 2 минуты, и заканчивается этот час. Слава Богу, кто-то звонит, пусть Бог благословит вас. Спасибо вам, что вы звоните. Я надеюсь, у нас за 2 минуты мы сможем собрать эти $205. $205 и перекрыть, которые сегодня так необходимы и драгоценны для нас, чтобы этот эфир был в прямом эфире 24 часа и на 27 год. Друзья, еще раз наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 1 минута и 20 секунд, и мы нуждаемся в $205. $205. Друзья, и мы сейчас идем в музыкальную паузу. Перед нами новый будет час и новые возможности. И пусть Бог благословит вас. Я хотел бы поблагодарить Господа за это время, которое Господь подарил нам, дорогой Небесный Отец. Я благодарю Тебя за всех братьев и сестер, которые пожертвовали, которые приняли в этом участие. Господи, которые сейчас позвонили, Господь, слава Тебе, благослови, Господь, благослови их, Господь, семьи, дома, благослови, Господь, бизнесы, благослови их нужды, которые они нуждаются, да, наполнится чаша ответов и придет в их жизнь благословение. Господь, мы благодарны Тебе, и перед нами новый час и новые возможности, и Ты знаешь, необходимы нам, которые финансы, восполни это, Господь, за все прославься, великий Бог, аминь. Друзья, мы благодарим Бога за эту возможность, которую Господь дает нам, и у нас остается 30 секунд, и нам необходимо $205, и наш номер, звоните во время этой музыкальной паузы, 425-296-78-29, 425-296-78-29, остается 13 секунд, и нам необходимо $205, и сейчас у нас музыкальная пауза, и мы вернемся к вам обратно, пусть Бог благословит вас.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, мы всех приветствуем вас. Мы с волной вышли с вами в этот эфир, и это у нас новый час и новые возможности. Возможности, чтобы служить, трудиться и благословлять. И спасибо вам, что во время пения вы звоните. Знаете, у меня такое создается мнение, наверное, чтобы побольше ставить музыки, вы тогда больше звоните. Друзья, спасибо вам. И это очень приятно. Я скажу, очень радостно, что вы звоните, отзываетесь, что вы присоединяетесь. Да благословит нас всех Господь. Знаете, благословен тот человек, который вовремя использует это время. Знаете, есть время сеяния, есть время сжатия, есть время распахивать поля, есть время пожинать, есть время, знаете, принимать дождь, есть время укрываться от дождя, есть время наслаждаться солнцем, и есть время укрываться от солнца. Так и здесь, знаете, вот это сейчас данное время. Время для того, чтобы влаживать, сеять, чтобы потом нам всем пожать. Да благословит вас всех Господь. У нас этот час, который начался, и в этом часу, друзья, у нас здесь идут свидетельства, да, свидетельства. То есть служение часа истории наших служений, наших переживаний, наших моментов в жизни братьев и сестер в этой программе этого часа свидетельства. И да благословит каждого Господь. И возьмет в удел и благословит. Спасибо. Сестра Олеся, thank you. Извиняюсь, сестра Олеся мне напоминает, это время чтения Нового Завета. Извиняюсь, это сегодня день вторник, да. Где сегодня читается Библия, где Слово Божие, Новый Завет, где люди питаются Словом Божьим, наслаждаются Словом Божьим. Я вам скажу лично от себя, для меня служит большим благословением, когда ты едешь на работу, когда ты работаешь, когда ты включаешь, и ты слушаешь Слово Божие, ты рассуждаешь над Словом Божьим, и у тебя рождаются проповеди, и когда ты начинаешь размышлять, ты задаешься вопросом, ты начинаешь глубже копать, глубже углубляться, изучаешь, приготавливаешь проповедь, и твое время наступает проповедовать, и ты делишься то, что Господь открыл тебе. Друзья, у нас остается 48 минут, и нам необходимо $1,995. $1,995. Спасибо вам. Уже два человека приняли в этом действии. Слава Богу. А в общем составляла сумма $2,300. $2,300. И уже поучаствовало два человека. И осталась сумма $1,995. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И нам необходимо 4 человека по $50, 2 человека по $100 и 7 человек по $25. Это время, которое сейчас можно воспользоваться. Мы говорим о сеянии. Мы говорим о том, чтобы вложить в Царство Божье. И звоните нам на номер 425-296-78-29. Спасибо вам за звонок. Да благословит вас Господь. Друзья, еще раз говорю, что этот час у нас, где мы сегодня с вами говорим в Новом Завете, где читается Писание. И где говорится Слово Божье, где мы зачитываем и мы рассуждаем. И место Писания к этому оставлено. Это 2 Тимофея, 2 глава и 2 стих. «И что слышал от меня, прими многим свидетелям, при многих свидетельствах, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». Апостол Павел говорит молодому Тимофею. Друзья, молодому Тимофею история говорит, богословы говорят, Тимофею было с 16 лет до 22, до 23 лет, промежутки этих лет, где
Тимофей был в окружении апостола Павла, и апостол Павел говорит: «Что ты слышал от меня при многих свидетельствах, то передай верным людям, которые бы способны и других научить». Возлюбленные, то есть верные люди есть. Есть верные люди, которые, знаете, способны научить других. И знаете, спасибо вам за верность. Вот это сейчас звучат звонки. Это вот верные люди. Это верные люди, которые хотят научить других, передать Слово Божье, Новый Завет другим, чтобы другие могли слушать Слово Божье. Возлюбленные, я вас приглашаю. Звоните к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Этот номер дает вам возможность сегодня, друзья, позвонить и проявить верность для нашему Господу в том плане, что мы передать это другим, чтобы другой человек мог услышать о Слове Божьем, о имени Иисуса Христа, о чтении Библии Нового Завета на 27-й год. В этом блоке часа, да, именно у нас остается 44 минуты, и нам необходимо $1,995. $1,995. Мы нуждаемся сегодня в верных людях, как апостол Павел говорит Тимофею, которые были бы способны и других научить, то ты передай верным людям. То есть передай эту информацию. Расскажи о Иисусе Христе. Расскажи о Слове Божьем, чтобы они не умолкали, чтобы они не молчали, чтобы они не просто были потребителями, они были теми людьми, которые передавали. Возлюбленные, наше время сегодня дано – это передавать, это служить, это достигать, это говорить о любви Христа. Мы не знаем, я вам скажу так, братья и сестры, как долго нам осталось быть на этой земле. Но я слышу, мои уши вот эти слышат, которые сегодня Дух Святой говорит: поспешите, поспешите. Я вам скажу, лично в мою жизнь многократно было за последнее время сказано: поспеши сказать народу, чтобы народ приложил старание, усилия войти в мои потоки, войти в мой удел. Друзья, Господь сегодня торопит. Мы не знаем, когда Господь придет. Кому-то, может, завтра Господь придет. Кому-то, может, послезавтра Господь придет. Кому-то к Новому году Господь придет. Друзья, кого-то, может, Господь взять нас всех на Новый год. Мы не знаем, когда придет пришествие, но Дух Святой, Он нас торопит. И апостол Павел говорит Тимофею: ты слышал это слово, которое я говорил при многих свидетельствах, рассказывал о силе Божьей и благодати. Я хочу тебе передать: найди верных людей, отыщи этих верных людей и передай им, научи, чтобы они могли научить других. Братья и сестры, мы сегодня в поиске братьев и сестер верных, которые сегодня желают далее понести Евангелие, дальше распространять Слово Божье, дальше влажить для Царства Божье. Пусть Бог благословит вас, и нам необходима сумма $1,995. $1,995. У нас остается 42 минуты, и этот эфир закроется, друзья. Нам необходимо 4 человека по $50. 2

Номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29, и мы в ожидании ваших звонков, 425-296-78-29. У нас остается 40 минут, и нам необходима сумма $1995. Спасибо вам, кто отозвался, 2 человека уже, и пусть Бог благословит вас и явит свою благодать и силу. Друзья, хотел бы сказать такую маленькую табличку, которая у меня перед моим столом лежит. Здесь я хотел бы нарисовать вам такую картину. Если у вас есть возможность пожертвовать $20, друзья, в день это составит всего лишь 66 центов. 66 центов. Это в конце года составит $240. Если вы пожелаете $50 пожертвовать, в день составит это $1.66. И это составит, друзья, $605. Если вы пожелаете $75 пожертвовать, это в день составляет $2.50. Если я не ошибаюсь, эта бутылка воды сегодня стоит $2.50. В конце года это составит $912. И если у вас есть возможность $100 ежемесячно жертвовать, это в день $3.33. И в конце года составит $1214. $1214. Это вот такая маленькая таблица нарисована, и вы можете среди этой таблицы посмотреть и это сделать. У кого-то получает, у кого-то есть возможность подписаться, и мы, конечно, рады и ожидаем, и пусть Бог благословит. У кого-то нет, кто-то говорит, я готов $240 заплатить, $300 заплатить за раз, и все. Да благословит вас Господь, или кто-то $600, или $1000. Пусть Бог благословит вас. Друзья, мы ждем ваших звонков. У нас остается 38 минут. 38 минут, друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И на этот номер вы можете написать, позвонить и принять это участие. Спасибо вам, братья и сестры, все те, которые принимают участие. Я смотрю, здесь с разных штатов, братья и сестры принимают в этом участие. Пусть вас всех благословит Господь. О, братья и сестры, слава нашему Богу! У нас остается 38 минут, и у нас сумма уже осталась $1295. $1295. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас. Спасибо то, что вы проявляете верность. Верность. Давайте мы вместе с вами, друзья, как апостол Павел говорит, я еще раз зачитаю. 2 Тимофею, 2 глава, 2 стих. «И что слышал от многих при многих свидетельствах, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Давайте мы сегодня отыщем вот этих верных людей, друзья. Давайте мы сегодня призовем наших детей, наши семьи, наших друзей, чтобы, знаете, верных, которые готовы, знаете, благословлять, которые готовы служить, которые готовы сегодня, знаете, распространять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мне прислали смс-сообщение со Львова. Прислали смс-сообщение, и там пишутся такие слова, что мы слушаем Радио МВИ, и мы имеем большое благословение. Многие люди получают большое благословение. Неверующие люди также слушают и радуются, и им очень нравится христианские пение, которое звучит, и чтение Библии. Друзья, приятно это слышать свидетельство. Спасибо вам, кто присылал это со Львова. Да благословит вас Господь. Друзья, сегодня Слово Божье, оно звучит, оно достигает. И знаете, что уникально? Есть люди, которые отыскивают верных людей, и они звонят, говорят, слушай, я помогу тебе
передать приемники, ты там пойди в селе нашем раздай, пойди в городе раздай, пойди карточки раздай. И эти люди делают, и таким образом, как вот сейчас я зачитал это свидетельство,

то люди получают благословение, люди получают радость, утешение. Пусть Бог благословит вас. Этот час, друзья, который мы сейчас собираем в финансы, где проповедуется Евангелие Слова Божьего, Нового Завета, где читается, где мы назидаемся, укрепляемся. И мы сегодня нуждаемся в этом часу, чтобы перекрыть этот час на следующий 27-й год. Это на следующий год, друзья, чтобы мы могли быть в прямом эфире, и этот час был уплачен. Остается 35 минут, и нам необходимо 1295 долларов. Слава Богу, приняло 4 человека сейчас участие в этом. 4 человека. Мы начинали этот час с 200-300 долларов. И мы уже пришли к тому, что нам надо 1295 долларов. Слава нашему Богу, друзья. Спасибо вам, что вы отозвались. Спасибо, что вы к нам звоните, пишите. Зайдите на наш веб-сайт readymv.com. RadiumV.com и воспользуйтесь перед Zelle, Cash App, это PayPal или просто кредитной картой вы можете сами сделать или сделать электронно, как вам удобно, да благословит вас Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, как вы думаете, мы, наверное, пойдем сейчас на музыкальную паузу. Перед нами в этой музыкальной паузе мы слышали по-английски пение звучало, мы слышали по-румынски пение звучало. Я не знаю сейчас, какую поставят наши операторы, может, по-испански, может, по-славянски. Друзья, мы ставим во время этого музыкальной паузы для того, чтобы мы понимали, что радио МВ имеет 4 языка, которые радио МВ на 4 языках звучит. Это 4 радиостанции, которые 24 часа и 7 дней в неделю, где люди получают благословение. Давайте во время музыкальной паузы, друзья, мы примем участие, чтобы Новый Завет в этот час проповедовался по всему лицу земли, во всех каналах, на всех языках. Пусть Бог благословит, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам необходима сумма 1295 долларов. 1295 долларов. После музыкальной паузы мы вернемся к вам обратно. Благословения вам.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Ради МВИ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Ради МВИ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

0: современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагает читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, мы продолжаем этот марафон. Благодарность Богу за это время, которое Господь подарил нам. И, конечно же, хочется сказать спасибо вам за ваши звонки, то, что вы нам звоните и отвечаете, и присоединяетесь, становитесь частью распространения Слова Божьего, становитесь частью того, чтобы Слово Божье распространялось по всему лицу земли, где радио звучит на 100, звучит на 4 языках, и по, включая 136 стран мира. Да благословит вас всех Господь, друзья. И на номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, стать частью этого часа, чтобы этот час у нас был уплачены, нам остается 20 минут, и нам необходимо, друзья, $1195. Слава Богу, у нас уже идет все меньше, и это остается $195. У нас остается 20 минут, чтобы этот час был закрытый. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы сможете, друзья, быть тем, который сегодня принимает усилия и старания, чтобы сегодня в этом часе, в этом блоке звучал Новый Завет, где многие из вас слушают, получают благословение, и мы питаем свою душу, и не только мы, и наши братья и сестры, которые питаются и получают благословение. Да благословит вас Господь, у нас остается 19 минут, и нам необходима сумма, друзья, 1195 долларов, $1,195, и мы ждем от вас звонков. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Спасибо вам, что вы сейчас позвонили. Кто позвонил, нам надо таких пару звоночков, друзья, чтобы нам закрыть этот час. Смотрите, нам надо 2 человека по $50, нам надо 1 человек по $100, и нам надо 4 человека по $25. 4 человека. То есть, если у вас есть такая возможность, подписаться ежемесячно, и мы открыты для того, чтобы вы могли это сделать и вложить дело, которое мы с вами вместе распространяем. Если вы не можете ежемесячно это сделать, но у вас есть возможность сегодня пожертвовать какую-то сумму, которая сегодня вы расположены, чтобы поддержать, друзья, да благословит Господь, вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается 18 минут и 13 секунд, друзья, и нам необходимо $1,995. Мы просим вас и обращаемся к вам, понимая, только мы вместе с вами можем проповедовать Евангелие. Мы не хотим, друзья, чтобы этот час не был проплачен на следующий 27-й год, где здесь читается Библия, где звучит Слово Божье. И, конечно же, многие из вас получают благословение. И мы сегодня приглашаем вас, давайте вместе с вами пойдем 27-й год, вместе с вами будем проповедовать, вместе с вами будем говорить, вместе с вами распространять будет Слово Божье. И помните, что ваша лепта, которая принесет много плода для Царства Божия, и вы сегодня можете быть частью этого благословения. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам остается 17 минут, друзья, 17 минут, и наш эфир подойдет, этот час подойдет к концу, и остается нам $1,995. И Павел обратился к Тимофею, говорит: «Найди людей верных и передай им, чтобы они могли научить других этому Слову Господнему», то есть Писанию, которое мы слышим. И хочется зачитать для вас благословение, друзья, для всех радиослушателей, для всех, кто жертвует, кто прилагает усилия, кто звонит, кто заходит к нам сейчас на веб-сайт radiomv.com и принимает участие. Там у нас есть, можно через Zelle использовать, можно Cash App и можно PayPal. Если вы проживаете в Европе или в Канаде или в других странах, вы можете воспользоваться PayPal, друзья, и да благословит вас Господь, и то, что мы вместе с вами сможем это сделать, пусть Бог благословит вас. У нас остается 16 минут, друзья, 16 минут, и нам необходимо $1,195. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И хочется зачитать благословение в жизнь каждого, кто сегодня нас слышит, кто принимает участие, кто следит за нами, наблюдает за нами. Пусть вас Бог благословит. Пусть Господь сделает вас учителями, наставниками для других. Друзья, пусть Господь сегодня сделает нас сегодня учителями и наставниками, и знаете, для других помощниками. Знаете, вот это вот, чтобы сегодня мы могли служить благословением, наставлять, благословлять и производить работу и действия. Слава нашему Богу, друзья. Видите, мы сейчас получили этот звоночек. Спасибо вам, кто это позвонил. И нам осталось 15 минут, друзья, и нам необходимо $995, $995 и 69 центов. И в этом блоке часа приняло уже 6 человек. 6 человек приняло участие, чтобы, друзья, эту сумму эту закрыть, чтобы мы могли, этот час был проплачен. Нам необходимо еще несколько людей, друзья, чтобы набрать эту сумму $995. $995. Позвоните нам на номер 495-296-78-29. 495-296-78-29. Нам необходимо 2 человека по $50, 1 человек $100 или 4 человека по $25 ежемесячно. И эта сумма будет закрыта. И этот час будет проплачен. Друзья, и эта возможность сегодня есть для каждого из нас. И спасибо вам, когда, знаете, вот здесь я смотрю, кто-то пожертвовал $100, кто-то пожертвовал $200 одноразово, кто-то пожертвовал $300, $500 одноразово. И таким образом, друзья, потихонечку, и нас, мы идем к цели, и достигаем цели, которую мы сегодня у нас есть, чтобы нам дойти до конца, друзья. Пусть Бог благословит, у нас остается 13 минут и 40 секунд, и нам необходимо $995. $995, друзья. И мы закроем этот эфир. Пусть сегодня Господь благословит нас. Нам надо вообще 10 человек по $100, друзья, и мы закроем этот эфир, и это будет уплачено. Или нам надо 5 человек по $200, и этот эфир мы сейчас закроем, оплатим. Пусть Бог благословит, звоните нам на номер 425-296-78-29, или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и можете принять там участие через Cash App, через Zelle, через PayPal, через кредитную карточку, выписав чек. Это PO Box 523, Mount Vernon, Вашингтон, 98273. Можно так даже сделать, как вам удобно, друзья. Если вы проживаете за пределы Соединенных Штатов, и вы можете принять участие через PayPal, мы это тоже ожидаем. Пусть Бог благословит вас. Остается у нас 12 минут, и мы ждем звонков ваших, друзья. И звоните нам на номер 425 296-78-29. И в это время вы сможете проплатить, чтобы мы смогли в 27-м году вместе служить, вместе проповедовать. Друзья, совместно мы только можем распространять Слово Божье. Самим невозможно это делать. Самим это очень трудно, тяжело. Но когда мы вместе, мы способны достигать до краев земли. Радиослужение звучит на 136 стран мира, друзья, на 4 языках, достигая, знаете, те страны, тех людей, чтобы Слово Божье, оно распространялось. И этот час очень важен. Этот час очень важный час. Почему? Потому что здесь звучит Слово Божье, Новый Завет зачитывается, где люди слушают новое Слово Божье, где они, знаете, питает свой дух, питается их, знаете, разум, и жизнь их изменяется, она трансформируется в Слове Божьем. Возлюбленные, у нас остается 10 минут, и нам необходима сумма $995. $995, и вы можете прямо сейчас позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Да благословит вас всех Господь. Хотелось бы напомнить, что радиослужение – это не коммерческое радио. Это радио благодаря таковых людей, как вы, братья и сестры. Те, которые как принимают участие, как сейчас 6 человек приняло участие. чтобы оплатить этот час, чтобы этот час был оплачен, чтобы он звучал, чтобы в эфире был, и, знаете, вы могли получать благословение. Позвонив на радио, друзья, вы можете в течение 2-3 минут вы дадите всего лишь свои данные, и наши сотрудники, они примут информацию, возьмут это ли будет одноразово или ежемесячно, как вам удобно, друзья, как у вас сердце располагает. Помните, $20, $30, $10, $50, $100 и так далее, друзья, оно приносит большое благословение в Царство Божие. Да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 9 минут, и нам необходима сумма $995. $995. И мы сегодня приглашаем вас. Если даже вы работаете в какой-то компании, и вы можете поделиться своими начальниками, если они желают, знаете, принять в этом участие, да благословит вас Господь, и чтобы вы могли принять в этом участие, чтобы вместе с вами мы могли пойти дальше, вместе с вами понести Евангелие дальше, пусть Бог благословит нас, и понимая то, что, знаете, распространение Слова Божье, мы достигаем дальше и достигаем краев земли, и Слово Божье говорит, и тогда придет конец, да, когда проповедь Евангелия будет проповедана до краев земли. И как важно, чтобы сегодня каждый из нас, мы прилагали в этом старание усилия. Каждый из нас сегодня, знаете, мы делали эти моменты в жизни, и Господь, тот, который видит, слышит и благословляет. Давайте мы поспешим, друзья, поспешим в это время благоприятное, в это время день спасения, в это время, когда мы сможем, знаете, послужить другому, донести Евангелие, протянуть руку благословения. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам необходимо несколько звонков, чтобы закрыть этот час. У нас остается 7 минут, и нам необходима сумма $995. $995. Друзья, мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит вас. Помните то, что сегодня мы можем благословлять других. Помните то, что радиослужение, оно переживает, чтобы каждый сегодня получил эту пищу, которую каждый, чтобы сегодня был способен иметь, друзья, способен иметь это Слово Божье и радоваться тому, чтобы сегодня, знаете, мир Божий наполнял сердца. Как мы вчера выслушали, если у вас есть возможность написать свидетельство, да, свидетельство, что делает радио в вашей жизни, друзья, напишите, мы зачитаем. Вчера мы прослушивали, которое вы делали свидетельство, и мы писали, и братья и сестры вдохновлялись и ободрялись, друзья. Давайте мы будем открывать свои уста и хвалиться именем Господним то, что делает Господь в жизни вашей. Напишите нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Напишите ваше свидетельство. Скажите, что Господь делает в жизни вашей и ваших детях. Друзья, у нас остается 6 минут. И 30 секунд, 6 минут и 30 секунд, и нам необходимо несколько звонков. Спасибо вам, кто-то сейчас позвонил, вы это слышали, этот звонок. Друзья, и нам необходима сумма, которую нам надо закрыть этот час, это $995. $995, друзья, нам нельзя уходить в минус. Почему? Потому что если мы будем уходить в минус, мы будем дольше будем в эфире для того, чтобы собрать все эти финансы. Мы хотим это чем быстрее, потому что братья и сестры желают слышать эти программы, которые у нас ежечасно звучат, и они желают, чтобы оно быстрее пришло в эфир. Давайте мы будем молиться, давайте мы будем просить: Господь, открывай свои житницы, располагай сердца народа, чтобы мы вместе могли проповедовать Евангелие. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 296-78-29. Ваша лепта, которая способна изменять этот мир. Ваша лепта поспособствует, знаете, вдохновить, ободрить и благословить. Звоните на этот номер 425-296-78-29. И у нас остается 5 минут, друзья, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам еще необходимо $995. Это идет марафон. Если вы только присоединились, я смотрю, люди присоединяются. Хотел бы напомнить, что это ежегодный марафон для того, чтобы, знаете, нам собрать финансы, как мы делали в прошлом году, позапрошлом году и прошлые годы мы это делали, чтобы быть в эфире. Благодаря братьев и сестер, которые принимают в этом сугубую часть и вложат в эту часть, друзья, мы имеем сегодня это прекрасное, благословенное время, где мы можем сегодня слышать Слово Божие, вдохновляться, ободряться. У нас остается 4 минуты, друзья, 4 минуты, и нам необходимо $995, $995, чтобы этот час был уплачен. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Сделайте шаг веры, друзья, в своей жизни. Может, вы никогда не жертвовали, вы, может, всегда слушали, радовались, но вы никогда не жертвовали для служения, чтобы оно распространялось. Друзья, примите в этом участие. Пусть Бог благословит вас. Помните, мы совместно можем это сделать. Совместно мы можем проповедовать. Делитесь, говорите с близкими, родными, друзьями. Уже остается 3 минуты и 30 секунд, друзья. И нам необходимо $995. $995. Остается 3 минуты и 30 секунд. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. И выбрать ту платформу, которая вам удобна. PayPal, Zelle или Cash App, и воспользоваться этим, пусть Бог благословит вас, или выписать чек, или воспользоваться кредитной картой, просто перевести финансы на наш счет, как вам удобно, пусть Бог благословит вас. И у нас остается 3 минуты и 1 секунда, друзья, и нам необходимо $995, чтобы этот эфир был полностью проплачен на следующий год. Помните, когда у нас этого нету, мы не способны. Радиослужение не способно, друзья, знаете, полноценно функционировать на следующий год. Если мы не дособираем эту финансы, у нас будет, как говорится, проблемы финансовые, которые мы вынуждены будем обращаться опять. Мы будем вынуждены опять будем просить по причине того, что Радио МВ, она не зависит абсолютно ни от какой финансовой структуры, которая спонсирует это, как, например, рекламы, это какие-то бизнеса или какие-то компании, или какие-то церкви. Нет, это все те, кто желает, кто открывает сердце, кто служит. И спасибо вам, что вы это делаете. Спасибо вам, что вы открываете свое сердце. И я тоже благодарю многих пастыров, которые открывают свои сердца, и они принимают в этом участие. Пусть Бог благословит вас, потому что мы на одном поприще. Мы на одном поприще, где вместе трудимся, где вместе проповедуем Евангелие. И пусть Бог благословит, и призываем церквей, чтобы поддержали это служение. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, остается 1 минута и 30 секунд, и нам необходимо $995. $995, 1 минута и 20 секунд. И я приглашаю вас, давайте мы именно в этот раз, друзья, в одной минуте, чтобы у нас несколько звоночков, чтобы перекрыть эти $995. $995. Спасибо вам за звонок. Пусть Бог благословит вас. Еще нам надо несколько звонков. Звоните нам, друзья. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И у нас остается 49 секунд. 49 секунд, и нам необходима сумма $995. $995, друзья. И так не хочется, чтобы мы уходили в минус. Так не хочется, чтобы у нас это было как бы минус в этом эфире, в этом часе. Пусть Бог благословит каждого из вас, даст сегодня нам возможность служить и благословлять. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И у нас остается 18 секунд, и этот час у нас закроется, и этот час подойдет к концу, а в этом часе у нас звучит Новый Завет. Новый Завет, где мы его слушаем, где мы вдохновляемся, ободряемся, остается 4 секунды, и нам необходимо $995. Друзья, пусть Бог благословит вас, звоните нам на номер 425-296-78-29. 78-29. К сожалению, большому, друзья, мы ушли в минус. Мы ушли в минус $995. Мы не дособирали с вами. Мы не смогли дособирать эти финансы. И мы ушли в минус. И у нас начался новый час и новые возможности. Этот новый час, который у нас сегодня, друзья, это свидетельство, которое мы об этих сейчас будем говорить тоже. Пусть Бог благословит вас. У нас в этом часе есть 59 минут и 15 секунд. И в этом часе нам необходимо собрать сумму. Это $1578. $1578. И нам необходимо 3 человека по $50, 2 человека по $100 или 6 людей по $25, друзья, ежемесячно. Если вы сможете это сделать, и у вас получается, благословит вас Господь. Если вы не располагаете ежемесячно, но вы можете это сделать одноразово, вы можете этим же воспользоваться. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И этот час, который новый начался, это новые возможности, где мы можем жертвовать, друзья, где мы можем поддерживать, где мы можем благословлять, где мы можем сегодня быть свидетелями по всему лицу земли. И этот час свидетельства. Обычный час служения, часа истории наших служений, которые мы проходим и в нашей жизни, в истории, которые моменты мы переживаем и которые мы имеем. И сегодня пусть Бог благословит каждого из вас, даст вам сегодня желание, стремление, хотение, чтобы мы сегодня были, знаете, теми людьми, которые желаем служить и желаем благословлять. Это час свидетельства, да. И стих для этого свидетельства часа оставлен на место Писания, Псалом 65, 16 стих, сказано такие слова. «Придите, послушайте все боящиеся Бога, ибо я возвещаю вам, что сотворил Он для души моей. Придите и послушайте». Знаете, Давид говорит, придите, послушайте все, что сделал Господь для нас, и возвещайте, говорите о Нем. И вот это сегодня мы приглашаем вас, чтобы мы сегодня возвещали Слово Божье, хвалились именем Иисуса Христа, прославляли Его имя и радовались в Нем. Друзья, пусть Бог благословит каждого из нас. И место Писания, как я говорил, это Псалом 65, 16 стих, и этот час, час свидетельств. И здесь сказаны такие слова. «Придите, послушайте все боящиеся Бога, и возвещу вам, что сотворил Он для души моей». И Давид восхвалялся и прославлял имя, что сделал Бог для, в жизни его. Друзья, у нас этот новый час, и где мы можем принять в этом участие. У нас 56 минут остается, и нам необходимо взять сумму, которая покрыть этот час, это $1578. $1578. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если кто-то сейчас подключился, чтобы слушать слушать свидетельства, и вы слышите нас. Это идет передача «Марафон», ежегодная передача, которую мы раз в год выходим в эфир и призываем вас, нуждаемся в том, чтобы финансы, которые нам необходимо собрать на 27-й год, пусть Бог благословит вас, и вы можете принять в этом участие. Дается прекрасная возможность, чтобы нам служить, чтобы нам благословлять, чтобы нам вместе распространять Слово Божие. Пусть в этом прославится имя Господне. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и пожертвовать там, друзья, и воспользоваться PayPal, воспользоваться Cash App, воспользоваться, друзья, и Zelle, и воспользоваться, знаете, кредитной картой, счетом банка, или даже вы можете воспользоваться, выслать чек, как вам удобно, и на адрес PO Box 523 Mount Vernon, Вашингтон 98273. 98273. Пусть Бог благословит в этом каждое сердце. Помните, возлюбленные, ваша лепта, она играет большую роль на протяжении целого года. Я вам сейчас расскажу маленькую табличку, которая у нас есть. Если вы жертвуете $20 ежемесячно, в конце года это составит $240. Если вы жертвуете $50 ежемесячно, в конце года это составит $605. Или если вы жертвуете $75 ежемесячно, то в конце года оно составит $912. Видите, как важно, когда мы жертвуем и ежемесячно, или одноразово мы делаем, или когда мы жертвуем $100, то в конце года составляет $1214, друзья. Ежемесячно это приносит большое благословение, и где мы способны радиослужение проповедовать и быть в эфире, и благодаря таковых братьев и сестер, которые сегодня принимают в этом участие, мы можем сегодня находиться в эфире. И у нас сейчас 53 минуты, и нам необходима сумма $1578.72. $1578.75. Да благословит вас всех Господь. Я благодарю каждого, тот, кто принимает в этом участие. Спасибо вам. То, что вы сегодня становитесь частью, вы благословляете, вы жертвуете, вы уделяете. Да благословит вас всех Господь, кто молится. У кого нет такой возможности жертвовать, друзья, но у вас есть возможность молиться. У вас есть возможность благословлять. Благословляйте братьев, сестер, которые нуждаются, которые проходят трудности, которые проходят переживания. Друзья, да благословит вас всех Господь. Да наполнит благодатью, да наполнит силой, да наполнит мудростью. И даст вам силы и здоровья. Спасибо вам. Вот у нас сейчас кто-то пожертвовал, и это один, показывается, что один человек это сделал, слава Богу. И нам уже необходима сумма, друзья, $1218. И у нас остается 52 минуты. К сожалению, как вы слышали, прошлый час мы не дособирали $995. Мы ушли в минус. Друзья, и как не хочется, чтобы у нас эти минусы были, а хочется, чтобы у нас были плюсы, и чтобы мы могли иметь это, и для того, чтобы Слово Божие звучало. Спасибо вам, что вы пишете и говорите о том, что вы молитесь, а вы переживаете. Многие из вас переживают, что радио, чтобы радио не закрылось на 27-й год. И хочется сказать этим братьям, сестрам, помните, все в руках Господа Иисуса Христа, и мы молимся, чтобы оно не закрылось. Мы молимся, чтобы оно существовало, потому что они переживают. Есть, пишут, что говорят, я инвалид и не способен двигаться, но я всегда с вами, слушаю вас, и вы для меня жизнь. На самом деле, друзья, есть многие люди, которые, знаете, прикованы к кровати, к креслу, прикованные, где не могут сегодня находиться свободно, как мы находимся, да, но для них радиослужение это служит большим благословением. Если мы только бы осознавали, какую силу, какое благословение получают наши братья и сестры, друзья, мы бы, наверное, с большим более усердием распространяли, говорили о радио другим людям. Так что давайте мы будем делиться, давайте мы будем говорить, давайте мы будем подготавливаться, давайте мы будем сегодня влажить дело Божье. Приглашайте своих сыновей, дочерей, тому, чтобы вложить дело Божье, чтобы, знаете, стать частью этого благословения. И вы, те братья и сестры, которые получаете благословение, вы можете свободно позвонить, сказать: «Слушай, радиослужение, оно служит для меня благословением. Если бы ты мог бы стать частью этого служения, вложить эту лепту, вложить в этот час, чтобы этот час был проплачен на 27-й год, друзья». Воспользуйтесь этой возможностью, возьмите ваш телефон, прозвоните, пусть Бог благословит вас, и они смогут к нам зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и там принять в этом участие. Звоните нам на номер 425-296-78-29, и нам необходимо, друзья, 3 человека по $50, 2 человека по $100 и 5 людей по $25 ежемесячно. И сумма, которой нам необходимо осталось уже перекрыть, это $1218. $1218, и этот эфир будет закрыт и будет проплачен. Звоните на этот номер, который я только что говорил, а он является 425-296-78-29. И также, друзья, у нас, напоминаю, остается 48 минут. Осталось 48 минут, и этот эфир, этот час подойдет к концу, который в этом часу мы слышим свидетельство. Свидетельство, которое свидетельствуют братья и сестры, рассказывают, что сделал Господь в их жизни. Я бы желал бы призвать вас, радиослушатели, напишите ваше свидетельство, что сделал Господь в вашей жизни через радио. Поделитесь с внуком, и с детьми, с сыновьями. Вы напишите, что вы видите Господь делает в жизни родителей ваших. И пришлите нам, друзья, и мы это с удовольствием зачитаем. И это заполнит свидетельство эфир. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы пишите нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И напоминаю, у нас остается 47 минут, и нам необходима сумма, которая уже осталась, это $1218. $1218, чтобы проплатить этот час, чтобы этот час был оплачен, чтобы мы могли, друзья, быть в эфире, мы двигаться дальше и проповедовать Слово Божье, и, конечно же, вдохновлять других и ободрять других. Давайте мы поспешим, друзья. Мы, как говорится, не знаем, как долго мы еще будем на этой земле, как долго будет возможность, чтобы мы могли служить. Но есть сегодня возможность. Давайте мы этой возможностью воспользуемся. Давайте мы этой возможностью сегодня будем прилагать усилия, старания. Пусть в этом Господь прославится. И еще раз напоминаю, что у нас остается 47 минут, и нам необходима сумма $1218. И нам это, чтобы закрыть этот блок, этот час, и номер телефона, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните, друзья, нам на номер, нам необходимо 3 человека по $50, 2 человека по $100, или 5 людей по $25 ежемесячно, и мы сможем закрыть этот час, который будет звучать в течение года, 27-го года. Это проходит марафон, кто сейчас только что присоединился, кто сегодня слушает нас, кто-то может задается вопросом, что происходит здесь на радиослушание, куда собираются финансы. Это ежегодный марафон, когда мы собираем финансы, чтобы радио звучало на следующий год, друзья. Помните, если вы не жертвуете на радио, если вы не являетесь частью радио, Помните, у вас есть такая возможность стать частью этого служения и жертвовать. Когда мы начинали вчера, когда мы начинали понедельник этот эфир, мы говорили, нам сумма необходима $135,500. В данный момент, друзья, нам уже осталось $91,003. $91,003.81, чтобы нам собрать вот эту полную сумму, на которую нам необходимо на 27-й год. Друзья, на 27-й год, и мы сможем быть дальше в эфире и проповедовать Слово Божье. Мы разбили их по часам. На каждый час есть сумма, которая необходимо собрать, друзья. И нам сумма, которая необходима сейчас, в данный момент, на этот час осталось собрать, это $1,218. И что у нас в этот час звучит? У нас в этот час звучат свидетельства. Люди, которые рассказывают, что сделал Господь в их жизни. Мы слушаем их, мы назидаемся, мы вдохновляемся. Мы даже, может, делимся с кем-то, рассказываем, что делает Господь, друзья. Пусть Бог благословит вас. И наш остается время, друзья, это 44 минуты. Остается 44 минуты, и этот час подойдет к концу. И нам необходима сумма. Это $1,218. И звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы вам сказать, как вы думаете, какие страны у нас вошли в десятку стран мира, которые слушают нас и принимают большое участие в слушании? Я вам хочу сейчас рассказать. Соединенные Штаты номер один, и где сегодня принимают большое участие. И Украина у нас номер два, Германия номер три, Россия номер четыре, Канада 5, Белоруссия 6, Молдавия 7, и Бельгия 8, Польша 9, и Эстония 10. Друзья, эти страны, которые принимают сегодня большое участие в слушании радио, и пусть Бог благословит каждого. И потом идут до 136 стран мира, где принимают участие, слушают. Радиослужение, оно звучит на четырех языках. Испанский, немецкий, английский и славянский язык. Где проповедуется Слово Божье? Где распространяется Слово Божье? Где проповедуют братья-служители, проповедники? Так что пусть Бог благословит вас, друзья, где вы можете своим детям рассказывать. Они могут включать вот через такие радиоприемники. У нас есть радиоприемники, которые работают через интернет. Вы можете их заказать, друзья, получить, и вы можете абсолютно дома слушать, которые они у вас будут играть. И ваши дети, если ваши дети уже больше по-английски, там есть детские английские передачи и также английское радиослужение. Вы можете слушать, если вам удобно на испанском, если вам удобно на немецком или на славянском языке. Пусть Бог благословит вас. Радиослужение имеет эти языки для того, чтобы достигать чем больше людей для Царства Божьего. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И наш номер, который я озвучил, куда вы прямо сейчас можете позвонить. И у нас сумма на этот час необходима $1,218. У нас остается 41 минута. 41 минута, друзья, и нам необходима сумма $1,218. И давайте мы, наверное, пойдем на музыкальную паузу. И во время музыкальной паузы, друзья, вы можете позвонить нам на номер и стать тем одним человеком, который способен сегодня вместе с нами проповедовать Евангелие. Звоните нам на номер 425-296-78-20.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству, Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Радио МВИ – это голос Евангелия в цифровом мире. Все началось с послушания и доверия Богу, со стремления исполнить великое поручение и донести благую весть по всему миру. Уже 20 лет Радио МВИ ежедневно достигает сердец людей там, где они находятся в цифровом пространстве, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это служение несет Евангелие, надежду, утешение и библейскую истину людям разных стран, возрастов и культур. История радио МВИ началась в 2006 году. Именно тогда Бог дал понимание, что радиослужение должно стать миссионерским делом, способным достичь людей далеко за пределами церковных стен. И вложил это призвание в сердце Эдуарда Натёкина. В феврале этого же года

Года радио впервые зазвучало на просторах интернета. Студия располагалась в доме молодой семьи Эдуарда и Любы. К служению активно присоединились молодежь и подростки из церкви Slavic Gospel Church в городе Маунт Вернон, штат Вашингтон. Именно от названия этого города и появилось первоначальное имя – Радио МВ. Техническую сторону служения нес 20-летний Павел Натекин. Позже к нему присоединился Алекс Гайдай. А за документальную часть отвечал Вадим Натекин. С первых дней Любовь Натекина ежедневно составляла плейлист программ и остается верной этому служению уже на протяжении 20 лет. Так появились первые регулярные эфиры, первые слушатели и первые отзывы. Стало ясно, это не на время, это путь, который нужно продолжать и развивать. В эфире появились первые регулярные передачи «Хлеб насущный» и «Это интересно» с ведущими Ларисой Давидюк и Еленой Федорук. Программа «Свидетельство» выходила при участии Ларисы Давидюк. Добавилась программа «Детский час», материалы для которой подготавливали и записывали Карина Кислянка Гайдай, Рая Качинская Ламдан, Наташа Казакова Федорук, Ксюша Чернега Гончар, Снежана Натекина Ловин, Светлана Натекина Браун, Инна Федорук Петрук и многие другие активные волонтеры, привлекая детей и подростков к записи стихов, рассказов и библейских историй. В этот же период вышла программа «Чтение книги», озвучку которой осуществляли Надежда Байдак, Лариса Давидюк, Оксана Натекина, Людмила Натекина, Таня Федорук, Таня Давидюк, Оксана Датская, Елена Федорук, Максим Рыжих и Таня Кислянка. Служение активно пополнялось ведущими и волонтерами. Сергей Натекин, Лена Казакова-Гребень, Алексей Рудаков, Вова Федорук, Юля Кислянка-Бойко, Юля Леус-Качинская, Рома, Андрей, Артем, Оксана Байдак, Ангелина Фиськова, Стас Элина Давидюк, Настя и Иван Покрова. Шаг за шагом радио МВ росло и укреплялось. Команда расширялась, эфирное наполнение увеличивалось, и радио становилось доступным для все большего числа людей. Постепенно в эфир вошли прямые трансляции. А по просьбам слушателей стартовала передача «Встреча друзей», которую вела Ксюша Чернега-Гончар. А позже к ней присоединились Наташа Казакова-Федорук и Алекс Гайдай. 2010 год ознаменовался особым событием. Господь даровал возможность приобрести здание для офиса служения в городе Маунт Вернон как ответ на молитвы и полное восполнение финансовой нужды через своих верных детей. Ремонт проводили братья и сестры из разных церквей, объединенные желанием послужить и помочь в Божьем деле. В 2011 году радио МВ переехало в новое здание и получило официальную лицензию на установку антенн в нескольких городах штата Вашингтон. Значительный вклад в проект по установке антенн внесли Владимир Литвинчук и Ростислав Волошин. В этот же период к коллективу присоединился Павел Ловин. И служение становилось более организованным и устойчивым, постепенно выходя на новый уровень. География вещания росла, сохраняя миссионерское сердце. И в 2012 году была установлена еще одна антенна радио МВ в
штате Огайо, в городе Колумбус. В 2013 году к служению в качестве секретаря присоединилась Инна Гончар, датская. В это же время начались регулярные миссионерские поездки. И на базе радио был сформирован миссионерский отдел «U-Turn Ministry». Отдельным направлением стало распространение радиоприемников. Большой вклад в это служение внес Максим Рыжих. Он лично занимался их программированием, помогал с установкой и отвечал на поступающие звонки, восполняя текущие нужды. Со временем команда расширялась, и к служению в качестве офисных работников присоединились Олеся и Елена Гончар, а позже Сергей Гончар, который взял на себя реализацию проекта по изготовлению и печати наклеек и картин. Также Александр Петрук послужил на радио, записав библейские стихи для ежедневной рубрики «Стих дня». В 2015 году был запущен канал вещания радио МВ на немецком языке, редактором которого стала Светлана Браун-Натёкина. В 2016 году Господь побудил начать программу «Молитва» в прямом эфире с видеотрансляцией на Facebook и YouTube. Так воплотилась в жизнь идея достигать людские сердца через социальные сети. В развитии этого служения большую помощь оказал присоединившийся к команде Александр Богинский, отвечая за техническую часть в студии. В передаче «Молитва» участвовали Николай и Мария Шипетько вместе со своей дочерью Людой. В этом же году были открыты каналы вещания радио МВ на английском и испанском языках. Руководителями англоязычного канала стали Павел и Лиля Натёкины. Редакторами испаноязычного канала были Аранза и Сергей Шуликовы, а также Люба Перепечаева, Ях. Так радио МВ приобрело статус мирового вещания. Бог продолжал вести дальше, открывая свою волю и расширяя служение. Интенсивно устанавливались антенны вещания радио МВ на испанском языке в Мексике, Панаме, Перу и Аргентине. К концу 2017 года был реализован новый миссионерский рождественский проект «Подари подарок сироте, поделись теплотой сердца». В нем активно участвовали радиослушатели, жертвуя средства на рождественские подарки, которые были доставлены в 11 миссионерских точек. Пребывая в постах и молитвах, команда искала Божьего водительства относительно переезда радио в штат Техас. И в 2020 году Господь подтвердил этот шаг и усмотрел просторное многофункциональное здание для радио МВ и служения U-Turn. Так началась новая глава в истории служения. Свой 15-летний юбилей радио МВ отметило уже на новом месте. В этом же году был запущен круглосуточный YouTube-эфир со славянским, музыкальным и детским каналами, а также с непрерывным чтением Библии, что позволило еще шире распространять Божье Слово. Следующим чудом, которое явил Господь, стал сбор средств на ремонт здания. По инициативе братьев и сестер из церкви «Славик Такома Центр» в штате Вашингтон состоялся благотворительный ужин. Бог продолжал располагать сердца людей к поддержке этого служения. В 2021 году вышел первый выпуск журнала «Мир вашему дому» и был издан первый календарь радио МВ, как и еще одно свидетельство того, что служение продолжает расти и развиваться. С 2023 по 2024 годы радио МВ стало доступно на платформе Alexa. Была запущена телеграм-трансляция славянского канала.
команде сотрудников присоединился Израиль Натёкин, активно помогая и поддерживая техническое направление вместе с Павлом Натёкиным. Также к сотрудникам присоединилась Антонина Седлинская, став значительной поддержкой в развитии англоязычного канала «Радио МВИ». И Надежда Байдак, которая запустила новую рубрику «Духовные размышления на каждый день». В Аргентине была установлена еще одна антенна для испаноязычного канала, а миссионерские поездки продолжали расширять границы служения. 2025 год ознаменовался важными событиями в жизни служения. Был обновлен веб-сайт, выпущены новые приложения для Android и Apple, была запущена онлайн-платформа для Ютурн образования. Прошло рукоположение Эдуарда Натёкина на епископа. Миссионерские поездки в Чили и Литву стали продолжением служения и еще одним свидетельством Божьей верности. И вот 2026 год, 20 лет радио МВИ, 20 лет Божьей верности, 20 лет служения, начатого молодежью, 20 лет молитвы, труда, жертвенности и послушания. Радио МВИ продолжает быть голосом надежды, голосом веры и голосом Евангелия, звучащим по всему миру. И во всем да будет прославлено только имя нашего Господа. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

брат Эдуард и все труженики радио, мы сердечно благодарим вас за ваш труд на Ниве Божьей. Будьте тверды, непоколебимы, все у вас да будет с любовью. Спасибо вам огромное за ваш труд, за духовное подкрепление через ваше радио для многих больных. Да и те, кто здоровый, приятно пребывать в Слове Божьем, слушать свидетельства и славить Господа вместе с народом Божьим. Пусть Господни благословения почиют на вас, на ваших домах и семьях. Пусть Господь пошлет ответ на ваши нужды и желания. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим, благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю.

Дорогие друзья, мы продолжаем этот эфир, продолжаем этот час, который у нас сегодня с вами продолжается. И в этом часу мы говорим о том, что этот час свидетельств. И как сестра Надя сейчас зачитала, которые вы прислали, спасибо вам, что вы прислали. И мы могли их тоже прослушать. Мы маленький дали обзор нашего служения, которое мы, оно звучало у нас раньше, и мы дальше мы могли послушать. Да благословит вас всех Господь. Друзья, спасибо вам, все те, кто во время этого обзора, во время этих пений, вы звонили, писали, и у нас осталось, нам необходима была сумма $1578. $1578. Сейчас у нас уже осталось $869. $869. Спасибо всем, кто принял в этом участие, чтобы распространять Слово Божие вместе с нами дальше. Да благословит вас Господь. На номер, который вы можете прямо сейчас позвонить и стать тоже частью этого служения. Пусть Бог благословит вас. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 16 минут и 17 секунд, и этот час подойдет к концу, и мы приглашаем вас, чтобы вы присоединились, и нам необходимо в этом часе закрыть этот час, и эта сумма, которая составляет $869. $869. Я благодарю всех тех, кто позвонил, кто зашел к нам на веб-сайт radiomv.com и сделал электронно, воспользовался и пожертвовал. Пусть Бог благословит вас, стал частью этого служения. Друзья, нам необходимо два человека по $50, один человек $100 или три человека по $25. Вы можете это сделать, друзья, позвонив нам на номер 425-296-78-29. Или вы можете сделать это одноразово. Одноразово, как у вас есть сейчас возможность выделить какую-то финансовую сумму и благословить. Вы это можете сделать. У нас остается 15 минут, и нам необходимо $869. $869, чтобы закрыть этот час. Друзья, звоните к нам на номер 425-296-78-29, и мы вместе с вами желаем идти в 27-й год, чтобы проповедовать Евангелие, распространять Слово Божье, вместе достигать людей. И, конечно же, хотим, чтобы Слово Божье достигало множество людей. Но мы понимаем и осознаем, что сами мы не способны. Одни, как только вместе способны мы это сделать. Сделать с вами, с братьями, сестрами, которые проживают в разных штатах, в разных странах, и мы можем это делать. Да благословит во всех Господь. И то, та лепта, которую вы вложите, она приносит много плода, друзья, потому что радиослужение, оно звучит 24 часа и 7 дней в неделю. Как вы слышали, мы включали наш обзор, что радиослужение исполнилось 20 лет уже, 20 лет, друзья, и нам вот идет 21 год. И вот это то, что происходит сегодня, и, друзья, и мы благодарны Богу за всех верных тружеников, братьев, сестер, которые прилагают усилия, которые жертвуют, которые становятся, знаете, спонсорами, которые поддерживают, которые выделяют финансы. Да благословит вас Господь. У нас остается 13 минут и 20 секунд. И нам необходима сумма $869. $869. И нам не хочется идти в минус, друзья. Прошлый час мы ушли в минус $995. Нам не хочется, чтобы мы в этом минус тоже ушли. И вы можете позвонить к нам или зайти на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com, и можете стать и воспользоваться там Cash App, PayPal, Zelle или через кредитные карты, как вам удобно, или выслать чек, пусть Бог благословит вас. Или позвоните нам на номер, где сестры вам уделят время, где-то буквально 2-3 минуты, и вы сможете принять в этом участие. Да благословит вас Господь. 425-296-78-29. 425-296-78-29.
И мы приглашаем вас принять в этом участие, приглашаем вас стать частью этого служения, быть частью этого благословения. И этот час, который в этом часе, который звучат свидетельства братьев, сестер, которые, знаете, распространяют Слово Божие, и благословение, которое хочется для вас передать, пусть Господь подарит вам свое свидетельство в жизни вашей. Да, на самом деле, пусть Господь подарит свидетельство, чтобы у вас было свидетельство. Может, вы сегодня, у вас не все так гладко, все так хорошо. Сделайте это в шаг веры. Скажите: Господь, у меня вот эти переживания, вот эти проблемы, вот это то, что у нас сегодня есть. И сказать: ну, Господь, я желаю вложить в дело Твое. Помоги, выйди навстречу ко мне. Помоги, выйди в этих ситуациях. Написано Слово Божие четко, ясно. Испытайте меня, проверьте меня, да. То есть давайте мы это с верой дадим перед Богом этот момент и скажем: Господь, мы отдаем вот эту ситуацию Тебе, отдаем вот это положение. Помоги мне, выйди навстречу, и пусть Твое имя будет прославлено. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И остается у нас 11 минут и 10 секунд. И на сумму, которая составляет $869. $869. Друзья, нам надо несколько звонков, чтобы закрыть этот час. Пусть Бог благословит сегодня тех, кто уже принял в этом участие, а приняло 3 человека. Спасибо вам, что вы отозвались. Во время у нас была музыкальная пауза. Объявление, мы рассказывали о радиослужении. Спасибо, что вы приняли в этом участие и принимаете. Как радостно, друзья, что мы можем вместе двигаться, как радостно, что мы можем вместе прославлять и распространять и благословлять имя Господня, ибо оно благо, и Господь тот, который производит работу и действия в жизни нашей. Помните, $869, которые нам необходимо, и остается 10 минут. Друзья, это 2 человека, которые по $50 могут перекрыть эту финансовую недостачу, которая у нас сейчас есть. Или один человек по $100, или 3 человека по $25, и перекроется эта недостача, которая сегодня есть финансово, чтобы сегодня мы имели это благословение, имели это, знаете, время на 27-й год, который мы можем вместе распространять, проповедовать, и чтобы эти свидетельства звучали, и Слово Божие распространялось, друзья. Да благословит вас Господь. Остается 9 минут. 9 минут, пусть Бог благословит вас. И хотел бы сказать, знаете, что мы вчера начали этот марафон, который будет продолжаться до пятницы. В пятницу вечером мы должны его закончить, но у нас есть желание, потому что братья и сестры спрашивают, можно ли это сделать быстрее. Конечно, друзья, мы желаем, чтобы это было быстрее, но мы должны собрать ту сумму, которую у нас необходимо собрать. Это 135 500. 135 500, эту сумму собрать, на которую необходимо на следующий нам этот предстоящий год, которые вот эти финансы. Я вам скажу, что слава Господу, что до этого часа Господь нам помог, мы уже, и нам необходима сумма уже не 135 тысяч, а 90 654 и 58 центов. $90 654 и 58 центов. Слава нашему Богу, друзья. Это благодаря братьям и сестер, которые заходят на наш веб-сайт, которые, знаете, выписывают чеки, которые сегодня звонят и которые воспользуются платформами, как Zelle, как Cash App, как PayPal. И мы смогли уже могли финансы собрать и понизить этот номер. Слава нашему Богу! Мы за это благодарим Бога, мы за это молимся, мы благословляем. И у нас есть молитвенники, братья и сестры, которые молятся, которые благословляют. И да благословит вас всех Господь, и за это слава нашему Богу. Друзья, и напоминаю, у нас остается 7 минут. 7 минут, и нам необходимо $869. $869. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425
296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит вас, и чтобы нам этот час закрыть, чтобы нам не быть в минусе. Как я вам говорил, что прошлый час у нас ушел в минус, и мы были в минусе в прошлом часе, это $995. И не хочется, чтобы мы вышли здесь в минусе. Да благословит каждого Господь. И хочется, чтобы благословения в жизни каждого из нас были тоже свидетельство, которое мы можем свидетельствовать, которое тоже можем говорить и рассказывать о имени Иисуса Христа. Пусть Господь благословит вас. Друзья, наполнит любовью, наполнит помазанием и благодатью, чтобы мы могли сегодня делиться, рассказывать, если вы приняли участие уже, и вы можете поделиться своими друзьями, подругами и в церкви, и пригласить своих друзей, детей, чтобы они тоже приняли в этом участие. Друзья, совместно мы можем проповедовать Евангелие, совместно мы можем достигать Слова Божия. Как Слово Божие мы читаем и понимаем, что все приходит от Бога и все к Богу восходит. Друзья, да благословит Господь, чтобы мы были теми людьми, которые даем и доверяем все в руки Господа Иисуса Христа. И еще раз напоминаю, что у нас остается 6 минут, и этот час, он подойдет к концу, и нам необходима сумма $869. $869.49, друзья, и вы можете стать благословением. Станьте теми людьми, которые пойдут вместе с нами дальше. Давайте вы присоединитесь сегодня, чтобы вместе с нами евангелизировать и проповедовать дальше. И рассказывать людям о деле, то, что делает Господь и производит действие и благодать. Пусть имя Божье в этом прославится. Нам необходимо 2 человека по $50, 1 человек $100 и 3 человека по $25. И эта сумма будет закрыта. Эта сумма, знаете, которая будет, знаете, восполнена, чтобы нам в 27 году быть в эфире, и этот эфир мог существовать. Друзья, да благословит вас всех Господь. Если у вас сегодня есть такая возможность, вы можете это делать, пусть Бог благословит. Если вы желаете приобрести приемник, вы это тоже можете сделать. У нас есть радиоприемники, которые именно мы сделали для вас, чтобы вы могли поставить себе дома и слушать. Знаете, приятно, когда ты посещаешь дома, и там звучит радио, и как у меня дома звучит радио. Ты слушаешь, твои дети слушают, и, знаете, мы имеем много свидетельств, где братья и сестры говорят, как стало радио играть, в наш дом пришел мир. В нашем доме прекратились крики, шумы, раздоры, говорит, и умиротворение пришло, благословение пришло. Пусть Бог благословит вас, вы можете это тоже воспользоваться этим. И, знаете, позвонил на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 4 минуты, друзья, 4 минуты, и остается у нас $869. Неужели у нас опять будет минус? Неужели мы опять пойдем в минус, друзья? И хотелось бы, чтобы мы не уходили. Остается у нас 3 минуты 54 секунды, и нам необходима сумма $869. Если ты сегодня, друг, желаешь быть частью этого благословения, позвони нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Радиослужение, друзья, сегодня имеет прямой эфир. И этот эфир, который называется марафоном, где мы ежегодно собираем финансы для поддержки радиослужения, чтобы нам, друзья, существовать, идти впереди, проповедовать, распространять Слово Божие, как радио это уже делает 20 лет. 20 лет мы это уже делаем, и уже идет 21 год. В феврале, если мы живем, Господь нам даст дожить, друзья, будет 21 год. 21 год, как мы будем в эфире, друзья, и я благодарю всех тех, кто сегодня проявляет верность тому служению.
Друзья, спасибо за звонок. Давно я уже не слышал этого звонка. Спасибо вам, что вы позвонили. Друзья, и остается 2 минуты и 40 секунд. 2 минуты и 40 секунд. О, слава богу, нам уже необходимо, друзья, $700.69. Спасибо вам. $700.69. Thank you. Пусть Бог благословит вас. И это уже приняли участие 4 человека. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И нам уже осталось за 2 минуты, друзья, и нам надо $769. $769. Давайте мы вместе с вами не пойдем в минус, чтобы этот час не ушел в минус. И давайте мы восполним эту нужду, которая в этом часе необходима. И чтобы этот час был проплачен на следующий 27-й год. Друзья, пусть Бог благословит вас. Мы нуждаемся в ваших молитвах, мы нуждаемся в финансах. Пусть Бог благословит каждое сердце. И помните, что сейчас у нас идет марафон, который начался с понедельника, друзья, и будет продолжаться до самой пятницы. Пусть Бог благословит вас. И вы можете воспользоваться Zelle, Cash App, зайти на наш веб-сайт radiomv.com и стать частью этого благословения. Остается 1 минута 18 секунд, и нам необходимо $769. $769. Друзья, да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам надо 2 человека по $50 или 1 по 100 или 3 по $25, друзья, пусть Бог благословит вам. Остается 51 секунда, 51 секунда, и надеюсь, чтобы мы не пошли с вами в минус. Мы в прошлом часу пошли в минус $995, чтобы мы не пошли в минус. И нам надо сумма, которую собрать, это $769. $769. И остается 30 секунд, друзья, и этот час будет закрыт. Этот час уйдет и больше не вернется. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com и воспользуйтесь, как вам удобно. Помните, это все tax deductible. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 2 секунды, и наш эфир этого часа закончится, друзья. И наш час закончился. Пусть Бог благословит вас. Я хотел бы поблагодарить Бога и вас за то, что вы приняли участие, и мы ушли в минус, друзья. И у нас было $769, мы ушли, к сожалению, в минус. Мы не набрали ту сумму, которую нам было нужно было взять. Пусть Бог благословит вас. И у нас новый час и новые возможности, друзья. И этот час, которым в этом часе здесь тоже звучат проповеди Дерека Принца, друзья, в этом часе, где мы слушаем проповеди Евангелия, да благословит вас всех Господь, и где вы тоже можете слушать. И в этом часе нам необходимо $2014.01. $2400.01, чтобы этот час был проплачен в течение следующего 27-го года, друзья. И если вы желаете стать частью этого благословения, нам необходимо 4 человека по $50, 2 по 100 и 7 по $25. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас в этом Господь. Мы сегодня нуждаемся в том, чтобы было больше братьев и сестер, которые вместе с нами будут трудиться, вместе с нами будут нести Евангелие и проповедовать Евангелие, Слово Божье, которое сегодня
поставлена цель донести до краев земли. Пусть Бог благословит вас. Друзья, вы как слышите и видите то, что мы сегодня в прямом эфире, и это идет передача «Марафон». Если вы подключились, чтобы послушать Дерека Принца, но сегодня здесь звучит прямой эфир. Это марафон, который, где, братья и сестры, сегодня мы призываем вас к тому, чтобы принять участие. Спасибо вам, друзья, уже приняло 2 человека участие. Слава нашему Богу, 2 человека, которые приняли участие. И нам необходимо уже 1564 доллара. Спасибо тот, кто только что принял в этом участие. Да благословит вас Господь. У нас остается 57 минут этого часа, где, как мы сказали, звучит Дерек Принц. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Служение часа этого, библейская программа и проповеди в этот час, который звучат. Место Писания, которое оставлено, вы можете, давайте мы его прочитаем, друзья, и оно написано к евреям. К евреям, это 4 глава, с 12 стиха. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения, слава Богу, наши сердечные». Это делает Слово Божие. Друзья, вот это то, что проповедуется Евангелие, проповедуется Слово Божье, проповедуется сегодня на радиослужении, достигает краев земли и звучит о том, чтобы Слово Божье было сегодня, знаете, достигнуто всем нуждающим. И мы сегодня призываем, знаете, это как в Писании написано, да, «Пойдите по улицам, по городам и позовите на брачный пир». На брачный пир, друзья, и мы сегодня зовем, стучим, говорим. Друзья, давайте вместе будем проповедовать Евангелие. Пока есть это благоприятное время. Мы не знаем, друзья, как долго будет это благоприятное время, как долго будет проповедовано Евангелие. Но мы знаем одно, что есть сегодня возможность служить и проповедовать. В этот час необходимо нам собрать 1464 доллара. Слава нашему Богу, друзья! 1414 долларов. Слава Господу! Спасибо вам, кто сейчас уже отозвался, зашел на наш веб-сайт. Друзья, пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И остается 55 минут, и нам необходима сумма, чтобы закрыть этот час. Это 1414 долларов. Друзья, слава нашему Богу, что Господь дает нам эту прекрасную возможность и дает нам это время, чтобы мы могли служить. В этом приняли участие уже 4 человека. Пусть вас Бог благословит, друзья. Мы ждем ваших звонков. И я понимаю, вот видите, сейчас кто-то еще пожертвовал, воспользовался нашим веб-сайтом radiomv.com. Radiomv.com вы можете также воспользоваться. Друзья, уже 5 человек. Это и вы можете зайти, принять участие через Zelle, через Cash App, через PayPal или через электронный вашу credit card, как вам удобно, друзья. И уже остается нам 1314 долларов. На 100 долларов уже стало меньше. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит каждого из нас. Время, которое дано нам, друзья, оно в учете в Бога, и Бог, который распределяет и дает нам это время, не то, что мы сегодня, знаете, знаем или мы уверены в этом времени, нет, Господь тот, который благословляет, тот ведет, который дает, и все в руках Господа. И знаете, я вам такой расскажу пример, пока вы пишете, пока вы звоните, пока вы жертвуете, друзья, я объявляю еще раз номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, вы можете звонить, писать, друзья, мы ждем
ждем ваших звонков. А я говорю о времени. Знаете, когда было такое, было благоприятное время в Украине, я говорю о том, что там легко было расставлять антенны, мы расставляли радио МВ, приняло большое участие со многими братьями, сестрами, которые приняли в этом участие, и мы расставляли в Мариуполе, окружности Мариуполя, мы расставляли в Славянске, мы расставляли, друзья, антенны по всей Украине. И это было время, и Господь давал желание, да, Господь, мы стучались во все двери, кто открывал двери, церкви открывали двери, бизнесмены открывали двери, братья и сестры открывали двери, открывали люди, которые не имели ни копья, но они имели машину, они имели руки и ноги, чтобы поехать в тот город, поставить антенну, и это делалось, друзья, и знаете, мы спешили это сделать. Прошло буквально год, полтора, два, где-то три, где-то пять лет прошло, где-то семь лет прошло. Спасибо вам за звонок, что вы звоните. Да благословит вас Господь. И прошли эти годы, друзья. И тут началась война. И тут пришли вот эти вот потрясения. Сегодня многие эти радиостанции просто уже не существуют. Туда попали ракеты, разбомбили, разорвали. Все, но было дано время. Какой-то радиостанции прозвучает 5 лет. Какой-то радиостанции было дано прозвучать 4 года, 3 года, 8 лет. Кому-то прозвучает 8 месяцев, 5 месяцев, друзья. Кому-то 2 недели было дано прозвучать какой-то радиостанции. И все взорвалось, да, или все забрали, разгромили и так далее и тому подобное. Друзья, вот это, о чем я сегодня говорю, время. Время, да, на сегодня нам, где мы можем вложить в дело Божье. Мы не знаем, что завтра будет, но мы знаем, что сегодня мы вместе сможем проповедовать Евангелие, где радиослужение более 136 стран мира проповедует, достигает, говорит, друзья, и люди каются. Знаете, я благодарю Бога, большие двери открываются, знаете, в Латинскую Америку, то есть испаноговорящие страны Америки, где сегодня открываются туда двери, где также, я вам скажу, расставились антенны, там стоят антенны, друзья, где и продолжаем расставлять, где мы продолжаем молиться, где мы продолжаем искать варианты, где мы продолжаем проповедовать по улицам, по городам, продолжаем делать евангелизации, где сегодня в Аргентине проповедуется, говорится, где брат Анатолий сегодня там с братьями проводит евангелизации. Друзья, это все продолжается, и Бог не остановился, и Слово Божие достигает, и мы работаем над этим. Но сегодня, понимая то, что вместе с вами мы можем это делать. Вместе с вами единым можем достигать и производить эту работу. Возлюбленные, и в этом часе, в этом блоке, да, часовом блоке, где проповедует Дерек Принц, да, где мы его слышим проповеди, где мы здесь слышим назидательные, где пение, слышим ободрение. И мы призываем вас, друзья, поддержите этот час, чтобы вместе с вами послужить, сколько доверяет нам Господь. Нам доверил Господь уже 20 лет быть в эфире. 20 лет. Если бы мне сказали, Эдвард, представляешь, вот это служение, которое ты сейчас производишь, начинаешь, оно пройдет 20 лет, и оно будет в эфире, я бы, наверное, не поверил. Я бы сказал, да ну, не может такого быть. Потому что большая была в то время критика, друзья. В то время над нами смеялись, мне в лицо говорили, даже мне в лицо говорили служителя, ты занялся не этим делом, это никому не нужно. Не трать на это время, не трать на это деньги. Мне просто в лицо говорили, мне просто смеялись. И были моменты, даже моя жена была очень сильно растрогана и расстроена. Почему? Потому что это были служителя, которые в лицо говорили без всякой улыбки, даже с гневом о том, что зачем ты это все делаешь. Сегодня, друзья, прошли 20 лет. Сегодня получают тысячи людей благословения, да? Но мы это не знали, да? Но Господь доверяет нам, и мы сегодня служим. Друзья, пусть Бог благословит нас. Пусть Бог наполнит благодатью. Пусть Бог наполнит силой. Пусть Бог благословит каждого из вас. Нам необходимо, чтобы закрыть этот час, нам надо $1314. $1314, друзья. И этот час будет проплачен на следующий 27-й год. И мы с вами совместно
можем проповедовать с вами совместно, можем служить и вдохновлять других, благословлять. И слава Богу за людей, которые уже отозвались, 5 человек, спасибо вам, что вы отозвались, и мы можем двигаться с вами дальше. Друзья, пусть Бог благословит вас. У нас остается 48 минут, и нам необходимо 1314 долларов, чтобы этот эфир был уплачен. И давайте мы поспешим. Поспешим, пока есть время благоприятное. Как мы здесь зачитали в местописании к евреям, 4 глава, с 12 стиха. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча». Аллилуйя! Просто хочется подтверждать эти слова. «Обоюдоострое, но оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Это только может делать сила Божьей благодати». Аллилуйя! Как радуется дух, друзья. Вот не знаю, как вам, когда вот читаешь Слово Божье, да, и вот когда ты вот это вслух читаешь, аж дух радуется, друзья, укрепляется настолько. Представьте, сила Божья, да, слово, оно живо и действенно написано. Вы представляете, каждое слово на радио, которое звучит 24 часа, написано, оно, глядите, «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострое, оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов». Аллилуйя! Насколько сильное Слово Божие, друзья! Насколько оно меняет и благословляет людей! Слава нашему Богу, друзья! Хочется восхвалить и прославить Бога! Остается у нас уже 814 долларов! Спасибо вам! 6 человек в этом приняли уже участие! 6 человек! Спасибо вам! Да благословит вас Господь! Остается, знаете, нам 814 долларов, и этот эфир будет уплачен. Этот час будет заплачен, друзья. И у нас остается 46 минут и 12 секунд. 46 минут и 12 секунд. Давайте мы поспешим на Божьи поля. Давайте мы поспешим это Слово Божье, которое острее всякого меча, которое может достигать до краев земли, производить работу и действие. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Еще раз напоминаю, 425-296-78-29. Пусть Бог благословит ваши сердца, наполнит миром, наполнит любовью, наполнит благодатью. Мы ждем ваших звонков. Друзья, хотел бы также сказать, что радио МВ, оно транслируется на 4 языках. Английский, испанский, немецкий и славянский язык. И оно транслируется в более 136 стран мира. Представляете, друзья, более 136 стран мира. И в десятку вошли 10 стран. Друзья, в десятку попали. Первая страна – Соединенные Штаты. Вторая страна – Украина. Третья – Германия. Россия, Канада, Белоруссия, Молдавия, Бельгия, Польша и Эстония. Друзья, это в десятку попали страны, которые принимают в этом участие. Мы приглашаем всех вас. Я смотрю сейчас время в Москве 11:15. Также давайте сейчас посмотрим в Берлине. Так же само, но в Берлине 10:15 в Берлине. В Киеве у нас 11:15. В Лондоне у нас 9:15. Друзья, пусть Бог благословит всех вас, и мы приглашаем вас, да присоединяйтесь к нам, и вместе с вами мы желаем трудиться тоже, братья и сестры. Вы зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и станьте частью этого благословения. Воспользуйтесь, наверное, для тех стран лучше воспользоваться PayPal, да, который для вас удобен, PayPal, чтобы вы могли сегодня использовать это. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 43 минуты. 43 минуты, и нам необходимо 814 долларов. 814 долларов. И 43 минуты, чтобы этот час был уплачен. Друзья, звоните к нам на наш телефон.
номер телефона или зайдите на наш веб-сайт readymv.com и станьте частью этого благословения. Вы можете воспользоваться и, конечно же, вы можете использовать, друзья, там приложение, которое я только что говорил, PayPal, Cash App, Zelle, или выписать чек, который вы сможете стать. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы можете позвонить, как вот сейчас здесь делают, звонят, пусть Бог благословит вас, это 425-296-78-29. И этот час, друзья, который сейчас мы говорим о нем, это где тоже проповеди звучат Дерека Принца, друзья, и здесь сказано, мы зачитали о Слове Божьем, и знаете, где хочется сказать благословение. Пусть Слово Божье, оно касается до глубины сердца каждого из нас, друзья. Просто хочется сказать, чтобы Бог благословил вас, чтобы Слово Божье касалось каждое сердце. Каждое сердце, друзья, и производило великую работу и благословение. У нас остается 42 минуты, и нам необходимо $814. Друзья, и благодарю вас, что уже 6 человек приняли в этом участие. Нам надо 2 человека или по $50, 1 – $100, 3 – по $25. Кто имеет какую возможность, пожалуйста, воспользуйтесь этим. Давайте мы поспешим, друзья. Давайте мы... Сколько нам дает Бог возможностей, мы не знаем. Знают только Господь. Я вам уже рассказывал пример, когда мы в Украине расставляли, мы, я помню, выходили в эфиры, рассказывали, братья и сестры, пожертвуйте. Каждая антенна там стоит 5 тысяч, 10 тысяч, 8 тысяч, 3. У нас были разные суммы, мы просили. И благословен тот, кто принял в этом участие, друзья. И мы это делали, и пишили. Прошло время, сегодня этой нет возможности. Все, абсолютно нет возможности. Но то семя, которое было посеяно, знаете, те люди, которые покаялись, те люди, которые услышали Слово Божье, сегодня многих из них уже в жизни нету по причине войны. Они ушли, друзья. Они уже, как говорится, перешли в жизнь вечную. Многие из них, которые услышали Слово Божье, когда потрясения, вот эти моменты пришли, они отдали свою жизнь Богу. И сегодня они служат Богу. Насколько это славно, друзья. Помните, цена души, на нее нет цены. Абсолютно. Это не миллионы, не 3, не 8. Нет цены на души. Вы представляете? То есть это бесценно. И то, что Иисус Христос сделал на кресте за тебя и за меня, чтобы мы сегодня были спасены. Потому что мы бесценны для Царства Божия, друзья. И Господь возлюбил нас. Сегодня многие этого не осознают. Когда мы осознаем...

эфир будет уплачен. И нам, мы ревнуем о том, чтобы этот был эфир уплачен. Потому что предыдущих два часа, которые мы прошли, друзья, у нас мы ушли в долги. Мы ушли, не смогли собрать, и мы ушли в минус, минус, минус. И не хочется, чтобы этот час тоже ушел в минус, друзья. И мы призываем тружеников, призываем тех, кто сможет служить с нами, которые могут пойти с нами впереди и служить, и прославлять имя Господа Царя Царей, да будет имя Божие прославлено. И Господь пусть производит сегодня работу, действие и наполняет, и благословляет. Звоните к нам на номер 425-296-78-29. Во время, сейчас музыкальная у нас будет пауза, давайте мы послушаем пение. Помните, когда у нас звучит на испанском языке, на немецком языке, на английском языке, друзья, на славянском, на румынском. Это то, что у нас сегодня эти братья и сестры слушают нас. И мы делимся с вами, чтобы мы тоже помнили, что есть эти народности, есть эти языки, там есть братья и сестры, которые любят слушать, которые также желают быть благословенны и которые также благословляют имя Господне. Друзья, во время пения звоните к нам на номер 425-296-78-20. 9.

0: Дорогие радио МВИ, несколько лет назад я проходила нелегкий путь в моей жизни. У меня была сильная духовная борьба. Через радио Господь помог мне пройти и укрепить мою веру и пройти тот путь. Господь неоднократно говорил ко мне через проповеди и свидетельства, укреплял меня, когда я унывала, и вера моя ослабевала. И я бы поощрила тех, кто проходит борьбу или другие духовные и физические трудности, чтоб слушали радио, молились и вникали в Слово Божие, которое исцеляет, разрешает многие проблемы в нашей жизни. Потому что для Иисуса важно не только нас исцелить от разных проблем, но изменить нас и наше мышление. И радио МВИ — очень хорошая возможность для всех нас, чтобы иметь радость и мир в нашем Господе Иисусе. Пусть Господь благословит и расположит сердца многих, чтобы мы были готовы на всякое доброе дело.
1: Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radio-mv.com.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. Спасибо вам, что вы остаетесь с нами. И благодарю всех, кто принимает в этом участие. Спасибо вам, что во время музыкальной паузы вы также присоединяетесь, звоните, реагируйте, отвечайте и присоединяйтесь, да будет имя Божье благословено. Я приглашаю вас, друзья, приглашаю вас присоединиться. И слава Богу, у нас уже сумма уменьшается и присоединяется все больше братьев и сестер для того, чтобы вместе служить и дальше нести Евангелие. Остается 31 минута. 31 минута, и этот час подойдет к концу, где в этом часе звучат проповеди Дэвида Вилкерса. Дэвида Принца, который Дэвид Принц, он проповедует, говорит и рассказывает, знаете, о Слове Божьем, зачитывает Слово Божье, как мы здесь зачитывали, говорили, что Слово Божье, оно острее обоюда всякого острого меча, и оно проникает до глубины духа, души и тела, и оно производит работу и действие. Друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам необходимо собрать сумму, которая уже осталась, друзья, это $764. $764 в этом часу, чтобы нам закрыть этот час. Пусть Бог благословит вас, и мы ждем ваших звонков. И пусть Господь сегодня дает возможность для каждого из вас, чтобы мы могли вместе служить и вместе распространять Слово Божье. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам надо 2 человека по $50, или 1 человек по $100, или 3 человека по $25. И сумма, которая составляет, надо нам сегодня, друзья, $764. Спасибо вам за звонок, кто сейчас только что позвонил. Да благословит вас Господь. Друзья, я взял кофе, мне спасибо, принесли кофе, чтобы дальше мы могли вести эфир и внести передачу. Пусть Бог благословит вас. Друзья, у нас остается 29 минут, братья и сестры, и которых, чтобы этот час подошел к концу, мы сегодня приглашаем вас, приглашаем в эфир, приглашаем к тому, чтобы вместе с нами трудиться, вместе проповедовать и распространять Слово Божье. И этот час, который нам сегодня необходим заплатить, и чтобы этот час был оплачен на 27-й год. Многие из вас спрашивают, а куда эти финансы собираются? Это собираются финансы для того, чтобы уплатить на 27-й год марафон, где мы сможем с вами быть в прямом эфире, транслироваться, чтобы эти часы были оплачены, потому что нам, друзья, это необходимо, чтобы все было заплачено, чтобы мы могли вперед двигаться и проповедовать Евангелие. И нас остается 28 минут, и нам необходима сумма $765. $765. В этом уже часе, в этом блоке приняло 7 человек участие. Спасибо вам, кто принимает участие. Да благословит вас всех Господь, друзья. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы, друзья, открыты для того, чтобы вместе с вами служить. Давайте будем служить, давайте вместе будем трудиться, давайте вместе пойдем и понесем это Евангелие, чтобы Слово Божье, как здесь написано, Ефесянам, 14 глава, 12 стих, я его уже зачитывал, еще раз зачитаю. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это делает Слово Божье. «И блажен тот человек, который принимает в этом участие, распространение Слова Божье. Да благословит вас Господь, друзья, вы жертвенные. Будусь Господь вас благословит, ваши сердца жертвенные. Я знаю, что вы
вложите в разные служения, в разные проекты. И плюс вы еще уделяете возможность вложить и в радиослужение. Пусть Бог вас благословит, укрепит и наполнит благодатью и силой. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И нам необходимо 3 человека по 25 долларов, 2 человека по 50 долларов, 1 человек по 100 долларов. Если ежемесячно, если у вас есть такая возможность. Если нет такой возможности вам ежемесячно, но у вас есть возможность один раз пожертвовать, знаете, выделить однажды, один раз какую-то сумму, которую у вас оно располагает, да благословит вас Господь, сделайте звоночек или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, и вы можете благословить это служение. Знаете, вот я хотел бы сказать спасибо вам, вот кто здесь жертвует. Вот здесь есть, я смотрю, пожертвовали с Idaho, пожертвовали с Вашингтона, пожертвовали с Калифорнии, пожертвовали с Нью-Йорка. Спасибо вам, что вы отвечаете, отзываетесь. Знаете, ваша лепта, она дает тому, что мы продвигаемся вперед, мы уплачиваем эти часы. Пусть в этом Господь благословит и даст силы, даст благословение. То, что сегодня происходит. И нас остается 25 минут. Друзья, остается, и нам необходима сумма 765 долларов. И чтобы нам уплатить этот час и на 27 год. Хотел бы сказать, что радиослужение — это является некоммерческая организация. Мы не получаем ни от кого, как кроме вас, друзья, совместно с вами. И вот это тоже одно, что является радиослужением уникальным, что оно является вашим служением. То есть, если вы спонсируете, мы вместе слушаем, мы вместе вдохновляемся, мы вместе получаем благословение, мы вместе сеем, мы вместе распространяем. Если этого нету, друзья, и эфира нету, и знаете, и нету у нас программ. Почему? Потому что нет финансов, чтобы этого делать. Спасибо вам, кто-то отозвался, и нам уже надо 665 долларов. Спасибо вам. 8 человек уже в этом блоке часовом приняло участие, и нам необходимо 665 долларов. Друзья, вот так потихонечку, лепта за лептой, и мы подходим к тому, что мы можем уплатить этот час. Спасибо вам, что вы это делаете. Да благословит вас всех Господь. Объявляю наши координаты. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И воспользуйтесь этой возможностью, друзья. Ваша лепта, ваши возможности, ваши финансы, они производят большую работу в духовном мире, где люди получают благословение, укрепление и назидание. Приглашаю вас к тому, чтобы вы писали свидетельство. Даже сестра Надя сейчас зачитала одно из свидетельств, которое оно прозвучало, пришло вчера. Вы можете это тоже сделать. Напишите, что делает Бог в вашей жизни. Помните, когда мы свидетельствуем, знаете, дьявол постыжается, Бог возвышается, вера в народе укрепляется. Помните об этом, вера в народе укрепляется, дьявол постыжается, Бог возвышается. Помните вот эти моменты, и мы сегодня должны хвалиться именем Иисуса Христа. То, что делает Господь через радиослужение в жизни вашей, жизнью каждого из вас, пусть в этом имя Божье будет прославлено. И у вас тоже есть возможность зайти на веб-сайт radiumv.com и воспользоваться этим веб-сайтом. Там есть у нас приложение, которое вы можете использовать: PayPal, Cash App, Zelle. И электронно можно сделать это через кредитную карту. Вы можете воспользоваться. Пусть Бог благословит вас. Помните, друзья, позвонив на RadiumV, вас всего лишь возьмет несколько минут. 2-3-4 минуты, и вы сможете сделать ту транзакцию, которую вы располагаете. Пусть Бог благодатью силой наполняете. Слово Божие также говорит: испытайте меня, проверьте меня. И интересно, если вы заметите, Господь это говорит в сфере финансов. Знаете, у нас может сегодня не так
все хорошо с финансами, да, и мы говорим: Господи, помоги, Господь, выйди навстречу и яви милость, да, и может Господь и ложит в наше сердце, знаете, те мысли, чтобы послужить, пожертвовать, да, и мы даже, может, порой не соглашаемся с этим, а Господь говорит: а ты испытай меня, проверь меня, я благословлю тебя. Друзья, пусть имя Божье, оно прославляется в жизни нашей, и чтобы мы преуспевали, и Царство Божье расширялось. Остается 22 минуты, друзья, точнее уже 21 минута, и нам необходимо $665. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, слава нашему Богу, спасибо, уже приняло 9 человек участие в этом, 9 человек, пусть Бог вас благословит, и у нас остается 20 минут, друзья, и у нас уже сумма, которая сократилась, и нам необходимо $365. $365, друзья. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. И остается 21 минута, и нам необходима сумма $365. И мы закроем этот час, друзья. И мы закроем этот час, как это необходимо. Пусть Бог благословит вас. Да будет имя Божье благословенно. Слава нашему Богу. Друзья, приняло участие в этом часу 10 человек. Друзья, 10 человек. И мы собрали эту сумму. Давайте мы, у нас еще остается 20 минут, друзья. У нас остается 20 минут. И в прошлом часе у нас был минус $765. Давайте мы и восполним ту нужду прошлого часа. И у нас был позапрошлый час. То есть 2 часа у нас были по минусу. Позапрошлый час там было $995. Если мы сегодня возможно восполнить эти наши потери, которые мы потеряли, да, которые мы не смогли собрать, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, чтобы нам восполнить те потери, которые у нас есть, чтобы те часы были оплачены. У нас остается 19 минут, друзья. 19 минут, звоните нам на номер 425-296-78-29. Ваша лепта, она изменяет, меняет людей и служит благословением. Она не только служит лично для нас, друзья, она служит окружающим, братьям, сестрам, те, которые сегодня проходят трудности, переживания, как мы слышали, да, одна сестричка проходила духовные переживания, трудности, моменты, но благодарение Богу за тех братьев и сестер, которые выделяют $200, $100, $400, $500, кто-то $300, друзья, кто-то $50, $25, $30. И благодарение таких братьев и сестер и радио звучало, и человек получил исцеление, восстановление духовное, укрепление духовное. Благодарение тому, кто это делает, друзья. И это все во славу Господа Царя, нашего Царя. У нас остается 18 минут, друзья. Давайте мы постараемся восполнить, да, эти убытки, которые у нас были. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас всех Господь, друзья. Мы ожидаем ваших звонков. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. И вы можете, знаете, сами сделать, и пусть Бог благословит вас. Знаете, есть братья и сестры, которые говорят: я не хочу, чтобы знали, что это я делаю, друзья. И вот именно вот это служение, которое как раз и позволяет, что никто не знает, что вы делаете, абсолютно, что вы жертвуете, и вы это можете сделать. Если для вас легко использовать компьютер, веб-сайты и
платформу, вы это можете зайти и это сделать, да благословит вас Господь. И имя, чтобы в этом Божье имя было прославлено. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. Друзья, слава Богу, братья и сестры, мы уже собрали плюс $635. А у нас было там 795 долларов минуса. Друзья, мы почти, нам не хватает 100, друзья, нам не хватает всего лишь $95, чтобы восполнить прошлый час. $90, друзья, слава нашему Богу. Да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и нам не хватает $90, чтобы восполнить тот минус, который был в прошлом часу. И нас остается 16 минут, друзья. 16 минут и 40 секунд. 16 минут и 40 секунд на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо вам, возлюбленные. Пусть Бог благословит вас, ваши семьи, ваши бизнесы, ваши работы, ваше здоровье, дает вам мудрость и ведение и устрояет вашу жизнь. Если кто-то, знаете, нуждается, что хочет, желает выйти замуж, чтобы Господь дал прекрасного мужа, кто желает жениться, прекрасную жену, кто имеет уже семьи, чтобы Господь устроял, благословлял, увел впереди и производил свою работу, действует. Друзья, у нас остается 15 минут и 30 секунд, и нам необходимо $90, чтобы закрыть тот потерянный час. $90, друзья. Пусть Бог благословит вас. Если у вас это есть возможность пожертвовать $100 или пожертвовать $50 или пожертвовать больше. Да благословит вас Господь, вы можете это сделать. Позвонил на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Друзья, да благословит вас всех Господь. И хотелось бы также напомнить, что радиослужение звучит на четырех языках: на английском, испанском, немецком и славянском языке. Кстати, мы слушали музыкальное произведение, друзья, и как, на каком языке пели. Вот я, знаете, у нас сестра Олеся включила пение, я слушаю, думаю, интересно, на каком же языке это пели, друзья, как вы думаете, пришлите нам текстовое сообщение и скажите, на каком языке было произведение. Пелась песня, я жду, или напишите у нас на YouTube, у меня открытый YouTube, или напишите текстовое сообщение на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, пришлите смс-сообщение, на каком языке пелась песня до этого, когда мы уходили на передачу музыкальную. Друзья, пожалуйста, звоните нам на номер. У нас остается 14 минут, друзья. 14 минут остается. И нам уже необходимо, друзья, всего лишь $50, чтобы закрыть потерянный час. $50, друзья. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Знаете, как приятно. Даже кто-то не может много жертвовать, кто-то жертвует даже $20, даже $10. Друзья, пусть Бог благословит вас. И, знаете, в этих финансах, в этих вопросах, да, каждая лепта, каждый доллар, он ценен в деле Божьем, в Царстве Божьем. Пусть Бог благословит вас. И, знаете, что вы прилагаете в этом старание, прилагаете в этом усилие. У нас остается 13 минут, и нам не хватает $50, чтобы закрыть прошлый потерянный час, который мы не потеряны, извиняюсь, а которые не дособирали в том часу финансы. Нам не хватает $50. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Друзья, 425-296-78-29. И на этот номер, пожалуйста, пришлите, какая песня, вот эта, по которой прозвучала песня, да, и на каком языке она звучала, друзья.
Я жду от вас ответов. Напишите смс-сообщение. На каком языке звучала песня? На этот же самый номер 425-296-78-29. Если вы желаете пожертвовать вот тот час, который перед нами был, и нам не хватает $50, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. Скажите, я желаю перекрыть этот час, эти $50 уплатить. Пусть Бог благословит вас. 425-296-78-29. И вы можете смс-сообщение прислать на этот же номер, на каком языке звучало пение, и на YouTube. Вы можете, кстати, взять, включить YouTube и желаете промотать, послушать еще раз и написать, на каком языке звучало пение. Знаете, я сперва, честно сказать, задумался, думал, интересно, на каком же это языке звучит. Встал и пошел. У нас есть здесь сестра Тоня, которая тоже принимает звонки. И я говорю: Тоня, а ну-ка давай вместе послушаем и определимся, на каком же языке это звучит пение. И я думаю, мы определились, пришли к одному мнению. Надеюсь, хочу, если вы наше мнение подтвердите. Мы ждем от вас ответов. Друзья, остается 11 минут и 20 секунд. 11 минут и 20 секунд, и нам необходимо $50, те, которые не хватает за прошлый час, которые у нас ушли в минус. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. И осталось 10 минут, друзья. 10 минут, и этот эфир, и этот час подойдет к концу. А в этом часе что у нас происходит? Происходит то, что проповедует у нас Дерек Принц. Он говорит о силе Слова Божия, и на это и оставлено место Писания, которое мы зачитывали, я еще раз зачитаю. К Евреям 4 глава и 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Друзья, это то, что говорит нам Слово Божье. И, конечно, хочется благословения каждому сказать в жизнь нашу. Пусть Бог благословит нас. Пусть живое Слово коснется самого глубокого и важного, знаете, моментов в жизни нашей. Аминь, друзья. Пусть Слово Божие коснется, да, на самом деле, важной части жизни нашей, которой мы проходим переживания, проходим трудности, проходим те моменты, и, знаете, и оно порой нам очень тяжело и трудно. Пусть оно коснется и изменит, произведет работу. Возлюбленный, хотел бы вас благодарить Господа и сказать вам спасибо вам. Я не буду называть имя, потому что мы говорили, мы не будем называть имена. Хочу поблагодарить, это с Вашингтона. Со штата Вашингтона восполнили, друзья, этот час, прошлый час, который мы ушли в минус. Спасибо вам, да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 9 минут и 14 секунд. 9 минут и 14 секунд. И у нас позапрошлом часу было $995 в минус. Если вы расположены перекрыть этот минус, который мы ушли в минус, друзья, вы можете воспользоваться этим моментом, позвонив или зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и $995, которым мы ушли в минус, мы можем с вами перекрыть, которые нам необходимо, чтобы, знаете, помните, нам надо вообще всю общую сумму собрать, это $135 500, и уже остается, друзья, 87 605 долларов. Это 87 605 долларов. Слава Богу, мы, друзья, приближаемся все меньше и меньше эта сумма, и мы радуемся, что Господь дает в этом благословение. И пусть Бог благословит вас, друзья. Если у вас есть та возможность, и вы желаете это, знаете, перекрыть тот час, который у нас минус $995, пожалуйста, позвоните нам
нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, хочу напомнить вам, что этот час, который мы с вами сегодня имеем, этот час, который звучат проповеди Дерека Принца, где проповедуется Евангелие, и пусть Слово Божье, оно проникает и производит работу и действие, да благословит вас всех Господь. Если вы еще не стали частью этого служения, друзья, давайте мы присоединимся, давайте мы станем частью и будем служить и благословлять. И знаете, что в радиослужении самое уникальное, я как-то уже это вчера говорил и хочу еще раз сказать, вы жертвуя, дая в дело Божье, да, я вам скажу, как написано в Писании, да, пусть твоя дает правая рука, чтобы левая не знала, да, и не, как бы не говорила, не оглашала, да. Вот это, я думаю, служение радио, оно именно вот таким, вот такой форме работает, потому что вы жертвуете, даете, и только сам знает Господь. И помните, я даже этого не знаю, и многие, все радиосотрудники не знают. Это, знаете, только знает человек, который жертву. Почему? Потому что надо следить за именами, фамилиями и еще их знать, кто они такие. А ты этого не знаешь. Когда мы с вами встречаемся, друзья, и вы говорите мне, Эдвард, а мы являемся еще радиосотрудниками. И это мне настолько приятно, друзья, что мы можем видеться в этой жизни, где-то пересекаться, да благословит вас Господь, и вы вложите эту часть, да будет имя в этом Бога прославлено. У нас остается 6 минут и 12 секунд, и нам необходимо $995 за позапрошлый час, друзья, за позапрошлый час, который мы ушли в минус. Мы ушли в минус, и мы говорим сегодня, есть такая возможность восполнить то, знаете, то, что не восполнено было. И мы предлагаем вам, пожалуйста, давайте мы присоединимся и восполним и пусть в этом Бог прославится. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Знаете, как приятно, что мы можем сегодня говорить о том, что есть сегодня возможность служить, есть возможность трудиться, есть возможность распространять Слово Божье. Пусть Бог в этом прославится. И хотел бы сказать, что у нас остается 5 минут, друзья, и мы перейдем в другой блок часа времени, где мы с вами будем об этом также говорить. И будем об этом вас приглашать, вдохновлять. И, конечно же, помните, что можно сделать, друзья, это поделиться с друзьями, близкими в соцсетях своих, если у вас есть платформы, интернет, Facebook и другие платформы. Поделитесь, что у радиослужения идет марафон. Давайте мы как дружная семья распространим эту информацию, и чем быстрее мы соберем сумму, которая нам осталась, $87,600, тем быстрее радиослужение, программа придет в норму, и будет часы те будут использоваться, которые сегодня братья и сестры ожидают и желают, чтобы в эти часы выходила та программа, которая должна выходить. Друзья, и мы работаем над тем, чтобы чем быстрее мы соберем финансы, тем быстрее, друзья, мы выйдем войдем в норму из нашего скеджула и будем с вами дальше в эфире проповедовать и дальше в эфире поддерживать, дальше в эфире вдохновлять. Молитесь за нас, друзья, и я просил бы, пожалуйста, молитесь в этот сейчас в этом часу, да, было 15 людей, которые приняли участие, как я сказал, мы пошли с плюсом, мы еще восполнили потерянный час, который мы не смогли собрать в прошлый час, и слава Богу, что мы сегодня смогли это сделать. Пусть Бог благословит вас и да благодатью и силой наполнит. Спасибо, даже здесь мне сейчас прислали с Германии. С Германии пожертвовали тоже. Пусть вас Бог благословит, друзья, что... А сколько же в Германии время? Дайте я сейчас гляну. Так, в Киеве у нас почти 12 ночи.
Так, это, а вот он, Берлин, 11, ага, 11 ночи в Германии. И здесь мы видим, что с Германией даже сейчас пожертвовали. Пусть Бог благословит вас, друзья. Да благословит вас Господь и воздаст. И мы, нам приятно и радостно, что мы можем вместе трудиться с братьями, сестрами, которые проживают в Германии. Друзья, остается 2 минуты и 44 секунды. И давайте мы, наверное, воспользуемся этими 2 минутами. Я объявляю наши номера, вы можете позвонить 425 и 296 78 29, и вы можете позвонить и сказать, воспользоваться, сколько вы желаете поддержать. А я хотел бы призывать вас помолиться, поблагодарить Бога за до этого места, помог нам Бог. Давайте мы помолимся. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за братьев и сестер, я благодарю Тебя то, что мы сегодня можем вместе трудиться. Братья и сестры из Германии жертвуют, Господь, с Европы, с Канады, Господь, с разных стран, Господь, со Штатов разных, Господь, мы можем вместе жертвовать, Отец Небесный, мы можем вместе поддерживать, мы можем вместе сегодня созерцать дело Твое, Господь. Я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами, помазание Твое над нами. Господи, благослови. Я прошу Тебя, Господи, у нас перед нами еще много часов этого эфира, чтобы собрать эти финансы. Нам необходимо 87 605 долларов, Господь, благослови. Дай нам это собрать, Господь. Дай, чтобы эта сумма, которая нам необходима, 135 500, чтобы мы могли собрать и дальше, чтобы в эфире служить, благословлять, которые братья и сестры ожидают, которые нуждаются, которые молятся, которые благословляют. И те, кто сегодня жертвует, кто жертвует с верою, кто влажит, Господь, отдает, может, свою десятину, Господь, кто-то отдает, может, последнюю лепту, Господь, кто-то отдает от избытка, благослови каждое сердце, наполни Твоей славой, наполни Твоей силой, пусть мир, любовь и благодать да умножается, великий Бог, аминь. Друзья, так и я не получил от вас, на каком же языке звучало пение, друзья, я, наверное, вы все, наверное, не знаете, да? Ну, я вам тогда подскажу. Знаете, звучало на белорусском языке. На белорусском языке звучало пение, пусть Бог благословит вас. Сейчас мы выслушаем пение и к вам вернемся в новый час с новыми возможностями. Пусть Бог благословит вас.

пройдет, грусть душу стеснила. Все пройдет, как неброская тень, проходящие боли от рада, но радует то, что боль.

Дорогие братья и сестры, мой муж мне на день рождения несколько лет назад купил ваш радиоприемник. Я слушаю его каждый день. Он у нас играет каждый день в доме. Я молодая мама, мне 25 лет. У нас четверо маленьких деток. Я благодарю Бога, что есть такое радио, через которое Бог очень сильно работал в моей жизни. Когда я вышла замуж, я была здесь сама. В этой стране у меня никого не было. Мне было очень тяжело. Я поступала с мужем моим не совсем хорошо. Как молодая, много чего не понимала. Но я вспоминаю очень много моментов, когда, поступив неправильно, Бог в тот момент или через проповедь, или через песню, или короткую речь на радио работал в моей жизни. Это было очень большой поддержкой и помощью останавливаться в моем поведении. Оно было напоминанием чистого смысла в моем разуме. Я так благодарю Бога и вас за то, что вы с Его помощью делаете. Пусть Бог благословит это служение и ваши семьи.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.

Друзья, мир вам. Мы продолжаем наш марафон, который мы уже имеем второй день. И с Божьей помощью мы уже достигли 47 895 долларов. И нам осталось 87 605. Друзья, чем быстрее мы соберем эти финансы, тем быстрее мы пойдем в регулярную вещание. Знаете, я бы хотел, чтобы мы, друзья, могли активно принимать участие, чтобы нам здесь не быть долго, не мучить никого в эфире, чтобы вам было приятно слушать ваши любимые передачи. Мы бы рекомендовали вам это тоже, желали бы вам это тоже. То, друзья, принимайте участие, когда мы говорим марафон. Это значит, что радиослужение, оно является некоммерческой организацией, а сугубо мы существуем благодаря вам, радиослушателям, которые принимают участие и делают это служением возможным. На протяжении 20 лет, друзья, ваша внимательность, жертва и щедрость сделала это служение способным. На 4 языках вещается круглосуточно христианское радио. В интернете мы используем слово «радио», но больше называют так «христианский контент», да? Да благословит всех Господь вас, друзья, участвующих, и становитесь частью сотрудниками вместе с нами, неся слово Господне. То объявляю, куда вы можете сейчас позвонить и стать частью этого служения. Вот этот новый часовой блок, у нас осталось 48 минут. 48 минут, друзья, нам необходимо 2052 доллара. 2052 доллара в этом часовом блоке, чтобы нам закрыть его. Объявляю координаты, куда вы можете позвонить сейчас и стать частью этого служения. Если вам, может быть, проще или легче, ваш бюджет позволяет сделать одноразово, или, может быть, ежемесячно или каждый месяц, то вы можете рассчитывать на свой семейный бюджет или свой личный бюджет, то мы взяли общую сумму, которая нам недостает на 2027 год. Мы ее разделили на дни и разделили ее на часы. И вот каждый часовой блок, друзья, зависит, получается, эта сумма образовывается от каждого, от общей суммы в каждом часовом блоке. И вот у нас осталось 47 минут, и нам нужно 2052 доллара. Это так, если 4 человека по 50 долларов возьмут, позвонит и скажет, мы пойдем с вами в 2027 год, то это буквально, друзья, 2 человека по 100 долларов можно в месяц или 4 человека по 50 долларов в месяц. Или можно сделать так, друзья, 7 человек по 25 долларов в месяц. И этот эфир или вот этот час, который нам нужен, он будет закрытый. Объявляем координаты, куда вы можете позвонить. Это на телефон номер 425-296-78-29. Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, где вы сегодня могли принимать участие и с нами делая это служение способным на 2027 год. Для тех, кто желает, друзья, пожертвовать онлайн, мы бы вам советовали зайти на radioinvi.com, и там есть, друзья, выбрать способ. У нас есть, можно пожертвовать через Zelle, можно пожертвовать через Cash App, и можно, друзья, пожертвовать через PayPal, как вам удобно. Так что помните, друзья, что ваше участие, оно очень важно в этом служении. Мы видим, что в Нью-Йорке East Coast уже идет к вечеру, у вас 5 часов вечера на ваших часах. В Берлине это уже 11 часов вечера. И в Лондоне тоже, друзья, в Лондоне 10 часов в Лондоне. И вот мы призываем вас, вашей внимательности и активности, друзья, чтобы обратить внимание то, что в этом часовом блоке остается 45 минут, и нам нужно, друзья, 2052 доллара, чтобы закрыть этот часовой блок.
Чем быстрее мы закроем, друзья, общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярный режим. Если вы только сейчас подключились или только вот недавно и думаете, что здесь происходит, я надеюсь, вы уже по вставкам, и брат Эдуард передо мной говорил, напоминал вам, что это ежегодный марафон, где мы собираем финансовый бюджет, который нам не достает на следующий год, чтобы быть в эфире. Телефоны линии открыты, наши сотрудники у телефонов. Вас возьмет буквально 5 минут, друзья, чтобы сделать звонок, оформить. На телефон номер можно позвонить 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты, мы ждем ваших, друзья, звонков. Принимайте участие, потому что, друзья, без поддержки совместной работы мы не могли бы быть в эфире, но благодаря Богу за Его верность, которая проявляется через вас. Уже мы 20 лет в эфире, вещаем круглые сутки, каждый, друзья, день и даем духовную пищу, друзья, многим людям, проживающим по всему лицу земли. И на этом часу, друзья, у нас остается 44 минуты, и нам не хватает, друзья, 2052 доллара. Напоминаем, друзья, что это благотворительный марафон. Мы видим, в прошлом часу с Германии участвовали, с Европы, друзья. Напоминаем, что вы можете принять участие через PayPal или MasterCard, Visa Card с Европы, зайти на наш сайт radiomv.com и оттуда вас сделать финансовое пожертвование. Остается 43 минуты. И в этом обычно часу, друзья, вы слышите аудиокнигу. В этом часу вы обычно слышите аудиокнигу. Итак, написано есть Иоанна 8 глава, 36 стих. Я хотел бы зачитать, написано так. Итак, если Сын освободит вас, то истинно будете свободны. Это слова Иисуса Христа, друзья, если Сын освободит вас, то истинно будете свободны. Вся цель, почему мы делаем вещание, друзья, продолжаем на протяжении 20 лет, наша цель, чтобы вещать и вселять в людях веру Слова Божьего, чтобы Иисус Христос становился тем человеком, или Иисус Христос становился реальной, можно так сказать, личностью в жизни каждого человека, чтобы Иисус Христос освобождал и давал свободу, чтобы поистину были мы свободны. Вот это цель радио МВ. Друзья, объявляю координаты, где вы можете позвонить и стать частью. Это 425-296-78-29. Мы видим, пожертвовали через Cash App, пожертвовали через PayPal сейчас. Да благословит вас Господь, друзья. И у нас, друзья, уже остается 1952 доллара. Слава нашему Господу! Я хотел бы пожелать человеку, который сейчас только пожертвовал, который выделил от своей семьи, от себя и благословил это служение, такие слова благословения. Пусть Христос дарует истинную свободу вам и вашим близким. Да благословит вас Господь. Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, где мы говорим о следующем году, где нам необходимо добрать тот недостаток, который у нас есть на следующий год, чтобы мы были в эфире. Почему есть недостатки, друзья, я вам объясню немножко. Люди часто звонят или жертвуют онлайн одноразово или на год только подписывается. И бывает образовывается вакуум после
Вот это в конце года, мы делаем раз в октябре. И вот так, друзья, и у нас и приходит разный, получается, число, которое нам нужно добирать на следующий год. За этого мы объявляем вам и говорим, что сущность или важность, чтобы мы могли как церковь, как народ Божий, как христиане активно принимать участие, зная, что без вас нам это не по силу, но коллективно, если вместе мы собираемся, делаем, поддерживаем служение, мы можем сделать очень многое. Вот смотрите, у нас осталось 1952 доллара в этом часовом блоке. У нас осталось 40 минут. Вот смотрите, 40 минут, и нам нужно собрать 1900 долларов.

часовом блоке, друзья, и нам нужно в этом часовом блоке в 39 минут, нам нужно $1,952 собрать, чтобы в следующем году эта программа, эта передача, это служение могло быть в эфире. Потому что Радио МВ, друзья, не продает время. Радио МВ не продает рекламы. Радио МВ не получает никакие гранты или какие-то от каких-то корпораций или от какой-то государственных структур. Но мы сугубо доверяемся Господу, который проявляет свою верность через вас, радиослушателей. И вот уже на протяжении 20 лет Господь использует вас в благовествии Слова Божьего. И вот стих, который я зачитал, написано Иоанна 8 глава, 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно будете свободны». Знаете, мы здесь на Радио МВ, цель наша проповедовать Слово Божие, но так же само на Радио МВ, друзья, мы сотрудничаем и работаем с христианскими организациями. И одна из этих таких организаций есть такая, называется Right to Live Center, право на жизнь центр, который находится в Эверетти, где там братья и сестры работают над душами, которые враг сковал различными зависимостями, которые сковал, может быть, алкоголем, наркоманию или, может быть, порнографией, разными привычками, которые сатана уже имеет над ними влияние. И вот центр, который называется «Право на жизнь», этот центр, он работает, чтобы освобождать людей. Вот Радио МВ, друзья, мы вместе работаем, говоря слово благовестия и практически выражая, друзья, поддержку тем семьям, тем родителям, тем душам, которые нуждаются, чтобы ихние близкие и кого они любят, получали ту свободу. Вот за этого Радио МВ мы трудимся через U-Turn Ministry с такими христианскими мероприятиями и организациями, как «Право на жизнь». Вот смысл, кого итак, если Сын освободит, то истинно свободны будете. И вот, друзья, наша цель, чтобы вы, как радиослушатели, могли знать, какие есть ресурсы, чтобы вы могли знать, какие есть возможности для вас, слушателей, чтобы помогать тем, которые в беде, в нужде, в таких вопросах. Да благословит Господь, друзья, нас остается 36 минут, и нам в этом часовом блоке осталось $1,952. $1,952. Друзья, вы можете позвонить и принять участие. Наши телефонные линии открыты. Это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, если вы, может быть, сейчас не имеете такой возможности позвонить, но у вас телефон под рукой, я бы попросил вас, откройте, может быть, свой банковский счет и посмотрите, сколько вы можете выделить, и сделайте через Zelle. Через Zelle можно сделать, и это очень удобно для многих. И можно отправить на info@radiomv.com. Это info@radiomv.com. И... Или вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, вы увидите там объявление, выбрать способ, как вам проще, Cash App. На Cash App это просто Radio MV, PayPal или любую форму карточки. И сами в течение буквально 2 минут сделать, друзья, свою финансовую благословение этому служению, чтобы в следующем году это могло вещаться дальше. На всех языках, друзья, как мы говорили, это английский, испанский, друзья, немецкий и украинский и русский язык, славянский язык, мы который говорим. Да благословит вас Господь, да даст вам Он любви и милости. Вопрос, который спрашивают, самое много, откуда нас слушают, друзья. Ну, прямо сейчас, вот если сейчас мы смотрим на статистику, я попросил, чтобы прислали нас, сейчас очень много слушают по цифровых приемников. Потом это через компьютеры. Второе, потом третье через мобильные телефоны, планшеты.

потом через наш веб-сайт, а потом уже через андроиды. Вот в таком ранге у нас слушает, в таком, брат Александр спросил здесь Сакраменто, откуда сама больше слушать, через какие платформы. То немножко вам дал знать. Друзья, напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Откуда сама больше теперь слушает? С каких стран? Мы уже повторяли не раз, я еще раз повторю. Сама больше 10 топ-стран или 10 самых популярных стран, откуда нас слушают, это Америка, вторая – это Украина, третья – это Германия, четвертая – это Россия, пятая – это Канада, шестая – это Беларусь, седьмая – это Молдова, восьмая – это Бельгия, девятая – это Польша, и десятое – это Эстония. То, вот такой немножко вам интересный факт. Люди пишут и спрашивают. То, друзья, говорим вам, напоминаем, что это делает способным вы, дорогие слушатели, чтобы и в тех странах, и через эти платформы могли братья и сестры слушать Слово Божие. 32 минуты, друзья, и нам не хватает $1952. $1952. Если у вас располагает семейный бюджет, и вы могли пожертвовать одноразово, можете это сделать онлайн, или это можно зайти на radiomv.com, radiomv.com, или позвонить на телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, наши сотрудники у телефонов, и вы, друзья, можете принять свою часть в служении этом, чтобы стать соработником вместе на Ниве Божией. Объявляем, друзья, что это добровольное у нас идет такое кампейн для 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире в 2027 году. Итак, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Помните, друзья, что Слово Божие призывает нас, чтобы мы благовествовали, давали духовное питание, давали, друзья, возможность людям услышать о Сыне Иисусе Христе, чтобы еще многих Он освобождал, давал победу, покой и свободу, чтобы поистину та или иная душа были свободны. Как я уже рассказывал вам, друзья, в штате есть в Арлингтон, в штате Вашингтон, работает центр, называется Right to Live, или право на жизнь, да, друзья, право на жизнь. То смотрите, друзья, Господь использует братьев и сестер, Господь использует разные христианские организации, чтобы помогать практически душам, которые связаны. Цель наша, друзья, чтобы мы могли дать информацию о таких организациях, помогать нашим братьям и сестрам, у кого, может быть, близкие и родные попали в разные зависимости. И вот за этого, друзья, вот радиослужение мы уже на протяжении 20 лет вместе с вами проносим и несем Слово Божие. Слово Божие. Да благословит вас Господь, друзья. Да благословит вас Господь. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы мы дадим вам возможность звонить и жертвовать онлайн. Это телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты. Во время музыкальной паузы, друзья, нам не хватает $1952. Можно сделать так. 4 человека по $50 в месяц мы сможем, друзья, закрыть этот эфир. Это час буквально. Буквально это час без минуса. Напоминаем, друзья, что телефон номер 425-296-78-29.
Мы берем музыкальную паузу, и во время музыкальной паузы, друзья, мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру. Мир вам, дорогие труженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

Друзья, благодарим тех, кто отозвались во время музыкальной паузы. У нас остается 21 минута, друзья, и нам еще нужно 1852 доллара. Уже отозвались некоторые братья и сестры, и мы собрали 200 долларов, и нам еще нужно 1852 доллара в этом часовом блоке. Спасибо за Cash App, что пожертвовали через Cash App. Спасибо, что позвонили. Друзья, благодарим вас. Призываем, друзья, всех, кто еще не принял участие. У нас остается 20 минут, и нам нужно 1852 доллара. 1802 доллара, друзья. И это час, где обычно проходит чтение книги, как многие из вас любят этот час, потому что, слушая книги, назидаясь, прославляя Бога, слушая, может быть, личные свидетельства истории из материалов, в аудиоформате намного удобнее для многих, нежели чем читать, то мы хотели бы, чтобы дальше этот час был и в следующем 2027 году он мог быть в эфире. И вот у нас остается 20 минут, друзья, и нам не хватает 1852 доллара. Телефон номер 425-296-78-29. На этот номер можно позвонить и стать частью, друзья, соучастником этого служения. Если вам располагает финансовая, может быть, ситуация, может быть, пожертвовать один раз или стать ежемесячным, может быть, партнером или ежемесячным участником, вы это можете сделать. Вот, а сейчас осталось 1852 доллара. Это если 4 человека по 50 долларов, друзья, подпишутся, то, другими словами, этот час уже будет закрыты, и нету, не будет нужды в этом часовом блоке. Напоминаем, друзья, что это годовой марафон, где раз в год мы с радиослужением вместе с вами говорим о нужде на следующий год, чтобы быть в эфире. Друзья, смотрите, кто-то позаботился в прошлом году, кто-то позвонил, отозвался, кто-то пожертвовал онлайн, кто-то пожертвовал, прислал чек, кто-то, друзья, пожертвовал, позвонил, чтобы в этом году могли слушать радио без рекламы, друзья, круглосуточно. И вот мы говорим, на следующий год мы призываем, чтобы в следующем году это было, чтобы в следующем году могли братья и сестры слушать вместе с вами Слово Божие, назидаясь вместе. Объявляем координаты, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хочу пожелать вам, друзья, те, кто стали сейчас соработниками, кто стали частью служения Радио МВИ, хотел бы пожелать вам такое благословение от нас, всех братьев и сестер, всех, кто уже есть соработник, пожелать вам, новым братьям и сестрам, кто сейчас подключился в этом часовом блоке, поддержать служение, такие слова благословения. Пусть Христос дарует истинную свободу вам и вашим близким. Друзья, напоминаем, что нам осталось 1852 доллара, 17 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо, друзья, закрыть этот часовой блок, чтобы не было минуса, потому что в следующий год, чтобы этот час мог быть в эфире. Помните, друзья, что если человек, например, хочет жертвовать 20 долларов в месяц, это выходит 66 центов в день. Вот что можно сегодня за 66 центов купить, друзья? 20 долларов в месяц, это выйдет в год 240 долларов. И
Смотрите, друзья, мы призываем, если вы еще, друзья, не отозвались, отзовитесь, потому что многие из радиослушателей раз в год звонят во время этого марафона, где мы предоставляем возможность участвовать. Многие из братьев и сестер участвуют одноразово, некоторые становятся ежемесячными участниками, и за это мы делаем раз в год такой марафон для тех, кто пожертвовал и стал частью в прошлом году, пожертвовал один раз. Мы даем возможность в этом году тоже, чтобы в следующем году радио могло быть в эфире. И как я уже подметил, на протяжении 20 лет мы так делаем, что вы, друзья, частью этого служения, делаете этим служением способным вещать круглосуточно, выпуская программы, друзья, вещать на 4 языках, где это служение является многогранным, питает души человеческие. 15 минут, друзья, остается 15 минут, и нам не хватает $1,852. $1,852 не хватает. 15 минут, друзья. Вы можете пожертвовать онлайн, зайти на radiomv.com. На radiomv.com. И там, друзья, есть возможность пожертвовать через Cash App, через Zelle, через карточку. И помните, что многие рассчитывают на нас, друзья, а мы рассчитываем на вас. Почему? Потому что в прошлом году Господь благословил, и братья и сестры отозвались, и они поучаствовали в прошлом году, чтобы в этом году мы могли слушать все вместе радио. И вот, друзья, теперь дается нам вызов, чтобы в следующем году могли продолжать слушать братья и сестры. Дается теперь нам вызов, чтобы мы могли подвязаться. Если 4 человека сейчас, друзья, позвонят и скажут, мы пойдем с вами в 2027 год, мы возьмем на себя $50 в месяц, мы будем верны идти с вами на протяжении 2027 года, то 4 человека, друзья, закроют этот $1,852, который нам нужно в этом часовом блоке, они перекроют. Или, может быть, 2 человека могут взять по $100 в месяц, по $100 в месяц, и 2 человека перекроют, друзья, эту нужду. Напоминаем, что остается буквально 13 минут, друзья, и 13 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо достичь этой цели, чтобы нам могли вернуться нам в регулярный режим вещание, друзья. Объявляем координаты 425-296-78-29, 425-296-78-29. Стих на этот час, где обычно вы слышите аудиокнигу, мы выбрали таков. Это Иоанна 8 глава, 36 стих. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Наше желание и молитва на радио, друзья, вместе с вами, чтобы быть истинно свободным. За это мы проповедуем Иисуса Христа, который пришел освободить измученных на свободу. И наша цель и желание, друзья, чтобы это послание было еще услышанными многими в различные, можно так сказать, пояс времени в различных странах, в различных городах, домах и семьях. И когда вы становитесь частью этого служения, вы делаете это способным. Вы делаете эту новость о Иисусе Христе, который освобождает, делаете ее способным быть услышанным. И вот, друзья, у нас остается 12 минут, и нам не хватает $1,852. $1,852. Друзья, это если 4 человека сейчас, друзья, позвонят или зайдут онлайн и подпишутся на $50 в месяц, мы можем закрыть этот час, не идти в минус. У нас остается буквально, друзья, 11 минут в этом часовом блоке. Объявляю телефон линии
открытый. 425-296-78-29. Я повторю опять. 425-296-78-29. Друзья, если вам проще сделать, друзья, пожертвовать, это можно онлайн, если вам проще, то зайдите на radiomv.com, radiomv.com, и там вы уже увидите Zelle, можно пожертвовать через Zelle, через Cash App, через PayPal или любой карточкой в течение буквально 2 минут. Чтобы позвонить и оформить звонок, примерно это будет вам 5 минут. То, друзья, объявляю, телефон это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, помните, что это благотворительный марафон на 2027 год. Сегодня, друзья, у нас уже это второй день, идет марафон, где мы собираем необходимый бюджет на 2027 год, который нам не достает. И уже, друзья, мы с вами в 20 часу, как только начался марафон, мы уже 20 часов говорим, призываем быть активно участниками этого служения, потому что радиослужение не является, друзья, коммерческой организацией, потому что каждый, друзья, час и каждый эфир, он, друзья, делается способным благодаря радиослушателям, как вы, которые принимают участие каждый год и делают это радио свободно доступным многим людям по всему лицу земли. И вот, друзья, мы приглашаем вас, чтобы дать вам такую возможность пойти и стать тем, быть участником благовестия Слова Божьего, где ваши финансы, они будут делать способным слышать Слово Божие, чтобы и другие сердца поистину получили свободу. Нам еще не хватает в этом часовом блоке 1852 доллара. 1852 доллара. Это можно, друзья, разбить так. 4 человека по 50 долларов, друзья, можно перекрыть эту нужду, которая сейчас перед нами. Помните, что многие рассчитывают на нас, и кто-то в прошлом году позаботился о этом часе, чтобы этот час был в эфире в этом году. И об этом мы призываем сегодня вас, дорогие радиослушатели, чтобы и этот час мы перекрыли на следующий год, чтобы другие братья и сестры и вы могли получать назидание. 425-296-78-29. Наши сотрудники у телефона, линии открыты. В Нью-Йорке уже без 10, буквально, без 13, уже 6 East Coast, то многие друзья наши, которые живут на East Coast, они уже дома или многие, может, двигаются на церковные мероприятия. Друзья, вас возьмет буквально 5 минут, если по телефону оформить звонок. Если вы располагаете 5 минут, позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, и вы сможете стать благословением на 2027 год, чтобы этот час был в эфире. Объявляем, что остается буквально, друзья, 7 минут, и нам не хватает 1852 доллара. 1852 доллара. Нам не достает в этом часу, друзья. Напоминаем, что можно пожертвовать одноразово или, друзья, можно подписаться на
чтобы стать частью служения каждый месяц. 425-296-78-29. Наши коллеги, они у телефонов, и у вас есть возможность в течение 5 минут, друзья, благословить, закрыть этот минус, чтобы у нас его не было, друзья. Может быть, кто-то хочет пожертвовать одноразово $500, 600, может быть, $70, может, $20. Мы даем вам возможность, друзья, стать частью. Слава нашему Господу. Друзья, 4 человека подвязались в этом часу. Мы уже собрали $300 в этом часу. Нам не хватает $1752. Да благословит вас Господь. Только пришли пожертвования через PayPal. Благословит вас Господь. И нам, друзья, остается 5 минут, и нам не хватает $1752. Уже 4 человека в этом часу отозвались, сказали, мы хотим, чтобы этот час был в эфире. Мы хотим, чтобы этот час звучал в 2027 году. Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, и есть возможность вам стать соучастником на Ниве Божией. Мы видим сейчас онлайн пришло пожертвование. Да благословит вас Господь. Уже 5-й человек подключился. Друзья, 5-й человек подключился. И уже мы собрали $400. Слава нашему Господу. И да благословит Господь, друзья, вас, кто стал соработником в этом часу. 5 человек стали соработником в этом часу. И я хотел бы благословить вас, те, кто сейчас стал соработником, такими словами от радиослужения и всех братьев и сестрам, кто уже стали соработником, мы благословляем словами такими. Пусть Христос дарует истинную свободу вам и вашим близким. Остается 4 минуты, друзья, 4 минуты, и нам не хватает $1652, чтобы этот час в следующем году мог быть в эфире. $1652 – это если 3 человека отзовутся по $50 в месяц. 3 человека, если отзовутся по $50 в месяц, станут. Этот блок закроется без минуса. Напоминаю, что уже 5 человек подключились в этот час. Мы уже собрали $400 в этом часу. Нам не хватает $1652. Можно одноразово пожертвовать или стать участником каждый месяц. Если вы хотите пожертвовать через Zelle, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Если хотите пожертвовать через Cash App это будет Radio MV. Только мы вас спросим, друзья, если вы жертвуете через Cash App или Zelle и хотите получить письмо благодарственное, то пришлите нам текст-месседж с вашим именем, сколько вы пожертвовали, и вашу электронную почту, имейл, чтобы мы могли вам прислать отчет, что вы пожертвовали. Напоминаю, что, друзья, остается 3 минуты, и 3 минуты, и в этом часовом блоке нам не хватает $1652. Это если 3 человека позвонят и отзовутся по $50 в месяц или 6 человек по $25 в месяц или любую сумму одноразово, которую вы располагаете. 3 минуты, друзья, 3 минуты, и нам не хватает $1652. 5 человек подключились и стали те ряды соучастников, стали те ряды, которые пойдут и хотят, чтобы этот час в следующем году был в эфире, чтобы служение дальше продолжало вещаться. Друзья, остается у нас 2 минуты в этом часовом блоке. Объявляю телефон 425-296-78-29. Это 425-296-78-29.
Да благословит вас Господь. Друзья, если вы нас смотрите в YouTube или в других видеоплатформах, на экране у вас высвеченный телефон номер и ссылочка, куда вы можете зайти, и QR-код. Как вам проще, используя QR-код, позвонить или, друзья, напечатать этот URL в ваш телефон и онлайн выбрать способ пожертвования, как вам удобно. Буквально остается, друзья, минута и 30 секунд, и нам не хватает 1652 доллара в этом часовом блоке, друзья. Этот часовой блок, друзья, нам необходимо закрыть, чтобы у нас он мог быть в следующем году, чтобы у нас не было минуса. Цель какова, друзья? Чем быстрее мы сможем собрать общую сумму, чтобы нам, друзья, не делать этот каждый день марафон, чем быстрее мы соберем, чтобы мы могли закрыть его и вернуться в регулярную трансляцию радиовещания на всех станциях, на всех языках. Да благословит вас, друзья, Господь. Остается 30 секунд, и нам не хватает 1652 доллара. Мы уже собрали в этом часу 400 долларов. 5 человек участвовало. И мы призываем вас, друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, потому что в прошлом году кто-то покрыл эти часы, и вы слушаете радио в этом году. Дайте кому-то и другому в следующем году слушать радио продолжать. 425 296 78 29, друзья, и мы, у нас, друзья, пошли мы минус. В минус мы пошли 1652 доллара. Прошли мы в прошлом часу. Но, друзья, новый час, новые цели. Нам нужно достигать новый час, новые цели. И нам, друзья, нужно достигать. Сейчас мы пойдем буквально на музыкальную паузу, но уже новый час начался. И в новом часу в этом нам нужно 1929 долларов. В этом новом часу. Это 4 человека по 50 долларов, и этот час могут закрыть вообще, чтобы у нас не было минус и в этом часу. Друзья, объявляю номер, и мы возьмем музыкальную паузу, вернемся и будем говорить о этом новом часу, который уже перед нами. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, вам открытые телефонные линии. Ваш сейчас это время участвовать, а мы возьмем музыкальную паузу, вернемся к вам в новом часу. Новое место писания, новые мысли и новая возможность участвовать вместе на Ниве Божией.

Дорогие друзья, пусть Бог благословит ваше служение и вас за эту непростую работу. Держитесь и на дальше здравого учения на Радио МВ. Ваша работа не даром. Верю, Бог даст вам награду. Сейте, сейте, сейте. Бог вырастет это зерно, и будет великая радость для всех любящих Господа. В эфире благотворительный марафон служения Радио МВ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас!

Друзья, объявляю телефон номер 425-296-78-29. На этот номер можно звонить, чтобы стать участником дела Божьего. 425-296-78-29. Телефонные линии открыты, друзья, и вы можете принимать участие, если вы только подключились. Это марафон, друзья, говорится, для следующего года, чтобы мы могли быть в эфире. И мы вас приглашаем, друзья, быть соучастником на Ниве Божией, чтобы Господь благословил. И уже у нас остается 50 минут, и я смотрю, что во время музыкальной паузы братья и сестры отреагировали, и нам было надо 1929 долларов в этом часу, 50 минут у нас осталось, и уже мы собрали 500 долларов, слава нашему Господу. Это, друзья, благословение пришло, да благословит вас Господь. По онлайн пожертвовали, благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 50 минут. В прошлый час мы пошли минус 1652, и давайте, чтобы мы могли закрыть этот час и с Божьей помощью закрыть и прошлый час, который мы пошли в минус. Пожалуйста, друзья, давайте примем активность, у нас 50 минут. Телефоны открыты, у нас 50 минут, чтобы перекрыть этот час и с Божьей помощью, чтобы перекрыть и прошлый час, который мы не добрали 1652 доллара. Но у нас сейчас этот час. Давайте говорить об этом часу. Давайте его мы перекроем, а потом уже будем говорить о предыдущем часе. У нас остается 1429 долларов. Если сейчас братья и сестры отзовутся и скажем, мы с вами пойдем по 50 долларов в месяц, три человека по 50 долларов в месяц смогут закрыть этот час. Друзья, а если вам легче пожертвовать один раз, смотрите, 50 долларов в месяц, это выходит в год 605 долларов. Это будет 50 долларов в месяц выходить. А если вам легче делать это участвуя каждый месяц, то вы можете стать просто участником 50 долларов в месяц, чтобы не платить всю сумму 605 или любую сумму, которую вас располагает личный или семейный бюджет. У нас остается 48 минут, и нам необходимо, чтобы в этом часовом блоке мы закрыли, осталось 1429 долларов. Смотрите, в этом часовом блоке обычно проходит у нас встреча друзей, где звонят в радиослушатели, присылают радиослушатели запросы, поздравить своих близких с днем рождения, поздравить своих близких с юбилеем, различными другими мероприятиями. И эта передача служит благословением и поддержкой всех наших близких и родных. Да? И мы хотим, друзья, вам оставить стих из Библии. Я думаю, он очень созвучный к этому эфиру, созвучен к этому передаче «Встреча друзей». Псалмопевец в 132 главе, в первом стихе говорит так. «Как хорошо и как, вы уже знаете, что дальше, приятно жить братьям вместе». Друзья, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. В этом прямом эфире «Встреча друзей», мы и пытаемся благословить вас, чтобы вам было хорошо и приятно жить своими близкими, родными, родственниками вместе. Соединяем мы это все через кровь Иисуса Христа. Сближаемся мы, делаемся ближе, роднее. Вот, друзья, встреча друзей обычно проходит в это время. И мы хотим напомнить вам и сказать, друзья, что вы можете принять участие, чтобы в следующем году, в 2027 году, мы могли быть вместе с вами в эфире, продолжая нести счастье, мир,
доброту, ласку, радость друг другу на волнах Радио МВИ. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и принять участие, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Вы можете, друзья, тоже сделать это по интернету, по онлайн, зайти на radiomv.com. Мы сделали очень просто и удобно, и быстро для вас пожертвовать через карточку, или через Zelle, или через Cash App, или PayPal. Да благословит вас Господь, друзья, у нас остается 46 минут, и нам нужно $1429, чтобы закрыть этот час, чтобы нам не пойти в минус, чтобы нам додвинуться, прийти к последней цели, чтобы могли вернуться назад, вещать регулярную передачу. Напоминаю, друзья, что у вас есть возможность стать соучастником, частью этого служения, и уже многие братья и сестры наши на East Coast, они готовятся к ночлегу, может быть, ужин, а может быть, время с детьми, время может быть на спевках или в служениях, разных мероприятиях. И мы бы хотели бы вам сказать, друзья, которые на East Coast, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы стать участником этого служения, благословить на следующий год, чтобы в следующем году тоже могли получать благословение и радость. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Друзья, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это стих, который мы выбрали в этот час, где обычно в этом часу идет передача, прямой эфир, встреча друзей. Пастыри и служителя, братья, которые в братском свете, обратите внимание, что у Радио МВИ проходит марафон. Включите в Радио МВИ ежедневный, может быть, ежедневный миссионерский бюджет вашей церкви, где вы можете свою церковью участвовать с Радио МВИ, помогая, благословляя радиослужение, чтобы другие еще, многие, слышать Слово Божие. Знаете, что многие вашей церкви прихожаны слушают нас каждый день, что через ваше участие в вашей церкви вы сделаете Евангелие доступным тем, кто еще не знает Иисуса Христа, чтобы многие еще могли услышать благую весть. То призываю вас, служителя, пастыря и братья братского совета, обратите внимание, что Радио МВИ имеет марафон на этот год, и где вы можете, друзья, принять участие своей церковью, быть частью миссионерского проекта, который будет благословлять многих других радиослушателей. Напоминаем вам, друзья, что эта возможность только будет через, знаете, мы делаем это раз в год, то мы призываем вас, друзья, примите такую активную часть на радио, чтобы это служение могло дальше вещаться и благословлять других братьев и сестер. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и нам в этом часу осталось 42 минуты, и нам нужно $1429. $1429. И вы могли, друзья, поучаствовать одноразово, сколько вас располагает личный бюджет или семейный бюджет. Или, друзья, вы можете стать частью каждого месяца. Если 3 человека сейчас отзовутся по $50 в месяц, то вот этот час, который нам нужно закрыть, он будет, друзья, уже закрыт без всякого
минуса. Напоминаем, друзья, что это благотворительный марафон. Радио МВИ существует благодаря, конечно, Господу. И Господь использует вас, слушателей, которые поддерживают на протяжении 20 лет. Вы слышали свидетельства, которые люди оставляют. Вы слышали, друзья, информацию о радиослужении, что радиослужение, друзья, это многогранное служение. Мы вещаем на славянском языке. Это и музыкальный канал, детский канал, Новый и Старый Завет, библейский канал, вот этот центральный канал. И так само испанский, английский и немецкий канал, где многие наши братья и сестры имеют уже детей, которые говорят на одном или другом языке. Они рождались, эти каналы, друзья, от нужды вас, радиослушателей. Вы звонили, вы писали, вы просили, потому что многих, где вы проживаете в странах, кто живет в Америке, многие дети уже ваши предпочитают больше на английском. Многие родители просили, сделайте на английском языке, пожалуйста. И мы, друзья, сделали радио на английском языке для ваших детей, для наших детей уже. Многие звонили из Германии, писали из Германии. Сделайте, пожалуйста, на немецком канале. Наши дети не понимают на русском или украинском. Сделайте, пожалуйста, на немецком. Мы отреагировали, друзья, с Божьей помощью сделали. Многие звонили, друзья, с латинского мира, где говорят, что наши дети уже только говорят на испанском. Пожалуйста, не забудьте их. И вот, друзья, когда вы жертвуете на это служение, вы делаете, чтобы ваши дети, ваше поколение или уже после вас поколение могло слушать на ихнем языке Слово Божие. В том же самом таком складе учений, как и этот канал. Друзья, то благословит вас Господь, нам остается 39 минут, и нам, друзья, не хватает $1429. Давайте так скажем, у нас осталось $1429, 39 минут, нам нужно набрать это количество. У нас уже, слава Богу, отозвались 500, мы собрали, слава нашему Господу, друзья. И хотел бы благословить вас, те, кто приняли сейчас в этом часовом блоке участие, пусть в вашем

время сегодня. Остается у нас 38 минут, друзья. Линии открыты, вы можете позвонить, принять участие одноразово или стать участником каждого месяца поддержки этой служении. Если сейчас 4 человека, кстати, 3 человека, извиняюсь, 3 человека, если 3 человека сейчас позвонят по $50 в месяц, кто еще не стал, по $50 в месяц, мы этот час, друзья, закроем без минуса. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты. 425-296-78-29. Напоминаю вам, друзья, что вы можете пожертвовать онлайн. Тоже зайдите на radiomv.com. Вас возьмет буквально 2 минуты, чтобы сделать свое пожертвование. И сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Друзья, у нас остается 37 минут, и нам нужно $1429. Уже собрали $500, слава нашему Господу. Сейчас в этом часу обычно идет программа, называется «Встреча друзей по заявкам». Друзья, где вы могли заявить, попросить, чтобы проигралась песня, поздравив своего близкого, родного человека, дорогого вашему сердцу. И вот в этом часу, друзья, мы хотим, чтобы и в следующем году этот час был, и могли вы получать благословение. Псалмопевец в 132 стихе, в первой стишке говорит так: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Мы молимся, чтобы у вас, друзья, был мир, было единство, благословение в вашем доме. Телефон номер объявляю, и мы идем на музыкальную паузу. Нам нужно $1429. Если 3 человека по $50 подпишутся и станут участниками каждый месяц, эта цифра, друзья, перекроется. Или если вы желаете, какая ваша личная, желание или сумма есть, которую вы желаете поучаствовать, вы это можете сделать во время музыкальной паузы. 425-296-78-29. Телефон номер 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу, и мы ждем, друзья, от вас отзывов.

Искренне благодарна Богу за Радио МВИ. Много раз Бог отвечал на мои вопросы через Радио МВИ. Особенно благодарна Богу и вам за передачу «Молитва». Много раз писала нужду о своем муже, чтобы Бог вернул его к себе. И вот через 7 лет, через финансовую трудность, Бог явил милость. Отец 6 деток стал ходить в Дом Божий и видит, как Господь работает с ним. Слушает постоянно ваше радио. Слава Ему вечная! Благодарность вам огромная за ваш нелегкий труд.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Друзья, да благословит всех Господь, кто вместе с нами. Если вы сейчас только подключились, может быть, и не знаете, что здесь происходит, мы хотели напомнить вам, что в октябре у нас происходит ежегодный марафон для того, чтобы поддержать радиослужение в 2027 год. Мы так уже делаем на протяжении 20 лет, благословляя служение, чтобы в следующем году Радио МВ могло быть в эфире без, друзья, без всяких реклам и без всяких сбоев, друзья. И на протяжении все эти 20 лет Господь использовал вас для благословения этого часа. Я хотел бы объявить, что остается у нас 27 минут в этом часовом блоке. Что мы делаем? Мы берем ту сумму, которая нам не достает на 2027 год. Мы ее разделили, друзья, на дни и разделили ее на часы. И вот каждый часовой блок, когда мы называем, да, каждый часовой блок, нам есть сумма, которую нам нужно собрать. И вот уже осталось в этом часовом блоке 27 минут. И мы уже собрали $500 в этом часовом блоке, слава нашему Господу. И нам остается $1429 нужно собрать в этом часовом блоке. Вот так мы разбили каждый часовой блок, чтобы нам было легче говорить о сумме и легче было говорить о сколько нужно собрать в течение часа. Вот у нас осталось 26 минут, друзья. Мы уже собрали 500, а нам еще нужно $1429. Если три человека, друзья, сейчас позвонят и отзовутся и скажут: мы с вами пойдем по $50 в месяц, то три человека, друзья, перекроют этот час, друзья, который у нас остался. Телефон номер я называю, наши коллеги, они у телефонов, делая вам очень удобно позвонить в течение 5 минут, оформить звонок. 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линия открыта, друзья, остается у нас 25 минут. И вот в этом часовом блоке мы уже, слава Богу, собрали $500. Нам еще нужно 1429 долларов. Кому удобнее, друзья, жертвовать одноразово, вы это можете делать. За этого мы и делаем раз в год такой марафон для поддержки радиослужения на текущие расходы. Мы повторяем что-то, текущие расходы. И каждый год, друзья, есть стоимость, которая образовывается, вакуум. Почему? Потому что некоторые наши, назвать спонсоры, участники, они уже перешли в жизнь вечную, постарели, да, бабушки, дедушки, которые поддерживали. И многие друзья, кто жертвовали одноразово, вот звонят, жертвуют одноразово. И подходит, когда Новый год, те, кто жертвовали одноразово, того бюджета уже у нас нету на следующий год. Из-за этого мы делаем марафон раз в год, такую марафон раз в год, говоря стоимость, которая нам необходима покрыть на следующий год. И стоимость, которую нам на следующий год нужно покрыть, это 135 тысяч и 500 долларов. Слава нашему Господу, друзья, за два дня мы собрали 48 тысяч 795. Слава нашему Господу. Друзья, нам осталось только 86 тысяч 700 долларов. Слава нашему Господу. Друзья, видите, мы разбили их по часу, и каждый час, братья и сестры, как вы, которые участвовали в прошлом, может быть, году, может быть, которые вы еще ни раз не участвовали, звонят, отзываются. И так на протяжении 20 лет. Друзья, на протяжении 20 лет радио в эфире. На четырех языках, по вашей просьбе, на четырех языках. Я уже говорил предыдущим, перед музыкальной паузой, почему у нас образовались эти языки. Друзья, и оно стало благословением для многих семей, которые уже имеют. Кто-то говорит испаноговорящие, имеет в семье своих уже. Кто-то имеет англоговорящих своих семей в семьях. Кто-то имеет, может быть, уже немцев, кто говорит на немецком языке. И вот так радиослужение благословляет в год ваши семьи. У нас остается 23 минуты в этом часовом блоке, друзья. Мы уже собрали 500 долларов. Слава нашему Господу за вашу отзывчивость, за вашу, друзья, внимательность. И нам еще нужно 1429 долларов. 1429 долларов. Это, друзья, можно сделать так. Если вы желаете пожертвовать одноразово, вы можете сделать это, позвонив на 425-296-78-29. Или вы можете, друзья, зайти онлайн и пожертвовать онлайн через Zelle, через Cash App, через PayPal. Как вас устраивает или как вам делается удобнее. Если вы будете онлайн делать, это примерно вас возьмет минуту до 2 минуты. Если вы будете звонить, вас возьмет примерно 5 минут на телефоне оформить звоночек. Если вы спешите, друзья, вы можете зайти сами онлайн на radiomv.com. radiomv.com. А если вам проще, друзья, ехать на телефоне, может быть, позвонить и это сделать. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, друзья. И у нас остается 21 минута. 21 минута. Мы уже, слава Богу, собрали 500 долларов. И нам не хватает, друзья, 1429 долларов. Вы, можно это сделать так. 3 человека по 50 долларов в месяц перекроет в этом часовом блоке эту нужду или любую одноразовую сумму, которую вы желаете благословить. Напоминаю, что обычно в этом часовом блоке, друзья, проходит молитва. В этом часовом блоке проходит молитва. О, извиняюсь, встреча друзей. Я просто читаю уже наперед schedule сегодня, извиняюсь. А в это время обычно проходит встреча друзей по заявкам. Другими словами, где вы, дорогие друзья, можете позвонить в это время, попросить оператора, чтобы включили песню. Обычно это ведет у нас Олеся, передачу эту. Включили песню и своим близким, родным поздравить с днем рождения. Вот обычно в этом часу идет вот эта передача. Из тех, которые мы выбрали на эту передачу во время марафона, чтобы с вами иметь такой монотонный разговор, или как бы в одну сторону разговор, да, Псалом 132. Первый стих. Там говорится так. Вы этот стих, конечно, все хорошо знаете. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Друзья, пусть Господь будет в вашем доме. Пусть будет мир, любовь, взаимопонимание среди вас. Эту передачу она делает возможным поздравить ваших близких и родных. Я хотел бы напомнить, друзья, пастырей, служителей, братья с братского света, обратиться к вам, чтобы вы включили Радио МВИ ежегодный миссионерский бюджет вашей церкви. Поговорите, чтобы вы посмотрели на Радио МВИ как миссионерский проект, который вы могли вместе трудиться и работать. Многие ваши прихожане слушают вас каждый день, а слушают нас каждый день через, друзья, вещания разных передач, разных программ в онлайне в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы вещаем через мобильные телефоны, через YouTube-канал, через приложение, через Smart Watch, через Smart TV, где доступно мы пытаемся, чтобы там можно вещать Евангелие. И вот, друзья, когда ваша церковь станет, возьмет частью миссионерского проекта, считать будет как Радио МВИ, то через вашу поддержку Евангелие достигнет тех, кто еще не знают Христа. Друзья, да благословит вас Господь участию этого. Призываем вас. У нас остается 18 минут, друзья. Мы уже в этом часовом блоке набрали $500, а нам еще нужно 1429 долларов. И вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, чтобы позвонить, друзья, наши линии открыты, и стать частью этого служения, которое многогранное, которое несет Слово Божие круглые сутки. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Я вспомнил однажды такое интересное свидетельство. Одна сестра, такая бабушка, очень была искренняя, позвонила и поблагодарила Бога за Радио МВИ. И она сказала такую комментарию. Говорит, знаете, говорит, братья, как хорошо, говорит, за радиослужение. Говорит, мы раньше своим мужем находили лишь бы что-нибудь, о чем бы поговорить, да и поскандалиться, говорит, знаете, как бывает в семьях. Она так сказала просто, говорит. А теперь, говорит, мы слушаем круглые сутки радио, да и разговариваем о Христе, о свидетельствах, о книгах, о заявках, которые люди оставляют. Больше уже у нас разговор идет вокруг христианских тем. Спасибо вам, что вы убрали в нашем доме лишние скандалы. Знаете, я вспомнил этот стих. Как хорошо и как приятно жить жене и мужу вместе хорошо, да, в единстве. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе, друзья, в этом мире, чтобы был мир Божий, покой и любовь и ограда. Вот мы и призываем, дорогие братья и сестры, если вы еще не приняли участие, давайте дарить это добро, это мир и любовь тем братьям и сестрам, которые нуждаются через эти передачи. Наши линии открыты, у нас остается 15 минут, и мы уже собрали $500 на этот час. А на этот час, чтобы нам его закрыть, нам еще нужно $1429. Если 3 человека сейчас позвонят, скажут, мы пойдем с вами на год по $50 в месяц, вы сможете, друзья, его закрыть. Или, может быть, есть один человек, который хочет благословить этот час и закрыть, это на ваше личное расположение. Просто напоминаем, что если вы жертвуете, друзья, на радио, в конце года вы получаете отчет, сколько вы пожертвовали, и если вы списываете таксу, работаете на себя, вы можете воспользоваться этим. Да благословит, друзья, ваш Господь. It can be tax deductible. Благословит вас Господь. Напоминаю номер 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, и нам нужно еще в этом часовом блоке, остается 14 минут, нам нужно 1429. Ждем ваших звонков, линии открыты, наши братья и сестры у телефонов. Телефон номер оставляю 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь, ваше участие, чтобы вы могли быть вместе с нами, благословляя других братьев и сестер, чтобы можно было так сказать, как хорошо и как приятно жить нам, братьям и сестрам, вместе. Делая это служение совместно, мы дарим добро, радость и любовь нашим братьям и сестрам. Да благословит, друзья, вас Господь. Открытая линии. Вы можете тоже жертвовать онлайн, друзья. Вы тоже можете жертвовать онлайн, потому что возможности это есть, жертвовать онлайн, и они очень просто. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность и за вашу активность. Сейчас самым активный у нас регион, где нас слушают, это Вашингтон, Калифорния. Это самая горячая точка сейчас. Потом идет третья самая горячая точка, где нас слушают, это Нью-Йорк. Братья и сестры с Нью-Йорка активно слушают. Саут-Каролина активно сейчас слушает. Охайо, Норт-Каролина, Орегон потом идет активно слушает. Массачусетс идет потом. Пенсильвания, Миннесота, Кентаки, Флорида, Техас, Теннесси, Миссури, Саут-Дакота, смотрите, друзья, Нью-Джерси, Иллиной слушает нас, Колорадо, Айдахо, Монтана. Друзья, я вам называю статистику, где самое больше сейчас слушают слушатели нас. Я вижу, что у нас очень много братьев и сестер, которые бы хотели жить приятно и дружно вместе. Вот эта встреча друзей, друзья, по заявкам, оно делает, вот немножко красит нашу жизнь, где дарит добро, радость, теплоту по заявкам вашим. И вот этот час, который так люди любят его, мы хотим, чтобы он и в следующем году был. У нас, друзья, остается 12 минут в этом часовом блоке, и уже мы собрали $500, слава нашему Господу, а нам еще нужно 1429, и я верю, друзья, что если посмотреть, если 3 человека сейчас позвонят и скажут, мы возьмем $50 на себя в месяц и пойдем с вами, чтобы на следующий год это было, и мы это можем сделать прямо сейчас, не отлагая времени, 11 минут в этом часовом блоке, и нам нужно $1429. Это можно сделать онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com. Друзья, объявляю, что у нас остается 11 минут, нам нужно собрать 1429 в этом блоке. Можно пожертвовать онлайн на radiomv.com, вас возьмет буквально минуту до 2 минуты. Это пожертвовать онлайн через Zelle, через Cash App, через вашу карточку. Или, если вам удобнее, позвонить, стать частью благословения следующего года, потому что кто-то это сделал в прошлом году, И теперь в этом году вы и я слушаем радио. Остается 10 минут, друзья, и нам нужно $1429. Если три человека обратятся сейчас по $50 в месяц, этот блок мы его закроем. Или любую одноразовую сумму, как вы желаете. Объявлю телефон, куда вы можете сейчас, друзья, обратиться. Смотрите, у нас есть братья и сестры, которые слушают по FM. Это дома, в машине. У нас есть станции по Вашингтону, в Охайо есть станции, в Аляске есть станции, где люди могут слушать в машинах. Друзья, если вы получаете с этих станций благословение, позвоните, друзья, станьте частью. Нам нужно в этом часовом блоке, остается 10 минут, нам нужно $1429. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Объявляю, друзья, что у нас остается 10 минут, и нам нужно $1429 в этом часовом блоке. Уже мы собрали $500 в этом блоке. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Друзья, я буду объявлять штаты сейчас по где самые большие прослушатели до самых меньших. Просто послушайте, я думаю, будет вам интересно, где вы находитесь, и было бы хорошо слышать от вас поддержки этого часа. 10 минут осталось, друзья, нам нужно $1429. Если вы желаете одноразово пожертвовать, чтобы перекрыть этот час, пожалуйста, звоните на телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии открыты, или вы можете зайти онлайн на radiomv.com. Вот слушайте, какие штаты, где сейчас самое большее у нас в Америке слушает штатов. Самое большее сейчас подключение, это мы видим, идет первый, это штат Вашингтон, второй штат, это идет Калифорния, третий штат это идет, друзья, Нью-Йорк. То вот если вы проживаете в Калифорнии, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, друзья, вы один из ведущих, лидирующих штатов. Потом идет, друзья, Саут-Каролина. Саут-Каролина, у вас сейчас там уже 7 часов в Нью-Йорке, да, с Саут-Каролиной. Оттуда сам много сейчас слушает Охайо, слушает Норт-Каролина, слушает, друзья. Потом идет Орегон, потом идет Массачусетс, потом идет Пенсильвания, потом идет Монтана. Друзья, я объявлю номер, куда вы можете звонить. Если слышите свои штаты, друзья, и вы еще не участвовали, позвоните и станьте частью. Нам не хватает $1429 в этом часовом блоке, и остается 7 минут. За 7 минут, друзья, нам нужно закрыть $1429. Телефон номер 425-296-78-29. Слава Богу, друзья! Слава Богу! Смотрите, уже осталось 1377. Да благословит вас Господь, что пожертвовали через Zelle. Да благословит вас Господь за вашу отзывчивость и внимательность. Друзья, вы можете пожертвовать через Zelle, через Cash App, через PayPal, через карточку сами, зайдите на radiomv.com, radiomv.com. Я перечисляю самые штаты, где самое много слушают нас сейчас слушателей. И объявляю телефон, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. Наши, друзья, линии открыты. Остается 6 минут, и нам нужно осталось 1377. Смотрите, слушайте свои штаты, друзья. Если вы слышите свой штат, и вы еще не участвовали, давайте мы за 6 минут отреагируем и закроем эту 1377, чтобы у нас не было минуса. Смотрите. Потом идет Кентаки, Монтана, Техас, штат Флорида, Теннесси, идет Миссури, Джорджия, Саут-Дакота, Небраска, Колорадо, Айдахо, Нью-Джерси, Иллинойс, Монтана, Индиана, Алабама, Луизиана. Друзья, я просто аж не верю, что... Вау! Луизиана, смотрите, Коннектикут, Делавэр, Вирджиния, Мэйн, Аризона, Висконсин, Род-Айленд, Мэриленд и Мичиган. Это аж просто, я удивляюсь. Это там наши братья и сестры живут. Представьте, оттуда они сейчас нас слушают. Друзья, у нас осталось буквально 5 минут в этом часовом блоке. И нам не хватает $1,377. Друзья, я просто перечислял штаты, знаете, смотрю, в каждом штате, я еще только с Хавайи сейчас не видел, да, с Хавайи не видел, так с каждого штата есть люди, Аляска, да, я назвал вот Аляска, да, с каждого штата слушает радио. Да благословит вас Господь. Друзья, если вы слышали свой штат, а вы еще не приняли участие, пожалуйста, отреагируйте, нам осталось 4 минуты. Мы уже собрали $552, и нам еще нужно 1377 в этом часовом блоке. Этот часовой блок, и еще нужно 1377. Давайте, друзья, сейчас зайдем онлайн. Вас возьмет буквально минуту до двух пожертвовать онлайн для тех, кто спокойно это может сделать, на radiomv.com, radiomv.com, и пожертвуем. Осталось 4 минуты. А те, кто, может быть, хотит проще позвонить, если позвоним и 3 человека по $50 в месяц подпишутся на год, друзья, смотрите, мы перекроем вот эту сумму, которую нам нужно закрыть. Вот если вы слышали свой штат, а вы еще не участвовали, друзья, вот если я назвал ваш штат, а вы еще не участвовали, позвоните, станьте частью, подпишитесь, чтобы мы этот час закрыли без минуса. 400, номер объявляю, 425. 296-78-29. 425-296-78-29. Ждем, друзья, ваших звонков, чтобы мы могли закрыть, друзья, этот час без минуса. Если вам проще, удобнее сделать это через Cash App, можете сделать на Radio MV, прислать свою финансовую поддержку или через Zelle на info@radiomv.com. Да благословит, друзья, вас Господь. Да благословит, друзья, вас Господь. И хотел бы напомнить, друзья, что у нас остается буквально 3 минуты, и нам еще остается 1377 в этом часовом блоке. Да благословит вас, друзья, Господь. Это час, где обычно проходит встреча друзей, передача по заявкам, где мы благословляем друг друга в этом часу. Да благословит, друзья, вас, Господь, за участие, за тех, кто слушает и активно принимает участие. Я называл штаты самые популярные, где нас самое много слушают. Хотел бы сказать, друзья, что время есть принять участие, да благословит вас Господь, чтобы вы могли стать быть благословением этого большого миссионерского, так сказать, христианского проекта. Да благословит вас Господь, объявляя номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам не достает $1,377, друзья, в этом часовом блоке. И хотел бы сказать, друзья, вы можете принять участие с позвонить или зайти на онлайн и стать частью этого служение. Не хватает нам 1377. Это ежегодный марафон. Для поддержки служения на следующий год. Буквально сейчас, друзья, мы пойдем на музыкальную паузу, а вы благословите, позвоните, выйдите на онлайн и станьте частью этого служения, чтобы в следующем году братья и сестры могли и вы получать благословение. У нас остается 40 секунд, и нам не хватает $1,377. Но идет уже новый час, и нам надо подготавливаться к новому часу. Звоните, друзья, на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу и ждем ваших звонков.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господней. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, мир вам, мы продолжаем наш эфир, и уже вот новый час и новые цели, которые перед нами, которые мы говорим, это у нас проходит ежегодный марафон, где мы готовимся на 2027 год, чтобы быть с вами в эфире, чтобы можно продолжать вещать Слово Господне, благословляя наших братьев и сестер, вас, ваших близких, родных и близких к вам в сердцу людям. Хотел бы, друзья, напомнить, что в это время у нас обычно начинается детский час, если я не ошибаюсь. Начинается детский час, да, детский час. И место Писания, которое мы выбрали на этот час, притчи 22.6. Я думаю, для многих читающих Библию вы будете, конечно, знать, что это за место Писания. Но я хотел бы зачитать его вам. Но прежде чем я зачитаю, хотел бы поблагодарить Господа и те, кто отозвались через Cash App, пожертвовали, сделали взнос через Zelle, через Cash App. Мы уже в этом новом часовом блоке, у нас осталось 23 минуты. 23 минуты, то есть 53 минуты осталось, извиняюсь, 53 минуты осталось, и уже $200 мы собрали. Да благословит вас Господь, кто принял участие через Zelle, через Cash App. Вы стали соработником, стали частью служения Радио Ви, и да благословит вас Господь за вашу внимательность. Мы благодарим Бога, что вы активно принимаете участие. И я объявлю номер, друзья, куда вы можете позвонить. Уже мы собрали в этом часовом блоке $200, а нам нужно было 2282 доллара, а уже собрали 200, слава нашему Господу, осталось 2082. И у нас 52 минуты еще есть, то это время ваше, друзья, звонить и принимать участие, благословляя или жертвуя онлайн, как вам удобнее. Я беру номер, потом прочитаю стих, который мы выбрали на этот час, где здесь, в этом часу, обычно проходит детская передача. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения, 425-296-78-29. Линии открыты, и наши коллеги, они у телефонов, вас возьмет буквально, друзья, 5 минут, чтобы оформить звонок. 5 минут, чтобы оформить звонок на телефон номер 425-296-78-29. И как вам, друзья, будет удобнее это сделать одноразовое пожертвование или вам, друзья, пожертвовать, стать ежемесячным, может быть, так сказать, участником радиослужения. Это уже будет усмотреться на ваш семейный бюджет. Напоминаю вам, друзья, что это ежегодный марафон Радио МВ, поддержки на следующий год служения, чтобы было в эфире. То призываем вас, друзья, обратить внимание, чтобы вы стали соучастником этого проекта. Телефон номер 425-296-78-29. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Да благословит вас, друзья, Господь. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, и да благословит Господь за участие. Смотрите, друзья, уже с Божьей помощью братья наши и сестры отзываются и делают свой вклад, друзья, делают свое участие финансовое. Мы уже собрали $300, слава нашему Господу. Нам осталось в этом часовом блоке 49 минут, и нам еще нужно 1982 доллара. 1982 доллара. Вы можете, друзья, позвонить или зайти онлайн
и принять участие. И принять участие. Это мы говорим помощь на радио на следующий год, чтобы мы были в эфире. И вот в этом часу обычно проходит детский час, детское вещание. И это где самоактивное такое, скажем, участие, где наши детки слушают. На данный момент, друзья, в этом часовом блоке приняло 3 человека. Да благословит вас Господь, дорогие, что вы принимаете участие. 3 человека приняли, мы уже собрали 350. Нам еще нужно 1932 доллара и телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, вас возьмет буквально, друзья, 5 минут. Если вам удобнее сделать онлайн, зайдите на радио mv.com. В это время обычно проходит детский час на радио, друзья. И притчи, 22 глава, 6 стих, как я говорил, я вам зачитаю. Для вас он будет очень известный. И он говорит так. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда состарится». «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда состарится». Детский час, детские передачи – это и пытается делать, помогать вам, родителям, наставлять детей в Господе и в истине. У нас, друзья, знаете, что есть детский даже канал. Детский час – это один из самых любимых времени в нашем эфире, где сменяется поколение, знаете, и детство приносит много радости в семьях родителей. Потом дети растут, становятся подростками, молодежи, выходят замуж, женятся. И вот это формирование духовного человека в детстве, оно очень критично и важно. Поэтому мы на Радио МВ и сделали, друзья, канал сугубо для детей. Знаете, что на Радио МВ есть канал, который 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, так и называется «Детский час». Там круглые сутки контент для детей христианский. То помните, что помогая сейчас звонить или жертвуя сейчас на этот час, вы помогаете семьям сделать вклад в будущее в их детей. У Радио МВ есть, друзья, отдельный канал, как я сказал, канал для всей их семьи, для детский канал. И так само на Радио МВ, друзья, мы сделали такой Daily Devotional. Это семейный такой, может быть, читать семейное ученичество, дневное ученичество для семьи. Называется Daily Devotional, adailydisciple.com. adailydisciple.com. Это 10-15 минут на каждый день. Такие, можно так сказать, мысли из Библии с вопросами для детей, с вопросами для семьи, чтобы дети и родители могли собираться вокруг стола, читая Слово Божие, размышляя над Словом Божьим 10-15 минут в день. И вот Радио МВ это мы сделали онлайн, спасибо, благодаря Богу и вам, друзья, где мы благословляем семьи читать ежедневно вокруг стола Слово Божие с вопросами, ответами для всей семьи, от маленьких до старших. Там вопросы есть для детей, которые 3-4 годика, 5. И вопросы есть для подросткового возраста, для молодежи и для отцов и матерей. Специально контент сделанный для них, для семей, друзья. Уже, слава Богу, 4 человека приняло участие. Да благословит вас Господь. Пусть ваши дети никогда, друзья, никогда не сходят с пути Божьего. Никогда, чтобы они не отходили от Господа. Да благословит вас Господь, что вы благословляете этот час, потому что вы верите и понимаете, что важно влаживать в детей правильный контент, правильную информацию. И мы, как радиослужение, заботимся об этом. Мы заботимся, чтобы детский канал, который есть круглые сутки, детские передачи, которые на этом канале, вот этот A Daily Disciple веб-сайт, который мы сделали, где его можно читать на английском,
на русском, испанском и немецком языке. 10-15 минут в день, где отец может собирать детей вокруг стола, читая Слово Божие, размышляя и молиться вместе. Ведь это все, что, друзья, мы делаем, чтобы сделать семьи крепче, благословляя друг друга, укрепляя друг друга. Друзья, вы видите, что Бог дал служение Радио МВ быть многогранным, благословляя каждую сферу жизни человека, который Господь дал нам на данный момент, работая с детским контентом, музыкальным, разными передачами, программами для благословения следующего и нынешнего поколения. Помните, что это добровольное пожертвование на этот час. У нас остается 43 минуты в этом часовом блоке, друзья. И уже поучаствовало 4 человека на сумму 355 долларов уже пожертвовали. Друзья, нам нужно еще 1927 долларов. Объявляю номер 425-296-78-29. А помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И с Божьей помощью я верю, что мы можем сделать многое. А можно сделать, друзья, участие онлайн. Зайдите на radiomv.com. Вы увидите там на английском, испанском, немецком и на русском языке выбрать, как вам удобнее пожертвовать через PayPal, через Cash App, через Zelle или через карточку в течение минуты. 2 минут, может быть, вы можете это сделать. И слава Господу, уже 5-й человек, друзья, встал на среду, в среду сотрудников. 5-й человек подключился, чтобы благая весть продолжала вещаться, контент продолжал издаваться. И вот смотрите, 5-й человек подключился уже на сумму 605 долларов. 5 человек собрали, уже сделали 605 долларов. Слава нашему Господу, друзья, 40 минут остается, и нам еще нужно 1677. Осталось 1677. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вас Бог располагает, друзья, и вы хотите пожертвовать одноразово, вы это можете сделать. А если у вас располагает ваш семейный бюджет или личный бюджет с нами пойти стать участником ежемесячно, друзья, то смотрите, 3 человека по 50 долларов в месяц, 3 человека по 50 долларов в месяц могут закрыть этот часовой блок. 3 человека позвонят и скажут или зайдут онлайн и подпишутся monthly for $50, месяц на 50 долларов, и этот час, вот этот, который нам нужно набрать, мы его закроем. А 3 человека по 50 или 6 человек по 25 долларов, друзья. Или, друзья, 2 человека по 100 долларов в месяц. А может быть, кто-то хочет позвонить или сказать: я так люблю детей, я так хочу, чтобы следующее поколение, они могли продолжать получать эту духовную пищу, семьи могли назидаться вокруг семейного стола, читая вот эти христианские цитаты, Библию вокруг с вопросами. Мы хотим, чтобы это дальше существовало, и мы хотим благословить и закрыть этот час, чтобы в следующем году это было в эфире, этот контент был в интернете. Друзья, 1677. Если вы желаете кто-то позвонить и закрыть этот чат полностью, благословить молодое поколение, деточек, вы это можете сделать. Или зайти на онлайн. Каждое ваше пожертвование, друзья, я напомню, каждое ваше пожертвование, оно в конце года мы вам пришлем отчет. Если вы желаете списать на таксу, feel free, можете сделать это, как вас устраивает. То любую сумму, если у вас сердце горит и хотите вы благословить детский час, детский канал, контент,
adailydisciple.com. Если вы желаете благословить это, вы можете, друзья, это сделать прямо сейчас. Давайте я объявлю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, друзья, вы можете принять участие. Да благословит вас Господь, друзья, вашим участием. И нам осталось 38 минут этого детского, где должен быть детский час сейчас. И мы собираем финансы на этот час, чтобы он был в эфире в следующем году. И благословение было дано для всех тех, кто принимает участие.

Знаете, чтобы помочь следующему поколению сформироваться, мы прочитали притчи, 22 глава, 6 стих, для нас многоизвестны. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда состарится». Уже 5 человек приняли, друзья, в этом эфире. 5 человек уже приняли свое участие. Они стали соработником на этом труде, соработниками с нами здесь, в этом служении. 5 человек, друзья, уже $605 мы собрали. Слава нашему Господу. Друзья, нам еще осталось 37 минут в этом часовом блоке, и нам нужно 1677 долларов, чтобы закрыть этот час, чтобы в нем не было минуса. 3 человека по $50 в месяц. 3 человека по $50 в месяц. Давайте мы услышим сейчас 3 звоночка, которые скажут, мы пойдем по $50 в месяц с вами в 2027 год, чтобы детский канал, детский час и A Daily Disciple, ежедневный ученик, dailydisciple.com были в онлайн, были в эфире. Мы, 3 человека позвонят и станут поддержат этот час. Давайте я объявлю номер, и пойдем мы на музыкальную паузу, и во время музыкальной паузы 3 человека, друзья, поднимите телефон и наберите 425-296-78-29. Я повторю номер 425-296-78-29. Мы этот финансовый, я думаю, 1677 долларов можем собрать с 3 человеками, которые позвонят и скажут, по $50 в месяц мы пойдем с вами, и мы закроем, друзья, вот этот час, чтобы у нас не был здесь тоже минус. $1677, телефон номер 425-296-78-29. Идем на музыкальную паузу, и 3 человека позвонят и станут сотрудниками, пойдут дальше по $50 в месяц, чтобы было благословение и в этом часе. 425-296-78-29.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Друзья, вы слышали телефон номер, я его вновь объявлю. Он у нас линия открыта, вы можете сейчас позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, это у нас в это время обычно идет детский час. И вот в этом детском часу у нас осталось 30 минут. И слава нашему Господу, что братья и сестры отзываются. И смотрите, друзья, у нас уже поучаствовали 7 человек в этом часовом блоке. 7 человек. Что такое часовой блок, друзья? Мы взяли общую сумму, которую нам нужно собрать на 2027 год, которая нам не достает. И разбили это число на дни и часы. И вот каждый час, который нам нужно собрать, мы объявляем эту сумму. Это не значит, друзья, что мы не можем собрать больше. Если мы можем сразу всю сумму собрать, друзья, нам не нужно эти все дни дальше делать марафон. Мы можем сразу вернуться в регулярную передачу, вещание. Вот уже, друзья, у нас остается 29 минут, и за 29 минут мы уже собрали $735. 7 человек поучаствовало, слава нашему Господу. Хотел бы благословить вас, дорогие участники, кто стали соработниками с нами на Ниве Господней. Пусть ваши дети никогда не отходят от Божьего пути. Да благословит вас Господь ваши семьи, дома. Дорогие друзья, я приглашаю вас стать частью этого проекта, стать частью этого благословения. У нас остается 29 минут, и нам нужно $1,547. $1,547, друзья, и можете участвовать одноразово онлайн, как многие делают, или позвонить на телефон номер 425-296-78-29. Смотрите, друзья, если можно сделать так, если вы желаете, может быть, подписаться, стать участником служения Радио МВИ каждый месяц, можно сделать по $50 каждый месяц. 3 человека, если позвонят, подпишутся на каждый месяц участие по $50, эта сумма на этот часовой блок перекроется. Или, друзья, если вы хотите пожертвовать любую сумму, чтобы закрыть эту сумму, которая у нас есть в этом часовом блоке, вы это можете сделать. Притчи 22 глава, 6 стих говорит таковы слова. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда состареется». За этого вот это и детский час, передача, программа, которая у нас есть, детский канал, который есть 24 часа в сутки, он у нас и в Ютубе, он у нас и в приемниках, в приложениях. Детский канал. Круглые сутки, друзья, где вещается Слово Божие, чтобы помочь юноше быть наставленным при начале его пути. Это цель радиослужения. Так же само, друзья, мы сделали такое семейное, может быть, ученичество. Такое семейное ежедневное чтение, где вы можете с семьей собираться вокруг стола, называется «A Daily Disciple», «A Daily Disciple», «Ежедневный ученик», adailydisciple.com, где вы можете открыть на своем телефоне и на тот день прочитать из Библии мысли, там вопросы для ваших детей, для вас, чтобы в течение 10-15 минут в семье вы могли проводить вокруг стола. И вот, друзья, когда вы участвуете в этом часовом блоке, жертвуете на этот часовой блок, вы делаете способную детскую передачу, детский канал, A Daily Disciple, ежедневное это ученичество, для семьям быть доступны, чтобы они могли быть расти, наставлены, чтобы они не отклонялись от Божьего пути. И нам, друзья, не хватает $1,547. У нас 26 минут в этом часовом блоке. 26 минут в этом часовом блоке. $1,547. Уже 7 человек, смотрите, 7 человек поучаствовали. $735 собрали. Друзья, это очень прекрасно.
очень прекрасно. Я верю, что, друзья, Бог, Он видит вашу жертву, вашу искренность, вашу доброту. Да благословит Господь, и я объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать участником, соработником на Ниве Божией. О, слава нашему Господу, друзья, 8 уже человек, уже $785, слава нашему Господу, слава нашему Господу. Смотрите, через Zelle пожертвовали, через Cash App, через PayPal, через онлайн donation прошел, через по телефону, слава нашему Господу, уже 8 человек, смотрите, 8 человек приняли участие, благословили это детский время, детский канал, семейный, может быть так, семейные мысли, размышления для семьи, да? 1497 осталось, слава нашему Господу, $1497 осталось, 25 минут нам осталось в этом блоке, где нам нужно закрыть, чтобы у нас, друзья, не было минуса, чтобы этот детский час мог быть в эфире на протяжении 2027 года. А если вас Бог располагает, друзья, и вы желали бы принять участие, позвоните на телефон номер 425-296-78-29. Я повторю этот номер. 425-296-78-29. Линии открыты и сотрудники у телефона. 8 человек уже приняли участие в этом часовом блоке. Слава нашему Господу, друзья, за них, за вас, друзья, что вы щедрые, открываете свои сердца. Хотел бы благословить вас, пусть ваши дети никогда не свернут с Божьего пути. Да будет Бог ограждать вас, ваши семьи. Благословит всех Господь, кто принимает участие, становится частью служения, благословляет других семей, другие дома, других деток. Да благословит вас Господь. Друзья, 23 минуты, и нам еще нужно $1497. $1497. Мне один человек пишет: ты сказал, в Штаты какие слушают самое много, объявил. А как, например, насчет Украины? Какие в нашей, говорит, я с Украины, какие наши регионы слушают? Ну, я прочитаю, какие регионы, друзья, самое много в Украине слушают. Сейчас я номер объявлю, и потом зачитаю, как с Украины, откуда самое много, по каким регионам слушает радио сейчас онлайн. Телефон номер 425-296-78-29. Линии наши открыты, уже 8 человек приняло в этом часовом блоке на сумму $785 уже пожертвовали, а нам еще нужно 1497. Слава нашему Богу за вас, братья и сестры, что вы принимаете участие. 8 человек уже приняли участие. Отвечая на вопрос, человек, кто прислал вопрос, что он с Украины, он мне сам сказал, откуда он, с Ровенской области. Хорошо, брат, ты знаешь, кто ты? Ты написал. В Украине по региону, номер один регион, который слушает радио МВ, это, если я правильно читаю, Волынь. А второй — это Ровенская область, это вторая. Третья по рангу, где самое много, это Львив. А потом Закарпатье, Чернівці, Киев, Одесса, Тернополь и Мукалові. Я не знаю, Мукалова. Извиняюсь, если я неправильно произносил регионы. Вот такого ранга. Волынь номер один, идет Ровенская область номер два, Львов номер три, Закарпатье 4, Чернівці 5, Киев 6, Одесса 7, Тернополь 8, Миколовка 9. Вот с таких местностей, где самое много слушает. То спасибо за вопрос. То, говоришь, ты-то сказал за Америку, а как, где мы, откуда выехали. То да благословит вас, друзья, Господь. Мукачево. Thank you. Мукачево. Окей, спасибо.
Друзья, прекрасно слышать, что и там, в тех регионах, детки слушают христианский контент, детки получают благословения. Это очень радостно, друзья, что Господь использует, знаете, по всему миру слушает радиослушателей и получает назидание. 21 минута остается, друзья, 21 минута остается в этом часовом блоке. 8 человек уже приняли. Уже приняли 8 человек в этом блоке участие на сумму $785. Представьте, слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. У нас остается 20 минут, и нам нужно $1,497. Если вас Бог располагает одноразово пожертвовать, друзья, или, может быть, стать участником, подписаться на быть участником ежемесячного пожертвования, то вы можете это сделать, если 3 человека позвонят и скажут: мы пойдем и будем с вами в течение года жертвовать $50 каждый месяц, то 3 человека жертвуют $50 каждый месяц, они перекроют вот это число, которое нам осталось, 1497. Или, друзья, вы можете зайти на онлайн radiomv.com, выбрать «Пожертвовать». В течение минуты-двух минут вы можете сами выбрать, какой вам способ удобнее: Zelle, Cash App или PayPal, или просто карточку онлайн. И сделать, друзья, сделать это благословение сейчас. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники у телефонов. И благословит Господь тех братьев и сестер, которые помогают наставлять юношу при начале пути его, чтобы он, когда состарелся, чтобы он не отклонился. Это 8 человек, которые сейчас приняли в этом эфире участие, ну и все те, кто и до этого принимал участие, и кто сейчас есть соучастником на Ниве Божией с нами здесь, вы это делаете способным. Да благословит Бог вас, друзья, за вашу внимательность, щедрость, доброту и благословение, которое вы даете следующему поколению. 18 минут остается у нас в этом часовом блоке, и уже мы собрали 785, слава нашему Господу, 785 собрали, и нам не хватает 1497 нам не хватает, и да благословит Господь, друзья, за вашу внимательность. Смотрите, дайте я вам немножко поправлю, мне здесь присылает человек, как... Смотрите, информация, которую я сейчас вам объявил, какие регионы слушают по Украине, да, она вживую, смотрите, как оно работает. Вот сейчас, которые подключены люди, люди с тех регионов, которые слушают, нам показывают активность регионов, да. Вот сейчас там у них ночь, я смотрю, в Украине, то кто-то ночью слушает в этих регионах. Будет интересно, конечно, посмотреть, какие регионы придут днем, но получается, каждую минуту регионы меняются по количеству подключений, да? Просто брат тут пишет, он ревнует о своем регионе. Хорошая ревность есть, да благословит вас Господь. Меняется, какой регион, по какому количеству кто слушает. Вот, например, сейчас я открыл опять Америку, да, Америку, посмотреть, какие штаты сейчас, какие были активные. Они меняются по подключению. Каждый штат, он берет место первое, второе, третье, ну, по подключению. Сколько людей с того штата слушает в данный момент, когда я вам сейчас говорю? На данный момент, знаете, статистика меняется. Кто-то подключился, кто-то отключился. Вот сейчас на данный момент Вашингтон номер 1, Калифорния номер 2. А Нью-Йорк номер 3, Саут-Каролина номер 4. Уже Охайо вышла на номер 5. Орегон выкарабкался с 15 места на 6 место. Орегон, видите, штат. Норт-Каролина сейчас на 7, видите, вот так. Массачусетс уже сейчас на 8,
месте. Это оно меняется от подключения, сколько сейчас люди подключаются, отключаются. Вы не обижайтесь, если ну, ваш регион он где-то пропал ниже, выше. Это все зависит от времени суток, когда и в какое время кто слушает. То я просто делился так статистикой, да благословит вас Бог. Друзья, остается 16 минут. 16 минут в эфире, в этом часовом блоке, извиняюсь, в этом часовом блоке, и уже 8 человек поучаствовало, чтобы в следующем году этот часовой блок был в эфире, и контент, и материал, который издается для семей, для детей, был доступен в интернете, вещался тоже, могли читать, и семьи могли участвовать вокруг семейного стола, рассуждая над Словом Божьим. Это делает способным братьям и сестрам, которые благословили в прошлом году. И теперь этот год, который сегодня, друзья, мы собираем на следующий год, это финансы для благословения 2007 года. И уже мы собрали 785 в этом часовом блоке. У нас остается 15 минут, и нам нужно еще 1497 долларов, друзья. 1497 долларов. 8 человек приняло участие, и мы объявляем телефон номер, куда вы можете, друзья, позвонить и принять участие. 425 296 78 29. 425 296 78 29. Благодарим, друзья, что вы звоните, что вы неравнодушны, что вы реагируете и благословляете этот детский час и поколение, которое идет за вами. Идет за вами. Я хотел бы, друзья, напомнить, что это добровольный марафон, который делается раз в год. И мы что делаем? Друзья, мы добираем ту сумму, которой нам не хватает на следующий год. И люди часто задают, а почему этой суммы не хватает? Потому что, друзья, вы же знаете ответ сами. Мы существуем благодаря добровольным пожертвованиям только, без рекламы. Мы не продаем время. Вы на радио ВИ не слышите, друзья, например, где вам продают какие-то препараты, таблетки, какие-то вам, может быть, финансовые структуры. Вы этого не слышите. На радио у нас вещается круглые сутки Слово Божие, христианский контент. Без рекламы, без каких-то, друзья, там продажи времени. За этого радио ВИ существует благодаря добровольным пожертвованиям братьям и сестрам, которые кто жертвует каждый месяц, кто жертвует в квартал, кто жертвует раз в год. И вот набирается та сумма, которая нам образовывается вакуум, да, на такой натуральной среди года, что мы видим на следующий год нам нужно добрать, потому что многие из братьев и сестер жертвуют раз в год, не все участвуют каждый месяц. А те, кто участвует каждый месяц, благодаря, друзья, вот этим номерам, которые мы можем видеть, мы можем строить бюджет на следующий год. То очень важно, друзья, ваша активность. Кому-то Бог позволяет делать каждый месяц по 25 долларов, по 50, по 70, по 100. Какой у вас семейный бюджет позволяет, да? А кому-то только позволяет раз в год жертвовать. За этого мы и делаем раз в год такой марафон, добирая то, что нам не хватает на следующий год, чтобы мы были в эфире. И вот, друзья, что нам не хватает на следующий год, это 135 тысяч и 500 долларов. На следующий год нам не хватает. На данный момент, за вот этот вчера и за сегодня, мы уже с Божьей помощью, смотрите, собрали 49 732 доллара. Слава нашему Господу. Нам осталось 85 768 долларов. Друзья, да благословит вас Господь, что вы принимаете участие. Если, друзья, вы хотите благословить радио, может быть, вы слушаете и думаете, у меня хорошо получился бизнес, я хочу десятину благословить от проекта какого-то дать на радио, чтобы погасить это 85 тысяч. Вы можете, друзья, позвонить и сделать этого. Мы делаем, предоставляем возможность всем участвовать. Мы вам даем, говорим номер, что вот эта сумма, которая нам не хватает на 2000,
27-й год, чтобы радио существовало. Мы не говорим о развитии, друзья. Говорится о том, чтобы было, существовало радио как есть. За этого, друзья, если у вас есть такое желание, вы слушаете и думаете, знаешь, я хорошая у меня была сделка здесь, в этом бизнесе или в этом проекте, я хочу просто позвонить и помочь Божьему народу погасить эту сумму, я благословлю. Вы можете, друзья, это делать. Это делать. У нас остается 10-11 минут в этом часовом блоке. Каждый часовой блок имеет сумму, которую нам нужно покрыть. И этот часовой блок, друзья, остается 11 минут. Мы уже собрали 885 в этом часовом блоке. 9 человек приняли участие, слава нашему Богу. И осталось 1397 долларов. 1397 долларов, друзья, осталось. И смотрите, уже, знаете, Господь выходит потихонечку на эти наши нужды. В прошлом году тоже Бог проявил свою милость и чудо. Просто, знаете, в конце люди начали звонить, когда они увидели, что суммы мы не добирали. И начали звонить, знаете, братья и сестры, у кого может быть маленький бизнес, он сам на себя работает. И он говорит, знаете, я дам такую сумму, если позвонит в течение там 20 минут или в течение часа позвонит братья и сестры, я каждый доллар, я его, ну, выровняю. Если там, например, он говорит, я дам 1000, но если позвонят люди и пожертвуют, то я дам на каждый доллар еще доллар. Другими словами, он еще 1000 доложит. И знаете, он такую дал мотивацию, люди стали звонить, люди стали делать. И знаете, потом другой позвонил, потом еще один позвонил. И вот так потихоньку мы вышли на то, что нам нужно было в этот год, чтобы радио только существовало. Слава нашему Богу, друзья. Я вам просто даю информацию. Молимся вместе, мы постились, молились, чтобы Господь давал свои средства. И вот в часовом блоке, друзья, это обычно детская передача, где играется, где мы помогаем другому поколению получать духовную пищу. Притча 22.6 говорит так. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда состареется». Детский час – один из любимых передач многих детей. И уже 9 человек приняли участие в этом часовом блоке. У нас остается 8 минут. Друзья, мы уже собрали 885 долларов. И нам не хватает 1397 в этом часовом блоке. Друзья, в этом часовом блоке нам не хватает 1397. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Напоминаем, друзья, что вы можете сделать свой вклад финансовый онлайн, зайти на radio.mv.com и пожертвовать там. Там есть и PO Box, куда вы можете прислать чек, там есть информация, как можно пожертвовать через PayPal, там есть информация, как пожертвовать через Zelle, через Cash App, чтобы для вас мы сделали все, что удобно было это сделать. Хотел бы сказать, что Radio MV, друзья, это многогранное служение, потому что вы просили, что это было, и с Божьей помощью, друзья, мы это осуществляем. Смотрите, радиослужение вещает на испанском, английском, немецком и славянском, славянских языках. Детский, музыкальный канал, центральный этот канал и Новый и Старый Завет. Благодаря Господу, друзья, людям, которые отзываются, как вы. Братья и сестры, которые на протяжении 20 лет остаются верные Господу. Которые идут каждый год с нами. Многие, знаете, звонят и говорят, мы и в этом году пойдем с вами. Мы и в этом году будем с вами соучастниками на Ниве Господней, принося плод через вещание по интернету. Знаете, вот это есть цель Радио МВ. Я не знаю, друзья, может быть, как-то я и поделюсь мыслями. У нас есть многие, знаете,
желание, которое мы воплощаем в служении, мы делаем для вас, для народа Божьего, чтобы было ресурсы христианские для того, чтобы духовно расти. В прошлом году мы говорили, даже позапрошлом, если не ошибаюсь, говорили о U-Turn Education, U-Turn образование онлайн, друзья, и мы уже его запустили, слава нашему Господу, на английском языке запустили. Уже там ваши дети, некоторые молодые уже семьи, они уже там подписаны, они проходят онлайн, учатся, получают духовную пищу. Уже выпустили на русском языке онлайн-образование. Это видео-школа, друзья. Слава нашему Богу! Вот это, друзья, что мы делаем совместно. Мы помогаем другому поколению формироваться духовно. Мы помогаем другому поколению быть стойкими, настав юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда состреется. Да поможет Господь, друзья, чтобы мы были активны, участвовали, благословляя следующее поколение. Телефон номер объявляю 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты, и наши коллеги, они у телефонов, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звоночек 425-296-78-29. Мы ждем вашего звонка. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. У нас осталось буквально, друзья, 5 минут в этом часовом блоке. 9 человек поучаствовало. $885 мы собрали в этом часовом блоке. И нам не достает 1397 долларов. $1397 нам, друзья, не достает. Напоминаю, друзья, что вы можете во время музыкальной паузы зайти онлайн и пожертвовать свою финансовую поддержку, чтобы у нас не было минуса, друзья, чтобы у нас не было в часовых блоках пробела, то благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу. Остается 4 минуты в этом часовом блоке. И ждем вашего участия, друзья. Ждем ваших звонков. Ждем ваших онлайн-пожертвований. 425-296-78-29.

0: Благодарим Бога за ваше радио. Мы с мужем пенсионеры, слушаем очень давно, с самого начала. Любим все передачи, молимся с вами и за вас. Пусть Бог через ваше служение спасет еще многие души, да благословит Бог всех, кто принимает участие в этом труде, и вашей семьи. С уважением, ваши постоянные слушатели из Филадельфии.
1: Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.